0: желание к Нему. Это называется продвижением к созданию у себя ощущения недостатка света. Но в начале своей работы у человека не было ощущения этого недостатка, и он просто стремился к наслаждению. Это похоже на пример из обычной жизни людей. Например, когда потеряется у кого-то важная вещь, стоящая столько, сколько человек зарабатывает за один час работы. Если он зарабатывает, например, $8 в день, то меньше, чем за $1 в час не будет работать, а предпочтет отдыхать. Но если он потеряет какую-то вещь, то еще $1, то способен искать ее даже 2 часа, пока не зайдет, спрашивается. Пока не найдет. Спрашивается, почему он работает сейчас 1 час, чтобы заработать $0.5. И ответ заключается в том, что существует различие между еще не заработанным и потерей уже приобретенного. И потому то, что уже побывало в руках человека, но затем было потеряно, даже если это незначительная вещь, это уже стало важным для него, так как побывало в его руках. И наоборот, если человек еще не успел заработать какую-то вещь, именно важную вещь, ему стоит приложить побольше усилий, иначе он предпочтет покой достижению этой вещи. И подобное этому можно сказать о человеке, у которого было желание слиться с Творцом, называемое еще незаработанное, и у него есть сомнение, что, может быть, и не заработает. Поэтому он идет и начинает работать, но это еще не называется настоящее желание, пригодное для получения наслаждения от Творца. Но если уже проработал несколько лет, это считается как потеря уже приобретенного, то есть потратил уже несколько лет работы и не заработал ничего, то именно такое ощущение недостатка и называется настоящим и рождает в человеке боль и страдания. Поэтому мы видим, что человек, приложив уже большое количество усилий, начинает считать, что еще немного и Творец поможет ему, и он удостоит слияние с ним. И таким образом человек продвигается в усилении ощущения страдания от отсутствия слияния с Творцом, так как приложил для этого уже много сил. И в той мере, в какой он увеличивает усилия, в той же мере он видит, насколько его тело сопротивляется этой работе на Творца. И в результате человек начинает понимать, что он нуждается в помощи Творца. Исходя из этого, считается, что такой человек не просит у Творца лишнее, а желает быть простым человеком, верящим в Творца, который называется «добрый и творящий добро». Поэтому человек желает восхвалять Творца и сказать ему в простых словах, без всяких высших постижений, «Благословен тот, по слову которого возник мир». Таким образом, благодаря Творца за то, что он его создал. Находим, что сейчас этот человек видит, что у него отсутствует стремление к Торе и к работе на Творца, которые были у него до того, как начал эту работу. Происходит это по двум причинам, являющимся, по сути, одной и той же. Принятие человеком на себя власти Торы и заповедей было построено на его желании получать все для себя, то есть на эгоизме. Поэтому его тело стремилось получить наслаждение, чувствуя, что в духовном есть еще большее наслаждение, чем оно ощущает сейчас. Другими словами, у его эгоизма будет чем себя наполнить, так как материальные наслаждения этого мира уже не дают ему удовлетворения в жизни. А теперь, когда он начинает работать на отдачу Творцу, его тело начинает сопротивляться этому. Ведь тело может прилагать усилия только там, где видит выгоду для себя. Но когда сейчас человеку указали выполнять Тору и заповеди, с помощью которых он сможет противостоять своему телу, не дав ему наслаждения за его усилия, то тело начинает сопротивляться ему. Поэтому весь заработок человека будет заключаться в том, что если удостоится, то сможет не дать телу награду за его усилия. Поэтому тело и сопротивляется, и у человека нет силы работать на Творца. Но до того, как начал свою работу на Творца, тело было согласно прилагать усилия, так как предвкушало получать еще большее наслаждение, что существует в нашем мире. Поэтому у человека были силы работать, и не существовало никаких препятствий со стороны его тела, ожидающего получить для себя эти большие наслаждения. Но необходимо знать, что не существует большего наслаждения для тела, чем работа на Творца. И по этому поводу было сказано мудрецами, пусть занимается человек Торой заповедями, даже не ради Творца, ло лишма, потому что вследствие этого он придет к выполнению ради Творца, лишма. Поэтому в начале работы на Творца у человека все было хорошо. То есть он был вынужден обещать своему телу, что ни в коем случае не повредит его желанию все получать для себя. А даже наоборот, с помощью выполнения Торы и заповедей, тело будет полностью довольно и получит огромное наслаждение, удовлетворяющее его желание получать, и будет ощущать себя самым счастливым в мире. Но после того, как человек начал работать на Творца и понял, что самое главное — это достичь слияния с Творцом, определяющегося все делать с целью только отдавать Творцу, то тело сразу же начинает сопротивляться этому. Но есть в этом сопротивлении огромная польза. С помощью него человек приобретает ощущение недостатка в том, что он удален от Творца. И как следствие этого он испытывает боль и страдания. И в той мере, в какой он сожалеет об этом, в этой мере он все более нуждается в помощи Творца. И тогда человек видит, что он сам не в состоянии выйти из своего эгоизма, а только с помощью Творца. И это человек не может осознать своим умом, а может только почувствовать. Об этом сказано: если Творец не построит дом, напрасно трудится строящий его. Из этого следует, что человек должен верить, что все то, что произошло с ним и привело его в нынешнее состояние, было необходимо для того, чтобы он смог вознести настоящую молитву из глубины сердца. Но тогда приходит эгоизм человека и внушает ему обратное. Если была у человека возможность вознести молитву Творцу от всей души и от всего сердца, то есть всем разумом и чувствами, он понимает и ощущает сейчас, что только Творец может помочь ему, тогда приходит к нему его эгоизм и повергает его в отчаянии, как было уже сказано в примере с разведчиками. И тогда можно сказать, поскольку прямые пути Творца, праведники пойдут по ним, а грешники споткнутся на них. Из вышесказанного поймем, о чем спрашивали в начале, ненавидящий подарки будет жить. И это не означает, что человеку нельзя получать подарки, а означает, что он ненавидит получать их вследствие желания все отдавать только Творцу. Но человек вынужден получать подарки, потому что так желает Творец. И это называется «получать ради Творца». Тогда выходит, что такой человек не просит у Творца, чтобы дал ему излишнее, а просит о необходимом. И неважно, если относительно другого это называется излишками, ведь каждый работает, исходя из того, как он сам это ощущает, и ему нет никакого дела до другого. Но если Творец дает человеку подарок, то он принимает его ради Творца. Поэтому, если человек просит у Творца, чтобы он дал ему желание отдавать, то в зависимости от типа и характера человека, у одного это определяется как излишнее, а у другого — как необходимое.
1: Что такое подарок, что такое подаяние, от кого получаем, в каком виде. Вся наша жизнь зависит от этого. Но прежде всего речь идет о наших усилиях, нашей обязанности друг перед другом и перед всем путем определить в сердце, что без этого, или то, что называется лучше смерть, чем такая жизнь, или не готовность так продолжать.
0: Да, в этом Рабаш проводит через все выяснения, что такое лучше умереть, чем так жить. Даже если мы молимся, пока человек не удостоит и не начнет изучать Тору Лишма, но если это у них считается излишествами, а не необходимым, то есть даже если все намерения и отношения правильны, и все традиции правильны, если мы не будем по-настоящему в ощущении, что это необходимо для нас, придем на урок, и это не будет нас сжигать, что нет, но у нас необходимого, не будет ничего от этого, ничего.
1: Недостаточно желать духовного, желания отдавать, даже чтобы товарищи отдавали, даже если есть правильная намитва. Если это не до боли и не необходимость, как вы сказали уже, то значит, это все еще не то. Это все еще нельзя назвать необходимым. И подарок я не хочу получать, потому что это будет в получении, а не ради отдачи. Если же да, есть боль от ненаполнения, тогда приходишь к настоящей молитве.
0: Вывод. Нужно все время прилагать усилия, чтобы духовное стало необходимым, и нужно бояться, чтобы войти в состояние спячки или привычки, что у нас не будет это постоянно гореть, то, что называется духовным, и между нами все время укреплять этот хиссарон. Перейдем к уроку 16 октября 2002.
1: Мы прослушали вторую часть статьи «В чем отличие подаяния от подарка?». Все зависит от понимание человека, от того, как он понимает, в чем необходимость, что такое излишество, и как между двумя этими понятиями мы живем, и что, как мы их используем. Дело в том, что перед нами есть условия. Эти условия мы их принимаем или как необходимые, или как все еще как добавочное излишество, излишки, не необходимые. Опираясь на это, мы определяем, что делать. Допустим, сейчас нехорошо, ничто на меня не давит, я могу так продолжать существовать. То есть, ну, такое существование удовлетворительное. Если я сейчас услышу, что это состояние нехорошее, оно мне не во благо, и что есть некоторая опасность в нем оставаться, и могу даже потерять душу, ну и так далее. Теряю смысл жизни. То тогда начну относиться к такому состоянию, как к состоянию, вынуждающему меня действовать. То есть я меняю свое отношение как к излишкам, к тому, чтобы стало необходимым в соответствии с этим, начинаю действовать. То есть свобода выбора человека всегда находится между тем, как принять текущее состояние или оставить его как излишество. А это можно сделать всегда, можно убегать, и клипот действует, и все наше тело реагирует на окружающие условия, и группа может сыграть, и тут меня все путает, и усталость. Все во все целиком представляется мне как условия, которые посылаются мне свыше, и я могу относиться ко всему этому как к излишествам, то есть к состоянию удовлетворительному, скажем так. Должно быть усилие, большие усилия, чтобы объяснить самому себе, что такое состояние, оно особое. И то, что есть опасность, соответственно, чтобы я начал относиться к своей жизни как обязывающий меня к необходимым действиям. Разумеется, все зависит от книг и авторов, от группы, от товарищей. Насколько дух и пылающий в них огонь я могу впитать. И то, что это меня заставит по-настоящему поменять внутренние ощущения. Это не разум, это внутренние ощущения, где я нахожусь. Или это война, или место опасности. В чем-то, что по-настоящему вот-вот закончится. Или же можно так прожигать время, продолжать жизнь, ничего страшного. Все так живут, и все будет хорошо. То есть мы еще и еще раз приходим только к одной точке. Важность цели. И только если ее мы увеличиваем, только тогда мы можем по-настоящему избавиться от этих помех, которые нас путают и которые посылают нам знаки, ощущение усталости. Нет никакой усталости, это все зависит от необходимости, мы это знаем по себе. Как бы человек не чувствовал себя усталым, все эти наши ощущения, всего лишь желание получать. Это даже не относится к телу, это понятие духовное, все, что мы ощущаем. И если бы тело на самом деле увидело бы то, что оно очень устало, но чувствует какую-то настоящую выгодную цель и такую соответствующую компенсацию, то человек встал бы и побежал. То есть все зависит от того, насколько мы увеличиваем важность того, что мы можем постичь. Так вот только над этим надо работать. Не так уж и много у нас, по сути, всего, что нужно делать. Только одно. Важность цели по отношению ко всем остальным помехам. Важность их отменяет, и они тогда не чувствуются, отпадают, исчезают. Все помехи. И мы видим, что тогда они и появились только для того, чтобы нас запутать. Исключительно только для этого поднимают важность цели. А то, что было до этого важно, что что-то не устраивается, не получается, мы видим, что все отлетает, падает. Потому что все это искусственно, все эти помехи не настоящие. Они существуют только относительно важности. Если важности я достиг, в них не больше нет необходимости, они просто исчезают, меняются. Поэтому человек должен только над этим работать, постоянно увеличивать Творца и важность его постижения в своих глазах. И это решение абсолютно для всего, что нам предстоит. Понимаешь, не совсем из статьи, поэтому так, это моя реакция. Есть вопросы? Понятно все.
0: Как это, что необходимое каждый раз меняется у человека?
1: Необходимое постоянно меняется, поэтому человек должен все время менять, прояснять свое отношение к Творцу, исходя из желаний в душе. Допустим, у человека теоретически 620 желаний или органов в душе, и тогда каждый из органов или каждое из желаний нужно определить самое важное, чтобы оно наполнилось Творцом, его присутствием, ощущениями. И поэтому я постоянно в соответствии с этим чувствую разные помехи в разных ситуациях, в разных видах связи. И пока мы еще не знаем, как правильно выделить какое-то свое свойство или какую-то часть своей души, что пробуждаются именно такие вопросы и такие-то проблемы, ведь у каждого есть свое, есть что-то общее для всех и частное для каждого. Но это причина в том, что всякий раз это появляется, меняется, еще и повторяется.
0: Я хочу сказать с точки зрения группы. Допустим, мы видим в группе, что есть один, который очень любит работать на кухне, а кто-то другой очень-очень любит там что-то писать, а еще один, который очень любит наводить порядок. Свидетельствует ли это в чем-то о свойстве Творца, которое раскрывается в нем? О мере его необходимости, есть ли у него энергия работать там, именно там, или это просто животное начало?
1: Не знаю, что сказать. Внешняя работа как-то может себя выразить относительно его группы, отношения духовного пути, будь то кухня или работа с товарищами, да, в сплочении группы или в написании. Свидетельствует ли это о чем-то? Да, это где-то свидетельствует о виде души, но совершенно не говорит о том, это душа высокая или низкая, или если кто-то, кто тянется к написанию, к текстам, то значит он ближе к духовному. Лучший подход, чем тот, кто, например, работает на кухне. Вовсе нет. Допустим, Бальшем Тов, самый великий каббалист со времен Ари в европейской части. Среди ашкеназов нет более великого в те времена. Вплоть до Бальсулама не было. То есть от Ари и до Бальсулама самый великий человек — это Бальшем Тов. И он не написал ни одного слова. Он жил среди людей, он объяснял, обучал, собирал группы. И вообще ничего не писал. Все, что мы от него знаем, это от его учеников. Они услышали, каждый записал то, что услышал. А он сам, и ему приписывается все книги и все, что пришло от великих каббалистов, адморов. Они стали каббалистами. И это все только какая-то малая часть от того, что он сказал. А сам он вообще ничего не писал. И такие примеры были еще много.
0: Почему именно человек ощущает, что для него необходимо вносить вклад в группу именно таким образом, что это его путь, а не иначе, что это его средство?
1: Но это его внутренняя структура, Знаешь, часто астрологи делят людей или по знакам зодиака, или по там как-то 16 видов по характерам или как-то еще. И я не могу точно сказать. Ну, взором написано об этом по-разному, но это все равно не дает какой-то точной таблицы, чтобы можно было поделить души на такие-то, такие-то. Ну да, понятно, что можно, что есть какие-то виды, поскольку есть там 248 органов рамах, 365 жил, шаса, и тогда все это на это можно поделить. У тебя есть много разных видов, как поделить на рош тохсов, и есть три линии и множество разных других подходов, но нет какого-то простого деления, какой-то таблицы. А пока этого нет, так и нет какого-то серьезного окончательного отношения к этому. Поэтому тут не могу ничего сказать. А то, что мне самому кажется, я даже не хочу говорить. Мне может показаться так или показаться по-другому, еще всякие изменения происходят. Не знаю. Но, разумеется, каждый, кто проходит свой путь и все его помехи. От того, что раскрывается его решимот, высший свет действует в единой форме для всех. И то, что каждый действует, реагирует иначе, чувствует по-другому. Все это соответствует с его решимот, выходящими для реализации. Но в общем и целом эти решимот, эти решимот представляют для нас они выражают нам душу, гуф души каждого. Но развитие не говорит, ну, скажем так, не указывает в общем точно на характер или вид души. Ну, к примеру, в нашем мире, скажем, до 20-летнего возраста Эйнштейн был глупым, даже идиотом в школе, получил неудовлетворительные оценки, а потом стал гением, и тут все заговорили о нем. То есть, допустим, нечто подобное в духовном. То, что развитие души в раннем возрасте на начальных ступенях вообще не указывает на общую структуру, на уровне, да вообще ни на что. Ничего нельзя сказать тут. Поэтому я и остерегаюсь здесь вдруг выдавать какие-то теории. А то, что пишут о разных типах душ и взоре, это непонятно, неясно. Надеемся, что когда-нибудь мы сможем написать таблицу. 600 тысяч душ, которые делятся еще на несколько миллиардов, и еще на несколько кругооборотов, и как это все происходит, и у нас будет полная картина, как потом все это складывается в одну клей. И почему у каждого был именно такой путь? Ну, это что-то такое, что даже не знаю, как это можно вообще охватить единым взглядом. Но это возможно. В окончательном исправлении каждый постигает это внутри, ведь это же его. И тогда он видит и чувствует, и ощущает полностью, до конца все это. Когда мы будем в окончательном исправлении, мы сможем сказать, можно ли все это не спустить до этого мира и как бы записать в Каббала для начинающих. Ну да, это имеется в виду, что сказать начинающему. А то, что мы потом узнаем, так это понятно, конечно.
0: Хотел спросить, как можно бороться с отчаянием от усталости в работе?
1: Бороться с отчаянием и усталостью? Ну, как я уже говорил, нет ни отчаяния, ни усталости. Он пишет, например, о забывчивости и подобных понятиях. Нам кажется, что в нашем мире существуют такие естественные явления. Но это не естественное, не природное, это ангелы. Абсолютно все, что ты ощущаешь как присутствие, какая-то сила, желание, мысли. Это ангел. Что такое ангел? Это особая сила, направленная на тебя свыше. Когда она появляется, она может появиться, может не появиться. Если появляется, ты ее можешь нейтрализовать.

0: хотя мы и слышим, и не слышим. Можешь написать 1000 раз на стене, вот как здесь написано. На стене 1000 раз. Важность группы. Ты просто не видишь. Глаза видят, а внутрь не входят. Так ведь? Это ангел. Вот это ангел, посмотри, как он работает. Он не дает тебе взять что-то самое важное в действии. И только это останавливает от тебя, чтобы сейчас тут же войти в духовный мир. Он стоит на пути, ты с ним ничего поделать не можешь. Почему? Потому что ты не можешь войти в духовный мир, если ты просто, ну, не знаю, сломаешь ему глаза, уши, зубы, что-нибудь, как-то так ты его сдвинуть с места не сможешь. Подвинуть его можешь только, если ты объединишься с другими, потому что тогда ты приобретешь клей. А без клея он тебе не даст войти. Он просто стоит на твоем пути и ждет, чтобы ты сделал клей. И как он подталкивает тебя сделать клей? Через разные такие подходы, через отчаяние, путаницу, забвение, слабость, критику. Да-да, все такое подобное. Он тебе показывает, над чем ты должен работать. Не над чем тебе не нужно работать, допустим, с самим отчаянием. Изменить отчаяние ты можешь только с группой. Ты получаешь знаки, что-то снаружи. Если ты это пробиваешь, то с этим ты работаешь дальше. И выбора нет, он может тебе еще 1000 лет стоять на пути. Творец не уступит в таком. И не потому, что он упрямый, потому что у тебя нет кли. Если ты не сдвинешь этого ангела в том, в чем он мешает, это признак того, что ты не можешь почувствовать высший мир. А чем ты не достиг правильного кли? То, что он тебе дает противоположную форму тому кли, который ты должен постичь. Вместо отчаяния — подъем, вместо критики — ценность. Он тебе дает противоположные знаки. И если ты будешь действовать, нейтрализовывать их, исправлять их, тогда он исчезнет. Он подвинется, а ты пройдешь. А так он будет стоять у входа, пока ты не достигнешь клей. И время тут не работает. Нет времени в духовном. У нас могут пройти еще 1 000 000 лет. В духовном это не считается, что даже секунда прошла. Просто ты с места не сдвинулся за этот 1 000 000 материальных лет. Ну так и не сдвинулся, вообще ничего не прошло. Знаешь, это просто чудо. Я помню, что я как-то сидел, ждал 3-4 часа к зубному врачу. Было что-то срочное, деваться было некуда. Ну, через 4, ну, как дела? Ну, заходи. Как будто бы я прождал 2-3 минуты. Я еще так удивился. То есть человек вообще не ощущал времени. Был такой интересный момент. Ты можешь сидеть, страдать, взрываться от ярости. Ну, а тебе так, время пришло, заходи. Пока ты не достигнешь клей, то ты... Как вообще быть в духовном без клей? В каком темпе можно встряхивать группу? Как это сделать искусственно?
1: В каком темпе можно встряхивать группу искусственно? Это не искусственно. Любая вещь, которую мы делаем против желания, кажется нам искусственной. Это не искусственно. А так должно быть. Это понятно?
0: Но сколько времени? С какой частотой?
1: С какой частотой делать работу в группе?
0: Ну да, встряхивать группу с какой частотой?
1: Встряхивать группу, не останавливаясь, все время быть в этом.

0: И просто не успокаивается, пока вся группа не поднимется. Да.
1: В чем процесс приобретения кли?
0: Процесс приобретения кли — это процесс установления правильного отношения к духовному. Как я сейчас отношусь к духовному, как я представляю себе, что это, как я направлен на это, насколько я готов оторваться от всего этого мира, чтобы прилепиться к нему, быть преданным ему. Это называется строить кли для духовного. Кли называется желание. Вот и все.
1: То есть относительно каждой помехи ты можешь...
0: Мы не можем работать против каждой приходящей помехи, работать против нее. Если я нахожусь в отчаянии, сейчас начну радоваться. Не могу, прекрасно, я могу сделать, если я искусственным образом начну танцевать и так далее. Но эти вещи, которые действуют в настоящий момент, но на самом деле продвижение только из группы, потому что в этом я приобретаю дополнительные кили, присоединяю к себе. Вот и все. Что, не получил ответ? Что? Что ты спросил еще раз?
1: Мы говорили, что перед нами стоит ангел, и каждый раз что-то проявляет свою сторону, как обратную сторону Ахурая.
0: Очень желательно так представлять себе, что это ангел, который тебе мешает, а не ты сам, потому что тогда это против ангела чужие силы, это по-настоящему чужие силы. Тогда как есть сила работать, мы забудем об этом. Он умнее нас, этот ангел, он запутает нас, и в конце концов тебе ничего не останется, кроме как работать с группой. Послушай, так это и будет.
1: Ну, вопрос такой, если это может продолжаться состояние бесконечное время, пока человек не...
0: Представь себе самое хорошее состояние, в котором бы ты хотел быть, и влияй на группу так, чтобы вся группа этого захотела. Очень просто. Не нужно быть умником.
1: Спрашиваю, почему так это работает, что человек не может пройти состояние? Бывает, что состояние, которое проходит быстро, а бывает, которое нет. Почему так?
0: Почему человек не может пройти эти состояния? Потому что эти состояния — это он сам. И он сам не способен пройти эти состояния, которые являются им самим. А и для этого ему нужна посторонняя сила, которая его изменит. А посторонней силой может быть или Творец, или группа. И группа — это та же сила Творца, только находится на том же уровне, что и человек. Все.
1: Что значит в таких состояниях работать группа?
0: В этих состояниях работать с группой, в каком состоянии я хочу быть, так я должен видеть группу, что она находится в этом состоянии, я должен привести ее в такое состояние. Тогда и я получу от группы то же состояние. Если мы партнеры в каком-то деле, да? Тогда если я буду думать и заботиться, чтобы все стали богатыми, а мы партнеры, тогда и я буду богатым. Так здесь это условие, что если ты думаешь о себе, ты не станешь богатым, а если думаешь о них, то станешь. Почему? Потому что тогда ты приобретаешь эти келим. Их богатство тоже приобретаешь, и с этим входишь в духовное.
1: Если слабость, усталость, объединяюсь с кем-то еще, который тоже находится в состоянии слабости и усталости. Что я от этого выигрываю?
0: Что ты выиграешь от того, если я нахожусь в усталости и слабости, в отчаянии? Ну и скажем, я вижу кого-то, что он тоже находится в том же состоянии усталости, слабости и отчаяния. Чем мне это поможет? Это поможет мне тем, что я могу повлиять на его усталость, слабость и отчаяние, пробудить его, я способен. В игре неважно как.
1: То, что я не буду думать о себе?
0: А на себя ты не можешь воздействовать, не можешь, на него можешь. Есть люди, которые все время кричат на группу, ну, давай двигаться, делать что-то, да? Он хорошо умеет это делать, но постепенно успокоился. На себя нет, но на другие, ну, командир. Так это хорошо, пользоваться этим свойством хорошо. А потом от него ты получишь. У нас в нашем эгоизме есть все данные, чтобы воздействовать на другого, именно с эгоистической стороны. А обратно это уже воздействует на меня. То, что я на себе не способен сделать именно через эгоизм, да, это особая очень возможность. Что просто так, нет у тебя никакой возможности сделать что-то с собой. Только такое воздействие побочное, селективное, когда ты контролируешь это. Это очень особенная вещь. Именно для этого произошло разбиение килим. Потому что этим ты приобретаешь отличие между собой и другими. На границе между частями души есть 600 тысяч душ, так на границах этих душ, по-настоящему на срезах между этими ячейками, на этих срезах ты находишь новые особенности, из которых строится твое духовное тело, которое называется Адам. Не на самих, не из самих душ, а из развлечения, объединения с ним. На границах между ними. Это как мы находим не от голода, и когда мы полностью голодные, не состояние, когда мы наполнены всем. Нет, не в этом наслаждение. Наслаждение есть посередине. Я внутри голоден, а на языке у меня уже что-то вкусное. Ты знаешь, на границе между светом и тьмой, там это все развлечения, они посередине. Поэтому разделение души и соединение в таком виде, это строит новое кли, которое Творец не сотворил. Эти развлечения ты собираешь из всех соединений со всеми остальными душами. Из этого приходит новое кли, которого раньше совсем не было. Оно строится из границ каждой души и соединения между ними.
1: Чем это служит человеку, как он может себя все время чувствовать в ощущении опасности?
0: Чувствовать себя в месте опасности человек может только, если ему говорят, что это так. Как я могу это знать?
1: Вот на работе, дома мне всегда нужен какой-то свет, прожектор, что-то понятное.
0: Это только группа, только кто-то со стороны. Не бывает иначе, человек не ощущает.
1: Если группа не чувствует?
0: Если группа не чувствует, нужно поменять группу. Или ищи что-то снаружи, или измени то, в чем ты находишься. Нет здесь выбора, иначе жаль времени. Да.
1: Вопрос. Вот вы говорите, что, в принципе, главное — это приобретение хиссарона относительно келим. И все через какое-то воздействие на группу. И если я сейчас в каком-то состоянии и вообще не в духовном постижении?
0: Нет, не говорится о постижении. Группа должна быть, в общем, группа людей, у которых есть направление к цели. Не то, чтобы они в точности знали, что это, и что они уже находятся в постижении, и что они в воодушевлении. Но в целом, как они собираются вместе на учебу, на разные действия, как они посвящают свое свободное время этому, насколько они способны. В целом, есть у них это? Это называется группой, которую я должен проверить, могу ли я с ней продвигаться. Если я могу сдвинуть эту группу, да. Если нет, может быть, эту группу, которую невозможно сдвинуть, тогда нужно уходить, тогда нужно по-настоящему уйти. Может быть, взять несколько людей из этой группы и выйти наружу, чтобы они сами сидели в доме престарелых, а мы будем продвигаться дальше.
1: Но вот в такой группе может ли быть какое-то направление, даже если как бы ты не можешь сориентироваться?
0: Нет, нет, группа, которая в таком направлении, с ней нечего делать, совсем нет. Но только если я прихожу к ним и начинаю учить их, и они принимают это послание, готовы реализовать его и реализовать все, что требуется согласно нашим книгам, что без этого ты можешь принести еще 1000 учений всяких методик. Я говорю, что они принимают методику, принимают цель, готовы идти, то есть они становятся группой, как я сказал раньше. Скажем, сейчас они вообще ничто. Тогда это может быть. Но пока они не станут такой группой, мне нечего к ним относиться как к лис, с которыми ты можешь идти дальше.
1: На ту же тему вопрос. Как это меня влияет? Ну, скажем, пример взять отца.
0: Как воздействуют на меня разные люди, которые находятся рядом со мной и не относятся к моей духовной цели, они воздействуют на меня плохо. И в зависимости от того, насколько я ценю цель по сравнению со всем остальным, тогда я могу не быть подвержен их влиянию. Я прихожу к маме: «Ой-ой-ой, ты не смеешь, ты не спишь, не отдыхаешь, как же ты работаешь, это не в порядке, посмотри на себя». Но прекрати уже, сколько лет. Но тогда я сижу, и я все-таки она уже состарилась, ей уже больше 80. Тогда я так, что я могу сделать? Это не влияет на меня, ничего не поделаешь. Она говорит, говорит, а я тоже в своем. Она это знает, но каждый... Сейчас есть группа, которая более агрессивная. Может быть, тогда я отдаляюсь от них. Я им не обязан ничем. Маме я обязан, папе.
1: Отец, мать, хороший товарищ.
0: Он не товарищ. Мои товарищи с того момента, как я соединил себя с какой-то целью, только тот, кто связан с этой целью, называется товарищем. Товарищ — это уже связь, соединение, объединение. Если ты... Ну, ты знаешь, я скажу тебе, приехали из того же города, где я жил в России, множество людей, они были и здесь, я иногда приглашал их. Нет у меня с ними никакой связи. Есть люди, есть у меня близкие, по-настоящему близкие, что они находятся в стране уже 10-15 лет. Я их не видел. Ты знаешь, я их не видел. Ну, мама звонит мне и говорит, ты должен позвонить какой-то тете там. Тогда я звоню, передаю привет. Это раз в несколько лет. Может быть, что это произойдет. Почему? Это просто... Это не находится в поле моего зрения. Тогда почему? Как я могу быть соединен с кем-то, кто вообще не касается моих дел? Я говорю вам из жизни, не просто так. Я именно тебе рассказываю обо всех этих глупостях. Все зависит от твоего желания. Не будет у тебя вопросов, наоборот. Будет у тебя вопрос, как я их вообще оставлю, не смотрю на них. Вдруг вспомнил о какой-то дорогой тете через 5 лет. Ну, да. Ну.
1: Я это хорошо понимаю. Я, может, заострю вопрос. Допустим, у кого-то есть хиссарон. Неважно, где он находится. И у него есть какой-то хиссарон, какой-то душевный. Я чувствую этот хиссарон и хочу помочь человеку из того, что хочу ему отдать что-то.
0: У кого-то есть хиссарон, и ты хочешь помочь ему?
1: Как это на меня повлияет? Когда я хочу наполнить чей-то хиссарон? Как влияет на то, где я нахожусь?
0: Я тебя просто не понимаю, откуда у тебя приходит это желание помочь кому? Что это, скорая помощь, как это называется? Служба экстренной помощи, душевной помощи. Какие товарищи, семья? Я говорю тебе, что не может у тебя товарищи в семье, в твоем поле зрения, если перед тобой важная цель. Послушай меня, не делай нам этих упражнений. Ты не настолько человек, который идет сделать кому-то что-то хорошее. А что интересно тебя, ты делаешь, неинтересно не делаешь. Ты как мы, ты не ангел. Так все зависит от желания, все эти вопросы, не вопросы. Хочется мне помочь. Ты знаешь это. Хочется мне заработать на нем, тогда я иду помогать. Кто помогает другому?
1: Ну, я по-настоящему хочу отдать, помочь.
0: А у меня, давай, у меня нет ответа на глупости, я тебе скажу. Вся группа, которая вне этого направления, просто не существует. Весь мир для меня не существует.
1: Но мы же помогаем
0: миру. Мы именно тем, что я продвигаюсь к цели и пробуждаю на себя высший свет, через меня он распространяется на весь мир. Это помощь, а все остальное — изъян. Чем ты поможешь? Мы видим, наше национальное страхование портит все население, наши тюрьмы портят всех тех, кто там сидит, становится еще хуже. Это по-настоящему школа для преступников или для террористов, в зависимости от того, кто там сидит. Я не понимаю, где ты видел, что хорошее и красивое отношение просто так к обществу действует на пользу ему? Где ты видел?
1: Потому что твое хорошее отношение называется давать им, а давать — это всегда изъян, чтобы ты только знал.
0: Если это в отношении эгоизма, тогда ты строишь все возможные профсоюзы, которые потом из тебя же выжимают, ты строишь все эти группы ортодоксов, которые потом тебя выжимают, с чего вдруг приходит к желанию получать — получить. Это против общего закона природы. Желанию получать нельзя получать. Если ты так делаешь, даешь ему наполнение, ты его портишь, ты опускаешь его еще хуже в клипот, ты причиняешь зло миру. Как ты можешь? Возьми ребенка, начни давать ему все. Что с ним будет? Ты разрушаешь его, по-настоящему убиваешь. Но высшее управление действует правой и левой линией, чтобы направить человека и выстроить его, чтобы он знал, как пользоваться двумя силами в правильном равновесии. Но просто так давать. Нет такого. Это по-настоящему плохо. Просто так помогать. Что значит просто помогать? Ладно. Это пройдет.
1: Да. Какое должно быть намерение во время утреннего урока и во время молитвы?
0: Во время молитвы, как пишет Бааль Сулам в предисловии к ТС на 155 пункте, он должен направлять себя только на одно, что то, что он учит, он хочет это, он хочет находиться в этом, хочет, чтобы это раскрылось в нем, хочет знать, соединиться с тем, что он изучает, он хочет, чтобы это повлияло. Если настолько тема далека, что он не воспринимает, что есть что-то, что все же происходит в его душе, тогда пусть думает, что это как лекарство. Я создал злое начало, создал Тору в приправу. Всякая плоть исцеляет, как написано, целитель сокрушенных сердцем, что это даст мне то, что мне нужно. Это придет как лекарство. Спасение.
1: Как это делать?
0: Как не забывать во время учебы об этом? Это, дружище, если ты страдаешь, тогда ты не забываешь. Прости меня, если приходят к нам, не дай Бог, больные раком, они ни на секунду не забывают, что у них это есть. Они говорят только одно: дай мне с утра до вечера, каждую минуту, что мне нужно делать, каждую минуту. Я готов. И точно он готов, он не забудет. Так это зависит от боли, от важности. Важность — это опять группа.
1: Вы говорили прежде, что если объединяешься с товарищами, можно войти в духовное, сделать клей и войти в духовное. И вопрос: если человек видит свою точку в товарище, как он, и товарища тоже подводит к действиям.
0: Действия простые. Делай по отношению к группе то, что ты хочешь, чтобы группа сделала тебе. В одном предложении. Смотри, о каком уровне мы говорим. О каких простых таких детских предложениях мы говорим. Если кто-то услышит снаружи, что они обсуждают, чем занимаются, послушай так просто со стороны, как бы на пленке, то услышишь, что это потому, что без внутреннего содержания это просто детский сад. Не делай ему то, что нехорошо тебе, а делай ему то, что будет тебе хорошо. Да, уважаемые.
1: Нет противоречия с понятием почитания отца и матери.
0: В Каббале у нас есть очень особое усилие человека. Ты спрашиваешь, какие у нас отношения с почитанием отца и матери, скажем, и еще остальными заповедями, или вообще человеческими отношениями. Не заповедями, что принято в каждом человеческом обществе. Каббала учит человека стоять перед Творцом. Есть Творец и есть Творение. И нет, кроме этого, ничего. Все включается внутрь человека. Он единственный стоит против Творца, единственного. И все эти развлечения — отец, мать, товарищи, соседи, жена, дети, государство, вся Вселенная, миры — все внутри человека в соединении с Творцом. И поэтому нет... Нет здесь во внутренней работе отношение ни к какому биологическому телу, даже которое породило тебя, и к близким, и к товарищам, и так далее. А только согласно Духу, только по объединению с Творцом делаются уже связи со всеми остальными частями творения, скажем так, потому что ты уже не смотришь на тела, а смотришь на развлечения. Нет здесь ничего. Абавыима — это уже более высшие парцуфы, чем я. Написано «оставить человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей». Тогда он уже находит новый хисарон каждый раз, с ним вместе он обращается к Творцу. То есть это иначе. Да. Саша, да.
1: По отношению к духовному человек должен пройти много помех. Что это за помехи?
2: На пути к духовному мы не проходим помехи. Мы не проходим помехи, мы проходим знаки, которые мы должны правильным образом собрать внутри, и это часть моего кли. Они кажутся мне противоположными, но без того, чтобы я взял их в правильной противоположной форме, вел бы в себя, я не могу просто идти. Это как если я должен был прийти к Махсуму с какой-то корзинкой. Внутри этой корзинки есть всевозможные разные такие
3: продукты.
2: Хотел сказать что-то более красивое. Может быть, в лесу собирают, скажем, грибы, разные растения. Так, когда я иду по пути в это место, тогда мне дают все вещи, с которыми я обязан прийти, только в противоположной форме. То есть эти помехи — это не помехи. Они кажутся моему желанию получать как помехи. Но без них, если будет недоставать одной помехи, то я просто не смогу прийти. Это называется изъян душе. Бывают такие вещи. Это уже особая вещь. Или это называется зародыш, который перестал развиваться, или упал, или выкидыш. То, что родилось мертвым, все такие в нашем мире случаи. И если не достает помехи, тогда это так и происходит. Помехи — это вещь дорогая.
3: По отношению к духовному, тогда эти помехи должны быть такими большими, потому что духовное — это вообще нельзя сравнить с тем, что тогда, если вы думаете, что я должен пройти все это, где их силы взять?
2: Мы на пути к духовному обязаны пройти много помех. Эти помехи должны быть очень большими, видимо, потому что духовное — это все-таки переход из мира в мир. Так, помехи должны быть такой высокой стеной, и насколько возможно, как он описывает там, тех, кто карабкается на гору, чем выше карабкаются, там еще более жестоко их оттуда избрасывают. Решение здесь простое. Помехи большие против желания, больше против желания получать. В глазах желания получать они кажутся тебе большими. В тот момент, когда ты переходишь с ними к желанию отдавать, они сразу исчезают. Они небольшие, тебе не нужно карабкаться на них, тебе не нужно против них так идти, ломать их. Ты не сможешь это сделать, своим желанием получать. Тебе нужно изменить угол зрения на них, принять их в противоположной форме, и тогда они падают. Написано, обрати на них внимание, они станут грудой костей, что-то такое. Очень просто, подход должен быть не такой, как они кажутся в желании получать, подход должен быть иной, со стороны, и тогда их по-настоящему нет, они исчезают. А так, это действительно кажется большим. Ты прав. Это хороший вопрос. Да.
3: То, что вы сейчас сказали, как человек делает это? Как будто он получает сейчас какую-то помеху, он должен объединить это с целью, посмотреть со стороны.
2: Если есть цель перед человеком, он должен идти, что называется, выше знания. Очень просто. Объединиться с высшей силой, желанием отдавать, с группой, которая ему поможет, немного подняться против этой помехи, подняться, не идти к ней, знаешь, перепрыгнуть через нее. Этот прыжок не забирает много сил, совсем нет. Это проблема психологическая, я бы сказал, это даже не духовная проблема. У нас это вообще не духовное. У нас, пока мы здесь... Это вообще не психология. Хорошо? Вспомнил. Да.
3: То, что вы сказали, меры безопасности, чтобы предотвратить выкидыш?
2: Меры безопасности, чтобы предотвратить выкидыш?
3: Работа выше знания.
2: Для того, чтобы предотвратить выкидыш, нужно прийти к врачу, провериться, делать все, что...
3: Духовный выкидыш.
2: Да-да. делать все, что требует природа в соответствии с развивающимся зародышем. Ты сохраняешь зародыша, да? Ты не сохраняешь, не охраняешь мать, ты охраняешь зародыш. Развитие зародыша называется развитием духовного в тебе. Ты хочешь, чтобы это не упало, а участвуй в духовном развитии. И все. В чем проблема выкидыша? Проблема выкидыша в том, что нет соответствия между телом женщины и развитием внутреннего тела. Что-то происходит между ними, пока он не становится куском мертвого мяса уже по отношению к ней. Тогда у нас это происходит. Происходит, когда человек не участвует в собственном развитии. Ну, будем учить.
3: Перейдем к следующей части урока «Учеба между товарищами».

0: Строим духовное общество. Дорогие друзья, мы переходим сейчас к учебе между товарищами под руководством десятки Натании. Пожалуйста.
1: Доброе утро, товарищи. Десятка Натании рада представить следующую часть урока. Творец посылает нам каждое мгновение средства, чтобы работать с ним. И мы, с одной стороны, можем не относиться к этому, привыкнуть к этому состоянию, или видеть каждое состояние как обращение, прямое обращение Творца к нам. Мы попробуем выяснить на уроке, как правильно реагировать. В первом клипе Раф описывает нам наше поле работы, наше отношение к тому, что приходит это как... Это состояние опасное, и которое требует от нас реагирования.
0: Все зависит от того, как... Человек различает, что такое необходимость и что такое излишество. И между двумя этими различиями мы живем. И на самом деле между этими двумя различиями мы крутимся. Проблема в том, что перед нами есть условия. Эти условия мы получаем или как необходимые, или еще как излишество, что не необходимо. И тогда в соответствии с этим мы определяем, что нам нужно делать. Допустим, сейчас мне хорошо. Ничто на меня не давит. Я могу так существовать. То есть состояние такое удовлетворяет желание. Если я сейчас услышу, что это состояние на самом деле нехорошее, что оно мне не во благо, что я нахожусь, несмотря на то, что я ощущаю так в опасности, что я на самом деле могу потерять душу и так далее, теряю цель жизни, тогда я уже начну относиться к этому состоянию как к состоянию, обязывающему меня действовать. То есть я перевожу свои отношения из излишества в необходимость и в соответствии с этим действую. То есть свобода выбора человека всегда находится между тем, как принять текущее состояние, или оставить его как излишество. И всегда можно убежать, и для этого действуют клипоты, наше тело, окружающие условия, группа и все, что путает меня. Я устал. Все это, в общем-то, рисуется во мне как условия, которые посылают мне с небес, и я могу относиться к ним как к излишествам. То есть как к состоянию, удовлетворяющему желание, что называется. Однако должно быть усилие, большое усилие в том, чтобы объяснить себе, что это состояние особенное, что я в опасности, и тогда, чтобы я относился к своей жизни так, что она обязывает меня к необходимым действиям. Все здесь, конечно, зависит от книг, их авторов, группы, товарищей, насколько дух, насколько огонь, который пылает в них, я впитаю, и что это будет обязывать меня по-настоящему изменить внутренние ощущения. Это не разум, это внутренние ощущения, где я нахожусь. Или в войне, в месте опасности, в чем-то, что по-настоящему вот-вот закончится, или что можно так сжигать время, проводить жизнь. И не страшно. Все так, и все устраивается. Все это снова и снова мы приходим только к одной точке. К важности цели. Только если ее мы увеличиваем, только этим мы можем по-настоящему спастись от этих помех.
1: Активный семинар. Как нам превратить каждое состояние, посланное нам Творцом, в чрезвычайное положение, которое обязывает нас действовать, а не соглашаться привыкнуть к нему и принять его как излишество? Как нам превратить каждое состояние, посланное нам Творцом, в чрезвычайное положение, которое обязывает нас действовать и не соглашаться, соглашаться привыкнуть к нему и принять как излишество?
2: Если
0: это происходит, происходит. Вопрос всегда в подготовке. Что я делаю до того, чтобы состояние сжигало меня, было необходимым?
1: Нужно постоянно работать с окружением, работать в десятке и создавать это необходимое в нашей работе, в нашей цели, чтобы она была такой крепкой и постоянной, непрерывной работой, чтобы поднялась над всеми вещами, которые вдруг раскрываются и посылаются нам свыше.
0: Как сказал Кольбан, подготовка, подготовка к участию в подготовке, как мы слышали, когда мы готовим себя. И вклад в учебу, вклад в группу, вклад в товарищей, наши старания. Просто готовим себя к каждому состоянию, чтобы у нас было правильное воспоминание, что помнить, как делать.
1: Да, у нас прежде всего есть утренний урок каждый день, слава Богу. И он дает нам возможность впитать весь посыл Рава, притянуть свет, который может дать нам силы идти выше и быть в связи с Творцом. Когда после всего, что происходит со мной, стоит Творец, и все мои отношения между мной и Творцом, Он создал для меня весь этот мир. И я слышал сегодня, мы учили, что состояние, в котором я хочу быть, таким образом я должен относиться к товарищам и к группе. Я должен во время урока просить, чтобы товарищи были в этом состоянии, чтобы была возможность идти выше знания, то есть соединиться с Творцом выше всех помех, а не просто, как нам кажется, это в наших естественных чувствах.
0: Я думаю, что если мы не переходим к состоянию, где товарищ — это самое дорогое в реальности, то ничто другое не может удержать эту необходимость, эту потребность. Потому что у товарищей есть важность цели, и у товарищей есть сила возвеличить Творца во мне все время, но это зависит от того, насколько я нахожусь в любви к товарищам. Только это подготовка, это война, когда я готов умереть за товарищей настолько. Если мы не приходим к этому состоянию, то все остальное — это внешние рамки, которые как бы пока что удерживают нас в этой работе. Но это то, что пишет Бальсулам, что я вам дал распорядок, и самое важное — это слияние с товарищами. И в этом наша война. И тогда есть важность вклада, усилия, намерение к цели.
1: Да, то, что эгоизм нас размазывает постоянно. Нельзя с этим соглашаться. Потому что всегда нужно сказать, что ничего нет срочного, и мы уже много здесь находимся. Можно продолжать так всю жизнь. Нужно напоминать себе, в чем цель, чего мы хотим достичь и куда мы хотим прийти, чтобы что-то само не произойдет. Я думаю, что это как раз самое сильное — участвовать и реализовать советы каббалистов. Это то, что нас ведет.
0: Он и закрыл так, завершил так клип, что, разумеется, все тут зависит от книг, авторов, группы товарищей, насколько есть в них дух, есть огонь горящий. И это я впитаю, это обяжет меня изменить внутренние ощущения. Это не разум, а внутренние ощущения, в котором я нахожусь. Помочь друг другу.
1: Мы сейчас провели особое выяснение, как не привыкать к каждому состоянию и получаем от Творца это как что-то, чтобы он нас продвигал. Сейчас мы послушаем клип Рава, особый клип, и мы углубимся и попробуем понять, как мы меняем наш угол зрения. После того, как мы посмотрим к ним, мы выясним это между собой. Давайте посмотрим клип номер два.
0: По отношению к духовному, ты должен пройти столько помех, и это должны быть такие...
1: На пути к духовному мы не проходим помехи. Мы проходим знаки, которые мы должны правильным образом собрать внутри. Это часть моего кли. Они кажутся мне противоположными, но без того, чтобы я их взял и в правильной противоположной форме вел бы в себя, это я не могу просто идти. Если это как если я должен прийти к махсому с какой-то корзиной. Внутри этой корзины есть разные... Как сказать? Продукты. Я не знаю продукты. Я хотел сказать что-то более красивое. Как в лесу собирают, скажем, грибы, разные там растения. Тогда, когда я иду по пути в это место, мне дают все эти вещи, с которыми я обязан прийти, только в противоположной форме. Ну, то есть эти помехи — это не помехи. Они кажутся моему желанию получать как помехи, но без них, если не буду доставать одной помехи, так я просто не смогу прийти. Это называется изъян в душе. Бывают такие вещи, это уже особая вещь. Или это называется зародыш, который перестал развиваться, или упал, есть выкидыш, или то, что родилось мертвым. Есть всякое такое в этом мире. Если не достает помехи, тогда это происходит. Так, мой дорогой, помехи — это вещь дорогая.
0: По отношению к духовному, тогда эти помехи должны быть такими большими, потому что духовное — это вообще нельзя сравнить с тем, что тогда, если вы думаете, что я должен пройти все это, где взять силы?
1: Мы на пути к духовному обязаны пройти много помех. Эти помехи, как ты говоришь, должны быть очень большими, видимо, потому что духовное — это все-таки переход из мира в мир. Так, помехи должны быть такой высокой стеной, насколько возможно, более, как он описывает, там тех, кто карабкается на гору, чем выше карабкаются, там еще более жестоко их избрасывают. Решение здесь простое. Помехи большие против желания получать. В глазах желания получать они кажутся тебе большими. В тот момент, когда ты переходишь с ними к желанию отдавать, они сразу исчезают. Они небольшие, тебе не нужно карабкаться на них, тебе не нужно против них идти так и ломать их. Ты не сможешь это сделать в своем желании получать. Тебе нужно изменить угол зрения на них, принять их в противоположной форме. И тогда они падают. Написано, обрати на них внимание, они станут грудой костей. Что это такое? Очень просто. Подход должен быть не такой, как они кажутся в желании получать. Подход должен быть иной, со стороны. И тогда их по-настоящему нет. А так, это действительно кажется большим.
0: Друзья, мы сейчас услышали и видели клип, что все зависит от угла зрения нашего, как сказал Рав. Так давайте выясним сейчас на семинаре именно это. Вопрос для семинара. Как нам изменить угол зрения на помехи так, чтобы мы видели их как ценную вещь для продвижения? Как нам изменить угол зрения на помехи так, чтобы мы видели их как ценную вещь для продвижения? Дайте практические советы.
1: Да, то, что сказал Вадим, он сказал в начале клипа, что каждая помеха — это достояние. Если ты теряешь одну помеху, пропускаешь, то ты не можешь продвинуться в духовном вообще. То есть все дело в том, как он объяснил в конце клипа, нужно изменить угол зрения. И это можно сделать только в десятке. Никто из нас, как индивидуум, не может смотреть на свою жизнь со стороны, не может видеть все помехи, которые проходят с ним, внутренние, внешние, со стороны. Невозможно это сделать. Желание получать не дает это нам сделать. Желание получать — это наше ощущение сегодня. И для того, чтобы нам удалось посмотреть со стороны и судить с помощью желания отдавать, чтобы доставить наслаждение, это можно сделать только вместе с десяткой.
0: Да, как пишет Бальсалам, я рад грешникам, которые раскрываются. То есть наш путь, он как тренажерный зал. Там надо брать больше вес, и правильный взгляд — это через объединение, через группу, через объединение между нами. Это дает нам радость и возможность объединиться.
1: Да, это наш принцип в нашей работе. Он очень важно, чтобы он постоянно был с нами. Это так настолько важно, что мы постоянно напоминаем друг другу различными способами, чтобы эти помехи, они только для того, чтобы продвигать нас, и не нужно относиться к ним прямым образом. Это все важность цели. Нужно относиться к этому со стороны желания отдавать. Это желание важно. Тогда все эти вещи действительно исчезают. Все для того, чтобы мы увеличили важность цели над всем, что проявляется с нами в этой жизни.
0: Нужно также помнить всех, кто обучал нам этим вещам, кто дал нам эти советы. Это Рав, это Рабаш, это Бааль Сулам. Надо читать их статьи, которые все время нам напоминают об этой методике, этой форме, как нужно думать, как нужно стараться. Так нужно усиливать это в нас, друг в друге, и проявлять прилежание на нашем пути.
1: Мы сегодня прочли в статье, что несмотря на то, что необходимо кли на каждой ступени и чувствовать хиссарон, несмотря на это, человек не устремляется к кли, стремляется к свету, так мы построены. И я думаю, по крайней мере, что необходимо, хотя бы в данный момент, необходимо ощущение отключения боли. Я думаю, что темп зависит от отношения, от связи с товарищами. Насколько я связан, чем больше связан, больше есть сил у всех. Нужно смотреть на это так и не быть просто животным, наслаждаться, а нужно быть как человеком, и нужно насладить Творца. есть силы быть выше этого, и также большими наслаждениями в нашей жизни, они не видятся такими сильными, допустим, первый раз что-то попробовал там. Это не требует нашего развития.
0: Да, но иногда даже вопрос, как мне знать, что я иду к объединению с товарищами, как мне знать, что это нежелание получать. Есть помехи, которые заботятся о том, чтобы напоминать нам, что объединение — это, как Раф сказал Си, это не что-то... Помехи приходят, чтобы показать нам, что у нас есть... направление, оно противоположно этим помехам.
1: Дорогие друзья, мы можем слушать этот урок еще и еще, каждый раз услышать советы, которые дает нам Рав. В следующем клипе Рав дает нам практические советы, как совладать с этими ангелами, стоящими у входа, не дают нам зайти. Давайте послушаем советы Рава, и стоит нам записать это. Клип номер 3, пожалуйста.
0: Мы видим, что у нас есть постоянные помехи в отчаянии, в слабости, в отсутствии вкуса, путаницы, в отсутствии ориентации, несмотря на то, что мы слышим, но как будто бы не слышим. Напиши на стене 1000 раз, как здесь написано, 1000 раз напиши на стене важность группы, ты просто не видишь это, не видишь. Глаза проходят мимо, внутрь не входят. Верно? Это ангел. Это ангел. Смотри, как он работает. Он не дает тебе ввести самую важную вещь в действие. Только это останавливает тебя от того, чтобы войти сейчас сразу в духовный мир. А он стоит на пути, и ты не можешь ничего с ним сделать. Почему? Потому что ты не можешь войти в духовный мир, если ты просто... ломаешь ему, не знаю что, глаза, уши, зубы. Ты не можешь сдвинуть его таким образом. Ты можешь сдвинуть его только при условии, если ты объединяешься с другими. Потому что этим ты приобретаешь кли. А без этого кли он не даст тебе войти. Он по-настоящему стоит на твоем пути и ждет, чтобы ты сделал это кли. И как он толкает тебя сделать кли? Через всякие такие вещи, отчаяние, забвение, путаницу, слабость, критику, неважно, самые разные вещи. Он показывает тебе, против чего ты должен работать. И не против чего ты не должен работать, скажем, против отчаяния, а что отчаяние ты можешь сломать иначе, только через группу. То есть он дает тебе некоторые знаки, что только через что-то снаружи, над чем ты будешь работать, ты ломаешь их, и тогда ты проходишь.
1: Мы, друзья, мы слышали, насколько практически одному невозможно бороться со всеми проблемами, которые посылает нам Творец прямым таким образом, и насколько мы практически нуждаемся в группе для того, чтобы воевать с этими ангелами. Проведем сейчас выяснение и выясним, как нам справиться с ангелами, которые стоят у входа в духовный мир и не дают нам войти. Как нам справиться с ангелами, которые стоят у входа в духовный мир и не дают нам войти?
3: Ну, за там фраут, конечно.
0: Это те самые помехи, видимо.

0: Они предназначены для того, чтобы наладить нам правильное кли для входа в духовное. И так нужно к ним относиться как к помощи, а не как к препятствию.
1: Да, в продолжении того, что Алекс сказал, Рав направляет нас очень ясно и говорит, что, собственно, этот ангел, тот, кто останавливает, он ждет, когда мы построим кли. Если мы соединяемся друг с другом, делаем это большое общее кли, только этого он ждет. Тогда он отходит в сторону и исчезает. Так нас Творец направляет с этими силами, ангелами, чтобы у нас появилось, мы создали большое общее кли, исправленное. И так мы проходим всех этих особых ангелов, которые ставит нам Творец. Все это для того, чтобы направить нас на совершенство цели.
0: Эти ангелы, эти силы, они направляют нас, собственно, на то, чтобы мы пришли к цели, как Шломи сказал. Верно, что с одной стороны они как бы мешают нам, не дают нам условия, чтобы это было условием для работы в группе, чтобы вместе войти с группой, а не в одиночку войти. Всякие условия, которые дают нам эти силы, чтобы мы обрели первую правильную ступень. Как с товарищами мы изучаем язык, а потом мы поднимаемся на следующий этап говорить с Творцом. То есть эти силы не заботятся о том, чтобы мы не старались пройти нас сквозь первую ступень ко второй.
1: Поэтому мы делаем то, что написано нам делать. Соединяемся с товарищами, работаем через группу, через десятку, через других людей, которые хотят достичь духовного и Творца.
0: Я зачитаю со слов Рава, отчаяние ты можешь разбить только с помощью группы. Он дает тебе некоторые признаки, что только с помощью того, что ты будешь работать с чем-то снаружи, ты это сломаешь, и тогда ты проходишь.
1: Как справляться с этим? Молитва. Молитва тому, кто управляет всеми этими ангелами.
0: Да, объединение между товарищами, чтобы молитва была сильной, чтобы Творец ее услышал.
1: Дорогие друзья, мы коснулись немного такой темы, широкой темы. Можно взять много очень семинаров, бесконечное количество. Мы собрали для вас. Мы дадим вам задание на день, в каждой помехе, которая возникает в течение дня, остановимся на мгновение и постараемся увидеть в ней обращение Творца, соединиться больше с десяткой и с Ним. Еще раз, наше задание на день, в каждой помехе, которая возникает в течение дня, остановимся на мгновение и постараемся увидеть в ней обращение Творца, соединиться больше с десяткой и с Ним. Лихаем, хаверим, хане барух. Большое спасибо.
0: Спасибо десятке Натании. Мы переходим к следующей части урока, а до этого вместе споем песню.

0: Друзья, перед тем, как мы перейдем к уроку с Рабашем, мы прочитаем короткий отрывок из урока, который мы сейчас слышали. Во время молитвы человек должен направлять себя только на одну вещь, что то, что он учит, он желает этого, он хочет быть в этом, он хочет, чтобы это раскрылось в нем. Он желает знать и объединиться с тем, что он изучает. Он хочет, чтобы это подействовало. Если эта тема настолько далека от него, что он не воспринимает, что есть здесь что-то, что все-таки происходит в его душе, так пусть он считает это, что это как лекарство. Я сотворил злое начало, и я сотворил Тору приправой. И излечивает всякую плоть. Как написано, что это врач для разбитых сердцем. И это даст мне то, что мне нужно. Это придет как лекарство, как избавление. С этими словами давайте послушаем урок Тес с Рабашем. Мы читаем из второй части учения 10 сферот, пятая часть, 48 пункт.
1: И повторяется сначала. Посмотрите, страница 342 наверху. И не мати в ходе, мати в исоде, и не мати в малхут. А затем, после того, как очистилась, также и малхут, не мати в малхут. Повторяется сначала. Что повторяется сначала? Снова мати в хохме, и в бине, и в хеседе, и в тиферет, и в ход, и в малхут. Мати в малхут. Уже есть мати в малхут. Повторяется сначала. Ор пними. Объясняет нам он. Ибо в то время, когда не мати в кетере, поскольку очистились в нем пхинагимель и пхинабет в нем, и свет кетера, свет, который был в кли кетера, то есть который светил в гимель-бет, возвратился к своему источнику, тогда прекращается сила власти кетера. Свет хохма властвовал над кли кетера, когда в нем была пхина гимель, но гимель уже очистилась, а против бет он не возражает. Почему? Потому что бет девьют есть в ступени, спускается его остаток в хохму. Что это за остаток? Нужно сказать бет-алев. Если я говорю, что в кетере у него был гимель-бет, тогда в его ступени должно быть бет-алев. Посмотрим дальше. Не горит. У нас еще есть время. Я задаю другой вопрос. Мы учим, что в каждой ступени есть тамим и никудот. Тогда должно быть далит де гимель, гимель де бет, бет де бет и алиф де бет. А малхут он не говорит. Алиф бет это должно быть. О чем он говорит? О парцуфе Гальгальта. Это другой порядок. О самом себе он не говорит, о самом себе обязано быть всегда. Мы учим, что были тамим и нижние части, тох, внутренние части, а он, и он говорит, а объясняет, согласно парцуфу Гальгальта, оттуда он измеряет, поэтому здесь другое измерение. Получается теперь, парцуф Гальгальта Кетер был Далет Давиют, парцуф Аб Гимел Давьют, Кли Кетера, а Парцуф Сак Бет Давьют в Кли Кетера. И тогда спускается его остаток в Хохму, то есть Бет Алев, и получается, что Келим свечения Гар в Рош Тохсов в семи нижних сферот Зарампина обретают свою власть, и это Хесед Тиферет Иод, а Малхут получает свое свойство Далит. Здесь, когда мы говорим «Мати в Кетере», хорошо. Не «Мати в Кетере» уже очистился. Там, в мире Никудим, как я учу, что вышло на один рож, «Бедит Лапшут», второй рож «Кетер Бедит Лапшут», третий рож «Абавима», Алиф Давиуд. А здесь мы вообще не говорим о Рош, здесь мы говорим только о Гуф. Там он вообще не говорит о Гуф. Можно сказать, что из-за того, что это было малое свечение. Еще раз. Та, и там мы учим, что распространилось Бхина Таамим. Из Таамим распространились нижние части семи нижних сферот Аба в Има. И они взяли Кли Клиды Саг, точно так же, как Саг берет Кли Аб, а берет Кли Гальгальта. Здесь мы не говорим о Рош. О чем он говорит? Как Гуф приходит к Кетеру. И это тоже трудно. Во-первых, если со стороны света мы учим, что Рош ничего Нижнего одевает Хагат Высшего, если так, как он говорит, Хесед Гура Тиферет, а не Келим Кетер де Гуф. Но ведь они облачают Рош, а не Гуф. И отсюда как будто видно, что он говорит о Гуф де Аб, который берет Кли, де, Кли Гуф де Гальгальта. По порядку света так не выходит. Также в САК нужно сказать, что Гуф Аб, Гуф Аб, кто берет? Гуф САК со стороны света, так мы не учим. Кто облачает Гуф Аб, Рош САК? И это тоже отсутствует здесь. Это разъяснение. И это одно из самых трудных вещей. Рош де Аб, он вообще не обсуждает, о чем он говорит. Гуф де Гальгальта, который перешел в Аб. Какой Аб? В Рош де Аб или в Гуф де Аб? В то время, когда мати и не мати, тогда я вообще говорю о Гуф де Аб, который очищается, и не Рош де Аб. Рош де Аб не имеет зивуга по причине очищения. И я начинаю говорить от Рош де Гальгальта, где стоит свет Кетер под Малхут де Гальгальта. Войдем в детали. Он об этом не говорит. Возникает вопрос. Когда происходит внутреннее соударение битуш пневмаки в парцуфе Гальгальта? Я спрашиваю. Именно когда он спустился ниже табора или в то время, когда табор не хочет получать? Хорошо. Во время, когда табор не хочет получать. Если так, то то же самое я буду учить парцуфе сак. Во время, когда табор не хочет получать, будет соударение внутреннего и окружающего света. Это одно. Еще одну стадию мы учим. То, что распространилось ниже табура. Что было распространением ниже табура? 10 сферот окончания, сиюма. Тогда он приходит и говорит такую новую вещь. Хотя это только ниже табур де саг, все же, поскольку оно пришло наполнить нецах ход и сод де аг, оно само по себе, ступень сама по себе, само по себе, то, что ниже табура де саг, делится на полный парцуф, рош тохсов. Ниже табура называется рош тох, парцуф тиферет нецах од исод де аг, и ниже называется нецах од исод парцуф тиферет нецах од исод и аг, и нецах од исод де саг. Если мы видим тут новую вещь, то есть соударение должно быть где? В табуре. Он не связан с тем, что распространяется ниже табура. А что распространяется ниже табора? Должно быть само по себе. И оно делится на рош тохсов. А где была парса? Между Ацелут и Брия. Именно в таборе парцуфа Тангидесак. Если так, то есть здесь две вещи. То, что я скажу, что ушло от табура и ниже, это я могу сказать из-за второго сокращения. Почему из-за второго сокращения? Потому что они распространились на все 10 сферот, и теперь 10 сферот не могут получать, так как они сократились. Поэтому свет был вынужден уйти полностью, и придет новый свет, который будет светить только в кли депаним, кли отдачи. Если так, я должен сказать, выше табора — это другое дело. Там было соударение внутреннего света и окружающего света, то, что я объяснял ниже табора, какое-то имеет отношение к окружающему свету. Тогда я скажу, это то, что он говорит. Второе сокращение вызвало уход света. Я не хочу говорить, нет. Здесь это две вещи, и одна не касается другой. Нужно начать с страницы 341, первая колонка внизу, начало. А теперь выясним, если так, что мы сейчас закончили, на каком этапе не мати в Кетере, что было в Кетере, Гимелбет, тогда это очистилось, и остаток его спускается в кли хохмы. Получается теперь, что мати в хохме. А теперь выясним Захар и Накива, кли хохмы. Что это? Ваб Кетера был Гимел, Далит Гимел, а Хохма Гимел Бет. Но в Саг, где в Кетере было Гимел Бет, что осталось в кли де Хохма? Нужно сказать Бет Алиф. Посмотрим. Тогда он говорит так. А теперь выясним Захар и Накива кли хохмы. Зон. Захар и Накива в кли Кетера совершают зивук и порождают Захар и Накиву в подобии себе. Захар происходит от формы Захара, то есть это свойство вак без гар. ибо Ахураим света Хохма расположена под Малхут Дерошли Аб, находится внизу по отношению к созданным в Гуфе. Поэтому в Захаре Кетера есть только Вак без Рош. И в силу этого также и в рожденном от него Захаре есть только Вак без Гар. Некива Кетера тоже наделяет своей формой родившуюся от нее Некиву, это свойство света Бины. Затем очищается кли Кетера и обращает свои по ним вниз, то есть очищается до пхины алиф и отдает три этих света в кли хухмы. А именно, захар, то есть свойство вак хухмы, накива, то есть свойство света бины, и уровень пхины алиф, являющимся светом хеста, включая в себя семь нижних сферот. И это происходит точно так же, как было выяснено в создании зон в клибины в парцуфе Аб. А все отличие состоит лишь в том, что здесь опустились ступени, и все свойства света, которые были в клибины де Аб, находятся тут в кли хохмы. А кли бины здесь включено в кли хохмы. Однако в бине остались также решимот зон со времени, когда она была в парцуфе Аб, до второго ухода света. Но они не проявляются, будучи равными в свойствах зон в кли хохмы, как упомянуто выше. Он говорит нам, что здесь, когда была мати в хохме, было как парцуфи Аб, когда была мать в бине. То есть мы учим парцуфи Аб, каков был порядок. В Кетере было Далит Гимель, а затем очистились Далит Гимель Кетера до Гимель Бет в Хохме. И это называется не мати в Кетере, и мати в Хохме. А затем мы учили, очистилась пхинады и тлапшут уровня в Гимел, которая была в кли хохмы, и осталось лишь ему давьют уровня бет. А затем мы учили, что совершился зивук из Решимода Вьют уровня Бет, и вышел уровень света и порождение от Зивуга взяла кто? Бина. Получается, что Зивуг, который был сделан, что от Зивуга, который вывел уровень света на двух внутренних Решимод в Кли Хохмы, спустился в Кли Бины, которая называется Вак Захара, потому что говорят, что зиву, который делается в верхнем и спускается в нижний, называется вак, а также бина, как хафец, хесед. Получается, что называется вак и называется захар со стороны света. И также мы учим, что в бине есть пхина накива из решемот, которые остались в ней от первого распространения, которая называется Гальгальта. И теперь у нее в бине, после того, как хохма очистилась от гимельдейт лапшут до бейдейт лапшут, есть второй зивук на внутренний решемот, и это уровень ступени взяла бина. Это один свет, он называется Захар Анакива, что это из облачения. И зачем очистилась кли хохмы от бет до алиф, и также дало бине. Теперь в бине есть три света. Вагда Захар, Гарда Никива, это решимо Бетлит Лапшут, и свет Пхины Алиф, который является биной и порожден для нее. Понятно это? Теперь в Парцуфе Сака, о котором мы говорим, что Гимель Бет не было в Кли Хохмы, как в Аб, а было в Кли Кетера де Сак. Тогда он учит нас так. Делается зивук в Кли Кетера на Гимель Бет. Я не могу сказать, что Гимель де Итлапшут очистилась до Бет, а затем делается зивук на двух внутренних решимот, как мы говорили в Парцуфе Аб в Кли Хохмы, поскольку облачение, он спросил, почему мы не говорим, что Далит Кетера очищается перед Гимель де Виют, а в Хохме да, очищается облачением перед Авиют. Он отвечает, поскольку у Далит нет никакой Авиют в ступени, вся его Авиют только то, что он взял от Гимель де Авиют. Поэтому до того, как Гимель де Авиют очистится, Далит не может очиститься. В отличие от Гимель де Итлапшут, которая есть в Кли Хохмы, Гимель де Авиют есть в ступени, и более-менее она может очиститься. Согласно этому выходит, что в Кли Кетер де Сак Гимель де Авиют нет в ступени, потому что вся его Авиют продолжается только из того, что он получает от Бет де Авиют. Поэтому Гимель де Итлапшут не может очиститься перед Бет де Авиют. Согласно этому выходит, что мы должны сказать, зивук, который делается в Кли Кетера, который уходит на уровень, не никакой разницы по сравнению с Кли Хохма. Там был зивук на двух внутренних решемот, а здесь на Гимель Бет. И согласно тому, что зивук, который был в Кли де Кетер на Гимель Бет, он уподобляет этому Кли де Хохма. И это не похоже на 100%. Далее. И затем он говорит, что дал Кли Хохмы этот свет, который называется Захар Накива. Как? Из Гимель де Итлапшут это Захар. Из Бет де Авиют это Накива. Получается, что уровень света, который продолжается из Кетера в Хохму, сам по себе включает в себя Захар Накива. Из Гимель де Итлапшут и Бет де Авиют.
2: Бешам
1: А там, в Аб, он учит, что зивук, который отклонился, который был сделан в клиде хохма на двух внутренних решимот, он считает тут один уровень — захар.
2: Перейдем к следующей части урока.

0: Друзья, мы послушаем сейчас беседу «В пути», слышать голос Творца в общем молчании десятки. Беседа, которая была неделю назад, 14 мая 26 года.
1: Рав, с чем вы выходите сегодня после сегодняшней встречи?
0: Я как раз думаю, что в целом поездка, выезд на встречу. Сама встреча были очень успешными. Больше, чем все предыдущие разы, когда мы были вместе.
1: Сейчас этот выезд. А что делает эту встречу успешной?
0: Да, успешная встреча.
1: А что делает ее успешной?
0: Каждый хотел беречь ее, эту встречу, и оберегать ее. И так получилось.
1: Я хотел спросить, есть моменты в десятке, когда мы сидим вместе в тишине, не разговариваем, не делаем лиха, просто тишина. Как преодолеть эту неловкость и войти внутрь, почувствовать себя в каком-то одном поле? И как правильно использовать эти моменты, моменты тишины в десятке?
0: Моменты тишины в десятке не нужно преодолевать, не нужно их подавлять, а только отменяться. Отменяться перед тишиной, которая есть в десятке. И тогда... читать, что сердце говорит тебе.
1: А что есть в нашей общей тишине?
0: В нашей общей тишине есть у нас возможность дополнить друг друга всем вместе.
1: А наша естественная склонность говорить, читать, как будто разрушить тишину своим шумом.
0: Это может быть естественной склонностью, но это не то, что нам нужно.
1: Вы сидели с Рабашем в тишине. Были у вас такие моменты тишины?
0: Да, много раз.
1: И вы не чувствовали потребности нарушить тишину, спросить, как будто бы создать связь?
0: Да.
1: Так что правильно делать в такие моменты?
0: Я не знаю, что правильно делать. Я только знаю, что Рабаш... Рабаш очень уважал эти моменты тишины. И все.
1: А что особенного в тишине, когда человек находится так наедине с собой?
0: Ты находишься с самим собой. Не с товарищами, не с кем-то или с чем-то, а ты находишься с самим собой.
1: Вопрос, почему это хорошо? Если я сам с собой, значит, я со своим эгоизмом. А что мне разговаривать со своим эгоизмом? Если я слушаю другого, я уже делаю усилия, чтобы его услышать. Усилия, будто должен выйти из себя, быть с собой, это приятно, разговариваю со своим эгоизмом, хотя он и тащит меня в всякие места, но когда я начинаю слушать ближнего, здесь уже нужно усилие. Тогда что же особенного в том, что я с самим собой? Если я каббалист, нахожусь в постижении, это понятно. Но если я эгоист, нахожусь с собой, тогда как будто со своей помехой. Что в этом хорошего?
0: Не знаю. Не могу сказать тебе, что хорошего в том, что человек сидит один в тишине с самим собой.
1: Вы сказали раньше, что человек должен слушать голос, который пробуждается в его сердце.
0: Да.
1: Что это за голос, пробуждающийся в сердце? Это эгоизм пробуждается во мне или это голос небес? Я не знаю.
0: Это голос Творца, пробуждающийся в человеке и зовущий человека приблизиться.
1: Так как вы различаете голос Творца и голос эгоизма, который тоже пробуждается? Разве эгоизм, желание получать, не подает свой голос?
0: Нет.
1: Нет. Я все еще не понял. Если я разговариваю с собой, сейчас сижу один в тишине, или даже с товарищами, каждый думает о чем-то. С кем я говорю? Это голос Творца или голос эгоизма?
0: Это твой голос.
1: Эгоизма. Эго.
0: Ну, может быть, и эго.
1: Так что есть три голоса: голос Творца, голос эгоизма и мой голос. Это сложно. Три голоса. Будь в тишине. Вопрос, можно ли обратиться к десятке и целенаправленно сказать им: возьмите на себя сейчас 15 минут, будь в тишине, или товарищи могут...
0: Конечно, ты... Да, да, ты можешь.
1: Могу что?
0: Можешь порекомендовать им 15 минут быть в тишине.
1: Моим товарищам?
0: Да.
1: Не другой группе?
0: Нет.
1: Нет, я это и спрашивал. Нам, потому что я тоже чувствую, что мы готовы к этому, можем сидеть, что-то сильное.
0: Да.
1: Тогда нам можно.
0: Тебе запрещено рекомендовать это другим?
1: Но другие десятки должны чувствовать, что им это нужно.
0: Тебе запрещено рекомендовать это другим?
1: Запрещено. И как мне различать, что я разговариваю не с помехой, а с Творцом? Есть какие-то критерии, есть рекомендация?
0: Подумай. Представь, что ты находишься в состоянии, которое он рисует, и тогда что с тобой происходит? Может быть, ты получаешь ответ изнутри? И тогда что ты ему отвечаешь?
1: То есть это все-таки нужно почувствовать.
0: Ну ладно. Это понятно. Но все-таки. Давайте несколько мгновений посидим в тишине в десятке, не говоря, не стараясь заполнить эту тишину. Каждый отменяется перед тишиной, которая между нами, и старается прислушиваться к своему сердцу сейчас. Проведем такой семинар в молчании. Что сердце говорит мне сейчас? В общей тишине, в общем молчании, в десятке. И как мы восполняем друг друга вместе.

0: חיים. שתי הודעות לסיום, חברים. אנחנו...
1: Два объявления в конце. Нам осталось меньше 10 дней до Конгресса, и мы получили обращение от различных десяток, которые просят еще немного помощи для того, чтобы создать тот или иной лайнап, который поможет им в течение встречи. Если есть десятка в мировом клею, у которой есть готовый лайнап для экскурсии, для трапезы, для какого-то особого урока в десятке, для выяснения, с которыми вы готовы поделиться с нами, то мы приглашаем послать нам ваш лайнап на Board World Cli, и мы сможем это опубликовать и помочь десяткам, которые нуждаются в помощи. Пожалуйста, присылайте нам лайнап. И расписание на праздник Шавуот в четверг. С четверга на пятницу будет праздник Шавуот. Мы быстро пройдемся по расписанию. В четверг, 21 мая, обычный урок с подготовкой 2:40. Потом до 5:20 утренний урок, с 12 до часа дневной урок и с 2:30 до 3:30 трапеза праздника Шавуот. И затем мы проводим подготовку к уроку в 10:15 вечера, 10:15 подготовка, которую подготовила израильская Кли, и с 10:30 до полпервого урок Лайла Декала, Ночь невесты. В пятницу, 22 мая, подготовка к уроку с 7:45 до 8, потом урок с 8 до 10, с 10 до 11 молитва, она не транслируется, с 11 до 12 это утренняя трапеза Шавуот, с 15:05 после обеда до 5 это подготовка к уроку, с 5 до 6:30 дневной урок и с 6:30 до 7:30 праздничная трапеза, завершим песней. Третья трапеза Шавуот.

0: Хаварим икарим, бахелек аришон, нахну нилмад.
1: Дорогие друзья, на первой части мы будем изучать урок Рава от 16 октября 2002 года. Это второй урок из двух уроков на статью «Отличие милости от подарка». Вы можете найти это в трудах Рабаша, первый том, 300-я страница. Прочитаем вместе страницы, 303-й страницы, вторая колонка. Со слов из этого примера мы видим, что когда человек находится в начале своего... И до конца статьи. У нас 24 минуты, пожалуйста.
0: Увеаму, Йоцелану Кан, Ахром Шихим Ликро, Мама Амар. ובאמור יוצא לנו כאן בעבודת השם אגם שבתחילת עבודתו היה לו מרד.
2: Из этого примера мы видим, что когда человек находится в начале своего пути в работе на Творца, и у него была уверенность, ощущение силы, важности его занятий Торой, молитвами, видел красоту духовного мира и чувствовал важность своей работы на Творца. Но это еще не называется ощущением хиссарона, который Творец должен наполнить, чтобы слиться с ним. Потому что ощущение страдания хиссарона от того, что он еще не достиг слияния с Творцом, человеком не ощущалось, так как не приложил достаточного количества усилий для этого, поскольку он находился только в начале своей работы. Но когда, наконец, пришло достаточное количество времени, человек уже приложил много усилий, но, несмотря на это, еще ощущает недостаток. Именно тогда начинает испытывать боль и страдания от того, что уже вложил много сил и все-таки не видит никакого продвижения в своей работе. И тогда приходят к нему различные мысли. Иногда он совсем теряет надежду достичь чего-либо, а иногда, наоборот, укрепляется в своей работе, но затем снова падает. Так происходит раз за разом до тех пор, пока не появится у него настоящее желание, достигнутое в результате этих подъемов и падений. Ведь эти подъемы и падения оставляют в человеке каждый раз ощущение боли и страдания от того, что он еще не удостоился слияния с Творцом. Когда человек приходит к такому состоянию, что его ощущение недостатка, желание достичь полной величины, это означает, что появилось в нем истинное желание. Тогда Творец наполняет его желание. А то, что человек ощущает сейчас, что удаляется от духовного, было задумано Творцом изначально, чтобы человек почувствовал боль и горечь страданий от отсутствия слияния с Творцом. Поэтому человек каждый раз должен видеть, насколько он продвигается вперед по созданию у себя настоящего желания. Величина этого недостатка определяется силой страданий, которые испытывает человек от того, что у него нет наполнения этого желания к слиянию с Творцом. Другими словами, чтобы все его стремления и помыслы были бы только с одной целью — доставить наслаждение Творцу. Но до того момента, как это ощущение недостатка, остатка достигнет своей полноты, невозможно, чтобы пришло его наполнение от Творца. Ведь известно, что со стороны Творца исходят только совершенные действия. Поэтому и ощущение хиссарона у человека тоже должно быть совершенным, то есть чтобы он ощущал недостаток и страдания от того, что ничего не имеет, нет ни Торы, ни работы, ни страха перед Творцом. Также в своих действиях человек учит Тору, выполняет заповеди, встает рано утром на учебу. И если бы то же самое выполняли бы другие, то они выглядели бы в его глазах совершенными праведниками. А он чувствует себя лишенным всего этого. Причина этого заключается в том, что человек желает удостоиться слияния с Творцом, а для этого у него должна быть только единственная мысль — выполнять все свои действия ради Творца. Но сейчас, пока он далек от этого, Поэтому он спрашивает себя, что я заработал, занимаясь Торой и заповедями, чтобы с их помощью достичь слияния с Творцом. Ведь я не вижу ни малейшего продвижения, и даже наоборот. Находим, что на самом деле такой человек не просит у Творца излишнего, а именно необходимого. То есть дать его душе немного возможности почувствовать духовный мир, не быть все время погруженным в собственный эгоизм. Поэтому такой человек ощущает себя лишенным духовного, в отличие от остальных людей, которые не ощущают себя удаленными от духовного. Наоборот, если у них есть, например, возможность молиться в миньяне, то это уже дает им ощущение собственного совершенства. И если такие люди после работы вдобавок к тому еще приходят учить главу из Торы, то, несомненно, ощущают себя в самом совершенном состоянии. Вследствие этого у них нет никаких требований к Творцу, чтобы помог им идти по пути духовной работы. А наоборот, они молят Творца, чтобы Он позволил им остаться в таком состоянии, так как они полностью довольны своей жизнью. Поэтому эти специалисты в Торе, конечно, чувствуют себя лишенными, совершенными и восхваляют Творца за это, за то, что Он дал им ум и желание, и что нет у них участи легкомысленных людей. Вместе с тем, они также молятся Творцу, чтобы Он им помог выполнять заповеди, как они слышали, лишма ради Творца. Но это считается у них чем-то излишним. Ведь главное, что они учат Тору и выполняют заповеди. Но им не хватает, выполнения с намерением лишма. Но они признают, что надо выполнять заповеди лишма, но считают, что это не относится к ним, а только к особым людям. Выходит, что несмотря на то, что они молятся Творцу, чтобы удостоил их учить Тору и выполнять заповеди ради Него, это считается у них чем-то лишним и не необходимым. Ведь они ощущают себя избранными из народа, и у них есть свет Торы, и Тора является их мастерством и необходимостью. То же самое говорилось о двух людях, просящих Творца выполнения их просьб. Они отличаются друг от друга не потому, как они молятся, а причиной, побудившей их молиться. Один из них хочет получить, потому что его душа желает излишнего. Это называется, что он просит подарок. Поэтому его просьба остается без ответа, так как подарки не просят, а они даются при условии, что дающий желает этого.

0: на самом деле является излишком. Поэтому, если он исправит себя, то на самом деле будет просить необходимое. А это уже называется подаяние. И его дают по просьбе получающего. Как сказано, бедный просит. По мере необходимости того, что он просит, он больше получает. Это связано с рассказом Рабби Нехемии, который считал, что питаться мясом и пить вино — это необходимое условие, в отличие от других людей, которые считали это излишеством. Поэтому, когда ему предложили питаться только чечевицей, он умер.
1: Исходя из этого, поймем сейчас, почему человек, после того, как приложил большое количество усилий для достижения слияния с Творцом, в конечном счете ощущает, что стал еще хуже, чем был в начале своей работы по исправлению себя. То есть все его действия по исправлению себя не приносят ему никакого результата. И ответ на это заключается в том, что на самом деле такой человек продвинулся далеко вперед, но есть различие между продвижением к наслаждению свету и продвижению к желанию, к наслаждению кли. Это потому, что в природе человека заложено ставить важнее всего стремление к наслаждению свету, а то, в чем он не видит наслаждение, его просто не интересует. Ведь что дает ему наличие только сильного желания к наслаждению. По правилу, человек стремится только к тому, что приносит ему наслаждение. Поэтому, когда человек хочет узнать, насколько он продвинулся, то прежде всего он смотрит, насколько он близок к свету. Но на самом деле человек должен прежде всего смотреть, насколько он продвинулся к созданию себя желания к свету. Так как существует правило, не существует света без желания к нему. Это называется продвижением к созданию у себя ощущения недостатка света. Но в начале своей работы у человека не было ощущения этого недостатка, и он просто стремился к наслаждению. Это похоже на пример из обычной жизни людей. Например, когда потеряется у кого-то важная вещь, стоящая столько, сколько человек зарабатывает за один час работы. Если он зарабатывает, например, $8 в день, то меньше, чем за $1 в час не будет работать, а предпочтет отдыхать. Но если он потеряет какую-то вещь, то еще $1, то способен искать ее даже 2 часа, пока не зайдет, спрашивается. Спрашивается, почему он работает сейчас 1 час, чтобы заработать $0.5. И ответ заключается в том, что существует различие между еще не заработанным и потерей уже приобретенного. И потому то, что уже побывало в руках человека, но затем было потеряно, даже если это незначительная вещь, это уже стало важным для него, так как побывало в его руках. И наоборот, если человек еще не успел заработать какую-то вещь, именно важную вещь, ему стоит приложить побольше усилий, иначе он предпочтет покой достижению этой вещи. И подобное этому можно сказать о человеке, у которого было желание слиться с Творцом, называемое еще незаработанное. И у него есть сомнение, что, может быть, и не заработает. Поэтому он идет и начинает работать, но это еще не называется настоящее желание, пригодное для получения наслаждения от Творца. Но если уже проработал несколько лет, это считается как потеря уже приобретенного, то есть потратил уже несколько лет работы и не заработал ничего, то именно такое ощущение недостатка и называется настоящим и рождает в человеке боль и страдания. Поэтому мы видим, что человек, приложив уже большое количество усилий, начинает считать, что еще немного и Творец поможет ему, и он удостоится готовится слияние с Ним. И таким образом человек продвигается в усиление ощущения страха.

0: страдания от отсутствия слияния с Творцом, так как приложил для этого уже много сил. И в той мере, в какой он увеличивает усилия, в той же мере он видит, насколько его тело сопротивляется этой работе на Творца. И в результате человек начинает понимать, что он нуждается в помощи Творца. Исходя из этого, считается, что такой человек не просит у Творца лишнее, а желает быть простым человеком, верящим в Творца, который называется «добрый и творящий добро». Поэтому человек желает восхвалять Творца и сказать ему в простых словах, без всяких высших постижений, «Благословен тот, по слову которого возник мир». Таким образом, благодаря Творца за то, что он его создал. Находим, что сейчас этот человек видит, что у него отсутствует стремление к Торе и к работе на Творца, которые были у него до того, как начал эту работу. Происходит это по двум причинам, являющимся, по сути, одной и той же. Принятие человеком на себя власти Торы и заповедей было построено на его желании получать все для себя, то есть на эгоизме. Поэтому его тело стремилось получить наслаждение, чувствуя, что в духовном есть еще большее наслаждение, чем оно ощущает сейчас. Другими словами, у его эгоизма будет чем себя наполнить, так как материальные наслаждения этого мира уже не дают ему удовлетворения в жизни. А теперь, когда он начинает работать на отдачу Творцу, его тело начинает сопротивляться этому. Ведь тело может прилагать усилия только там, где видит выгоду для себя. Но когда сейчас человеку указали выполнять Тору и заповеди, с помощью которых он сможет противостоять своему телу, не дав ему наслаждения за его усилия, то тело начинает сопротивляться ему. Поэтому весь заработок человека будет заключаться в том, что если удостоится, то сможет не дать телу награду за его усилия. Поэтому тело и сопротивляется, и у человека нет силы работать на Творца. Но до того, как начал свою работу на Творца, тело было согласно прилагать усилия, так как предвкушало получать еще большее наслаждение, что существует в нашем мире. Поэтому у человека были силы работать, и не существовало никаких препятствий со стороны его тела, ожидающего получить для себя эти большие наслаждения. Но необходимо знать, что не существует большего наслаждения для тела, чем работа на Творца. И по этому поводу было сказано мудрецами, пусть занимается человек Торой и заповедями, даже не ради Творца, ло лишма, потому что вследствие этого он придет к выполнению ради Творца, лишма. Поэтому в начале работы на Творца у человека все было хорошо. То есть он был вынужден обещать своему телу, что ни в коем случае не повредит его желанию все получать для себя, а даже наоборот. С помощью выполнения Торы и заповедей тело будет полностью довольно и получит огромное наслаждение, удовлетворяющее его желание получать, и будет ощущать себя самым счастливым в мире.
1: Микол бней гило. Машенкен,
0: Но после того, как человек начал работать на Творца и понял, что самое главное — это достичь слияния с Творцом, определяющегося все делать с целью только отдавать Творцу, то тело сразу же начинает сопротивляться этому. Но есть в этом сопротивлении огромная польза. С помощью него человек приобретает ощущение недостатка. В том, что он удален от Творца, и как следствие этого он испытывает боль и страдания. И в той мере, в какой он сожалеет об этом, в этой мере он все более нуждается в помощи Творца. И тогда человек видит, что он сам не в состоянии выйти из своего эгоизма, а только с помощью Творца. И это человек не может осознать своим умом, а может только почувствовать. Об этом сказано: если Творец не построит дом, напрасно трудится строящий его. Из этого следует, что человек должен верить, что все то, что произошло с ним и привело его в нынешнее состояние, было необходимо для того, чтобы он смог вознести настоящую молитву из глубины сердца. Но тогда приходит эгоизм человека и внушает ему обратное. Если была у человека возможность вознести молитву Творцу от всей души и от всего сердца, то есть всем разумом и чувствами, он понимает и ощущает сейчас, что только Творец может помочь ему, тогда приходит к нему его эгоизм и повергает его в отчаянии, как было уже сказано в примере с разведчиками. И тогда можно сказать, поскольку прямые пути Творца, праведники пойдут по ним, а грешники споткнутся на них. Из вышесказанного поймем, о чем спрашивали в начале: ненавидящий подарки будет жить. И это не означает, что человеку нельзя получать подарки, а означает, что он ненавидит получать их вследствие желания все отдавать только Творцу. Но человек вынужден получать подарки, потому что так желает Творец. И это называется «получать ради Творца». Тогда выходит, что такой человек не просит у Творца, чтобы дал ему излишнее, а просит о необходимом. И неважно, если относительно другого это называется излишками, ведь каждый работает, исходя из того, как он сам это ощущает, и ему нет никакого дела до другого. Но если Творец дает человеку подарок, то он принимает его ради Творца. Поэтому, если человек просит у Творца, чтобы он дал ему желание отдавать, то в зависимости от типа и характера человека, у одного это определяется как излишнее, а у другого — как необходимое.
2: Что такое подарок, что такое подаяние, от кого получаем? В каком виде вся наша жизнь зависит от этого? Но прежде всего речь идет о наших усилиях, нашей обязанности друг перед другом и перед всем путем определить в сердце, что без этого, или то, что называется лучше смерть, чем такая жизнь, или не готовность так продолжать.
1: Да, в этом Рабаш проводит через все выяснения, что такое лучше умереть, чем так жить. Даже если мы молимся, пока человек не удостоит и не начнет изучать Тору Лишма, но если это у них считается излишествами, а не необходимым, то есть даже если все намерения и отношения правильны, и все традиции правильны, если мы не будем по-настоящему в ощущении, что это необходимо для нас, придем на урок, и это не будет нас сжигать, что нет, но у нас необходимого, не будет ничего от этого, ничего.
2: Недостаточно желать духовного, желания отдавать, даже чтобы товарищи отдавали, даже если есть правильная намитва. Если это не до боли и не необходимость, как вы сказали уже, то значит, это все еще не то. Это все еще нельзя назвать необходимым. И подарок я не хочу получать, потому что это будет в получении, а не ради отдачи. Если же да, есть боль от ненаполнения, тогда приходишь к настоящей молитве.
1: Вывод. Нужно все время прилагать усилия, чтобы духовное стало необходимым, и нужно бояться, чтобы войти в состояние спячки или привычки, что у нас не будет это постоянно гореть, то, что называется духовным, и между нами все время укреплять этот
3: хиссарон.
1: Перейдем к уроку 16 октября 2002.
2: Мы прослушали вторую часть статьи «В чем отличие подаяния от подарка?». Все зависит от понимание человека, от того, как он понимает, в чем необходимость, что такое излишество, и как между двумя этими понятиями мы живем, и что, как мы их используем. Дело в том, что перед нами есть условия. Эти условия мы их принимаем или как необходимые, или как все еще как добавочное излишество, излишки, не необходимые. Опираясь на это, мы определяем, что делать. Допустим, сейчас нехорошо ничто, но меня не давит, я могу так продолжать существовать. То есть, ну, такое существование удовлетворительное. Если я сейчас услышу, что это состояние нехорошее, оно мне не во благо, и что есть некоторая опасность в нем оставаться, и могу даже потерять душу, ну и так далее. Теряю смысл жизни. То тогда начну относиться к такому состоянию, как к состоянию, вынуждающему меня действовать. То есть я меняю свое отношение как к излишкам, к тому, чтобы стало необходимым в соответствии с этим, начинаю действовать. То есть свобода выбора человека всегда находится между тем, как принять текущее состояние или оставить его как излишество. А это можно сделать всегда. Можно убегать, и клипот действует, и все наше тело реагирует на окружающие условия, и группа может сыграть, и тут меня все путает, и усталость. Все целиком представляется мне как условия, которые посылаются мне свыше, и я могу относиться ко всему этому как к излишествам, то есть к состоянию удовлетворительному, скажем так. Должно быть усилие, причем большие усилия, чтобы объяснить самому себе, что такое состояние. Оно особое. И то, что есть опасность. Соответственно, чтобы я начал относиться к своей жизни, как обязывающий меня к необходимым действиям. Разумеется, все зависит от книг и авторов, от группы, от товарищей, насколько дух и пылающий в них огонь я могу впитать, и то, что это меня заставит по-настоящему поменять внутренние ощущения. Это не разум, это внутренние ощущения, где я нахожусь. Или это война, или место опасности. В чем-то, что по-настоящему вот-вот закончится. Или же можно так прожигать время, продолжать жизнь, ничего страшного. Все так живут, и все будет хорошо. То есть мы еще и еще раз приходим только к одной точке — важность цели. И только если ее мы увеличиваем, только тогда мы можем по-настоящему избавиться от этих помех, которые нас путают и которые посылают нам знаки, ощущение усталости. Нет никакой усталости, это все зависит от необходимости, мы это знаем по себе. Как бы человек не чувствовал себя усталым, все эти наши ощущения, всего лишь желание получать. Это даже не относится к телу, это понятие духовное, все, что мы ощущаем. И если бы тело на самом деле увидело бы то, что оно очень устало, но чувствует какую-то настоящую выгодную цель и такое соответствующую компенсацию, то человек встал бы и побежал. То есть все зависит от того, насколько мы увеличиваем важность того, что мы можем постичь. Так вот только над этим надо работать. Не так уж и много у нас, по сути, всего, что нужно делать. Только одно — важность цели по отношению ко всем остальным помехам. Важность их отменяет, и они тогда не чувствуются, отпадают, исчезают все помехи. И мы видим, что тогда они и появились только для того, чтобы нас запутать. Исключительно только для этого поднимают важность цели. А то, что было до этого важно, что что-то не устраивается, не получается, мы видим, что все отлетает, падает. Потому что все это искусственно, все эти помехи не настоящие. Они существуют только относительно важности. Если важности я достиг, в них не больше нет необходимости, они просто исчезают, меняются. Поэтому человек должен только над этим работать, постоянно увеличивать Творца и важность его постижения в своих глазах. И это решение абсолютно для всего, что нам предстоит. Не совсем из статьи, поэтому так, это моя реакция. Есть вопросы? Понятно все.
1: Как это, что необходимое каждый раз меняется у человека?
2: Необходимое постоянно меняется, поэтому человек должен все время менять, прояснять свое отношение к Творцу, исходя из желаний в душе. Допустим, у человека теоретически 620 желаний или органов в душе, и тогда каждый из органов или каждое из желаний нужно определить самое важное, чтобы оно наполнилось Творцом, его присутствием, ощущениями. И поэтому я постоянно в соответствии с этим чувствую разные помехи и в разных ситуациях, в разных видах связи. И пока мы еще не знаем, как правильно выделить какое-то свое свойство или какую-то часть своей души, что пробуждаются именно такие вопросы и такие-то проблемы. Ведь у каждого есть свое, есть что-то общее для всех и частное для каждого. Но это причина в том, что всякий раз это появляется, меняется, еще и повторяется.
1: Я хочу сказать с точки зрения группы. Допустим, мы видим в группе, что есть один, который очень любит работать на кухне, а кто-то другой очень-очень любит там что-то писать, а еще один, который очень любит наводить порядок. Свидетельствует ли это в чем-то о свойстве Творца, которое раскрывается в нем? О мере его необходимости, есть ли у него энергия работать там, именно там, или это просто животное начало?
2: Не знаю, что сказать. внешняя работа как-то может себя выразить относительно его группы, отношения духовного пути, будь то кухня или работа с товарищами, да, в сплочении группы или в написании, свидетельствует ли это о чем-то. Да, это где-то свидетельствует о виде души, но совершенно не говорит о том, это душа высокая или низкая, или если кто-то, кто тянется к написанию, к текстам, то значит, он ближе к духовному. Лучший подход, чем тот, кто, например, работает на кухне. Вовсе нет. Допустим, Бааль Шем Тов, самый великий каббалист со времен Ари в европейской части. Среди ашкеназов нет более великого в те времена. Вплоть до Бааль Сулама не было. То есть от Ари и до Бааль Сулама самый великий человек — это Бааль Шем Тов. И он не написал ни одного слова. Он жил среди людей, он объяснял, обучал, собирал группы. И вообще ничего не писал. Все, что мы от него знаем, это от его учеников. Они услышали, каждый записал то, что услышал. А он сам, и ему приписывается все книги, все, что пришло от великих каббалистов, адморов. Они стали каббалистами. И это все только какая-то малая часть от того, что он сказал. А сам он вообще ничего не писал. И такие примеры были еще много.
1: Почему именно человек ощущает, что для него необходимо вносить вклад в группу именно таким образом, что это его путь, а не иначе, что это его средство?
2: Но это его внутренняя структура, внутренняя... Не знаю. Знаешь, часто астрологи делят людей или по знакам зодиака, или по там... Как-то 16 видов по характерам или как-то еще. И я не могу точно сказать. Ну, взором написано об этом по-разному, но это все равно не дает какой-то точной таблицы, чтобы можно было поделить души на такие-то, такие-то. Ну да, понятно, что можно, что есть какие-то виды. Сколько есть там 248 органов Рамах, 365 жил шаса, и тогда все это на это можно поделить. У тебя есть много разных видов, как поделить на рожь тохсов, и есть три линии и множество разных других подходов, но нет какого-то простого деления, какой-то таблицы. А пока этого нет, так и нет какого-то серьезного окончательного отношения к этому. Поэтому тут не могу ничего сказать. А то, что мне самому кажется, я даже не хочу говорить. Мне может показаться так или показаться по-другому, еще всякие изменения происходят. Действительно. Но, разумеется, каждый, кто проходит свой путь и все его помехи. От того, что раскрывается его решимот, высший свет действует в единой форме для всех. И то, что каждый действует, реагирует иначе, чувствует по-другому. Все это соответствует с его решимот, выходящими для реализации. Но в общем и целом эти решимот, эти решимот представляют для нас они выражают нам душу, гуф души каждого. Но развитие не говорит, ну, скажем так, не указывает в общем точно на характер или вид души. Ну, к примеру, в нашем мире, скажем, до 20-летнего возраста Эйнштейн был глупым, даже идиотом в школе, получил неудовлетворительные оценки, а потом стал гением, и тут все заговорили о нем. То есть, ну, допустим, нечто подобное в духовном. то, что развитие души в раннем возрасте на начальных ступенях вообще не указывает на общую структуру, на уровне, да вообще ни на что. Ничего нельзя сказать тут, поэтому я и остерегаюсь здесь вдруг выдавать какие-то теории. А то, что пишут о разных типах души, взоре, это непонятно, неясно. Надеемся, что когда-нибудь мы сможем написать таблицу. 600 тысяч душ, которые делятся еще на несколько миллиардов, еще на несколько кругооборотов, и как это все происходит, и у нас будет полная картина, как потом все это складывается в одну клетку. И почему у каждого был именно такой путь? Ну, это что-то такое, что даже не знаю, как это можно вообще охватить единым взглядом. Но это возможно. В окончательном исправлении каждый постигает это внутри, ведь это же его. И тогда он видит и чувствует, и ощущает полностью до конца все это. Когда мы будем в окончательном исправлении, мы сможем сказать, можно ли все это не спустить до этого мира и как бы записать в каббала для начинающих. Ну да, это имеется в виду, что сказать начинающему. А то, что мы потом узнаем, так это понятно, конечно.
1: Хотел спросить. Как можно бороться с отчаянием от усталости в работе?
2: Бороться с отчаянием и усталостью? Ну, как я уже говорил, нет ни отчаяния, ни усталости. Он пишет, например, о забывчивости и подобных понятиях. Нам кажется, что в нашем мире существуют такие естественные явления. Но это не естественное, не природное, это ангелы. Абсолютно все, что ты ощущаешь как присутствие, какая-то сила, желание, мысли, это ангел. Что такое ангел? Это особая сила, направленная на тебя свыше. Когда она появляется, она может появиться, может не появиться. Если появляется, ты ее можешь нейтрализовать, будто бы и не появлялась. Якобы. Когда она появляется, то есть появилась, но ты выше нее. Поэтому нет такого, что есть что-то в природе, но с этим ничего поделать нельзя. Всегда есть что делать, просто ты не способен, потому что у тебя нет килим. Так поработай над килим, и тогда ты сможешь. Мы видим, что у нас есть постоянные помехи, и отчаяние, и слабость, и бессмысленности, и путаницы, и дезориентации, хотя мы и слышим, и не слышим. Можешь написать 1000 раз на стене, вот как здесь написано. На стене 1000 раз важность группы. Ты просто не видишь. Глаза видят, а внутрь не входят. Так ведь? Это ангел. Вот это ангел, посмотри, как он работает. Он не дает тебе взять что-то самое важное в действии. И только это останавливает от тебя, чтобы сейчас тут же войти в духовный мир. Он стоит на пути, ты с ним ничего поделать не можешь. Почему? Потому что ты не можешь войти в духовный мир, если ты просто, ну, не знаю, сломаешь ему глаза, уши, зубы, что-нибудь, как-то так ты его сдвинуть с места не сможешь. Подвинуть его можешь только, если ты объединишься с другими, потому что тогда ты приобретешь кли, а без кли он тебе не даст войти. Он просто стоит на твоем пути и ждет, чтобы ты сделал кли. И как он подталкивает тебя сделать кли через разные такие подходы, через отчаяние, путаницу, забвение, слабость, критику. Да-да, все такое подобное. Он тебе показывает, над чем ты должен работать. Не над чем тебе не нужно работать, допустим, с самим отчаянием. Изменить отчаяние ты можешь только с группой. Ты получаешь знаки, что-то снаружи. Если ты это пробиваешь, то с этим ты работаешь дальше. И выбора нет. Он может тебе еще 1000 лет стоять на пути. Творец не уступит в таком. И не потому, что он упрямый, потому что у тебя нет кли. Если ты не сдвинешь этого ангела в том, в чем он мешает, это признак того, что ты не можешь почувствовать высший мир. А чем? Ты не достиг правильного кли. То, что он тебе дает противоположную форму тому кли, который ты должен постичь. Вместо отчаяния — подъем, вместо критики — ценность. Он тебе дает противоположные знаки. И если ты будешь действовать, нейтрализовывать их, исправлять их, тогда он исчезнет. Он подвинется, а ты пройдешь. А так он будет стоять у входа, пока ты не достигнешь кли. И время тут не работает. Нет времени в духовном. У нас могут пройти еще 1 000 000 лет. В духовном это не считается, что даже секунда прошла. Просто ты с места не сдвинулся за этот 1 000 000 материальных лет. Ну так и не сдвинулся. Вообще ничего не прошло. Знаешь, это просто чудо. Я помню, что я как-то сидел, ждал 3-4 часа к зубному врачу. Было что-то срочное, деваться было некуда. Ну, через 4, ну, как дела? Ну, заходи. Как будто бы я прождал 2-3 минуты. Я еще так удивился. То есть человек вообще не ощущал времени. Был такой интересный момент. Ты можешь сидеть, страдать, взрываться от ярости. Ну, а тебе так, время пришло, заходи. Пока ты не достигнешь кли, то ты... Как вообще быть в духовном без кли? В каком темпе можно встряхивать группу? Как это сделать искусственно?
1: В каком темпе можно встряхивать группу искусственно? Это не искусственно. Любая вещь, которую мы делаем против желания, кажется нам искусственной. Это не искусственно. Так должно быть. Это понятно?
2: Но сколько времени? С какой частотой?
1: С какой частотой делать работу в группе?
2: Ну да, встряхивать группу. С какой частотой?
1: Встряхивать группу, не останавливаясь, все время быть в этом. И просто не успокаиваться, пока вся группа не поднимется. Да.
2: В чем процесс приобретения кли?
1: Процесс приобретения кли — это процесс установления правильного отношения к духовному. Как я сейчас отношусь к духовному, как я представляю себе, что это? Как я направлен на это, насколько я готов оторваться от всего этого мира, чтобы прилепиться к нему, быть преданным ему. Это называется строить кли для духовного. Кли называется желание. Вот и все.
2: То есть относительно каждой помехи ты можешь...
1: Мы не можем работать против каждой приходящей помехи. работать против нее. Если я нахожусь в отчаянии, сейчас начну радоваться. Не могу, прекрасно, я могу сделать, если я искусственным образом начну танцевать и так далее. Но эти вещи, которые действуют в настоящий момент, но на самом деле продвижение только из группы, потому что в этом я приобретаю дополнительные кили, присоединяю к себе, вот и все. Что, не получил ответ? Что? Что ты спросил еще раз?
2: Мы говорили, что перед нами стоит ангел, и каждый раз что-то проявляет свою сторону, как обратную сторону Ахурая.
1: Очень желательно так представлять себе, что это ангел, который тебе мешает, а не ты сам, потому что тогда это против ангела чужие силы, это по-настоящему чужие силы. Тогда как есть сила работать, мы забудем об этом. Он умнее нас, этот ангел, он запутает нас, и в конце концов тебе ничего не останется, кроме как работать с группой. Послушай, так это и будет.
2: Ну, вопрос такой, если это может продолжаться состояние бесконечное время, пока человек не...
1: Представь себе самое хорошее состояние, в котором бы ты хотел быть, и влияй на группу так, чтобы вся группа этого захотела. Очень просто. Не нужно быть умником.
2: Спрашиваю, почему так это работает, что человек не может пройти состояние? Бывает, что состояние, которое он проходит быстро, а бывает, которое нет. Почему так?
1: Почему человек не может пройти эти состояния? Потому что эти состояния — это он сам. И он сам не способен пройти эти состояния, которые являются им самим. А и для этого ему нужна посторонняя сила, которая его изменит. А посторонней силой может быть или Творец, или группа. И группа — это та же сила Творца, только находится на том же уровне, что и человек. Все.
2: Что значит в таких состояниях работать группа?
1: В этих состояниях работать с группой, в каком состоянии я хочу быть, так я должен видеть группу, что она находится в этом состоянии. Я должен привести ее в такое состояние. Тогда и я получу от группы то же состояние. Если мы партнеры в каком-то деле, да? Тогда, если я буду думать и заботиться, чтобы все стали богатыми, а мы партнеры, тогда и я буду богатым. Так здесь это условие, что если ты думаешь о себе, ты не станешь богатым, а если думаешь о них, то станешь.
3: Но.
1: Почему? Потому что тогда ты приобретаешь эти келим. Их богатство тоже приобретаешь, и с этим входишь в духовное.
2: Если слабость, усталость, объединяюсь с кем-то еще, который тоже находится в состоянии слабости и усталости, что я от этого выигрываю?
1: Что ты выиграешь от того, если я нахожусь в усталости и слабости, в отчаянии? Ну и скажем, я вижу кого-то, что он тоже находится в том же состоянии в усталости, слабости и отчаянии. Чем мне это поможет? Это поможет мне тем, что я могу повлиять на его усталость, слабость и отчаяние, пробудить его, я способен. В игре не важно как.
2: То, что я не буду думать о себе?
1: А на себя ты не можешь воздействовать, не можешь, на него можешь. Есть люди, которые все время кричат на группу, ну, давай двигаться, делать что-то, да? Он хорошо умеет это делать, но постепенно успокоился. На себя нет, но на другие. Ну, командир. Так это хорошо, пользоваться этим свойством хорошо. А потом от него ты получишь. У нас в нашем эгоизме есть все данные, чтобы воздействовать на другого, именно с эгоистической стороны. А обратно это уже воздействует на меня. То, что я на себе не способен сделать именно через эгоизм, да, это особая очень возможность. что просто так нет у тебя никакой возможности сделать что-то с собой. Только такое воздействие побочное, селективное, когда ты контролируешь это, это очень особенная вещь. Именно для этого произошло разбиение килим. Потому что этим ты приобретаешь отличие между собой и другими. На границе между частями души есть 600 тысяч душ, так на границах этих душ, по-настоящему на срезах между этими ячейками, на этих срезах ты находишь новые особенности, из которых строится твое духовное тело, которое называется Адам. Не на самих, не из самих душ, а из развлечения, объединения с ним. На границах между ними, это как мы находим не от голода, и когда мы полностью голодные, не состояние, когда мы наполнены всем. Нет, не в этом наслаждение. Наслаждение есть посередине. Я внутри голоден, а на языке у меня уже что-то вкусное. Ты знаешь, на границе между светом и тьмой, там это все развлечения, они посередине. Поэтому разделение души и соединение в таком виде, это строит новое кли, которое Творец не сотворил. Эти развлечения ты собираешь из всех соединений со всеми остальными душами. Из этого приходит новое кли, которого раньше совсем не было. Оно строится из границ каждой души и соединения между ними.
2: Чем это служит человеку, как он может себя все время чувствовать в ощущении опасности?
1: Чувствовать себя в месте опасности человек может только, если ему говорят, что это так. Как я могу это знать?
2: Вот на работе, дома мне всегда нужен какой-то свет, прожектор, что-то понятное.
1: Это только группа, только кто-то со стороны. Не бывает иначе, человек не ощущает.
2: Если группа не чувствует?
1: Если группа не чувствует, нужно поменять группу. Или ищи что-то снаружи, или измени то, в чем ты находишься. Нет здесь выбора, иначе жаль времени. Да.
2: Вопрос. Вот вы говорите, что, в принципе, главное — это приобретение хиссарона. Действительно, килим. И все через какое-то воздействие на группу. И если я сейчас в каком-то состоянии и вообще не в духовном постижении?
1: Нет, не говорится о постижении. Группа должна быть, в общем, группа людей, у которых есть направление к цели. Не то, чтобы они в точности знали, что это, и что они уже находятся в постижении, и что они в воодушевлении. Но в целом, как они собираются вместе на учебу, на разные действия, как они посвящают свое свободное время этому, насколько они способны. В целом, есть у них это называется группой, которую я должен проверить, могу ли я с ней продвигаться. Если я могу сдвинуть эту группу, да. Если нет, может быть, эту группу, которую невозможно сдвинуть, тогда нужно уходить, тогда нужно по-настоящему уйти. Может быть, взять несколько людей из этой группы и выйти наружу, чтобы они сами сидели в доме престарелых, а мы будем продвигаться дальше.
2: Но вот в такой группе может ли быть какое-то направление, даже если как бы ты не можешь сориентироваться?
1: Нет, нет, группа, которая в таком направлении, с ней нечего делать, совсем нет. Но только если я прихожу к ним и начинаю учить их, и они принимают это послание и готовы реализовать его и реализовать все, что требуется согласно нашим книгам, что без этого ты можешь принести еще 1000 учений всяких методик. Я говорю, что они принимают методику, принимают цель, готовы идти. То есть они становятся группой, как я сказал раньше. Скажем, сейчас они вообще ничто. Тогда это может быть. Но пока они не станут такой группой, мне нечего к ним относиться как к лис, с которыми ты можешь идти дальше.
2: На ту же тему вопрос. Как это меня влияет? Ну, скажем, пример взять отца.
1: Как воздействуют на меня разные люди, которые находятся рядом со мной и не относятся к моей духовной цели, они воздействуют на меня плохо. И в зависимости от того, насколько я ценю цель по сравнению со всем остальным, тогда я могу не быть подвержен их влиянию. Я прихожу к маме: «Ой-ой-ой, ты не смеешь, ты не спишь, не отдыхаешь, как же ты работаешь, это не в порядке, посмотри на себя». Но прекрати уже, сколько лет. Но тогда я сижу, и я все-таки она уже состарилась, ей уже больше 80. Тогда я так, что я могу сделать? Это не влияет на меня, ничего не поделаешь. Она говорит, а я тоже в своем. Она это знает, но каждый... Сейчас есть группа, которая более агрессивная, может быть, тогда я отдаляюсь от них, я им не обязан ничем, маме, я обязан папе.
2: Отец, мать, хороший товарищ.
1: Он не товарищ. Мои товарищи с того момента, как я соединил себя с какой-то целью, только тот, кто связан с этой целью, называется товарищем. Товарищ — это уже связь, соединение, объединение. Если ты, ну, ты знаешь, я скажу тебе, приехали из того же города, где я жил в России, множество людей, они были и здесь, я иногда приглашал их. Нет у меня с ними никакой связи. Есть люди, если у меня близкие, по-настоящему близкие, что они находятся в стране уже 10-15 лет. Я их не видел. Ты знаешь, я их не видел. Ну, мама звонит мне и говорит: ты должен позвонить какой-то тете там. Тогда я звоню, передаю привет. Это раз в несколько лет. Может быть, что это произойдет. Почему? Это просто... Это не находится в поле моего зрения. Тогда почему? Как я могу быть соединен с кем-то, кто вообще не касается моих дел? Я говорю вам из жизни, не просто так. Я именно тебе рассказываю обо всех этих глупостях. Все зависит от твоего желания. Не будет у тебя вопросов, наоборот. Будет у тебя вопрос, как я их вообще оставлю, не смотрю на них. Вдруг вспомнил о какой-то дорогой тете через 5 лет. Ну, да. Ну.
2: Я это хорошо понимаю. Я, может, заострю вопрос. Допустим, у кого-то есть хиссарон. Неважно, где он находится. И у него есть какой-то хиссарон, какой-то душевный. Я чувствую этот хиссарон и хочу помочь человеку из того, что хочу ему отдать что-то.
1: У кого-то есть хиссарон, и ты хочешь помочь ему?
2: Как это на меня повлияет? Когда я хочу наполнить чей-то хиссарон? Как влияет на то, где я нахожусь?
1: Я тебя просто не понимаю, откуда у тебя приходит это желание помочь кому? Что это? Скорая помощь, как это называется? Служба экстренной помощи, душевной помощи. Какие товарищи, семья? Я говорю тебе, что не может у тебя товарищи в семье, в твоем поле зрения, если перед тобой важная цель. Послушай меня, не делай нам этих упражнений. Ты не настолько человек, который идет сделать кому-то что-то хорошее. А что интересно тебе, ты делаешь, неинтересно не делаешь. Ты как мы, ты не ангел. Так все зависит от желания, и все эти вопросы не вопросы. Хочется мне помочь. Ты знаешь это. Хочется мне заработать на нем, тогда я иду помогать. Кто помогает другому?
2: Ну, я по-настоящему хочу отдать, помочь.
1: А у меня, давай, у меня нет ответа на глупости, я тебе скажу. Вся группа, которая вне этого направления, просто не существует. Весь мир для меня не существует.
2: Но мы же помогаем
1: именно
2: миру.
1: Тем, что я продвигаюсь к цели и пробуждаю на себя высший свет, через меня он распространяется на весь мир. Это помощь, а все остальное — зьян. Чем ты поможешь? Мы видим, наше национальное страхование портит все население, наши тюрьмы портят всех тех, кто там сидит, становится еще хуже. Это по-настоящему школа для преступников или для террористов, в зависимости от того, кто там сидит. Я не понимаю, где ты видел, что хорошее и красивое отношение просто так к обществу действует на пользу ему? Где ты видел? Потому что твое хорошее отношение называется давать им, а давать — это всегда изъян, чтобы ты только знал, если это в отношении эгоизма. Тогда ты строишь все возможные профсоюзы, которые потом из тебя же выжимают, ты строишь все эти группы ортодоксов, которые потом тебя выжимают, с чего вдруг приходит к желанию получать — получить. Это против общего закона природы. Желанию получать нельзя получать. Если ты так делаешь, даешь ему наполнение, ты его портишь, ты опускаешь его еще хуже в клипот, ты причиняешь зло миру. Как ты можешь? Возьми ребенка, начни давать ему все. Что с ним будет? Ты разрушаешь его, по-настоящему убиваешь. Но высшее управление действует правой и левой линией, чтобы направить человека и выстроить его, чтобы он знал, как пользоваться двумя силами в правильном равновесии. Но просто так давать. Нет такого. Это по-настоящему плохо. Просто так помогать. Что значит просто помогать? Ладно. Это пройдет.
2: Да. Какое должно быть намерение во время утреннего урока и во время молитвы?
1: Во время молитвы, как пишет Бааль Сулам в предисловии к ТС на 155-м пункте, он должен направлять себя только на одно, что то, что он учит, он хочет это, он хочет находиться в этом, хочет, чтобы это раскрылось в нем, хочет знать, соединиться с тем, что он изучает. Он хочет, чтобы это повлияло. Если настолько тема далека, что он не воспринимает, что есть что-то, что все же происходит в его душе, тогда пусть думает, что это как лекарство. Я создал злое начало, создал Тору в приправу. Всякую плоть исцеляет, как написано, целитель сокрушенных сердцем, что это даст мне то, что мне нужно. Это придет как лекарство. Спасение.
2: Как это делать?
1: Как не забывать во время учебы об этом? Это, дружище, если ты страдаешь, тогда ты не забываешь. Прости меня, если приходят к нам, не дай Бог, больные раком, они ни на секунду не забывают, что у них это есть. Они говорят только одно: дай мне с утра до вечера каждую минуту, что мне нужно делать каждую минуту. Я готов. И точно он готов, он не забудет. Так это зависит от боли, от важности. Важность — это опять группа.
2: Вы говорили прежде, что если объединяешься с товарищами, можно войти в духовное, сделать клей и войти в духовное. И вопрос: если человек видит свою точку в товарище, как он и товарища тоже подводит к действиям?
1: Действия простые. Делай по отношению к группе то, что ты хочешь, чтобы группа сделала тебе. В одном предложении. Смотри, о каком уровне мы говорим. О каких простых таких детских предложениях мы говорим? Если кто-то услышит снаружи, что они обсуждают, чем занимаются, послушай так просто со стороны, как бы на пленке, то услышишь, что это потому, что без внутреннего содержания это просто детский сад. Не делай ему то, что нехорошо тебе, а делай ему то, что будет тебе хорошо. Да, уважаемые.
2: Нет противоречия с понятием почитания отца и матери.
1: В Каббале у нас есть очень особое усилие человека. Ты спрашиваешь,

0: отец, мать, товарищи, соседи, жена, дети, государство, вся вселенная, миры, все внутри человека в соединении с Творцом. И поэтому нет здесь во внутренней работе отношения ни к какому биологическому телу, даже которое породило тебя, и к близким, и к товарищам, и так далее. А только согласно Духу, только по объединению с Творцом делаются уже связи со всеми остальными частями творения, скажем так, потому что ты уже не смотришь на тела, а смотришь на развлечения. Нет здесь ничего. Абавыима — это уже более высшие парцуфы, чем я. Написано «оставить человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей». Тогда он уже находит новый хисарон каждый раз, с ним вместе он обращается к Творцу. То есть это иначе.
1: Саша, Кен.
0: Да. Саша, да.
2: По отношению к духовному человек должен пройти много помех. Что это за помехи?
3: На пути к духовному мы не проходим помехи. Мы не проходим помехи, мы проходим знаки, которые мы должны правильным образом собрать внутри, и это часть моего кли. Они кажутся мне противоположными, но без того, чтобы я взял их в правильной противоположной форме и вел бы в себя, я не могу просто идти. Это как если я должен был прийти к Махсому с какой-то корзинкой. Внутри этой корзинки есть всевозможные разные такие
4: продукты.
3: Продукты. Хотел сказать что-то более красивое. Может быть, в лесу собирают, скажем, грибы, разные растения. Так, когда я иду по пути в это место, тогда мне дают все вещи, с которыми я обязан прийти, только в противоположной форме. То есть эти помехи — это не помехи. Они кажутся моему желанию получать как помехи. Но без них, если будет недоставать одной помехи, то я просто не смогу прийти. Это называется изъян душе. Бывают такие вещи. Это уже особая вещь. Или это называется зародыш, который перестал развиваться, или упал, или выкидыш. То, что родилось мертвым, все такие в нашем мире случаи. И если не достает помехи, тогда это так и происходит. Помехи — это вещь дорогая.
4: По отношению к духовному, тогда эти помехи должны быть такими большими, потому что духовное — это вообще нельзя сравнить с тем, что тогда, если вы думаете, что я должен пройти все это, где их силы взять?
3: Мы на пути к духовному обязаны пройти много помех. Эти помехи должны быть очень большими, видимо, потому что духовное — это все-таки переход из мира в мир. Так, помехи должны быть такой высокой стеной, и насколько возможно, как он описывает там, тех, кто карабкается на гору, чем выше карабкаются, там еще более жестоко их оттуда избрасывают. Решение здесь простое. Помехи большие против желания, больше против желания получать. В глазах желания получать, они кажутся тебе большими. В тот момент, когда ты переходишь с ними к желанию отдавать, они сразу исчезают. Они небольшие, тебе не нужно карабкаться на них, тебе не нужно против них так идти, ломать их. Ты не сможешь это сделать, своим желанием получать. Тебе нужно изменить угол зрения на них.

0: принять их в противоположной форме, и тогда они падают. Написано, обрати на них внимание, они станут грудой костей. Что-то такое. Очень просто. Подход должен быть не такой, как они кажутся в желании получать. Подход должен быть иной, со стороны. И тогда их по-настоящему нет, они исчезают. А так, это действительно кажется большим. Ты прав. Это хороший вопрос. Да.
1: То, что вы сейчас сказали, как человек делает это? Как будто он получает сейчас какую-то помеху, он должен объединить это с целью, посмотреть со стороны.
0: Если есть цель перед человеком, он должен идти, что называется, выше знания. Очень просто. Объединиться с высшей силой, желанием отдавать, с группой, которая ему поможет, немного подняться против этой помехи, подняться, не идти к ней, знаешь, перепрыгнуть через нее. Этот прыжок не забирает много сил, совсем нет. Это проблема психологическая, я бы сказал, это даже не духовная проблема. У нас это вообще не духовное. У нас, пока мы здесь... Это вообще не психология. Хорошо? Вспомнил. Да.
1: То, что вы сказали, меры безопасности, чтобы предотвратить выкидыш?
0: Меры безопасности, чтобы предотвратить выкидыш?
1: Работа выше знания.
0: Для того, чтобы предотвратить выкидыш, нужно прийти к врачу, провериться, делать все, что...
1: Духовный выкидыш.
0: Да-да. Делать все, что требует природа в соответствии с развивающимся зародышем. Ты сохраняешь зародыша, да? Ты не охраняешь мать, ты охраняешь зародыш. Развитие зародыша называется развитием духовного в тебе. Ты хочешь, чтобы это не упало, а участвует в духовном развитии. И все. В чем проблема выкидыша? Проблема выкидыша в том, что нет соответствия между телом женщины и развитием внутреннего тела. Что-то происходит между ними. Пока он не становится куском мертвого мяса уже по отношению к ней, тогда у нас это происходит. Когда человек не участвует в собственном развитии. Ну, будем учить.
1: Перейдем к следующей части урока «Учеба между товарищами».

0: Строим духовное общество. Дорогие друзья, мы переходим сейчас к учебе между товарищами под руководством десятки Натании. Пожалуйста.
1: Доброе утро, товарищи. Десятка Натании рада представить следующую часть урока. Творец посылает нам каждое мгновение средства, чтобы работать с ним. И мы, с одной стороны, можем не относиться к этому, привыкнуть к этому состоянию, или видеть каждое состояние как обращение, прямое обращение Творца к нам. Мы попробуем выяснить на уроке, как правильно реагировать. В первом клипе Раф описывает нам наше поле работы, наше отношение к тому, что приходит это как... Это состояние опасное, и которое требует от нас реагирования.
0: Все зависит от того, как... Человек различает, что такое необходимость, что такое излишество. И между двумя этими различиями мы живем. И на самом деле между этими двумя различиями мы крутимся. Проблема в том, что перед нами есть условия. Эти условия мы получаем или как необходимые, или еще как излишество, что не необходимо. И тогда в соответствии с этим мы определяем, что нам нужно делать. Допустим, сейчас мне хорошо. Ничто на меня не давит. Я могу так существовать. То есть состояние такое удовлетворяет желание. Если я сейчас услышу, что это состояние на самом деле нехорошее, что оно мне не во благо, что я нахожусь, несмотря на то, что я ощущаю так в опасности, что я на самом деле могу потерять душу и так далее, теряю цель жизни, тогда я уже начну относиться к этому состоянию как к состоянию, обязывающему меня действовать. То есть я перевожу свои отношения из излишества в необходимость, и в соответствии с этим действую. То есть свобода выбора человека всегда находится между тем, как принять текущее состояние, или оставить его как излишество. И всегда можно убежать, и для этого действуют клипоты, наше тело, окружающие условия, группа и все, что путает меня. Я устал. Все это, в общем-то, рисуется во мне как условия, которые посылают мне с небес, и я могу относиться к ним как к излишествам. То есть как к состоянию, удовлетворяющему желание, что называется. Однако должно быть усилие, большое усилие в том, чтобы объяснить себе, что это состояние особенное, что я в опасности, и тогда, чтобы я относился к своей жизни так, что она обязывает меня к необходимым действиям. Все здесь, конечно, зависит от книг, их авторов, группы, товарищей, насколько дух, насколько огонь, который пылает в них, я впитаю, и что это будет обязывать меня по-настоящему изменить внутренние ощущения. Это не разум, это внутренние ощущения, где я нахожусь. Или в войне, в месте опасности, в чем-то, что по-настоящему вот-вот закончится, или что можно так сжигать время, проводить жизнь. И не страшно. Все так, и все устраивается. Все это снова и снова мы приходим только к одной точке. К важности цели. Только если ее мы увеличиваем, только этим мы можем по-настоящему спастись от этих помех.
1: Активный семинар. Как нам превратить каждое состояние, посланное нам Творцом, в чрезвычайное положение, которое обязывает нас действовать, а не соглашаться привыкнуть к нему и принять его как излишество? Как нам превратить каждое состояние, посланное нам Творцом, в чрезвычайное положение, которое обязывает нас действовать и не соглашаться, соглашаться привыкнуть к нему и принять как излишество?
2: Если
0: это происходит, происходит. Вопрос всегда в подготовке. Что я делаю до того, чтобы состояние сжигало меня, было необходимым?
1: Нужно постоянно работать с окружением, работать в десятке и создавать это необходимое в нашей работе, в нашей цели, чтобы она была такой крепкой и постоянной, непрерывной работой, чтобы поднялась над всеми вещами, которые вдруг раскрываются и посылаются нам свыше.
0: Как сказал Кольман, подготовка, подготовка к участию в подготовке, как мы слышали, когда мы готовим себя. И вклад в учебу, вклад в группу, вклад в товарищей, наши старания. Просто готовим себя к каждому состоянию, чтобы у нас было правильное вспоминание, что помнить, как делать.
1: Да, у нас прежде всего есть утренний урок каждый день. Слава Богу. И он дает нам возможность впитать весь посыл Рава, притянуть свет, который может дать нам силы идти выше и быть в связи с Творцом. Когда после всего, что происходит со мной, стоит Творец, и все мои отношения между мной и Творцом, Он создал для меня весь этот мир. И я слышал сегодня, мы учили, что состояние, в котором я хочу быть, так я, таким образом я хочу, должен относиться к товарищам и к группе. Я должен во время урока просить, чтобы товарищи были в этом состоянии, чтобы была возможность идти выше знания, то есть соединиться с Творцом выше всех помех, а не просто, как нам кажется, это в наших естественных чувствах.
0: Я думаю, что если мы не переходим к состоянию, где товарищ — это самое дорогое в реальности, то ничто другое не может удержать эту необходимость, эту потребность. Потому что у товарищей есть важность цели, и у товарищей есть сила возвеличить Творца во мне все время, но это зависит от того, насколько я нахожусь в любви к товарищам. Только это подготовка, это война, когда я готов умереть за товарищей настолько. Если мы не приходим к этому состоянию, то все остальное — это внешние рамки, которые как бы пока что удерживают нас в этой работе. Но это то, что пишет Бааль Сулам, что я вам дал распорядок, и самое важное — это слияние с товарищами. И в этом наша война. И тогда есть важность вклада, усилия, намерение к цели.
1: Да, то, что эгоизм нас размазывает постоянно. Нельзя с этим соглашаться. Потому что всегда нужно сказать, что ничего нет срочного, и мы уже много здесь находимся. Можно продолжать так всю жизнь. Нужно напоминать себе, в чем цель, чего мы хотим достичь и куда мы хотим прийти, чтобы что-то само не произойдет. Я думаю, что это как раз самое сильное — участвовать и реализовывать советы каббалистов. Это то, что нас ведет.
0: Он и закрыл так, завершил так клип, что, разумеется, все тут зависит от книг, авторов, группы товарищей, насколько в них дух есть, огонь горящий. И это я впитаю, это обяжет меня изменить внутренние ощущения. Это не разум, а внутренние ощущения, в котором я нахожусь. Помочь друг другу.
1: Мы сейчас произвели особое выяснение, как не привыкать к каждому состоянию и получаем от Творца это как что-то, чтобы он нас продвигал. Сейчас мы послушаем клип Рава, особый клип, и мы углубимся и попробуем понять, как мы меняем наш угол зрения. После того, как мы посмотрим к ним, мы выясним это между собой. Давайте посмотрим клип номер два.
0: По отношению к духовному, ты должен пройти столько помех, и это должны быть такие...
1: На пути к духовному мы не проходим помехи. Не проходим помехи, мы проходим знаки, которые мы должны правильным образом собрать внутри. Это часть моего кли. Они кажутся мне противоположными, но без того, чтобы я их взял и в правильной противоположной форме вел бы в себя, это я не могу просто идти. Если это как если я должен прийти к махсому с какой-то корзиной. Внутри этой корзины есть разные... Как сказать? Продукты. Я не знаю продукты. Я хотел сказать что-то более красивое. Как в лесу собирают, скажем, грибы, разные там растения. Тогда, когда я иду по пути в это место, мне дают все эти вещи, с которыми я обязан прийти, только в противоположной форме. Ну, то есть эти помехи — это не помехи. Они кажутся моему желанию получать как помехи, но без них, если не буду доставать одной помехи, так я просто не смогу прийти. Это называется изъян в душе. Бывают такие вещи. Это уже особая вещь. Или это называется зародыш, который перестал развиваться, или упал, есть выкидыш, или то, что родилось мертвым. Есть всякое такое в этом мире. Если не достает помехи, тогда это происходит. Так, мой дорогой, помехи — это вещь дорогая.
0: По отношению к духовному, тогда эти помехи должны быть такими большими, потому что духовное — это вообще нельзя сравнить с тем, что тогда если вы думаете, что я должен пройти все это, где взять силы?
1: Мы на пути к духовному обязаны пройти много помех. Эти помехи, как ты говоришь, должны быть очень большими, видимо, потому что духовное — это все-таки переход из мира в мир. Так, помехи должны быть такой высокой стеной, насколько возможно, более, как он описывает, там тех, кто карабкается на гору, чем выше карабкаются, там еще более жестоко их и сбрасывают. Решение здесь простое. Помехи большие против желания получать. В глазах желания получать они кажутся тебе большими. В тот момент, когда ты переходишь с ними к желанию отдавать, они сразу исчезают. Они небольшие, тебе не нужно карабкаться на них, тебе не нужно против них идти, так и ломать их. Ты не сможешь это сделать в своем желании получать. Тебе нужно изменить угол зрения на них, принять их в противоположной форме. и тогда они падают. Написано, обрати на них внимание, они станут грудой костей. Что это такое? Очень просто. Подход должен быть не такой, как они кажутся в желании получать. Подход должен быть иной, со стороны. И тогда их по-настоящему нет. А так это действительно кажется большим.
0: Друзья, мы сейчас услышали и видели клип, что все зависит от угла зрения нашего, как сказал Рав. Так давайте выясним сейчас на семинаре именно это. Вопрос для семинара. Как нам изменить угол зрения на помехи так, чтобы мы видели их как ценную вещь для продвижения? Как нам изменить угол зрения на помехи так, чтобы мы видели их как ценную вещь для продвижения? Дайте практические советы.
1: Да, то, что сказал Вадим, он сказал в начале клипа, что каждая помеха — это достояние. Если ты теряешь одну помеху, пропускаешь, то ты не можешь продвинуться в духовном вообще. То есть все дело в том, как он объяснил в конце клипа, нужно изменить угол зрения. И это можно сделать только в десятке. Никто из нас, как индивидуум, не может смотреть на свою жизнь со стороны, не может видеть все помехи, которые проходят с ним, внутренние, внешние, со стороны. Невозможно это сделать. Желание получать не дает это нам сделать. Желание получать — это наше ощущение сегодня. И для того, чтобы нам удалось посмотреть со стороны и судить с помощью желания отдавать, чтобы доставить наслаждение, это можно сделать только вместе с десяткой.
0: Да, как пишет Бальсалам, я рад грешникам, которые раскрываются. То есть наш путь, он как тренажерный зал. Там надо брать больше вес, и правильный взгляд — это через объединение, через группу, через объединение между нами. Это дает нам радость и возможность объединиться.
1: Да, это наш принцип в нашей работе. Он очень важно, чтобы он постоянно был с нами. Это так настолько важно, что мы постоянно напоминаем друг другу различными способами, чтобы эти помехи, они только для того, чтобы продвигать нас, и не нужно относиться к ним прямым образом. Это все важность цели. Нужно относиться к этому со стороны желания отдавать. Это желание важно. Тогда все эти вещи действительно исчезают. Все для того, чтобы мы увеличили важность цели над всем, что проявляется с нами в этой жизни.
0: Нужно также помнить всех, кто обучал нам этим вещам, кто дал нам эти советы. Это Рав, это Баш, это Баль Сулам. Надо читать их статьи, которые все время нам напоминают об этой методике, этой форме, как нужно думать, как нужно стараться, как нужно усиливать это в нас, друг в друге, и проявлять прилежание на нашем пути.
1: Мы сегодня прочли в статье, что несмотря на то, что необходимо кли на каждой ступени и чувствовать хисарон, несмотря на это, человек не устремляется к кли, стремляется к свету, так мы построены. И я думаю, по крайней мере, что необходимо, хотя бы в данный момент, необходимо ощущение отключения боли. Я думаю, что темп зависит от отношения, от связи с товарищами. Насколько я связан, чем больше связан, больше есть сил у всех. Нужно смотреть на это так и не быть просто животным, наслаждаться, а нужно быть как человеком, и нужно насладить Творца. есть силы быть выше этого, и также большими наслаждениями в нашей жизни, они не видятся такими сильными, допустим, первый раз что-то попробовал там. Это не требует нашего развития.
0: Да, иногда даже вопрос, как мне знать, что я иду к объединению с товарищами, как мне знать, что это нежелание получать. Есть помехи, которые заботятся о том, чтобы напоминать нам, что объединение — это, как Рав сказал Си, это не что-то... Помехи приходят, чтобы показать нам, что у нас есть... направление, оно противоположно этим помехам.
1: Дорогие друзья, мы можем услышать этот урок еще и еще, каждый раз услышать советы, которые дает нам Рав. В следующем клипе Рав дает нам практические советы, как совладать с этими ангелами, стоящими у входа, не дают нам зайти. Давайте послушаем советы Рава, и стоит нам записать это. Клип номер 3, пожалуйста.
0: Мы видим, что у нас есть постоянные помехи. В отчаянии, в слабости, в отсутствии вкуса, путаницы, в отсутствии ориентации. Несмотря на то, что мы слышим, но как будто бы не слышим. Напиши на стене 1000 раз, как здесь написано, 1000 раз напиши на стене важность группы. Ты просто не видишь это, не видишь. Глаза проходят мимо, внутрь не входят. Верно? Это ангел. Это ангел. Смотри, как он работает. Он не дает тебе ввести самую важную вещь в действие. Только это останавливает тебя от того, чтобы войти сейчас сразу в духовный мир. А он стоит на пути, и ты не можешь ничего с ним сделать. Почему? Потому что ты не можешь войти в духовный мир, если ты просто... ломаешь ему, не знаю что, глаза, уши, зубы. Ты не можешь сдвинуть его таким образом. Ты можешь сдвинуть его только при условии, если ты объединяешься с другими. Потому что этим ты приобретаешь кли. А без этого кли он не даст тебе войти. Он по-настоящему стоит на твоем пути и ждет, чтобы ты сделал это кли. И как он толкает тебя сделать кли? Через всякие такие вещи: отчаяние, забвение, путаницу, слабость, критику, неважно, самые разные вещи. Он показывает тебе, против чего ты должен работать. И не против чего ты не должен работать, скажем, против отчаяния, а что отчаяние ты можешь сломать иначе, только через группу. То есть он дает тебе некоторые знаки, что только через что-то снаружи, на чем ты будешь работать, ты ломаешь их, и тогда ты проходишь.
1: Мы, друзья, мы слышали, насколько практически одному невозможно бороться со всеми проблемами, которые посылает нам Творец прямым таким образом, и насколько мы практически нуждаемся в группе для того, чтобы воевать с этими ангелами. Проведем сейчас выяснение и выясним, как нам справиться с ангелами, которые стоят у входа в духовный мир и не дают нам войти. Как нам справиться с ангелами, которые стоят у входа в духовный мир и не дают нам войти?
0: Это те самые помехи, видимо.
2: Там шумрим, там малахим.
0: Те самые стражники, ангелы.
2: Они
0: предназначены все, чтобы помочь нам и увеличить потребность в духовном, предназначенный помочь нам, чтобы усилить требования и просьбу в нашем хисароне, в нашей молитве к Творцу, к высшей силе, чтобы она помогла изменить природу, потому что это не в наших руках. И чтобы мы потребовали истинную награду, чтобы мы смотрели на них с точки зрения отдачи. Они предназначены для того, чтобы наладить нам правильное кли для входа в духовное. И так нужно к ним относиться как к помощи, а не как к препятствию.
1: Да, в продолжении того, что Алекс сказал, Рав направляет нас очень ясно. Говорит, что, собственно, этот ангел, тот, кто останавливает, он ждет, когда мы построим кли. Если мы соединяемся друг с другом, делаем это большое общее кли, только этого он ждет. Тогда он отходит в сторону и исчезает. Так нас Творец направляет с этими силами, ангелами, чтобы у нас появилось, мы создали большое общее кли, исправленное. И так мы проходим всех этих особых ангелов, которые ставит нам Творец. Все это для того, чтобы направить нас на совершенство цели.
0: Эти ангелы, эти силы, они направляют нас, собственно, на то, чтобы мы пришли к цели, как Шломи сказал, верно, что с одной стороны они как бы мешают нам, не дают нам условия, чтобы это было условием для работы в группе, чтобы вместе войти с группой, а не в одиночку войти. Всякие условия, которые дают нам эти силы, чтобы мы обрели первую правильную ступень. Как с товарищами мы изучаем язык, а потом мы поднимаемся на следующий этап говорить с Творцом. То есть эти силы не заботятся о том, чтобы мы не старались пройти насквозь первую ступень ко второй.
1: Поэтому мы делаем то, что написано нам делать. Соединяемся с товарищами, мы работаем через группу, через десятку, через других людей, которые хотят достичь духовного и Творца.
0: Я читаю со слов Рава, отчаяние ты можешь разбить только с помощью группы. Он дает тебе некоторые признаки, что только с помощью того, что ты будешь работать с чем-то снаружи, ты это сломаешь, и тогда ты проходишь.
1: Как справляться с этим? Молитва. Молитва тому, кто управляет всеми этими ангелами.
0: Да, объединение между товарищами, чтобы молитва была сильной, чтобы Творец ее услышал.
1: Дорогие друзья, мы коснулись немного такой темы, широкой темы. Можно сделать много очень семинаров, бесконечное количество. Мы собрали для вас. Мы дадим вам задание на день, в каждой помехе, которая возникает в течение дня, остановимся на мгновение и постараемся увидеть в ней обращение Творца, соединиться больше с десяткой и с Ним. Еще раз, наше задание на день, в каждой помехе, которая возникает в течение дня, остановимся на мгновение и постараемся увидеть в ней обращение Творца, соединиться больше с десяткой и с Ним. Лихаим, хаверим, хане барух. Большое спасибо.
0: Спасибо десятки Натании. Мы переходим к следующей части урока, а до этого вместе споем песню.

0: Друзья, перед тем, как мы перейдем к уроку с Рабашем, мы прочитаем короткий отрывок из урока, который мы сейчас слышали. Во время молитвы человек должен направлять себя только на одну вещь, что то, что он учит, он желает этого, он хочет быть в этом, он хочет, чтобы это раскрылось в нем. Он желает знать и объединиться с тем, что он изучает. Он хочет, чтобы это подействовало. Если эта тема настолько далека от него, что он не воспринимает, что есть здесь что-то, что все-таки происходит в его душе, так пусть он считает это, что это как лекарство. Я сотворил злое начало, я сотворил Тору приправой. И излечивает всякую плоть. Как написано, что это врач для разбитых сердцем. И это даст мне то, что мне нужно, это придет как лекарство, как избавление. С этими словами давайте послушаем урок Тес с Рабашем. Мы читаем из второй части учения 10 сферот, пятая часть. 48 пункт.
1: И повторяется сначала. Посмотрите, страница 342 наверху. И не мати в ходе, мати в исоде, и не мати в малхут. А затем, после того, как очистилась, также и малхут, не мати в малхут. Повторяется сначала. Что повторяется сначала? Снова мать и в хохме, и в бине, и в хеседе, и в тиферет, и в ход, и в малхут. Мать и малхут. Уже есть мать и в малхут. Повторяется сначала. Орпними. Объясняет нам он. Ибо в то время, когда не мати в кетере, поскольку очистились в нем пхинагимель и пхинабет в нем, и свет кетера, свет, который был в кли кетера, то есть который светил в гимель-бет, возвратился к своему источнику, тогда прекращается сила власти кетера. Свет хохма властвовал над кли кетера, когда в нем была пхина гимель, но гимель уже очистилась, а против бет он не возражает. Почему? Потому что бет девьют есть в ступени, спускается его остаток в хохму. Что это за остаток? Нужно сказать бет-алев. Если я говорю, что в кетере у него был гимель-бет, тогда в его ступени должно быть бет-алев. Посмотрим дальше. Не горит. У нас еще есть время. Я задаю другой вопрос. Мы учим, что в каждой ступени есть тамим и никудот. Тогда должно быть далит де гимель, гимель де бет, бет де бет и алиф де бет. А малхут он не говорит. Алиф бет это должно быть. О чем он говорит? О парцуфе Гальгальта. Это другой порядок. О самом себе он не говорит, о самом себе обязано быть всегда. Мы учим, что были таамим и нижние части, тох, внутренние части, и он говорит, Ари объясняет, согласно парцуфу Гальгальта, оттуда он измеряет, поэтому здесь другое измерение. Получается теперь, парцуф Гальгальта кетер был далит давьют, парцуф аб Гимель Давид, Кли Кетера, а Парцуф Сак Бет Давид в Кли Кетера. И тогда спускается его остаток в Хохму, то есть Бет Алев, и получается, что Келим свечения Гар в Рош Тохсов в семи нижних сферот Зарампина обретают свою власть, и это Хесед Тиферет Иод, а Малхут получает свое свойство Далит. Здесь, когда мы говорим «Мати в Кетере», хорошо. Не «Мати в Кетере» уже очистился. Там, в мире Никудим, как я учу, что вышло на один рож, «Бедит Лапшут», второй рож, «Кетер Бедит Лапшут», третий рож, «Абавыима», Алиф Давиют. А здесь мы вообще не говорим о Рош. Здесь мы говорим только о Гуф. Там он вообще не говорит о Гуф. Можно сказать, что из-за того, что это было малое свечение. Еще раз. Та, и там мы учим, что распространилось Бхина Таамим. Из Таамим распространились нижние части семи нижних сферот Аба Ваима. И они взяли Кли Кли де Саг, точно так же, как Саг берет Кли Аб, а берет Кли Гальгальта. Здесь мы не говорим о Рош. О чем он говорит? Как Гуф приходит к Кетеру. И это тоже трудно. Во-первых, если со стороны света мы учим, что Рош ничего Нижнего одевает Хагат Высшего, если так, как он говорит, Хесед Гура Тиферет, а не Келим Кетер де Гуф. Но ведь они облачают Рош, а не Гуф. И отсюда как будто видно, что он говорит о Гуф де Аб, который берет Кли, де, Кли Гуф де Гальгальта. По порядку света так не выходит. Также в САК нужно сказать, что Гуф Аб, Гуф Аб, кто берет? Гуф САК со стороны света. Так мы не учим. Кто облачает Гуф Аб? Рош САК. И это тоже отсутствует здесь. Это разъяснение. И это одно из самых трудных вещей. Рош де Аб, он вообще не обсуждает, о чем он говорит. Гуф де Гальгальта, который перешел в Аб. Какой Аб? В Рош де Аб или в Гуф де Аб? В то время, когда мати и не мати, тогда я вообще говорю о Гуф де Аб, который очищается, и не Рош де Аб. Рош де Аб не имеет зивуга по причине очищения. И я начинаю говорить от Рош де Гальгальта, где стоит свет Кетер под Малхут де Гальгальта. Войдем в детали. Он об этом не говорит. Возникает вопрос. Когда происходит внутреннее соударение битуш пнеумаки в парцуфе Гальгальта, я спрашиваю, именно когда он спустился ниже табора или в то время, когда табор не хочет получать? Хорошо. Во время, когда табор не хочет получать. Если так, то то же самое я буду учить парцуф Исаак. Во время, когда табор не хочет получать, будет соудрение внутреннего и окружающего света. Это одно. Еще одну стадию мы учим. То, что распространилось ниже табура. Что было распространением ниже табура? 10 сферот окончания, сиюма. Тогда он приходит и говорит такую новую вещь. Хотя это только ниже табур десак, все же поскольку оно пришло наполнить нецах ходы сот деак, оно само по себе ступень, сама по себе. Само по себе то, что ниже табура десак, делится на полный парцуф, рош тохсов. Ниже табура называется рош тох, парцуф тиферет нецах одисот деах, и ниже называется нецах одисот парцуф тиферет нецах одисот иак, и нецах одисот десак. Если мы видим тут новую вещь, то есть соударение должно быть где? В табуре. Он не связан с тем, что распространяется ниже табура. А что распространяется ниже табора? Должно быть само по себе. И оно делится на рош тохсов. А где была парса? Между Ацелут и Брия. Именно в табуре парцуфа Тангидесак. Если так, то есть здесь две вещи. То, что я скажу, что ушло от табура и ниже, это я могу сказать из-за второго сокращения. Почему из-за второго сокращения? Потому что они распространились на все 10 сферот, и теперь 10 сферот не могут получать, так как они сократились. Поэтому свет был вынужден уйти полностью, и придет новый свет, который будет светить только в кли депаним, кли отдачи. Если так, я должен сказать, выше табора — это другое дело. Там было соударение внутреннего света и окружающего света, то, что я объяснял ниже табора, какое-то имеет отношение к окружающему свету. Тогда я скажу, это то, что он говорит. Второе сокращение вызвало уход света. Я не хочу говорить, нет. Здесь это две вещи, и одна не касается другой. Нужно начать с страницы 341, первая колонка внизу, начало. А теперь выясним, если так, что мы сейчас закончили, на каком этапе не мати в Кетере, что было в Кетере, Гимелбет, тогда это очистилось, и остаток его спускается в кли хохмы. Получается теперь, что мати в хохме. А теперь выясним Захар и Накива, кли хохмы. Что это? Ваб Кетера был гимел, далит гимел, а хохма гимел бет. Но в Сак, где в Кетере было гимел бет, что осталось в кли де хохма? Нужно сказать бет алиф. Посмотрим. Тогда он говорит так. А теперь выясним Захар Инкива кли хохмы. Зон. Захар Инкива в кли кетера совершают зивук и порождают Захар Инкиву в подобии себе. Захар происходит от формы Захара, то есть это свойство вак без гар. ибо Ахураим Света Хохма расположена под Малху Дерошли Аб, находится внизу по отношению к созданным в Гуфе. Поэтому в Захаре Кетера есть только Вак без Рош. И в силу этого также и в рожденном от него Захаре есть только Вак без Гар. Некева Кетера тоже наделяет своей формой родившуюся от нее Некеву, это свойство света Бины. Затем очищается кли Кетера и обращает свои по ним вниз, то есть очищается до пхины алиф и отдает три этих света в кли хухмы. А именно, захар, то есть свойство вак хухмы, накива, то есть свойство света бины, и уровень пхины алиф являющимся светом хеста, включая в себя семь нижних сферот. И это происходит точно так же, как было выяснено в создании зон в Клибине в Парцуфе Аб. А все отличие состоит лишь в том, что здесь опустились ступени и все свойства света, которые были в Клибине де Аб, находятся тут в Кли Хохмы. А кли бины здесь включено в кли хохмы. Однако в бине остались также решимот зон со времени, когда она была в парцуфе Аб, до второго ухода света. Но они не проявляются, будучи равными в свойствах зон в кли хохмы, как упомянуто выше. Он говорит нам, что здесь, когда была мати в хохме, было как парцуфи Аб, когда была мать в бине. То есть мы учим в Парцуфе Аб, каков был порядок. В Кетере было Далит Гимель, а затем очистились Далит Гимель Кетера до Гимель Бет в Хохме. И это называется не мати в Кетере, и мати в Хохме. А затем мы учили, очистилась пхинады и тлапшут уровня в Гимел, которая была в кли Хохмы, и осталось лишь ему давьют уровня Бет.

Потому что говорят, что зиву, который делается в верхнем и спускается в нижний, называется вак, а также бина, как хафец, хесед. Получается, что называется вак и называется захар со стороны света. И также мы учим, что в бине есть Пхина Накива из Ришимот, которые остались в ней от первого распространения, которое называется Гальгальта. И теперь у нее в Бине, после того, как Хохма очистилась от Гимель Дейт Лапшут до Бейт Дейт Лапшут, есть второй зивук на внутренний Ришимот, и это уровень ступени взяла бина. Это один свет, он называется Захар Анакива, что это из облачения. И зачем очистилась кли хохмы от бет до алиф, и также дало бине. Теперь в бине есть три света. Вагда Захар, Гарда Никива, это Ришимо, Бет Лейт Лапшут, и свет Пхины Алиф, который является биной и порожден для нее. Понятно это? Теперь в Парцуфе Сака, о котором мы говорим, что Гимель Бет не было в Кли Хохмы, как в Аб, а было в Кли Кетера де Сак. Тогда он учит нас так. Делается зивук в Кли Кетера на Гимель Бет. Я не могу сказать, что Гимель де Итлапшут очистилась до Бет, а затем делается зивук на двух внутренних Ришимот, как мы говорили в Парцуфе, Аб в Кли Хохмы, поскольку облачение, он спросил, почему мы не говорим, что Далит Кетера очищается перед Гимель де Авиют, а в Хохме да, очищается облачением перед Авиютом. Он отвечает, поскольку у Далит нет никакой Авиют в ступени, вся его Авиют только то, что он взял от Гимель де Авиют. Поэтому до того, как Гимель де Авиют очистится, Далит не может очиститься. В отличие от Гимель де Итлапшут, которая есть в Кли Хохмы, Гимель де Авиют есть в ступени, и более-менее она может очиститься. Согласно этому выходит, что в Кли Кетер де Сак Гимель де Авиют нет в ступени, потому что вся его Авиют продолжается только из того, что он получает от Бет де Авиют. Поэтому Гимель де Итлапшут не может очиститься перед Бет де Авиют. Согласно этому выходит, что мы должны сказать, зивук, который делается в Кли Кетера, который уходит на, уровень, не никакой разницы по сравнению с Кли Хохма. Там был зивук на двух внутренних решимот, а здесь на Гимель Бет. И согласно тому, что зивук, который был в Кли де Кетер на Гимель Бет, он уподобляет этому Кли де Хохма. И это не похоже на 100%. Далее. И затем он говорит, что дал Кли Хохмы этот свет, который называется Захар Накива. Как? Из Гимель де Итлапшут это Захар. Из Бет де Авиют это Накива. Получается, что уровень света

0: который продолжается из кетера в хухму, сам по себе включает в себя Захар Накива из Гимелдит Лапшут и Бет Давиют. А там, в Аб, он учит, что зивук, который отклонился, который был сделан в клиде хохма на двух внутренних решимот, он считает тут один уровень — Захар.
1: Перейдем к следующей части урока.

0: Друзья, мы послушаем сейчас беседу «В пути», «Слышать голос Творца в общем молчании десятки». Беседа, которая была неделю назад, 14 мая 26 года.
1: Рав, с чем вы выходите сегодня после сегодняшней встречи?
0: Я как раз думаю, что в целом поездка, выезд на встречу. Сама встреча были очень успешными. Больше, чем все предыдущие разы, когда мы были вместе.
1: Сейчас этот выезд. А что делает эту встречу успешной?
0: Да, успешная встреча.
1: А что делает ее успешной?
0: Каждый хотел беречь ее, эту встречу, и оберегать ее. И так получилось.
1: Я хотел спросить, есть моменты в десятке, когда мы сидим вместе в тишине, не разговариваем, не делаем лихая, просто тишина. Как преодолеть эту неловкость и войти внутрь, почувствовать себя в каком-то одном поле? И как правильно использовать эти моменты, моменты тишины в десятке?
0: Моменты тишины в десятке не нужно преодолевать, не нужно их подавлять, а только отменяться. Отменяться перед тишиной, которая есть в десятке. И тогда... читать, что сердце говорит тебе.
1: А что есть в нашей общей тишине?
0: В нашей общей тишине есть у нас возможность дополнить друг друга, всем вместе.
1: А наша естественная склонность говорить, читать, как будто разрушить тишину своим шумом.
0: Это может быть естественной склонностью, но это не то, что нам нужно.
1: Вы сидели с Рабашем в тишине? Были у вас такие моменты тишины?
0: Да, много раз.
1: И вы не чувствовали потребности нарушить тишину, спросить, как будто бы создать связь?
0: Да.
1: Так что правильно делать в такие моменты?
0: Я не знаю, что правильно делать. Я только знаю, что Рабаш... Рабаш очень уважал эти моменты тишины. И все.
1: А что особенного в тишине, когда человек находится так наедине с собой?
0: Ты находишься с самим собой. Не с товарищами, не с кем-то или с чем-то, а ты находишься с самим собой.
1: Вопрос, почему это хорошо? Если я сам с собой, значит, я со своим эгоизмом. А что мне разговаривать со своим эгоизмом? Если я слушаю другого, я уже делаю усилия, чтобы его услышать. Усилия, будто должен выйти из себя, быть с собой, это приятно, разговариваю со своим эгоизмом, хотя он и тащит меня в всякие места, но когда я начинаю слушать ближнего, здесь уже нужно усилие. Тогда что же особенного в том, что я с самим собой? Если я каббалист, нахожусь в постижении, это понятно. Но если я эгоист, нахожусь с собой, тогда как будто со своей помехой. Что в этом хорошего?
0: Не знаю. Не могу сказать тебе, что хорошего в том, что человек сидит один в тишине с самим собой.
1: Вы сказали раньше, что человек должен слушать голос, который пробуждается в его сердце.
0: Да.
1: Что это за голос, пробуждающийся в сердце? Это эгоизм пробуждается во мне или это голос небес? Я не знаю.
0: Это голос Творца, пробуждающийся в человеке и зовущий человека приблизиться.
1: Так как вы различаете голос Творца и голос эгоизма, который тоже пробуждается? Разве эгоизм, желание получать, не подает свой голос?
0: Нет.
1: Нет. Я все еще не понял. Если я разговариваю с собой, сейчас сижу один в тишине, или даже с товарищами, каждый думает о чем-то. С кем я говорю? Это голос Творца или голос эгоизма?
0: Это твой голос.
1: Эгоизма. Эго.
0: Ну, может быть, и эго.
1: Так что есть три голоса. Голос Творца, голос эгоизма и мой голос. Это сложно. Три голоса. Будь в тишине. Вопрос, можно ли обратиться к десятке и целенаправленно сказать им: возьмите на себя сейчас 15 минут, будь в тишине, или товарищи могут...
0: Конечно, ты... Да, да, ты можешь.
1: Могу что?
0: Можешь порекомендовать им 15 минут быть в тишине.
1: Моим товарищам?
0: Да.
1: Не другой группе?
0: Нет.
1: Нет, я это и спрашивал. Нам, потому что я тоже чувствую, что мы готовы к этому, можем сидеть, что-то сильное.
0: Да.
1: Тогда нам можно.
0: Тебе запрещено рекомендовать это другим?
1: Но другие десятки должны чувствовать, что им это нужно.
0: Тебе запрещено рекомендовать это другим?
1: Запрещено. И как мне различать, что я разговариваю не с помехой, а с Творцом? Есть какие-то критерии, есть рекомендация?
0: Подумай. Представь, что ты находишься в состоянии, которое он рисует, и тогда что с тобой происходит? Может быть, ты получаешь ответ изнутри? И тогда что ты ему отвечаешь?
1: То есть это все-таки нужно почувствовать.
0: Ну ладно. Это понятно. Но все-таки. Давайте несколько мгновений посидим в тишине в десятке, не говоря, не стараясь заполнить эту тишину. Каждый отменяется перед тишиной, которая между нами, и старается прислушиваться к своему сердцу сейчас. Проведем такой семинар в молчании. Что сердце говорит мне сейчас? В общей тишине, в общем молчании в десятке. И как мы восполняем друг друга вместе.

0: חיים. Что ходят для съем, חברים.
1: אנחנו два объявления в конце. Нам осталось меньше 10 дней до Конгресса, и мы получили обращение от различных десяток, которые просят еще немного помощи для того, чтобы создать тот или иной лайнап, который поможет им в течение встречи. Если есть десятка в мировом клю, у которой есть готовый лайнап для экскурсии, для трапезы, для какого-то особого урока в десятке, для выяснения, с которыми вы готовы поделиться с нами, то мы приглашаем послать нам ваш лайнап на Board World Clee, и мы сможем это опубликовать и помочь десяткам, которые нуждаются в помощи. Пожалуйста, присылайте нам
0: лайнапы.
1: И расписание на праздник Шавуот в четверг. С четверга на пятницу будет праздник Шавуот. Мы быстро пройдемся по расписанию. В четверг, 21 мая, обычный урок с подготовкой 2.40. Потом до 5.20 утренний урок, с 12 до часа дневной урок и с 2.30 до 3.30 трапеза праздника Шавуот. И затем мы проводим подготовку к уроку в 10.15 вечера. 10.15 подготовка, которую подготовила израильская Кли, и с 10.30 до полпервого урок Лайла Декала, Ночь Невесты. В пятницу, 22 мая, подготовка к уроку с 7.45 до 8, потом урок с 8 до 10, с 10 до 11 молитва, она не транслируется, с 11 до 12 это утренняя трапеза Шавуот, с 15.05 после обеда до 5 это подготовка к уроку, с 5 до 6.30 дневной урок и с 6.30 до 7.30 праздничная трапеза, завершим песней. Третья трапеза Шавуот.

0: חברים יקרים, בחלק הראשון אנחנו נלמד...
1: Дорогие друзья, на первой части мы будем изучать урок Рава от 16 октября 2002 года. Это второй урок из двух уроков на статью «Отличие милости от подарка». Вы можете найти это в трудах Рабаша, первый том, 300-я страница. Прочитаем вместе страницы, 303-й страницы, вторая колонка, со слов и из этого примера мы видим, что когда человек находится в начале своего и до конца статьи. У нас 24 минуты, пожалуйста.
0: אנחנו ממשיכים לקרוא מהמאמר. ובאמור, יוצא לנו כאן, בעבודת השם, אגם שבתחילת עבודתו היה לו מרד...
2: Из этого примера мы видим, что когда человек находится в начале своего пути в работе на Творца, и у него была уверенность, ощущение силы, важности его занятий Торой, молитвами, видел красоту духовного мира и чувствовал важность своей работы на Творца. Но это еще не называется ощущением хиссарона, который Творец должен наполнить, чтобы слиться с ним. Потому что ощущение страдания хиссарона от того, что он еще не достиг слияния с Творцом, человеком не ощущалось, так как не приложил достаточного количества усилий для этого, поскольку он находился только в начале своей работы. Но когда, наконец, пришло достаточное количество времени, человек уже приложил много усилий, но, несмотря на это, еще ощущает недостаток. Именно тогда начинает испытывать боль и страдания от того, что уже вложил много сил и все-таки не видит никакого продвижения в своей работе. И тогда приходят к нему различные мысли. Иногда он совсем теряет надежду достичь чего-либо, а иногда, наоборот, укрепляется в своей работе, но затем снова падает. Так происходит раз за разом до тех пор, пока не появится у него настоящее желание, достигнутое в результате этих подъемов и падений. Ведь эти подъемы и падения оставляют в человеке каждый раз ощущение боли и страдания от того, что он еще не удостоился слияния с Творцом. Когда человек приходит к такому состоянию, что его ощущение недостатка, желание достичь полной величины, это означает, что появилось в нем истинное желание. Тогда Творец наполняет его желание. А то, что человек ощущает сейчас, что удаляется от духовного, было задумано Творцом изначально, чтобы человек почувствовал боль и горечь страданий от отсутствия слияния с Творцом. Поэтому человек каждый раз должен видеть, насколько он продвигается вперед по созданию у себя настоящего желания. И величина этого недостатка определяется силой страданий, которые испытывает человек от того, что у него нет наполнения этого желания к слиянию с Творцом. Другими словами, чтобы все его стремления и помыслы были бы только с одной целью — доставить наслаждение Творцу. Но до того момента, как это ощущение недостатка, остатка достигнет своей полноты. Невозможно, чтобы пришло его наполнение от Творца. Ведь известно, что со стороны Творца исходят только совершенные действия. Поэтому и ощущение хиссарона у человека тоже должно быть совершенным, то есть чтобы он ощущал недостаток и страдания от того, что ничего не имеет. Нет ни Торы, ни работы, ни страха перед Творцом. Также в своих действиях человек учит Тору, выполняет заповеди, встает рано утром на учебу. И если бы то же самое выполняли бы другие, то они выглядели бы в его глазах совершенными праведниками. А он чувствует себя лишенным всего этого. Причина этого заключается в том, что человек желает удостоиться слияния с Творцом, а для этого у него должна быть только единственная мысль — выполнять все свои действия ради Творца. Но сейчас, пока он далек от этого, Поэтому он спрашивает себя, что я заработал, занимаясь Торой и заповедями, чтобы с их помощью достичь слияния с Творцом. Ведь я не вижу ни малейшего продвижения, и даже наоборот. Находим, что на самом деле такой человек не просит у Творца излишнего, а именно необходимого. То есть дать его душе немного возможности почувствовать духовный мир, не быть все время погруженным в собственный эгоизм. Поэтому такой человек ощущает себя лишенным духовного. В отличие от остальных людей, которые не ощущают себя удаленными от духовного. Наоборот, если у них есть, например, возможность молиться в Миньяне, то это уже дает им ощущение собственного совершенства. И если такие люди после работы вдобавок к тому еще приходят учить главу из Торы, то, несомненно, ощущают себя в самом совершенном состоянии. Вследствие этого у них нет никаких требований к Творцу, чтобы помог им идти по пути духовной работы. А наоборот, они молят Творца, чтобы Он позволил им остаться в таком состоянии, так как они полностью довольны своей жизнью. Поэтому эти специалисты Торы, конечно, чувствуют себя лишенными, совершенными и восхваляют Творца за это, за то, что Он дал им ум и желание, и что нет у них участи легкомысленных людей. Вместе с тем, они также молятся Творцу, чтобы Он им помог выполнять заповеди, как они слышали, лишма ради Творца. Но это считается у них чем-то излишним. Ведь главное, что они учат Тору и выполняют заповеди, но им не хватает, им не хватает выполнения с намерением лишма. Но они признают, что надо выполнять заповеди лишма, но считают, что это не относится к ним, а только к особым людям. Выходит, что несмотря на то, что они молятся Творцу, чтобы удостоил их учить Тору и выполнять заповеди ради Него, это считается у них чем-то лишним и не необходимым. Ведь они ощущают себя избранными из народа, и у них есть свет Торы, и Тора является их мастерством и необходимостью. То же самое говорилось о двух людях, просящих Творца выполнения их просьб. Они отличаются друг от друга не потому, как они молятся, а причиной, побудившей их молиться. Один из них хочет получить, потому что его душа желает излишнего. Это называется, что он просит подарок. Поэтому его просьба остается без ответа, так как подарки не просят, а они даются при условии, что дающий желает этого. Поэтому он спрашивает, почему же Творец не отвечает на его просьбу, ведь он весь день только и молится об этом подарке. Вследствие этого просящий делает вывод, что у Творца что-то не в порядке. Но Творец считает, что именно просящий не в порядке, так как он плачет, чтобы ему дали подарок. Ведь то, что, по его мнению, ему не хватает, на самом деле является излишком. Поэтому, если он исправит себя, то на самом деле будет просить необходимое. А это уже называется подаяние. И его дают по просьбе получающего. Как сказано, бедный просит. По мере необходимости того, что он просит, он больше получает. Это связано с рассказом Рабби Нехемии, который считал, что питаться мясом и пить вино — это необходимые условия. В отличие от других людей, которые считали это излишеством. Поэтому, когда ему предложили питаться только чечевицей, он умер.
1: Исходя из этого, поймем сейчас, почему человек, после того, как приложил большое количество усилий для достижения слияния с Творцом, в конечном счете ощущает, что стал еще хуже, чем был в начале своей работы по исправлению себя. То есть все его действия по исправлению себя не приносят ему никакого результата. И ответ на это заключается в том, что на самом деле такой человек продвинулся далеко вперед, но есть различие между продвижением к наслаждению свету и продвижению к желанию, к наслаждению кли. Это потому, что в природе человека заложено ставить важнее всего стремление к наслаждению свету, а то, в чем он не видит наслаждение, его просто не интересует. Ведь что дает ему наличие только сильного желания к наслаждению. По правилу, человек стремится только к тому, что приносит ему наслаждение. Поэтому, когда человек хочет узнать, насколько он продвинулся, то прежде всего он смотрит, насколько он близок к свету. Но на самом деле человек должен прежде всего смотреть, насколько он продвинулся к созданию себя желания к свету. Так как существует правило, не существует света без желания к нему. Это называется продвижением к созданию у себя ощущения недостатка света. Но в начале своей работы у человека не было ощущения этого недостатка, и он просто стремился к наслаждению. Это похоже на пример из обычной жизни людей. Например, когда потеряется у кого-то важная вещь, стоящая столько, сколько человек зарабатывает за один час работы. Если он зарабатывает, например, $8 в день, то меньше, чем за $1 в час не будет работать, а предпочтет отдыхать. Но если он потеряет какую-то вещь, то еще $1, то способен искать ее даже 2 часа, пока не зайдет, спрашивается. Спрашивается, почему он работает сейчас 1 час, чтобы заработать $0.5. И ответ заключается в том, что существует различие между еще не заработанным и потерей уже приобретенного. И потому то, что уже побывало в руках человека, но затем было потеряно, даже если это незначительная вещь, это уже стало важным для него, так как побывало в его руках. И наоборот, если человек еще не успел заработать какую-то вещь, именно важную вещь, ему стоит приложить побольше усилий, иначе он предпочтет покой достижению этой вещи. И подобное этому можно сказать о человеке, у которого было желание слиться с Творцом, называемое еще незаработанное. И у него есть сомнение, что, может быть, и не заработает. Поэтому он идет и начинает работать, но это еще не называется настоящее желание, пригодное для получения наслаждения от Творца. Но если уже проработал несколько лет, это считается как потеря уже приобретенного, то есть потратил уже несколько лет работы и не заработал ничего, то именно такое ощущение недостатка и называется настоящим и рождает в человеке боль и страдания. Поэтому мы видим, что человек, приложив уже большое количество усилий, начинает считать, что еще немного и Творец поможет ему, и он удостоится слияние с ним. И таким образом человек продвигается в усилении ощущения страдания от отсутствия слияния с Творцом, так как приложил для этого уже много сил. И в той мере, в какой он увеличивает усилия, в той же мере он видит, насколько его тело сопротивляется этой работе на Творца. И в результате человек начинает понимать, что он нуждается в помощи Творца. Исходя из этого, считается, что такой человек не просит у Творца лишнее, а желает быть простым человеком, верящим в Творца, который называется «добрый и творящий добро». Поэтому человек желает восхвалять Творца и сказать Ему в простых словах, без всяких высших постижений, «Благословен тот, по слову которого возник мир». Таким образом, благодаря Творца за то, что Он его создал. Находим, что сейчас этот человек видит, что у него отсутствует стремление к Торе и к работе на Творца, которые были у него до того, как начал эту работу. Происходит это по двум причинам, являющимся, по сути, одной и той же. Принятие человеком на себя власти Торы и заповедей было построено на его желании получать все для себя, то есть на эгоизме. Поэтому его тело стремилось получить наслаждение, чувствуя, что в духовном есть еще большее наслаждение, чем оно ощущает сейчас. Другими словами, у его эгоизма будет чем себя наполнить, так как материальные наслаждения этого мира уже не дают ему удовлетворения в жизни. А теперь, когда он начинает работать на отдачу Творцу, его тело начинает сопротивляться этому. Ведь тело может прилагать усилия только там, где видит выгоду для себя. Но когда сейчас человеку указали выполнять Тору и заповеди, с помощью которых он сможет противостоять своему телу, не дав ему наслаждения за его усилия, то тело начинает сопротивляться ему. Поэтому весь заработок человека будет заключаться в том, что если удостоится, то сможет не дать телу награду за его усилия. Поэтому тело и сопротивляется, и у человека нет силы работать на Творца. Но до того, как начал свою работу на Творца, тело было согласно прилагать усилия, так как предвкушало получать еще большее наслаждение, что существует в нашем мире. Поэтому у человека были силы работать, и не существовало никаких препятствий со стороны его тела, ожидающего получить для себя эти большие наслаждения. Но необходимо знать, что не существует большего наслаждения для тела, чем работа на Творца. И по этому поводу было сказано мудрецами, пусть занимается человек Торой и заповедями, даже не ради Творца, ло лишма, потому что вследствие этого он придет к выполнению ради Творца, лишма. Поэтому в начале работы на Творца у человека все было хорошо. То есть он был вынужден обещать своему телу, что ни в коем случае не повредит его желанию все получать для себя, а даже наоборот, с помощью выполнения Торы и заповедей, тело будет полностью довольно и получит огромное наслаждение, удовлетворяющее его желание получать, и будет ощущать себя самым счастливым в мире.
0: Микол бней гило. Машен кен.
1: Но после того, как человек начал работать на Творца и понял, что самое главное — это достичь слияния с Творцом, определяющегося все делать с целью только отдавать Творцу, то тело сразу же начинает сопротивляться этому. Но есть в этом сопротивлении огромная польза. С помощью него человек приобретает ощущение недостатка. В том, что он удален от Творца, И как следствие этого он испытывает боль и страдания. И в той мере, в какой он сожалеет об этом, в этой мере он все более нуждается в помощи Творца. И тогда человек видит, что он сам не в состоянии выйти из своего эгоизма, а только с помощью Творца. И это человек не может осознать своим умом, а может только почувствовать. Об этом сказано: если Творец не построит дом, напрасно трудится строящий его. Из этого следует, что человек должен верить, что все то, что произошло с ним и привело его в нынешнее состояние, было необходимо для того, чтобы он смог вознести настоящую молитву из глубины сердца. Но тогда приходит эгоизм человека и внушает ему обратное. И если была у человека возможность вознести молитву Творцу от всей души и от всего сердца, то есть всем разумом и чувствами, он понимает и ощущает сейчас, что только Творец может помочь ему, тогда приходит к нему его эгоизм и повергает его в отчаянии, как было уже сказано в примере с разведчиками. И тогда можно сказать, поскольку прямые пути Творца, праведники пойдут по ним, а грешники споткнутся на них. Из вышесказанного поймем, о чем спрашивали в начале: ненавидящий подарки будет жить. И это не означает, что человеку нельзя получать подарки, а означает, что он ненавидит получать их вследствие желания все отдавать только Творцу. Но человек вынужден получать подарки, потому что так желает Творец. И это называется «получать ради Творца». Тогда выходит, что такой человек не просит у Творца, чтобы дал ему излишнее, а просит о необходимом. И неважно, если относительно другого это называется излишками, ведь каждый работает, исходя из того, как он сам это ощущает, и ему нет никакого дела до другого. Но если Творец дает человеку подарок, то он принимает его ради Творца. Поэтому, если человек просит у Творца, чтобы он дал ему желание отдавать, то в зависимости от типа и характера человека, у одного это определяется как излишнее, а у другого — как необходимое.
2: Что такое подарок, что такое подаяние, от кого получаем? В каком виде? Вся наша жизнь зависит от этого. Но прежде всего речь идет о наших усилиях, нашей обязанности друг перед другом и перед всем путем определить в сердце, что без этого, или то, что называется «лучше смерть, чем такая жизнь», или не готовность так продолжать.
1: Да, в этом Рабаш проводит через все выяснения, что такое лучше умереть, чем так жить. Даже если мы молимся, пока человек не удостоит и не начнет изучать Тору Лишма, но если это у них считается излишествами, а не необходимым, то есть даже если все намерения и отношения правильны, и все традиции правильны, если мы не будем по-настоящему в ощущении, что это необходимо для нас, придем на урок, и это не будет нас сжигать, что нет, но у нас необходимого, не будет ничего от этого, ничего.
2: Недостаточно желать духовного, желания отдавать, даже чтобы товарищи отдавали, даже если есть правильная намитва. Если это не до боли и не необходимость, как вы сказали уже, то значит, это все еще не то. Это все еще нельзя назвать необходимым. И подарок я не хочу получать, потому что это будет в получении, а не ради отдачи. Если же да, есть боль от ненаполнения, тогда приходишь к настоящей молитве.
1: Вывод. Нужно все время прилагать усилия, чтобы духовное стало необходимым, и нужно бояться, чтобы войти в состояние спячки или привычки, что у нас не будет это постоянно гореть, то, что называется духовным, и между нами все время укреплять этот
0: хиссарон.
1: Перейдем к уроку 16 октября 2002.
2: Мы прослушали вторую часть статьи «В чем отличие подаяния от подарка?». Все зависит от понимание человека, от того, как он понимает, в чем необходимость, что такое излишество, и как между двумя этими понятиями мы живем, и что, как мы их используем. Дело в том, что перед нами есть условия. Эти условия мы их принимаем или как необходимые, или как все еще. Как добавочное излишество, излишки, не необходимые. Опираясь на это, мы определяем, что делать. Допустим, сейчас нехорошо ничто, но меня не давит, я могу так продолжать существовать. То есть, ну, такое существование удовлетворительное. Если я сейчас услышу, что это состояние нехорошее, оно мне не во благо, и что есть некоторая опасность в нем оставаться, и могу даже потерять душу, ну и так далее. Теряю смысл жизни. То тогда начну относиться к такому состоянию, как к состоянию, вынуждающему меня действовать. То есть я меняю свое отношение как к излишкам, к тому, чтобы стало необходимым в соответствии с этим, начинаю действовать. То есть свобода выбора человека всегда находится между тем, как принять текущее состояние или оставить его как излишество. А это можно сделать всегда. Можно убегать, и клипот действует, и все наше тело реагирует на окружающие условия, и группа может сыграть, и тут меня все путает, и усталость. Все целиком представляется мне как условия, которые посылаются мне свыше, и я могу относиться ко всему этому как к излишествам, то есть к состоянию удовлетворительному, скажем так. Должно быть усилие, причем большие усилия, чтобы объяснить самому себе, что такое состояние. Оно особое. И то, что есть опасность. Соответственно, чтобы я начал относиться к своей жизни как обязывающий меня к необходимым действиям. Разумеется, все зависит от книг и авторов, от группы, от товарищей, насколько дух и пылающий в них огонь я могу впитать, и то, что это меня заставит по-настоящему поменять внутренние ощущения. Это не разум, это внутренние ощущения, где я нахожусь. Или это война, или место опасности. В чем-то, что по-настоящему вот-вот закончится. Или же можно так прожигать время, продолжать жизнь, ничего страшного. Все так живут, и все будет хорошо. То есть мы еще и еще раз приходим только к одной точке. Важность цели. И только если ее мы увеличиваем, только тогда мы можем по-настоящему избавиться от этих помех, которые нас путают и которые посылают нам знаки, ощущение усталости. Нет никакой усталости, это все зависит от необходимости, мы это знаем по себе. Как бы человек не чувствовал себя усталым, все эти наши ощущения, всего лишь желание получать. Это даже не относится к телу, это понятие духовное, все, что мы ощущаем. И если бы тело на самом деле увидело бы то, что оно очень устало, но чувствует какую-то настоящую выгодную цель и такое соответствующую компенсацию, то человек встал бы и побежал. То есть все зависит от того, насколько мы увеличиваем важность того, что мы можем постичь. Так вот, только над этим надо работать. Не так уж и много у нас, по сути, всего, что нужно делать. Только одно. Важность цели по отношению ко всем остальным помехам. Важность их отменяет, и они тогда не чувствуются, отпадают, исчезают. Все помехи. И мы видим, что тогда они и появились только для того, чтобы нас запутать. Исключительно только для этого поднимают важность цели. А то, что было до этого важно, что что-то не устраивается, не получается, мы видим, что все отлетает, падает. Потому что все это искусственно, все эти помехи не настоящие. Они существуют только относительно важности. Если важности я достиг, в них не больше нет необходимости, они просто исчезают, меняются. Поэтому человек должен только над этим работать, постоянно увеличивать Творца и важность его постижения в своих глазах. И это решение абсолютно для всего, что нам предстоит. Не совсем из статьи, поэтому так, это моя реакция. Есть вопросы? Понятно все.
3: Как это, что необходимое каждый раз меняется у человека?
2: Необходимое постоянно меняется, поэтому человек должен все время менять, прояснять свое отношение к Творцу, исходя из желаний в душе. Допустим, у человека теоретически 620 желаний или органов в душе, и тогда каждый из органов или каждое из желаний нужно определить самое важное, чтобы оно наполнилось Творцом, его присутствием, ощущениями. И поэтому я постоянно в соответствии с этим чувствую разные помехи и в разных ситуациях, в разных видах связи. И пока мы еще не знаем, как правильно выделить какое-то свое свойство или какую-то часть своей души, что пробуждаются именно такие вопросы и такие-то проблемы, ведь у каждого есть свое, есть что-то общее для всех и частное для каждого. Но это причина в том, что всякий раз это появляется, меняется, еще и повторяется.
3: Я хочу сказать с точки зрения группы. Допустим, мы видим в группе, что есть один, который очень любит работать на кухне, а кто-то другой очень-очень любит там что-то писать, а еще один, который очень любит наводить порядок. Свидетельствует ли это в чем-то о свойстве Творца, которое раскрывается в нем, о мере его необходимости? Есть ли у него энергия работать там, именно там, или это просто животное начало?
2: Не знаю, что сказать. Внешняя работа как-то может себя выразить относительно его группы, отношения духовного пути, будь то кухня или работа с товарищами, да, в сплочении группы или в написании. Свидетельствует ли это о чем-то? Да, это где-то свидетельствует о виде души, но совершенно не говорит о том, это душа высокая или низкая, или если кто-то, кто тянется к написанию, к текстам, то значит, он ближе к духовному. Лучший подход, чем тот, кто, например, работает на кухне. Вовсе нет. Допустим, Бальшем Тов, самый великий каббалист со времен Ари в европейской части. Среди ашкеназов нет более великого в те времена. Вплоть до Бальсулама не было. То есть от Ари и до Бальсулама самый великий человек — это Бальшем Тов. И он не написал ни одного слова. Он жил среди людей, он объяснял, обучал, собирал группы. И вообще ничего не писал. Все, что мы от него знаем, это от его учеников. Они услышали, каждый записал то, что услышал. А он сам, и ему приписывается все книги, все, что пришло от великих каббалистов, адморов. Они стали каббалистами. И это все только какая-то малая часть от того, что он сказал. А сам он вообще ничего не писал. И такие примеры были еще много.
3: Почему именно человек ощущает, что для него необходимо вносить вклад в группу именно таким образом, что это его путь, а не иначе, что это его средство?
2: Но это его внутренняя структура, внутренняя... Не знаю. Знаешь, часто астрологи делят людей или по знакам зодиака, или по там... Как-то 16 видов по характерам или как-то еще. И я не могу точно сказать. Ну, взором написано об этом по-разному, но это все равно не дает какой-то точной таблицы, чтобы можно было поделить души на такие-то, такие-то. Ну да, понятно, что можно, что есть какие-то виды, поскольку есть там 248 органов рамах, 365 жил шаса, и тогда все это на это можно поделить. У тебя есть много разных видов, как поделить на рош тохсов, и есть три линии и множество разных других подходов, но нет какого-то простого деления, какой-то таблицы. А пока этого нет, так и нет какого-то серьезного окончательного отношения к этому. Поэтому тут не могу ничего сказать. А то, что мне самому кажется, я даже не хочу говорить. Мне может показаться так или показаться по-другому, еще всякие изменения происходят. Не знаю. Но, разумеется, каждый, кто проходит свой путь и все его помехи. От того, что раскрывается его решимот, высший свет действует в единой форме для всех. И то, что каждый действует, реагирует иначе, чувствует по-другому. Все это соответствует с его решимот, выходящими для реализации. Но в общем и целом эти решимот, эти решимот представляют для нас они выражают нам душу, гуф души каждого. Но развитие не говорит.

0: раннем возрасте, на начальных ступенях, вообще не указывает на общую структуру, на уровне, да вообще ни на что. Ничего нельзя сказать тут, поэтому я и остерегаюсь здесь. Вдруг выдавать какие-то теории. А то, что пишут о разных типах душ и взоре, это непонятно, неясно. Надеемся, что когда-нибудь мы сможем написать таблицу. 600 тысяч душ, которые делятся еще на несколько миллиардов, и еще на несколько кругооборотов, и как это все происходит, и у нас будет полная картина, как потом все это складывается в одну клей. И почему у каждого был именно такой путь? Ну, это что-то такое, что даже не знаю, как это можно вообще охватить единым взглядом. Но это возможно в окончательном исправлении. Каждый это постигает это внутри, ведь это же его. И тогда он видит и чувствует, и ощущает полностью, до конца все это. Когда мы будем в окончательном исправлении, мы сможем сказать, можно ли все это не спустить до этого мира и как бы записать в каббала для начинающих. Ну да, это имеется в виду, что сказать начинающему. А то, что мы потом узнаем, так это понятно, конечно.
1: Хотел спросить, как можно бороться с отчаянием от усталости в работе?
0: Бороться с отчаянием и усталостью? Ну, как я уже говорил, нет ни отчаяния, ни усталости. Он пишет, например, о забывчивости и подобных понятиях. Нам кажется, что в нашем мире существуют такие естественные явления. Но это не естественное, не природное, это ангелы. Абсолютно все. Что ты ощущаешь как присутствие, какая-то сила, желание, мысли. Это ангел. Что такое ангел? Это особая сила, направленная на тебя свыше. Когда она появляется, она может появиться, может не появиться. Если появляется, ты ее можешь нейтрализовать, будто бы и не появлялась. Якобы. Когда она появляется, то есть появилась, но ты выше нее. Поэтому нет такого, что есть что-то в природе, но с этим ничего поделать нельзя. Всегда есть что делать, просто ты не способен, потому что у тебя нет килим. Так поработай над килим, и тогда ты сможешь. Мы видим, что у нас есть постоянные помехи, и отчаяние, и слабость, и бессмысленности, и путаницы, и дезориентации, хотя мы и слышим, и не слышим. Можешь написать 1000 раз на стене, вот как здесь написано. На стене 1000 раз важность группы. Ты просто не видишь. Глаза видят, а внутрь не входят. Так ведь? Это ангел. Вот. Это ангел, смотри, как он работает. Он не дает тебе взять что-то самое важное в действии. И только это останавливает от тебя, чтобы сейчас тут же войти в духовный мир. Он стоит на пути, ты с ним ничего поделать не можешь. Почему? Потому что ты не можешь войти в духовный мир, если ты просто, ну, не знаю, сломаешь ему глаза, уши, зубы, что-нибудь, как-то так ты его сдвинуть с места не сможешь. Подвинуть его можешь только, если ты объединишься с другими, потому что тогда ты приобретешь клей, а без клея он тебе не даст войти. Он просто стоит на твоем пути и ждет, чтобы ты сделал клей. И как он подталкивает тебя сделать клей через разные такие подходы, через отчаяние, путаницу, забвение, слабость, критику. Да-да, все такое подобное. Он тебе показывает, над чем ты должен работать. Не над чем тебе не нужно работать, допустим, с самим отчаянием. Изменить

0: отчаяние ты можешь только с группой. Ты получаешь знаки, что-то снаружи. Если ты это пробиваешь, то с этим ты работаешь дальше. И выбора нет, он может тебе еще 1000 лет стоять на пути. Творец не уступит в таком. И не потому, что он упрямый, потому что у тебя нет кли. Если ты не сдвинешь этого ангела в том, в чем он мешает, это признак того, что ты не можешь почувствовать высший мир. А чем ты не достиг правильного кли? То, что он тебе дает противоположную форму тому кли, который ты должен постичь. Вместо отчаяния — подъем, вместо критики
1: — ценность.
0: Он тебе дает противоположные знаки. И если ты будешь действовать, нейтрализовывать их, исправлять их, тогда он исчезнет. Он подвинется, а ты пройдешь. А так он будет стоять у входа, пока ты не достигнешь кли. И время тут не работает. Нет времени в духовном. У нас могут пройти еще 1000000 лет. В духовном это не считается, что даже секунда прошла. Просто ты с места не сдвинулся за этот 1000000 материальных лет. Ну так и не сдвинулся. Вообще ничего не прошло. Просто чудо. Я помню, что я как-то сидел, ждал 3-4 часа к зубному врачу. Было что-то срочное, деваться было некуда. Ну, через 4, ну, как дела? Ну, заходи. Как будто бы я прождал 2-3 минуты. Я еще так удивился. То есть человек вообще не ощущал времени. Был такой интересный момент. Ты можешь сидеть, страдать, взрываться от ярости. Но тебе так, да, время пришло, заходи. Пока ты не достигнешь кли, то ты... Как вообще быть в духовном без кли? В каком темпе можно встряхивать группу? Как это сделать искусственно?
2: В каком темпе можно встряхивать группу искусственно? Это не искусственно. Любая вещь, которую мы делаем против желания, кажется нам искусственной. Это не искусственно. А так должно быть. Это понятно?
0: Но сколько времени? С какой частотой?
2: С какой частотой делать работу в группе?
0: Ну да, встряхивать группу с какой частотой?
2: Встряхивать группу, не останавливаясь, все время быть в этом. И просто не успокаиваться, пока вся группа не поднимется. Да.
0: В чем процесс приобретения кли?
2: Процесс приобретения кли — это процесс установления правильного отношения к духовному. Как я сейчас отношусь к духовному, как я представляю себе, что это? Как я направлен на это, насколько я готов оторваться от всего этого мира, чтобы прилепиться к нему, быть преданным ему. Это называется строить кли для духовного. Кли называется желание. Вот и все.
0: То есть относительно каждой помехи ты можешь...
2: Мы не можем работать против каждой приходящей помехи, работать против нее. Если я нахожусь в отчаянии, сейчас начну радоваться. Не могу, прекрасно, я могу сделать, если я искусственным образом начну танцевать и так далее. Но эти вещи, которые действуют в настоящий момент, но на самом деле продвижение только из группы, потому что в этом я приобретаю дополнительные кили, присоединяю к себе. Вот и все. Что, не получил ответ? Что? Что ты спросил еще раз?
0: Мы говорили, что перед нами стоит ангел, и каждый раз что-то проявляет свою сторону, как обратную сторону Ахурая.
2: Очень желательно так представлять себе, что это ангел, который тебе мешает, а не ты сам, потому что тогда это против ангела чужие силы, это по-настоящему чужие силы. Тогда как есть сила работать, мы забудем об этом. Он умнее нас, этот ангел, он запутает нас, и в конце концов тебе ничего не останется, кроме как работать с группой. Послушай, так это и будет.
0: Ну, вопрос такой, если это может продолжаться состояние бесконечное время, пока человек не...
2: Представь себе самое хорошее состояние, в котором бы ты хотел быть, и влияй на группу так, чтобы вся группа этого захотела. Очень просто. Не нужно быть умником.
0: Спрашиваю, почему так это работает, что человек не может пройти состояние? Бывает, что состояние, которое проходит быстро, а бывает, которое нет. Почему так?
2: Почему человек не может пройти эти состояния? Потому что эти состояния — это он сам. И он сам не способен пройти эти состояния, которые являются им самим. А и для этого ему нужна посторонняя сила, которая его изменит. А посторонняя сила может быть или Творец, или группа. И группа — это та же сила Творца, только находится на том же уровне, что и человек. Все.
0: Что означает в таких состояниях работать группа?
2: В этих состояниях работать с группой, в каком состоянии я хочу быть, так я должен видеть группу, что она находится в этом состоянии. Я должен привести ее в такое состояние. Тогда и я получу от группы то же состояние. Если мы партнеры в каком-то деле, да? Тогда, если я буду думать и заботиться, чтобы все стали богатыми, а мы партнеры, тогда я буду богатым. Так здесь это условие, что если ты думаешь о себе, ты не станешь богатым, а если думаешь о них, то станешь. Ну. Почему? Потому что тогда ты приобретаешь эти келим. Их богатство тоже приобретаешь, и с этим входишь в духовное.
0: Если слабость, усталость, объединяюсь с кем-то еще, который тоже находится в состоянии слабости и усталости, что я от этого выигрываю?
2: Что ты выиграешь от того, если я нахожусь в усталости и слабости, в отчаянии? Ну и, скажем, я вижу кого-то, что он тоже находится в том же состоянии в усталости, слабости и отчаянии. Чем мне это поможет? Это поможет мне тем, что я могу повлиять на его усталость, слабость и отчаяние, пробудить его, я способен. В игре неважно как.
0: То, что я не буду думать о себе?
2: А на себя ты не можешь воздействовать, не можешь, на него можешь. Есть люди, которые все время кричат на группу, ну, давай двигаться, делать что-то, да? Он хорошо умеет это делать, но постепенно успокоился. На себя нет, но на других. Ну, командир. Так это хорошо, пользоваться этим свойством хорошо. А потом от него ты получишь. У нас в нашем эгоизме есть все данные, чтобы воздействовать на другого, именно с эгоистической стороны. А обратно это уже воздействует на меня. То, что я на себе не способен сделать именно через эгоизм, да, это особая очень возможность. Что просто так, нет у тебя никакой возможности сделать что-то с собой. Только такое воздействие побочное, селективное, когда ты контролируешь это. Это очень особенная вещь. Именно для этого произошло разбиение килим. Потому что этим ты приобретаешь отличие между собой и другими. На границе между частями души есть 600 тысяч душ, так на границах этих душ, по-настоящему на срезах между этими ячейками, на этих срезах ты находишь новые особенности, из которых строится твое духовное тело, которое называется Адам. Не на самих, не из самих душ, а из развлечения обвинения с ним. На границах между ними, это как мы находим не от голода, и когда мы полностью голодные, не состояние, когда мы наполнены всем. Нет, не в этом наслаждение. Наслаждение есть посередине. Я внутри голоден, а на языке у меня уже что-то вкусное. Ты знаешь, на границе между светом и тьмой, там это все развлечения, они посередине. Поэтому разделение души и соединение в таком виде — это строит новое кли, которое Творец не сотворил. Эти развлечения ты собираешь из всех соединений со всеми остальными душами. Из этого приходит новое кли, которого раньше совсем не было. Оно строится из границ каждой души и соединения между ними.
0: Чем это служит человеку? Как он может себя все время чувствовать в ощущении опасности?
2: Чувствовать себя в месте опасности человек может только, если ему говорят, что это так. Как я могу это знать?
0: Вот на работе, дома мне всегда нужен какой-то свет, прожектор, что-то понятное.
2: Это только группа, только кто-то со стороны. Не бывает иначе, человек не ощущает.
0: Если группа не чувствует?
2: Если группа не чувствует, нужно поменять группу. Или ищи что-то снаружи, или измени то, в чем ты находишься. Нет здесь выбора, иначе жаль времени. Да.
0: Вопрос. Вот вы говорите, что, в принципе, главное — это приобретение хисарона относительно келим. И все через какое-то воздействие на группу. И если я сейчас в каком-то состоянии и вообще не в духовном постижении?
2: Нет, не говорится о постижении. Группа должна быть, в общем, группа людей, у которых есть направление к цели. Не то, чтобы они в точности знали, что это, и что они уже находятся в постижении, и что они в воодушевлении. Но в целом, как они собираются вместе на учебу, на разные действия, как они посвящают свое свободное время этому, насколько они способны. В целом, есть у них это называется группой, которую я должен проверить, могу ли я с ней продвигаться. Если я могу сдвинуть эту группу, да. Если нет, может быть, эту группу, которую невозможно сдвинуть, тогда нужно уходить, тогда нужно по-настоящему уйти. Может быть, взять несколько людей из этой группы и выйти наружу, чтобы они сами сидели в доме престарелых, а мы будем продвигаться дальше.
0: Но вот в такой группе может ли быть какое-то направление, даже если как бы ты не можешь сориентироваться?
2: Нет, нет, группа, которая в таком направлении, с ней нечего делать, совсем нет. Но только если я прихожу к ним и начинаю учить их, и они принимают это послание и готовы реализовать его, и реализовать все, что требуется, согласно нашим книгам, что без этого ты можешь принести еще 1000 учений всяких методик. Я говорю, что они принимают методику, принимают цель, готовы идти, то то есть они становятся группой, как я сказал раньше. Скажем, сейчас они вообще ничто. Тогда это может быть. Но пока они не станут такой группой, мне нечего к ним относиться, как лист, с которыми ты можешь идти дальше.
0: На ту же тему вопрос. Как это меня влияет? Ну, скажем, пример взять отца.
2: Как воздействуют на меня разные люди, которые находятся рядом со мной и не относятся к моей духовной цели, они воздействуют на меня плохо. И в зависимости от того, насколько я ценю цель по сравнению со всем остальным, тогда я могу не быть подвержен их влиянию. Я прихожу к маме: «Ой-ой-ой, ты не смеешь, ты не спишь, не отдыхаешь, как же ты работаешь, это не в порядке, посмотри на себя». Ну, прекрати уже, сколько лет. Но тогда я сижу, и я все-таки она уже состарилась, ей уже больше 80. Тогда я так, что я могу сделать? Это не влияет на меня, ничего не поделаешь. Она говорит, а я тоже в своем. Она это знает, но каждый... Сейчас есть группа, которая более агрессивная. Может быть, тогда я отдаляюсь от них. Я им не обязан ничем. Маме я обязан, папе.
0: Отец, мать, хороший товарищ.
2: Но он не товарищ. Мои товарищи с того момента, как я соединил себя с какой-то целью, только тот, кто связан с этой целью, называется товарищем. Товарищ — это уже связь, соединение, объединение. Если ты, ну, ты знаешь, я скажу тебе, приехали из того же города, где я жил в России, множество людей, они были и здесь, я иногда приглашал их. Нет у меня с ними никакой связи. Есть люди, если у меня близкие, по-настоящему близкие, что они находятся в стране уже 10-15 лет. Я их не видел. Ты знаешь, я их не видел. Ну, мама звонит мне и говорит: ты должен позвонить какой-то тете там. Тогда я звоню, передаю привет. Это раз в несколько лет. Может быть, что произойдет. Почему? Это просто... Это не находится в поле моего зрения. Тогда почему? Как я могу быть соединен с кем-то, кто вообще не касается моих дел? Я говорю вам из жизни, не просто так. Я именно тебе рассказываю обо всех этих глупостях. Все зависит от твоего желания. Не будет у тебя вопросов, наоборот. Будет у тебя вопрос, как я их вообще оставлю, не смотрю на них. Вдруг вспомнил о какой-то дорогой тете через 5 лет. Ну, да. Ну.
0: Я это хорошо понимаю. Я, может, заострю вопрос. Допустим, у кого-то есть хиссарон. Неважно, где он находится. И у него есть какой-то хиссарон, какой-то душевный. Я чувствую этот хиссарон и хочу помочь человеку из того, что хочу ему отдать что-то.
2: У кого-то есть хиссарон, и ты хочешь помочь ему?
0: Как это на меня повлияет? Когда я хочу наполнить чей-то хиссарон? Как влияет на то, где я нахожусь?
2: Я тебя просто не понимаю, откуда у тебя приходит это желание помочь кому? Что это? Скорая помощь, как это называется? Служба экстренной помощи, душевной помощи. Какие товарищи, семья? Я говорю тебе, что не может у тебя товарищей в семье, в твоем поле зрения, если перед тобой важная цель. Послушай меня, не делай нам этих упражнений. Ты не настолько человек, который идет сделать кому-то что-то хорошее. А что интересно тебя, ты делаешь, неинтересно не делаешь. Ты как мы, ты не ангел. Так все зависит от желания, все эти вопросы не вопросы. Хочется мне помочь. Ты знаешь это. Хочется мне заработать на нем, тогда я иду помогать. Кто помогает другому?
0: Но я по-настоящему хочу отдать, помочь.
2: А у меня, давай, у меня нет ответа на глупости, я тебе скажу. Вся группа, которая вне этого направления, просто не существует. Весь мир для меня не существует.
0: Но
2: мы именно тем, что я продвигаюсь к цели, пробуждая на себя высший свет, через меня он распространяется на весь мир. И это помощь, а все остальное — изъян. Чем ты поможешь? Мы видим, наше национальное страхование портит все население, наши тюрьмы портят всех тех, кто там сидит, становится еще хуже. Это по-настоящему школа для преступников или для террористов, в зависимости от того, кто там сидит. Я не понимаю, где ты видел, что хорошее и красивое отношение просто так к обществу действует на пользу ему? Где ты видел? Потому что твое хорошее отношение называется давать им, а давать — это всегда изъян, чтобы ты только знал. Если это в отношении эгоизма, тогда ты строишь все возможные профсоюзы, которые потом из тебя же выжимают, ты строишь все эти группы ортодоксов, которые потом тебя выжимают. С чего вдруг приходит к желанию получать — получить? Это против общего закона природы. Желанию получать нельзя получать. Если ты так делаешь, даешь ему наполнение, ты его портишь, ты опускаешь его еще хуже в клипот, ты причиняешь зло миру. Как ты можешь? Возьми ребенка, начни давать ему все. Что с ним будет? Ты разрушаешь его, по-настоящему убиваешь. Но высшее управление действует правой и левой линией, чтобы направить человека и выстроить его, чтобы он знал, как пользоваться двумя силами в правильном уравновесии. Но просто так давать — нет такого. Это по-настоящему плохо. Просто так помогать — что значит просто помогать? Ладно. Это пройдет.
0: Да. Какое должно быть намерение во время утреннего урока и во время молитвы?
2: Во время молитвы, как пишет Бааль Сулам в предисловии к ТС на 155-м пункте, он должен направлять себя только на одно, что то, что он учит, он хочет это, он хочет находиться в этом, хочет, чтобы это раскрылось в нем, хочет знать, соединиться с тем, что он изучает. Он хочет, чтобы это повлияло. Если настолько тема далека, что он не воспринимает, что есть что-то, что все же происходит в его душе, тогда пусть думает, что это как лекарство. Я создал злое начало, создал Тору в приправу. Всякую плоть исцеляет, как написано, целитель сокрушенных сердцем, что это даст мне то, что мне нужно. Это придет как лекарство. Спасение.
0: Как это делать?
2: Как не забывать во время учебы об этом? Это, дружище, если ты страдаешь, тогда ты не забываешь. Прости меня, если приходят к нам, не дай Бог, больные раком, они ни на секунду не забывают, что у них это есть. Они говорят только одно: дай мне с утра до вечера, каждую минуту, что мне нужно делать, каждую минуту. Я готов. И точно он готов, он не забудет. Так это зависит от боли, от важности. Важность — это опять группа.
0: Вы говорили прежде, что если объединяешься с товарищами, можно войти в духовное, сделать клей и войти в духовное. И вопрос: если человек видит свою точку в товарище, как он, и товарища тоже подводит к действиям.
2: Действия простые. Делай по отношению к группе то, что ты хочешь, чтобы группа сделала тебе. В одном предложении. Смотри, о каком уровне мы говорим. О каких простых таких детских предложениях мы говорим? Если кто-то услышит снаружи, что они обсуждают, чем занимаются, послушай так просто со стороны, как бы на пленке, то услышишь, что это потому, что без внутреннего содержания это просто детский сад. Не делай ему то, что нехорошо тебе, а делай ему то, что будет тебе хорошо. Да, уважаемые.
0: Нет противоречия с понятием почитания отца и матери.
2: В Каббале у нас есть очень особое усилие человека. Ты спрашиваешь, какие у нас отношения с почитанием отца и матери, скажем, и еще остальными заповедями, или вообще человеческими отношениями. Не заповедями, что принято в каждом человеческом обществе. Каббала учит человека стоять перед Творцом. Есть Творец и есть Творение. И нет, кроме этого, ничего. Все включается внутрь человека. Он единственный стоит против Творца, единственного. И все эти развлечения — отец, мать, товарищи, соседи, жена, дети, государство, вся Вселенная, миры — все внутри человека в соединении с Творцом. И поэтому нет... Нет здесь во внутренней работе отношения ни к какому биологическому телу, даже которое породило тебя, и к близким, и к товарищам, и так далее. А только согласно Духу, только по объединению с Творцом делаются уже связи со всеми остальными частями творения, скажем так, потому что ты уже не смотришь на тела, смотришь на развлечения. Нет здесь ничего. А Бавыима — это уже более высшие парцуфы, чем я. Написано «оставить человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей». Тогда он уже находит новый хисарон каждый раз, с ним вместе он обращается к Творцу. То есть это иначе.
1: Саша, Кен?
2: Да. Саша, да.
0: По отношению к духовному человек должен пройти много помех. Что это за помехи?
3: На пути к духовному мы не проходим помехи. Мы проходим знаки, которые мы должны правильным образом собрать внутри, и это часть моего кли. Они кажутся мне противоположными, но без того, чтобы я взял их в правильной противоположной форме и вел бы в себя, я не могу просто идти. Это как если я должен был прийти к Махсому с какой-то корзинкой. Внутри этой корзинки есть всевозможные разные такие
4: продукты.
3: Хотел сказать что-то более красивое, может быть, в лесу собирают, скажем, грибы, разные растения. Так когда я иду по пути в это место, тогда мне дают все вещи, с которыми я обязан прийти, только в противоположной форме. То есть эти помехи — это не помехи. Они кажутся моему желанию получать как помехи. Но без них, если будет недоставать одной помехи, то я просто не смогу прийти. Это называется изъян души. Бывают такие вещи. Это уже особая вещь. Или это называется зародыш, который перестал развиваться, или упал, или выкидыш. То, что родилось мертвым, все такие в нашем мире случаи. И если не достает помехи, тогда это так и происходит. Помехи — это вещь дорогая.
4: По отношению к духовному тогда эти помехи должны быть такими большими, потому что духовное — это вообще нельзя сравнить с тем, что тогда, если вы думаете, что я должен пройти все это, где их силы взять?
3: Мы на пути к духовному обязаны пройти много помех. Эти помехи должны быть очень большими, видимо, потому что духовно это все-таки переход из мира в мир. Так помехи должны быть такой высокой стеной, и насколько возможно, как он описывает там, те, кто карабкается на гору, чем выше карабкаются, там еще более жестоко их оттуда избрасывают. Решение здесь простое. Помехи большие против желания, больше против желания получать. В глазах желания получать они кажутся тебе большими. В тот момент, когда ты переходишь с ними к желанию отдавать, они сразу исчезают. Они небольшие, тебе не нужно карабкаться на них, тебе не нужно против них так идти, ломать их. Ты не сможешь это сделать, своим желанием получать. Тебе нужно изменить угол зрения на них, принять их в противоположной форме, и тогда они падают. Написано, обрати на них внимание, они станут грудой костей, что-то такое. Очень просто, подход должен быть не такой, как они кажутся в желании получать, подход должен быть иной, со стороны, и тогда их по-настоящему нет, они исчезают. А так, это действительно кажется большим. Ты прав. Это хороший вопрос. Да.
4: То, что вы сейчас сказали, как человек делает это? Как будто он получает сейчас какую-то помеху, он должен объединить это с целью, посмотреть со стороны.
3: Если есть цель перед человеком, он должен идти, что называется, выше знания. Очень просто. Объединиться с высшей силой, желанием отдавать, с группой, которая ему поможет, немного подняться против этой помехи, подняться, не идти к ней, знаешь, перепрыгнуть через нее. Этот прыжок не забирает много сил, совсем нет. Это проблема психологическая, я бы сказал, это даже не духовная проблема. У нас это вообще не духовное. У нас, пока мы здесь... Это вообще не психология. Хорошо? Вспомнил. Да.
4: То, что вы сказали, меры безопасности, чтобы предотвратить выкидыш?
3: Меры безопасности, чтобы предотвратить выкидыш?
4: Работа выше знания.
3: Для того, чтобы предотвратить выкидыш, нужно прийти к врачу, провериться, делать все, что...
4: Духовный выкидыш.
3: Да-да. Делать все, что требует природа в соответствии с развивающимся зародышем. Ты сохраняешь зародыша, да? Ты не охраняешь мать, ты охраняешь зародыш. Развитие зародыша называется развитием духовного в тебе. Ты хочешь, чтобы это не упало, участвуй в духовном развитии. И все. В чем проблема выкидыша? Проблема выкидыша в том, что нет соответствия между телом женщины и развитием внутреннего тела. Что-то происходит между ними, пока он не становится куском мертвого мяса уже по отношению к ней. Тогда у нас это происходит. Когда человек не участвует в собственном развитии. Ну, будем учить.
4: Перейдем к следующей части урока — учеба между товарищами.

0: Строим духовное общество. Дорогие друзья, мы переходим сейчас к учебе между товарищами под руководством десятки Натании. Пожалуйста.
1: Доброе утро, товарищи. Десятка Натании рада представить следующую часть урока. Творец посылает нам каждое мгновение средства, чтобы работать с ним. И мы, с одной стороны, можем не относиться к этому, привыкнуть к этому состоянию, или видеть каждое состояние как обращение, прямое обращение Творца к нам. Мы попробуем выяснить на уроке, как правильно реагировать. В первом клипе Раф описывает нам наше поле работы, наше отношение к тому, что приходит это как... Это состояние опасное, и которое требует от нас реагирования.
0: Все зависит от того, как... Человек различает, что такое необходимость и что такое излишество. И между двумя этими различиями мы живем. И на самом деле между этими двумя различиями мы крутимся. Проблема в том, что перед нами есть условия. Эти условия мы получаем или как необходимые, или еще как излишество, что не необходимо. И тогда в соответствии с этим мы определяем, что нам нужно делать. Допустим, сейчас мне хорошо. Ничто на меня не давит. Я могу так существовать. То есть состояние такое удовлетворяет желание. Если я сейчас услышу, что это состояние на самом деле нехорошее, что оно мне не во благо, что я нахожусь, несмотря на то, что я ощущаю так в опасности, что я на самом деле могу потерять душу и так далее, теряю цель жизни, тогда я уже начну относиться к этому состоянию как к состоянию, обязывающему меня действовать. То есть я перевожу свои отношения из излишества в необходимость и в соответствии с этим действую. То есть свобода выбора человека всегда находится между тем, как принять текущее состояние, или оставить его как излишество. И всегда можно убежать, и для этого действуют клипоты, наше тело, окружающие условия, группа и все, что путает меня. Я устал. Все это, в общем-то, рисуется во мне как условия, которые посылают мне с небес, и я могу относиться к ним как к излишествам. То есть как к состоянию, удовлетворяющему желанию, что называется. Однако должно быть усилие, большое усилие в том, чтобы объяснить себе, что это состояние особенное, что я в опасности, и тогда, чтобы я относился к своей жизни так, что она обязывает меня к необходимым действиям. Все здесь, конечно, зависит от книг, их авторов, группы, товарищей, насколько дух, насколько огонь, который пылает в них, я впитаю, и что это будет обязывать меня по-настоящему изменить внутренние ощущения. Это не разум, это внутренние ощущения, где я нахожусь. Или в войне, в месте опасности, в чем-то, что по-настоящему вот-вот закончится, или что можно так сжигать время, проводить жизнь. И не страшно. Все так, и все устраивается. Все это снова и снова мы приходим только к одной точке. К важности цели. Только если ее мы увеличиваем, только этим мы можем по-настоящему спастись от этих помех.
1: Активный семинар. Как нам превратить каждое состояние, посланное нам Творцом, в чрезвычайное положение, которое обязывает нас действовать, а не соглашаться привыкнуть к нему и принять его как излишество? Как нам превратить каждое состояние, посланное нам Творцом, в чрезвычайное положение, которое обязывает нас действовать и не соглашаться, соглашаться привыкнуть к нему и принять как излишество?
2: Если
0: это происходит, происходит. Вопрос всегда в подготовке. Что я делаю до того, чтобы состояние

0: сжигалами не было необходимым.
1: Нужно постоянно работать с окружением, работать в десятке и создавать это необходимое в нашей работе, в нашей цели, чтобы она была такой крепкой и постоянной, непрерывной работой, чтобы поднялась над всеми вещами, которые вдруг раскрываются и посылаются нам свыше.
0: Как сказал Кольман, подготовка к участию в подготовке, как мы слышали, когда мы готовим себя. И вклад в учебу, вклад в группу, вклад в товарищей, наши старания. Просто готовим себя к каждому состоянию, чтобы у нас было правильное воспоминание, что помнить, как делать.
1: Да, у нас прежде всего есть утренний урок каждый день. Слава Богу. И он дает нам возможность впитать весь посыл Рава, притянуть свет, который может дать нам силы идти выше и быть в связи с Творцом. Когда после всего, что происходит со мной, стоит Творец, и все мои отношения между мной и Творцом, Он создал для меня весь этот мир. И я слышал сегодня, мы учили, что состояние, в котором я хочу быть, таким образом я должен относиться к товарищам и к группе. Я должен во время урока просить, чтобы товарищи были в этом состоянии, чтобы была возможность идти выше знания, то есть соединиться с Творцом выше всех помех, а не просто, как нам кажется, это в наших естественных чувствах.
0: Я думаю, что если мы не переходим к состоянию, где товарищ — это самое дорогое в реальности, то ничто другое не может удержать эту необходимость, эту потребность. Потому что у товарищей есть важность цели, и у товарищей есть сила возвеличить Творца во мне все время, но это зависит от того, насколько я нахожусь в любви к товарищам. Только это подготовка, это война, когда я готов умереть за товарищей, настолько, если мы не приходим к этому состоянию, то все остальное — это внешние рамки, которые как бы пока что удерживают нас в этой работе. Но это то, что пишет Бааль Сулам, что я вам дал распорядок, и самое важное — это слияние с товарищами. И в этом наша война. И тогда есть важность вклада, усилия, намерение к цели.
1: Да, то, что эгоизм нас размазывает постоянно. Нельзя с этим соглашаться. Потому что всегда нужно сказать, что ничего нет срочного, и мы уже много здесь находимся. Можно продолжать так всю жизнь. Нужно напоминать себе, в чем цель, чего мы хотим достичь и куда мы хотим прийти, чтобы что-то само не произойдет. Я думаю, что это как раз самое сильное — участвовать и реализовывать советы каббалистов. Это то, что нас ведет.
0: Он и завершил так клип, что, разумеется, все тут зависит от книг, авторов, группы товарищей, насколько есть в них дух, есть огонь горящий. И это я впитаю, это обяжет меня изменить внутренние ощущения. Это не разум, а внутренние ощущения, в котором я нахожусь. Помочь друг другу.
1: Мы сейчас произвели особое выяснение, как не привыкать к каждому состоянию, и получаем от Творца это как что-то...

0: чтобы он нас продвигал. Сейчас мы послушаем клип Рава, особый клип, и мы углубимся и попробуем понять, как мы меняем наш угол зрения. После того, как мы посмотрим к ним, мы выясним это между собой. Давайте посмотрим клип номер два.
1: По отношению к духовному, ты должен пройти столько помех, и это должны быть такие...
0: На пути к духовному мы не проходим помехи. Не проходим помех. Мы проходим знаки, которые мы должны правильным образом собрать внутри. Это часть моего кли. Они кажутся мне противоположными, но без того, чтобы я их взял и в правильной противоположной форме вел бы в себя, это я не могу просто идти. Если это как если я должен прийти к махсому с какой-то корзиной, внутри этой корзины есть разные... Как сказать? Продукты. Я не знаю продукты. Я хотел сказать что-то более красивое. Как в лесу собирают, скажем, грибы, разные там растения. Тогда, когда я иду по пути в это место, мне дают все эти вещи, с которыми я обязан прийти, только в противоположной форме. То есть эти помехи — это не помехи. Они кажутся моему желанию получать как помехи, но без них, если не буду доставать одной помехи, так я просто не смогу прийти. Это называется изъян в душе. Бывают такие вещи. Это уже особая вещь. Или это называется зародыш, который перестал развиваться, или упал, есть выкидыш, или то, что родилось мертвым. Есть всякое такое в этом мире. Если это не достает помехи, тогда это происходит. Так, мой дорогой, помехи — это вещь дорогая.
1: По отношению к духовному, тогда эти помехи должны быть такими большими, потому что духовное — это вообще нельзя сравнить с тем, что тогда, если вы думаете, что я должен пройти все это. Где взять силы?
0: Мы на пути к духовному обязаны пройти много помех. Эти помехи, как ты говоришь, должны быть очень большими, видимо, потому что духовное — это все-таки переход из мира в мир. Так, помехи должны быть такой высокой стеной, насколько возможно, более, как он описывает, там тех, кто карабкается на гору, чем выше карабкаются, там еще более жестоко их избрасывают. Решение здесь простое. Помехи большие против желания получать. В глазах желания получать они кажутся тебе большими. В тот момент, когда ты переходишь с ними к желанию отдавать, они сразу исчезают. Они небольшие, тебе не нужно карабкаться на них, тебе не нужно против них идти так и ломать их. Ты не сможешь это сделать в своем желании получать. Тебе нужно изменить угол зрения на них, принять их в противоположной форме. И тогда они падают. Написано, обрати на них внимание, они станут грудой костей. Что это такое? Очень просто. Подход должен быть не такой, как они кажутся в желании получать. Подход должен быть иной, со стороны. И тогда их по-настоящему нет. А так, это действительно кажется большим.
1: Друзья, мы сейчас услышали и видели клип, что все зависит от угла зрения нашего, как сказал Рав. Так давайте выясним сейчас на семинаре именно это. Вопрос для семинара. Как нам изменить угол зрения на помехи так, чтобы мы видели их как ценную вещь для продвижения. Как нам изменить угол зрения на помехи, так чтобы мы видели их как ценную вещь для продвижения? Дайте практические советы.
0: Да, то, что сказал Вадим, он сказал в начале клипа, что каждая помеха — это достояние. Если ты теряешь одну помеху, пропускаешь, то ты не можешь продвинуться в духовном вообще. То есть все дело в том, как он объяснил в конце клипа, нужно изменить угол зрения. И это можно сделать только в десятке. Никто из нас, как индивидуум, не может смотреть на свою жизнь со стороны, не может видеть все помехи, которые проходят с ним, внутренние, внешние, со стороны. Невозможно это сделать. Желание получать не дает это нам сделать. Желание получать — это наше ощущение сегодня. И для того, чтобы нам удалось посмотреть со стороны и судить с помощью желания отдавать, чтобы доставить наслаждение, это можно сделать только вместе с десяткой.
1: Да, как пишет Бальсалам, я рад грешникам, которые раскрываются. То есть наш путь, он как тренажерный зал. Там надо брать больше вес, и правильный взгляд — это через объединение, через группу, через объединение между нами. Это дает нам радость и возможность объединиться.
0: Да, это наш принцип в нашей работе. Он очень важно, чтобы он постоянно был с нами. Это так настолько важно, что мы постоянно напоминаем друг другу различными способами, чтобы эти помехи, они только для того, чтобы продвигать нас, и не нужно относиться к ним прямым образом. Это все важность цели. Нужно относиться к этому со стороны желания отдавать. Это желание важно. Тогда все эти вещи действительно исчезают. Все для того, чтобы мы увеличили важность цели над всем, что проявляется с нами в этой жизни.
1: Нужно также помнить всех, кто обучал нам этим вещам, кто дал нам эти советы. Это Рав, это Рабаш, это Бааль Сулам. Надо читать их статьи, которые все время нам напоминают об этой методике, этой форме, как нужно думать, как нужно стараться, как нужно усиливать это в нас, друг в друге, и проявлять прилежание на нашем пути.
0: Мы сегодня прочли в статье, что несмотря на то, что необходимо кли на каждой ступени и чувствовать хисарон, несмотря на это, человек не устремляется к кли, стремляется к свету, так мы построены. И я думаю, по крайней мере, что необходимо, хотя бы в данный момент, необходимо ощущение отключения боли. Я думаю, что темп зависит от отношения, от связи с товарищами. Насколько я связан, чем больше связан, больше есть сил у всех. Нужно смотреть на это так и не быть просто животным, наслаждаться, а нужно быть как человеком, и нужно насладить Творца. Есть силы быть выше этого. И также большими наслаждениями в нашей жизни они не видятся такими сильными. Допустим, первый раз что-то попробовал там. Это не требует нашего развития.
1: Да, иногда даже вопрос, как мне знать, что я иду к объединению с товарищами, как мне знать, что это нежелание получать. Есть помехи, которые заботятся о том, чтобы напоминать нам, что объединение — это, как Рав сказал Си, это не что-то... Помехи приходят, чтобы показать нам, что у нас есть направление, оно противоположно этим помехам.
0: Дорогие друзья, мы можем услышать этот урок еще и еще, каждый раз услышать советы, которые дает нам Рав. В следующем клипе Рав дает нам практические советы, как совладать.

0: глаза проходят мимо, внутрь не входит. Верно? Это ангел. Это ангел. Смотри, как он работает. Он не дает тебе ввести самую важную вещь в действие. Только это останавливает тебя от того, чтобы войти сейчас сразу в духовный мир. А он стоит на пути, и ты не можешь ничего с ним сделать. Почему? Потому что ты не можешь войти в духовный мир, если ты просто... ломаешь ему, не знаю что, глаза, уши, зубы. Ты не можешь сдвинуть его таким образом. Ты можешь сдвинуть его только при условии, если ты объединяешься с другими. Потому что этим ты приобретаешь кли. А без этого кли он не даст тебе войти. Он по-настоящему стоит на твоем пути и ждет, чтобы ты сделал это кли. И как он толкает тебя сделать кли? Через всякие такие вещи: отчаяние, забвение, путаницу, слабость, критику, неважно, самые разные вещи. Он показывает тебе, против чего ты должен работать. И не против чего ты не должен работать, скажем, против отчаяния, а что отчаяние ты можешь сломать иначе, только через группу. То есть он дает тебе некоторые знаки, что только через что-то снаружи, на чем ты будешь работать, ты ломаешь их, и тогда ты проходишь.
1: Мы, друзья, мы слышали, насколько практически одному невозможно бороться со всеми проблемами, которые посылает нам Творец прямым таким образом. И насколько мы практически нуждаемся в группе для того, чтобы воевать с этими ангелами. Проведем сейчас выяснение и выясним, как нам справиться с ангелами, которые стоят у входа в духовный мир и не дают нам войти. Как нам справиться с ангелами, которые стоят у входа в духовный мир и не дают нам войти?
2: Ну, за там фраут, конечно.
0: Это те самые помехи, видимо.
2: Вот там шумрим, вот там малахим.
0: Те самые стражники, ангелы.
2: Они
0: предназначены все, чтобы помочь нам и увеличить потребность духовному, предназначены помочь нам, чтобы усилить требования и просьбу в нашем кисароне, в нашей молитве к Творцу, к высшей силе, чтобы она помогла изменить природу, потому что это не в наших руках. И чтобы мы потребовали истинную награду, чтобы мы смотрели на них с точки зрения отдачи. Они предназначены для того, чтобы наладить нам правильное кли для входа в духовное. И так нужно к ним относиться как к помощи, а не как к препятствию.
1: Да, в продолжении того, что Алекс сказал, Рав направляет нас очень ясно. И говорит, что, собственно, этот ангел, тот, кто останавливает, он ждет, когда мы построим кли. Если мы соединяемся друг с другом, делаем это большое общее кли, только этого он ждет. Тогда он отходит в сторону и исчезает. Так нас Творец направляет с этими силами, ангелами, чтобы у нас появилось, мы создали большое общее кли, исправленное. И так мы проходим всех этих особых ангелов, которые ставит нам Творец. Все это для того, чтобы направить нас на совершенство цели.
0: Эти ангелы, эти силы, они направляют нас, собственно, на то, чтобы мы пришли к цели, как Шломи сказал, верно, что с одной стороны они как бы мешают нам, не дают нам условия, чтобы это было условием для работы в группе, чтобы вместе войти с группой, а не в одиночку войти. Всякие условия, которые дают нам эти силы, чтобы мы обрели первую правильную ступень. Как с товарищами мы изучаем

0: изучаем язык, а потом мы поднимемся на следующий этап говорить с Творцом. То есть эти силы не заботятся о том, чтобы мы не старались пройти нас сквозь первую ступеньку, вторую.
1: Поэтому мы делаем то, что написано нам делать. Соединяемся с товарищами, работаем через группу, через десятку, через других людей, которые хотят достичь духовного и Творца.
0: Я зачитаю со слов Рава: отчаяние ты можешь разбить только с помощью группы. Он дает тебе некоторые признаки, что только с помощью того, что ты будешь работать с чем-то снаружи, ты это сломаешь, и тогда ты проходишь.
1: Как справляться с этим? Молитва. Молитва тому, кто управляет всеми этими ангелами.
0: Да, объединение между товарищами, чтобы молитва была сильной, чтобы Творец ее услышал.
1: Дорогие друзья, мы коснулись немного такой темы, широкой темы. Можно сделать много очень семинаров, бесконечное количество. Мы собрали для вас. Мы дадим вам задание на день, в каждой помехе, которая возникает в течение дня, остановимся на мгновение и постараемся увидеть в ней обращение Творца, соединиться больше с десяткой и с Ним. Еще раз, наше задание на день, в каждой помехе, которая возникает в течение дня, остановимся на мгновение и постараемся увидеть в ней обращение Творца, соединиться больше с десяткой и с Ним. Лихаим хаверим хане барух. Большое спасибо.
0: Спасибо десятке Натании. Мы переходим к следующей части урока, а до этого вместе споем песню.

0: Друзья, перед тем, как мы перейдем к уроку с Рабашем, мы прочитаем короткий отрывок из урока, который мы сейчас слышали. Во время молитвы человек должен направлять себя только на одну вещь, что то, что он учит, он желает этого, он хочет быть в этом, он хочет, чтобы это раскрылось в нем. Он желает знать и объединиться с тем, что он изучает. Он хочет, чтобы это подействовало. Если эта тема настолько далека от него, что он не воспринимает, что есть здесь что-то, что все-таки происходит в его душе, так пусть он считает это, что это как лекарство. Я сотворил злое начало, я сотворил Тору приправой. И излечивает всякую плоть. Как написано, что это врач для разбитых сердца. И это даст мне то, что мне нужно, это придет как лекарство, как избавление. С этими словами давайте послушаем урок Тес с Рабашем. Мы читаем из второй части учения 10 сферот, пятая часть, 48 пункт.
1: И повторяется сначала. Посмотрите, страница 342 наверху. И не мати в ходе, мати в исоде, и не мати в малхут. А затем, после того, как очистилась, также и малхут, не мати в малхут. Повторяется сначала. Что повторяется сначала? Снова мать и в хохме, и в бине, и в хеседе, и в тиферет, и в ход, и в малхут. Мать и малхут. Уже есть мать и малхут. Повторяется сначала. Орпними. Объясняет нам он. Ибо в то время, когда не мати в кетере, поскольку очистились в нем пхинагимель и пхинабет в нем, и свет кетера, свет, который был в кли кетера, то есть который светил в гимель бет, возвратился к своему источнику, тогда прекращается сила власти кетера. Свет хохма властвовал над кли кетера, когда в нем была пхина гимель, но гимель уже очистилась, а против бет он не возражает. Почему? Потому что бет девьют есть в ступени, и спускается его остаток в хохму. Что это за остаток? Нужно сказать бет-алев. Если я говорю, что в кетере у него был гимель-бет, тогда в его ступени должно быть бет-алев. Посмотрим дальше. Не горит. У нас еще есть время. Я задаю другой вопрос. Мы учим, что в каждой ступени есть тамим и никудот. Тогда должно быть далит де гимель, гимель де бет, бет де бет и алиф де бет. А малхут он не говорит. Алиф бет это должно быть. О чем он говорит? О парцуфе Гальгальта. Это другой порядок. О самом себе он не говорит, о самом себе обязано быть всегда. Мы учим, что были таамим и нижние части, тох, внутренние части, и он говорит, а не объясняет, согласно парцуфу Гальгальта, оттуда он измеряет, поэтому здесь другое измерение. Получается теперь, парцуф Гальгальта Кетер был Далет Давьют, парцуф Аб Гимел Давид, Кли Кетера, а Парцуф Сак Бет Давид в Кли Кетера. И тогда спускается его остаток в Хохму, то есть Бет Алев, и получается, что Келим свечения Гар в Рош Тохсов семи нижних сферот Зарампина обретают свою власть, и это Хесед Тиферет Иод, а Малхут получает свое свойство Далит. Здесь, когда мы говорим «Мати в Кетере», хорошо, не «Мати в Кетере» уже очистился. Там, в мире Никудим, как я учу, что вышло на один рож, «Бедит Лапшут», второй рож, «Кетер Бедит Лапшут», третий рож, «Абавыима», Алиф Давиют. А здесь мы вообще не говорим о Рош, здесь мы говорим только о Гуф. Там он вообще не говорит о Гуф. Можно сказать, что из-за того, что это было малое свечение. Еще раз. Та, и там мы учим, что распространилось Бхина Таамим. Из Таамим распространились нижние части семи нижних сферот Аба Ваима. И они взяли Кли Клиды Саг, точно так же, как Саг берет Кли Аб, а берет Кли Гальгальта. Здесь мы не говорим о Рош. О чем он говорит? Как Гуф приходит к Кетеру. И это тоже трудно. Во-первых, если со стороны света мы учим, что Рош ничего Нижнего одевает Хагат Высшего, если так, как он говорит, Хесед Гура Тиферет, а не Келим Кетер де Гуф. Но ведь они облачают Рош, а не Гуф. И отсюда как будто видно, что он говорит о Гуф де Аб, который берет Кли, де, Кли Гуф де Гальгальта. По порядку света так не выходит. Также в Сак нужно сказать, что Гуф Аб, Гуф Аб, кто берет? Гуф Сак со стороны света, так мы не учим. Кто облачает Гуф Аб, Рош Сак? И это тоже отсутствует здесь. Это разъяснение. И это одно из самых трудных вещей. Рош де Аб, он вообще не обсуждает, о чем он говорит. Гуф де Гальгальта, который перешел в Аб. Какой Аб? В Рош де Аб или в Гуф де Аб? В то время, когда мати и не мати, тогда я вообще говорю о Гуф де Аб, который очищается, и не Рош де Аб. Рош де Аб не имеет зивуга по причине очищения. И я начинаю говорить от Рош де Гальгальта, где стоит свет Кетер под Малхут де Гальгальта. Войдем в детали. Он об этом не говорит. Возникает вопрос. Когда происходит внутреннее соударение битуш пневмаки в парцуфе Гальгальта? Я спрашиваю. Именно когда он спустился ниже табора или в то время, когда табор не хочет получать? Хорошо. Во время, когда табор не хочет получать. Если так, то то же самое я буду учить парцуфе саг. Во время, когда табор не хочет получать, будет соудрение внутреннего и окружающего света. Это одно. Еще одну стадию мы учим. То, что распространилось ниже табура. Что было распространением ниже табура? 10 сферот окончания, сиюма. Тогда он приходит и говорит такую новую вещь. Хотя это только ниже табур де саг, все же поскольку оно пришло наполнить нецах ход и сот де аг, оно само по себе, ступень сама по себе, само по себе, то, что ниже табура де саг, делится на полный парцуф, рош тох сов. Ниже табура называется рош тох, парцуф тиферет нецах од исот де аг, и ниже называется нецах од исот, парцуф тиферет нецах од исот и аг, и нецах од исот де саг. Если мы видим тут новую вещь, то есть соударение должно быть где? В табуре. Он не связан с тем, что распространяется ниже табура. А что распространяется ниже табора? Должно быть само по себе. И оно делится на рош тохсов. А где была парса? Между Ацелут и Брия. Именно в таборе парцуфа Тангидесак. Если так, то есть здесь две вещи. То, что я скажу, что ушло от табура и ниже, это я могу сказать из-за второго сокращения. Почему из-за второго сокращения? Потому что они распространились на все 10 сферот, и теперь 10 сферот не могут получать, так как они сократились. Поэтому свет был вынужден уйти полностью, и придет новый свет, который будет светить только в кли депаним, кли отдачи. Если так, я должен сказать, выше табора — это другое дело. Там было соударение внутреннего света и окружающего света. То, что я объяснял ниже табора, какое-то имеет отношение к окружающему свету. Тогда я скажу, это то, что он говорит. Второе сокращение вызвало уход света. Я не хочу говорить, нет. Здесь это две вещи, и одна не касается другой. Нужно начать страницу 341, первая колонка внизу, начало. А теперь выясним, если так, что мы сейчас закончили, на каком этапе не мати в Кетере, что было в Кетере, Гимелбет, тогда это очистилось, и остаток его спускается в кли хохмы. Получается теперь, что мати в хохме. А теперь выясним Захар и Накива, кли хохмы. Что это? Ваб Кетера был гимел, далит гимел, а хохма гимел бет. Но в саг, где в Кетере было гимел бет, что осталось в кли де хохма? Нужно сказать бет алиф. Посмотрим. Тогда он говорит так. А теперь выясним Захар Инкива Кли Хохмы. Зон. Захар Инкива в Кли Кетера совершают зивук и порождают Захар Инкиву в подобии себе. Захар происходит от формы Захара, то есть это свойство вак без гар. ибо Ахураим света Хохма расположенная под Малхут Дерошли Аб находится внизу по отношению к созданным в Гуфе. Поэтому в Захаре Кетера есть только Вак без Рош. И в силу этого также и в рожденном от него Захаре есть только Вак без Гар. Некева Кетера тоже наделяет своей формой родившуюся от нее Некеву, это свойство света Бины. Затем очищается кли Кетера и обращает свои по ним вниз, то есть очищается до пхины алиф и отдает три этих света в кли хухмы. А именно, Захар, то есть свойство вак хухмы, накива, то есть свойство света бины, и уровень пхины алиф являющимся светом хеста, включая в себя семь нижних сферот. И это происходит точно так же, как было выяснено в создании зон в Клибине в Парцуфе Аб. А все отличие состоит лишь в том, что здесь опустились ступени и все свойства света, которые были в Клибине де Аб, находятся тут в Кли Хохмы. А кли бины здесь включено в кли хохмы. Однако в бине остались также решимот зон со времени, когда она была в парцуфе Аб, до второго ухода света. Но они не проявляются, будучи равными в свойствах зон в кли хохмы, как упомянуто выше. Он говорит нам, что здесь, когда было мати в хохме, было как парцуфи Аб, когда была мать в бине. То есть мы учим в Парцуфе Аб, каков был порядок. В Кетере было Далит Гимель, а затем очистились Далит Гимель Кетера до Гимель Бет в Хохме. И это называется не мати в Кетере, и мати в Хохме. А затем мы учили, очистилась пхина дейтлапшут уровня в Гимел, которая была в кли Хохмы, и осталось решимо давьют уровня бет. А затем мы учили, что совершился зивук из решимо давьют уровня бет, и вышел уровень света и порождение от зивуга взяла кто? Бина. Получается, что зивук, который был сделан, что от зивука, который был уровень света на двух внутренних решимот в кли хохмы, спустился в кли бины, которая называется вак Захара, потому что говорят, что зиву, который делается в верхнем и спускается в нижний, называется вак, а также бина, как хафец хесед. Получается, что называется вак и называется захар со стороны света. И также мы учим, что в бине есть пхина накива из решемот, которые остались с ней от первого распространения, которая называется Гальгальта. И теперь у нее в бине, после того, как хохма очистилась от Гимель Дейт Лапшут до Бет Дейт Лапшут, есть второй зивук на внутренний решемот, и это уровень ступени взяла бина. Это один свет, он называется Захар Анакива, что это из облачения. И зачем очистилась кли хохмы от бет до алиф, и также дало бине. Теперь в бине есть три света. Вагда Захар, Гарда Никива, это решимо Бет Лейт Лапшут, и свет Пхины Алиф, который является биной и порожден для нее. Понятно это? Теперь в Парцуфе Сака, о котором мы говорим, что Гимель Бет не было в Кли Хохмы, как в Аб, а было в кли кетера де сак. Тогда он учит нас так. Делается зивук в кли кетера на гимельбет. Я не могу сказать, что гимель де итлапшут очистилась до бет, а затем делается зивук на двух внутренних решимот, как мы говорили в Парцуфе, Аб в кли хохмы, поскольку облачение, он спросил, почему мы не говорим, что далит кетера очищается перед гимель де авиют, а в хохме да, очищается облачением перед авиют. Он отвечает, поскольку у далит нет никакой авиют в ступени, вся его авиют только то, что он взял от гимель де авиют. Поэтому до того, как гимель де авиют очистится, далит не может очиститься. В отличие от гимель де лапшут, которая есть в кли хохмы, гимель де авиют есть в ступени, и более-менее она может очиститься. Согласно этому выходит, что в кли кетер де сак гимель де авиют нет в ступени, потому что вся его авиют продолжается только из того, что он получает от бет де авиют. Поэтому гимель де лапшут не может очиститься перед бет де авиют. Согласно этому выходит, что мы должны сказать, зивук, который делается в кли кетера, который уходит на уровень, не никакой разницы по сравнению с кли хохма. Там был зивук на двух внутренних решемот, а здесь на гимель бет. И согласно тому, что зивук, который был в кли де кетер на гимель бет, он уподобляет этому кли де хохма. И это не похоже на 100%. Далее. И затем он говорит, что дал кли хохмы этот свет, который называется Захар Накива. Как? Из гимель де тлапшут это Захар. Из бет де авиют это накива. Получается, что уровень света, который продолжается из кетера в хухму, сам по себе включает в себя Захар накива. Из гимель де лапшут и бет де авиют.
2: Бешам, беап,
1: А там, в Аб, он учит, что зивук, который отклонился, который был сделан в Клиде Хохма на двух внутренних решимот, он считает тут один уровень — Захар.
2: Перейдем
0: к следующей части урока.

0: Хаварим, אנחנו נשמע עכשיו שיחה.
1: Друзья, мы послушаем сейчас беседу
0: в пути,
1: слышать голос Творца в общем молчании десятки. Беседа, которая была неделю назад, 14 мая 26 года.
2: Рав, с чем вы выходите сегодня после сегодняшней встречи?
1: Я как раз думаю, что в целом поездка, выезд на встречу. Сама встреча были очень успешными. Больше, чем все предыдущие разы, когда мы были вместе.
2: Сейчас этот выезд. А что делает эту встречу успешной?
1: Да, успешная встреча.
2: А что делает ее успешной?
1: Каждый хотел беречь ее, эту встречу, и оберегать ее. И так получилось.
2: Я хотел спросить, есть моменты в десятке, когда мы сидим вместе в тишине, не разговариваем, не делаем лихая, просто тишина. Как преодолеть эту неловкость и войти внутрь, почувствовать себя в каком-то одном поле? И как правильно использовать эти моменты, моменты тишины в десятке?
1: Моменты тишины в десятке не нужно преодолевать, не нужно их подавлять, а только отменяться. Отменяться перед тишиной, которая есть в десятке. И тогда... читать, что сердце говорит тебе.
2: А что есть в нашей общей тишине?
1: В нашей общей тишине есть у нас возможность дополнить друг друга все вместе.
2: А наша естественная склонность говорить, читать, как будто разрушить тишину своим шумом.
1: Это может быть естественной склонностью, но это не то, что нам нужно.
2: Вы сидели с Рабашем в тишине? Были у вас такие моменты тишины?
1: Да, много раз.
2: И вы не чувствовали потребности нарушить тишину, спросить, как будто бы создать связь?
1: Да.
2: Так что правильно делать в такие моменты?
1: Я не знаю, что правильно делать. Я только знаю, что Рабаш... Рабаш очень уважал эти моменты тишины. И все.
2: А что особенного в тишине, когда человек находится так наедине с собой?
1: Ты находишься с самим собой. Не с товарищами, не с кем-то или с чем-то, а ты находишься с самим собой.
2: Вопрос, почему это хорошо? Если я сам с собой, значит, я со своим эгоизмом. А что мне разговаривать со своим эгоизмом? Если я слушаю другого, я уже делаю усилия, чтобы его услышать. Усилия, будто должен выйти из себя, быть с собой, это приятно, разговариваю со своим эгоизмом, хотя он и тащит меня в всякие места, но когда я начинаю слушать ближнего, здесь уже нужно усилие. Тогда что же особенного в том, что я с самим собой? Если я каббалист, нахожусь в постижении, это понятно. Но если я эгоист, нахожусь с собой, тогда как будто со своей помехой. Что в этом хорошего?
1: Не знаю. Не могу сказать тебе, что хорошего в том, что человек сидит один в тишине с самим собой.
2: Вы сказали раньше, что человек должен слушать голос, который пробуждается в его сердце.
1: Да.
2: Что это за голос, пробуждающийся в сердце? Это эгоизм пробуждается во мне или это голос с небес? Я не знаю.
1: Это голос Творца, пробуждающийся в человеке и зовущий человека приблизиться.
2: Так как вы различаете голос Творца и голос эгоизма, который тоже пробуждается? Разве эгоизм, желание получать, не подает свой голос?
1: Нет.
2: Нет. Я все еще не понял. Если я разговариваю с собой, сейчас сижу один в тишине, или даже с товарищами, каждый думает о чем-то. С кем я говорю? Это голос Творца или голос эгоизма?
1: Это твой голос.
2: Эгоизма. Эго.
1: Ну, может быть, и эго.
2: Так что есть три голоса: голос Творца, голос эгоизма и мой голос. Это сложно. Три голоса. Будь в тишине. Вопрос, можно ли обратиться к десятке и целенаправленно сказать им: возьмите на себя сейчас 15 минут, будь в тишине. Или товарищи могут...
1: Конечно, ты... Да, да, ты можешь.
2: Могу что?
1: Можешь порекомендовать им 15 минут быть в тишине.
2: Моим товарищам?
1: Да.
2: Не другой группе?
1: Нет.
2: Нет, я это спрашивал. Нам, потому что я тоже чувствую, что мы готовы к этому, можем сидеть, что-то сильное.
1: Да.
2: Тогда нам можно.
1: Тебе запрещено рекомендовать
2: это другим? Но другие десятки должны чувствовать, что им это нужно.
1: Тебе запрещено рекомендовать это другим?
2: Запрещено. И как мне различать, что я разговариваю не с помехой, а с Творцом? Есть какие-то критерии, есть рекомендация?
1: Подумай. Представь, что ты находишься в состоянии, которое он рисует, и тогда что с тобой происходит? Может быть, ты получаешь ответ изнутри? И тогда что ты ему отвечаешь?
2: То есть это все-таки нужно почувствовать.
1: Ну ладно. Это понятно. Но все-таки. Давайте несколько мгновений посидим в тишине в десятке, не говоря, не стараясь заполнить эту тишину. Каждый отменяется перед тишиной, которая между нами, и старается прислушиваться к своему сердцу сейчас. Проведем такой семинар в молчании. Что сердце говорит мне сейчас? В общей тишине, в общем молчании, в десятке. И как мы восполняем друг друга вместе.

0: חיים. שתי הודעות לסיום, חברים. אנחנו
1: два объявления в конце. Нам осталось меньше 10 дней до Конгресса, и мы получили обращение от различных десяток, которые просят еще немного помощи для того, чтобы создать тот или иной лайнап, который поможет им в течение встречи. Если есть десятка в мировом клею, у которой есть готовый лайнап для экскурсии, для трапезы, для какого-то особого урока в десятке, для выяснения, с которыми вы готовы поделиться с нами, то мы приглашаем послать нам ваш лайнап на Board World Clay, и мы сможем это опубликовать и помочь десяткам, которые нуждаются в помощи. Пожалуйста, присылайте нам
0: лайнапы.
1: И расписание на праздник Шавуот в четверг, с четверга на пятницу. Будет праздник Шавуот, мы быстро пройдемся по расписанию. В четверг, 21 мая, обычный урок, подготовка 2.40, потом до 5.20 утренний урок, с 12 до часа дневной урок и с 2.30 до 3.30 трапеза праздника Шавуот. И затем мы проводим подготовку к уроку в 10.15 вечера, 10.15 подготовка, которую подготовила израильская Кли, и с 10.30 до полпервого урок Лайла Декала, «Ночь невесты». В пятницу, 22 мая, подготовка к уроку с 7.45 до 8, потом урок с 8 до 10, с 10 до 11 молитва, она не транслируется, с 11 до 12 это утренняя трапеза Шавуот, с 15.05 после обеда до 5 это подготовка к уроку, с 5 до 6.30 дневной урок и с 6.30 до 7.30 праздничная трапеза, завершим песней. Третья трапеза Шавуот.

0: Хаварим икарим, бахелек аришон, нахну нилмад.
1: Дорогие друзья, на первой части мы будем изучать урок Рава от 16 октября 2002 года. Это второй урок из двух уроков на статью «Отличие милости от подарка». Вы можете найти это в трудах Рабаша, первый том, 300-я страница. Прочитаем вместе страницы, 303-й страницы, вторая колонка. До слов из этого примера мы видим, что когда человек находится в начале своего и до конца статьи. У нас 24 минуты, пожалуйста.
0: Увеаму, Йоцелану Кан, אנחנו ממשיכים לקרוא מהמאמר. ובאמור, יוצא לנו כאן, בעבודת השם, אגם שבתחילת עבודתו היה לו מרד...
2: Из этого примера мы видим, что когда человек находится в начале своего пути в работе на Творца, и у него была уверенность, ощущение силы, важности его занятий Торой, молитвами, видел красоту духовного мира и чувствовал важность своей работы на Творца. Но это еще не называется ощущением хиссарона, который Творец должен наполнить, чтобы слиться с Ним. Потому что ощущение страдания хиссарона от того, что он еще не достиг слияния с Творцом, человеком не ощущалось, так как не приложил достаточного количества усилий для этого, поскольку он находился только в начале своей работы. Но когда, наконец, пришло достаточное количество времени, человек уже приложил много усилий, но, несмотря на это, еще ощущает недостаток. Именно тогда начинает испытывать боль и страдания от того, что уже вложил много сил и все-таки не видит никакого продвижения в своей работе. И тогда приходят к нему различные мысли. Иногда он совсем теряет надежду достичь чего-либо, а иногда, наоборот, укрепляется в своей работе, но затем снова падает. Так происходит раз за разом до тех пор, пока не появится у него настоящее желание, достигнутое в результате этих подъемов и падений. Ведь эти подъемы и падения оставляют в человеке каждый раз ощущение боли и страдания от того, что он еще не удостоился слияния с Творцом. Когда человек приходит к такому состоянию, что его ощущение недостатка, желание достичь полной величины, это означает, что появилось в нем истинное желание. Тогда Творец наполняет его желание. А то, что человек ощущает сейчас, что удаляется от духовного, было задумано Творцом изначально, чтобы человек почувствовал боль и горечь страданий от отсутствия слияния с Творцом. Поэтому человек каждый раз должен видеть, насколько он продвигается вперед по созданию у себя настоящего желания. И величина этого недостатка определяется силой страданий, которые испытывает человек от того, что у него нет наполнения этого желания к слиянию с Творцом. Другими словами, чтобы все его стремления и помыслы были бы только с одной целью — доставить наслаждение Творцу. Но до того момента, как это ощущение недостатка, достатка достигнет своей полноты, невозможно, чтобы пришло его наполнение от Творца. Ведь известно, что со стороны Творца исходят только совершенные действия. Поэтому и ощущение хиссарона у человека тоже должно быть совершенным, то есть чтобы он ощущал недостаток и страдания от того, что ничего не имеет, нет ни Торы, ни работы, ни страха перед Творцом. Также в своих действиях человек учит Тору, выполняет заповеди, встает рано утром на учебу. И если бы то же самое выполняли бы другие, то они выглядели бы в его глазах совершенными праведниками. А он чувствует себя лишенным всего этого. Причина этого заключается в том, что человек желает удостоиться слияния с Творцом, а для этого у него должна быть только единственная мысль — выполнять все свои действия ради Творца. Но сейчас, пока он далек от этого, Поэтому он спрашивает себя, что я заработал, занимаясь Торой и заповедями, чтобы с их помощью достичь слияния с Творцом. Ведь я не вижу ни малейшего продвижения, и даже наоборот. Находим, что на самом деле такой человек не просит у Творца излишнего, а именно необходимого. То есть дать его душе немного возможности почувствовать духовный мир, не быть все время погруженным в собственный эгоизм. Поэтому такой человек ощущает себя лишенным духовного, в отличие от остальных людей, которые не ощущают себя удаленными от духовного. Наоборот, если у них есть, например, возможность молиться в миньяне, то это уже дает им ощущение собственного совершенства. И если такие люди после работы вдобавок к тому еще приходят учить главу из Торы, то, несомненно, ощущают себя в самом совершенном состоянии. Вследствие этого у них нет никаких требований к Творцу, чтобы помог им идти по пути духовной работы. А наоборот, они молят Творца, чтобы Он позволил им остаться в таком состоянии, так как они полностью довольны своей жизнью. Поэтому эти специалисты Торы, конечно, чувствуют себя лишенными, совершенными и восхваляют Творца за это, за то, что Он дал им ум и желание, и что нет у них участи легкомысленных людей. Вместе с тем, они также молятся Творцу, чтобы Он им помог выполнять заповеди, как они слышали, лишма ради Творца. Но это считается у них чем-то излишним. Ведь главное, что они учат Тору и выполняют заповеди, но им не хватает, им не хватает выполнения с намерением лишма. Но они признают, что надо выполнять заповеди лишма, но считают, что это не относится к ним, а только к особым людям. Выходит, что, несмотря

0: Это называется, что он просит подарок. Поэтому его просьба остается без ответа, так как подарки не просят, а они даются при условии, что дающий желает этого. Поэтому он спрашивает, почему же Творец не отвечает на его просьбу, ведь он весь день только и молится об этом подарке. Вследствие этого просящий делает вывод, что у Творца что-то не в порядке. Но Творец считает, что именно просящий не в порядке, так как он плачет, чтобы ему дали подарок. Ведь то, что, по его мнению, ему не хватает, на самом деле является излишком. Поэтому, если он исправит себя, то на самом деле будет просить необходимое, а это уже называется подаяние. И его дают по просьбе получающего. Как сказано, бедный просит. По мере необходимости того, что он просит, он больше получает. Это связано с рассказом Рабби Нехемии, который считал, что питаться мясом и пить вино — это необходимые условия, в отличие от других людей, которые считали это излишеством. Поэтому, когда ему предложили питаться только чечевицей, он умер.
1: Исходя из этого, поймем сейчас, почему человек, после того, как приложил большое количество усилий для достижения слияния с Творцом, в конечном счете ощущает, что стал еще хуже, чем был в начале своей работы по исправлению себя. То есть все его действия по исправлению себя не приносят ему никакого результата. И ответ на это заключается в том, что на самом деле такой человек продвинулся далеко вперед, но есть различие между продвижением к наслаждению свету и продвижению к желанию, к наслаждению кли. Это потому, что в природе человека заложено ставить важнее всего стремление к наслаждению свету. А то, в чем он не видит наслаждения, его просто не интересует. Ведь что дает ему наличие только сильного желания к наслаждению. По правилу, человек стремится только к тому, что приносит ему наслаждение. Поэтому, когда человек хочет узнать, насколько он продвинулся, то прежде всего он смотрит, насколько он близок к свету. Но на самом деле человек должен прежде всего смотреть, насколько он продвинулся к созданию себя желания к свету. Так как существует правило, не существует света без желания к нему. Это называется продвижением к созданию у себя ощущения недостатка света. Но в начале своей работы у человека не было ощущения этого недостатка, и он просто стремился к наслаждению. Это похоже, например, из обычной жизни людей. Например, когда потеряется у кого-то важная вещь, стоящая столько, сколько человек зарабатывает за один час работы. Если он зарабатывает, например, $8 в день, то меньше, чем за $1 в час не будет работать, а предпочтет отдыхать. Но если он потеряет какую-то вещь, то еще $1, то способен искать ее даже 2 часа, пока не зайдет, спрашивается. Пока не найдет. Спрашивается, почему он работает сейчас 1 час, чтобы заработать $0.5. И ответ заключается в том, что существует различие между еще не заработанным и потерей уже приобретенного. И потому то, что уже побывало в руках человека, но затем было потеряно, даже если это незначительная вещь, это уже стало важным для него, так как побывало в его руках. И наоборот. Если человек еще не успел заработать какую-то вещь, именно важную вещь, ему стоит приложить побольше усилий, иначе он предпочтет покой достижению этой вещи. И подобное этому можно сказать о человеке, у которого было желание слиться с Творцом, называемое еще незаработанное, и у него есть сомнение, что может быть и не

0: просто работает. Поэтому он идет и начинает работать, но это еще не называется настоящее желание, пригодное для получения наслаждения от Творца. Но если уже проработал несколько лет, это считается как потеря уже приобретенного, то есть потратил уже несколько лет работы и не заработал ничего, то именно такое ощущение недостатка и называется настоящим и рождает в человеке боль и страдания. Поэтому мы видим, что человек, приложив уже большое количество усилий, начинает считать, что еще немного и Творец поможет ему, и он удостоит слияние с ним. И таким образом человек продвигается в усилении ощущения страдания от отсутствия слияния с Творцом, так как приложил для этого уже много сил. И в той мере, в какой он увеличивает усилия, в той же мере он видит, насколько его тело сопротивляется этой работе на Творца. И в результате человек начинает понимать, что он нуждается в помощи Творца. Исходя из этого, считается, что такой человек не просит у Творца лишнее, а желает быть простым человеком, верящим в Творца, который называется «добрый и творящий добро». Поэтому человек желает восхвалять Творца и сказать ему в простых словах, без всяких высших постижений, «Благословен тот, по слову которого возник мир». Таким образом, благодаря Творца за то, что он его создал. Находим, что сейчас этот человек видит, что у него отсутствует стремление к Торе и к работе на Творца, которые были у него до того, как начал эту работу. Происходит это по двум причинам, являющимся, по сути, одной и той же. Принятие человеком на себя власти Торы и заповедей было построено на его желании получать все для себя, то есть на эгоизме. Поэтому его тело стремилось получить наслаждение, чувствуя, что в духовном есть еще большее наслаждение, чем оно ощущает сейчас. Другими словами, у его эгоизма будет чем себя наполнить, так как материальные наслаждения этого мира уже не дают ему удовлетворения в жизни. А теперь, когда он начинает работать на отдачу Творцу, его тело начинает сопротивляться этому. Ведь тело может прилагать усилия только там, где видит выгоду для себя. Но когда сейчас человеку указали выполнять Тору и заповеди, с помощью которых он сможет противостоять своему телу, не дав ему наслаждения за его усилия, то тело начинает сопротивляться ему. Поэтому весь заработок человека будет заключаться в том, что если удостоится, то сможет не дать телу награду за его усилия. Поэтому тело сопротивляется, и у человека нет силы работать на Творца. Но до того, как начал свою работу на Творца, тело было согласно прилагать усилия, так как предвкушало получать еще большее наслаждение, что существует в нашем мире. Поэтому у человека были силы работать, и не существовало никаких препятствий со стороны его тела, ожидающего получить для себя эти большие наслаждения. Но необходимо знать, что не существует большего наслаждения для тела, чем работа на Творца. И по этому поводу было сказано мудрецами, пусть занимается человек Торой заповедями, даже не ради Творца, ло лишма, потому что вследствие этого он придет к выполнению ради Творца, лишма. Поэтому в начале работы на Творца у человека все было хорошо. То есть он был вынужден обещать своему телу, что ни в коем случае не повредит его желанию все получать для себя, а даже наоборот. С помощью выполнения Торы и заповедей тело будет полностью довольно и получит огромное наслаждение, удовлетворяющее его желание получать, и будет ощущать себя самым счастливым в мире.
1: Микол бней гило. Машенкен.
0: Но после того, как человек начал работать на Творца и понял, что самое главное — это достичь слияния с Творцом, определяющегося все делать с целью только отдавать Творцу, то тело сразу же начинает сопротивляться этому. Но есть в этом сопротивлении огромная польза. С помощью него человек приобретает ощущение недостатка. В том, что он удален от Творца, и как следствие этого он испытывает боль и страдания. И в той мере, в какой он сожалеет об этом, в этой мере он все более нуждается в помощи Творца. И тогда человек видит, что он сам не в состоянии выйти из своего эгоизма, а только с помощью Творца. И это человек не может осознать своим умом, а может только почувствовать. Об этом сказано: если Творец не построит дом, напрасно трудится строящий его. Из этого следует, что человек должен верить, что все то, что произошло с ним и привело его в нынешнее состояние, было необходимо для того, чтобы он смог вознести настоящую молитву из глубины сердца. Но тогда приходит эгоизм человека и внушает ему обратное. Если была у человека возможность вознести молитву Творцу от всей души и от всего сердца, то есть всем разумом и чувствами, он понимает и ощущает сейчас, что только Творец может помочь ему, тогда приходит к нему его эгоизм и повергает его в отчаянии, как было уже сказано в примере с разведчиками. И тогда можно сказать, поскольку прямые пути Творца, праведники пойдут по ним, а грешники споткнутся на них. Из вышесказанного поймем, о чем спрашивали в начале, ненавидящий подарки будет жить. И это не означает, что человеку нельзя получать подарки, а означает, что он ненавидит получать их вследствие желания все отдавать только Творцу. Но человек вынужден получать подарки, потому что так желает Творец. И это называется «получать ради Творца». Тогда выходит, что такой человек не просит у Творца, чтобы дал ему излишнее, а просит о необходимом. И неважно, если относительно другого это называется излишками, ведь каждый работает, исходя из того, как он сам это ощущает, и ему нет никакого дела до другого. Но если Творец дает человеку подарок, то он принимает его ради Творца. Поэтому, если человек просит у Творца, чтобы он дал ему желание отдавать, то в зависимости от типа и характера человека у одного это определяется как излишнее, а у другого — как необходимое.
2: Что такое подарок, что такое подаяние, от кого получаем? В каком виде? Вся наша жизнь зависит от этого. Но прежде всего речь идет о наших усилиях, нашей обязанности друг перед другом и перед всем путем определить в сердце, что без этого, или то, что называется лучше смерть, чем такая жизнь, или не готовность так продолжать.
0: Да, в этом Рабаш проводит через все выяснения, что такое лучше умереть, чем так жить. Даже если мы молимся, пока человек не удостоит и не начнет изучать Тору лишма, но если это у них считается излишествами, а не необходимым, то есть даже если все намерения и отношения правильны, и все традиции правильны, если мы не будем по-настоящему в ощущении, что это необходимо для нас, придем на урок, и это не будет нас сжигать, что нет, но у нас необходимого, не будет ничего от этого, ничего.
2: Недостаточно желать духовного, желания отдавать, даже чтобы товарищи отдавали, даже если есть правильная намитва. Если это не до боли и не необходимость, как вы сказали уже, то значит, это все еще не то. Это все еще нельзя назвать необходимым. И подарок я не хочу получать, потому что это будет в получении, а не ради отдачи. Если же да, есть боль от ненаполнения, тогда приходишь к настоящей молитве.
0: Вывод. Нужно все время прилагать усилия, чтобы духовное стало необходимым, и нужно бояться, чтобы войти в состояние спячки или привычки, что у нас не будет это постоянно гореть, то, что называется духовным, и между нами все время укреплять этот хиссарон. Перейдем к уроку 16 октября 2002.
2: Мы прослушали вторую часть статьи «В чем отличие подаяния от подарка?». Все зависит от понимание человека, от того, как он понимает, в чем необходимость, что такое излишество, и как между двумя этими понятиями мы живем, и что, как мы их используем. Дело в том, что перед нами есть условия. Эти условия мы их принимаем или как необходимые, или как все еще как добавочное излишество, излишки, не необходимые. Опираясь на это, мы определяем, что делать. Допустим, сейчас нехорошо, ничто на меня не давит, я могу так продолжать существовать. То есть, ну, такое существование удовлетворительное. Если я сейчас услышу, что это состояние нехорошее, оно мне не во благо, и что есть некоторая опасность в нем оставаться, и могу даже потерять душу, ну и так далее. Теряю смысл жизни. То тогда начну относиться к такому состоянию, как к состоянию, вынуждающему меня действовать. То есть я меняю свое отношение как к излишкам, к тому, чтобы стало необходимым, в соответствии с этим начинаю действовать. То есть свобода выбора человека всегда находится между тем, как принять текущее состояние или оставить его как излишество. А это можно сделать всегда. Можно убегать, и клипот действует, и все наше тело реагирует на окружающие условия, и группа может сыграть, и тут меня все путает, и усталость. Все целиком представляется мне как условия, которые посылаются мне свыше, и я могу относиться ко всему этому как к излишествам, то есть к состоянию удовлетворительному, скажем так. Должно быть усилие, причем большие усилия, чтобы объяснить самому себе, что такое состояние, оно особое, и то, что есть опасность. Соответственно, чтобы я начал относиться к своей жизни как обязывающий меня к необходимым действиям. Разумеется, все зависит от книг и авторов от группы, от товарищей, насколько дух и пылающий в них огонь я могу впитать. И то, что это меня заставит по-настоящему поменять внутренние ощущения. Это не разум, это внутренние ощущения, где я нахожусь. Или это война, или место опасности. В чем-то, что по-настоящему вот-вот закончится. Или же можно так прожигать время, продолжать жизнь, ничего страшного. Все так живут, и все будет хорошо. То есть мы еще и еще раз приходим только к одной точке. Важность цели. И только если ее мы увеличиваем, только тогда мы можем по-настоящему избавиться от этих помех, которые нас путают и которые посылают нам знаки, ощущение усталости. Нет никакой усталости, это все зависит от необходимости, мы это знаем по себе. Как бы человек не чувствовал себя усталым, все эти наши ощущения, всего лишь желание получать. Это даже не относится к телу, это понятие духовное, все, что мы ощущаем. И если бы тело на самом деле увидело бы то, что оно очень устало, но чувствует какую-то настоящую выгодную цель и такую соответствующую компенсацию, то человек встал бы и побежал. То есть все зависит от того, насколько мы увеличиваем важность того, что мы можем постичь. Так вот, только над этим надо работать. Не так уж и много у нас, по сути, всего, что нужно делать. Только одно. Важность цели по отношению ко всем остальным помехам. Важность их отменяет, и они тогда не чувствуются, отпадают, исчезают. Все помехи. И мы видим, что тогда они и появились только для того, чтобы нас запутать. Исключительно только для этого поднимают важность цели. А то, что было до этого важно, что что-то не устраивается, не получается, мы видим, что все отлетает, падает. Потому что все это искусственно, все эти помехи не настоящие. Они существуют только относительно важности. Если важности я достиг, в них не больше нет необходимости, они просто исчезают, меняются. Поэтому человек должен только над этим работать, постоянно увеличивать Творца и важность его постижения в своих глазах. И это решение абсолютно для всего, что нам предстоит. Не совсем из статьи, поэтому так, это моя реакция. Есть вопросы? Понятно все.
0: Как это, что необходимое каждый раз меняется у человека?
2: Необходимое постоянно меняется, поэтому человек должен все время менять, прояснять свое отношение к Творцу, исходя из желаний в душе. Допустим, у человека теоретически 620 желаний или органов в душе, и тогда каждый из органов или каждое из желаний нужно определить самое важное, чтобы оно наполнилось Творцом, его присутствием, ощущениями. И поэтому я постоянно в соответствии с этим чувствую разные помехи. И в разных ситуациях, в разных видах связи. И пока мы еще не знаем, как правильно выделить какое-то свое свойство или какую-то часть своей души, что пробуждаются именно такие вопросы и такие-то проблемы, ведь у каждого есть свое, есть что-то общее для всех и частное для каждого. Но это причина в том, что всякий раз это появляется, меняется, еще и повторяется.
0: Я хочу сказать с точки зрения группы. Допустим, мы видим в группе, что есть один, который очень любит работать на кухне, а кто-то другой очень-очень любит там что-то писать, а еще один, который очень любит наводить порядок. Свидетельствует ли это в чем-то о свойстве Творца, которое раскрывается в нем, о мере его необходимости? Есть ли у него энергия работать там, именно там, или это просто животное начало?
2: Не знаю, что сказать. Внешняя работа как-то может себя выразить относительно его группы, отношения духовного пути, будь то кухня или работа с товарищами, да, в сплочении группы или в написании. Свидетельствует ли это о чем-то? Да, это где-то свидетельствует о виде души, но совершенно не говорит о том, это душа высокая или низкая, или если кто-то, кто тянется к написанию, к текстам, то значит он ближе к духовному. Лучший подход, чем тот, кто, например, работает на кухне. Вовсе нет. Допустим, Бальшем Тов, самый великий каббалист со времен Ари в европейской части. Среди ашкеназов нет более великого в те времена. Вплоть до Бальсулама не было. То есть от Ари и до Бальсулама самый великий человек — это Бальшем Тов. И он не написал ни одного слова. Он жил среди людей, он объяснял, обучал, собирал группы. И вообще ничего не писал. Все, что мы от него знаем, это от его учеников. Они услышали, каждый записал то, что услышал. А он сам, и ему приписывается все книги, все, что пришло от великих каббалистов, адморов. Они стали каббалистами. И это все только какая-то малая часть от того, что он сказал. А сам он вообще ничего не писал. И такие примеры были еще много.
0: Почему именно человек ощущает, что для него необходимо вносить вклад в группу именно таким образом, что это его путь, а не иначе, что это его средство?
2: Но это его внутренняя структура, внутренняя... Не знаю. Знаешь, часто астрологи делят людей или по знакам зодиака, или по там как-то 16 видов по характерам или как-то еще. И я не могу точно сказать. Ну, взором написано об этом по-разному, но это все равно не дает какой-то точной таблицы, чтобы можно было поделить души на такие-то, такие-то. Ну да, понятно, что можно, что есть какие-то виды, поскольку есть там 248 органов рамах, 365 жил, шаса, и тогда все это на это можно поделить. У тебя есть много разных видов, как поделить на рош тохсов, и есть три линии и множество разных других подходов, но нет какого-то простого деления, какой-то таблицы. А пока этого нет, так и нет какого-то серьезного окончательного отношения к этому. Поэтому тут не могу ничего сказать. А то, что мне самому кажется, я даже не хочу говорить. Мне может показаться так или показаться по-другому, еще всякие изменения происходят. Не знаю. Но, разумеется, каждый, кто проходит свой путь и все его помехи. От того, что раскрывается его решимот, высший свет действует в единой форме для всех. И то, что каждый действует, реагирует иначе, чувствует по-другому. Все это соответствует с его решимот, выходящими для реализации. Но в общем и целом эти решимот, они Эти решимот представляют для нас они выражают нам душу, гуф души каждого. Но развитие не говорит, ну, скажем так, не указывает в общем точно на характер или вид души. Ну, к примеру, в нашем мире, скажем, до 20-летнего возраста Эйнштейн был глупым, даже идиотом в школе, получил неудовлетворительные оценки, а потом стал гением, и тут все заговорили о нем. То есть, допустим, нечто подобное в духовном. То, что развитие души в раннем возрасте на начальных ступенях вообще не указывает на общую структуру, на уровне, да вообще ни на что. Ничего нельзя сказать тут, поэтому я и остерегаюсь здесь вдруг выдавать какие-то теории. А то, что пишут о разных типах душ и взоре, это непонятно, неясно. Надеемся, что когда-нибудь мы сможем написать таблицу. 600 тысяч душ, которые делятся еще на несколько миллиардов, и еще на несколько кругооборотов, и как это все происходит, и у нас будет полная картина, как потом все это складывается в одну клей. И почему у каждого был именно такой путь? Ну, это что-то такое, что даже не знаю, как это можно вообще охватить единым взглядом. Но это возможно. В окончательном исправлении каждый постигает это внутри, ведь это же его. И тогда он видит и чувствует, и ощущает полностью, до конца все это. Когда мы будем в окончательном исправлении, мы сможем сказать, можно ли все это не спустить до этого мира и как бы записать в Каббала для начинающих. Ну да, это имеется в виду, что сказать начинающему. А то, что мы потом узнаем, так это понятно, конечно.
0: Хотел спросить, как можно бороться с отчаянием от усталости в работе?
2: Бороться с отчаянием и усталостью? Ну, как я уже говорил, нет ни отчаяния, ни усталости. Он пишет, например, о забывчивости и подобных понятиях. Нам кажется, что в нашем мире существуют такие естественные явления. Но это не естественное, не природное, это ангелы. Абсолютно все. Что ты ощущаешь как присутствие, какая-то сила, желание, мысли. Это ангел. Что такое ангел? Это особая сила, направленная на тебя свыше. Когда она появляется, она может появиться, может не появиться. Если появляется, ты ее можешь нейтрализовать, будто бы и не появлялась. Якобы. Когда она появляется, то есть появилась, но ты выше нее. Поэтому нет такого, что есть что-то в природе, но с этим ничего поделать нельзя. Всегда есть что делать, просто ты не способен, потому что у тебя нет килим. Так поработай над килим, и тогда ты сможешь. Мы видим, что у нас есть постоянные помехи, и отчаяние, и слабость, и бессмысленности, и путаницы, и дезориентации, хотя мы и слышим, и не слышим. Можешь написать 1000 раз на стене, вот как здесь написано. На стене 1000 раз важность группы. Ты просто не видишь. Глаза видят, а внутрь не входят. Так ведь? Это ангел. Вот это ангел, смотри, как он работает. Он не дает тебе взять что-то самое важное в действии. И только это останавливает от тебя, чтобы сейчас тут же войти в духовный мир. Он стоит на пути, ты с ним ничего поделать не можешь. Почему? Потому что ты не можешь войти в духовный мир, если ты просто, ну, не знаю, сломаешь ему глаза, уши, зубы, что-нибудь. Как-то, так ты его сдвинуть с места не сможешь. Подвинуть его можешь только, если ты объединишься с другими. Потому что тогда ты приобретешь клей. А без клея он тебе не даст войти. Он просто стоит на твоем пути и ждет, чтобы ты сделал клей. И как он подталкивает тебя сделать клей? Через разные такие подходы, через отчаяние, путаницу, забвение, слабость, критику. Да-да, все такое подобное. Он тебе показывает, над чем ты должен работать. Не над чем тебе не нужно работать, допустим, с самим отчаянием. Изменить отчаяние ты можешь только с группой. Ты получаешь знаки, что-то снаружи. Если ты это пробиваешь, то с этим ты работаешь дальше. И выбора нет, он может тебе еще 1000 лет стоять на пути. Творец не уступит в таком. И не потому, что он упрямый, потому что у тебя нет кли. Если ты не сдвинешь этого ангела в том, в чем он мешает, это признак того, что ты не можешь почувствовать высший мир. А чем ты не достиг правильного кли? То, что он тебе дает противоположную форму тому кли, который ты должен постичь. Вместо отчаяния — подъем, вместо критики — ценность. Он тебе дает противоположные знаки. И если ты будешь действовать, нейтрализовывать их, исправлять их, тогда он исчезнет. Он подвинется, а ты пройдешь. А так он будет стоять у входа, пока ты не достигнешь клея. И время тут не работает. Нет времени в духовном. У нас могут пройти еще 1000000 лет. В духовном это не считается, что даже секунда прошла. Просто ты с места не сдвинулся за этот 1000000 материальных лет. Ну так и не сдвинулся. Вообще ничего не прошло. Просто чудо. Я помню, что я как-то сидел, ждал 3-4 часа к зубному врачу. Было что-то срочное, деваться было некуда. Ну, через 4, ну, как дела? Ну, заходи. Как будто бы я прождал 2-3 минуты. Я еще так удивился. То есть человек вообще не ощущал времени. Был такой интересный момент. Ты можешь сидеть, страдать, взрываться от ярости. Но тебе так, да, время пришло, заходи. Пока ты не достигнешь клея, то ты... Как вообще быть в духовном без клея? В каком темпе можно встряхивать группу? Как это сделать искусственно?
0: В каком темпе можно встряхивать группу искусственно? Это не искусственно. Любая вещь, которую мы делаем против желания, кажется нам искусственной. Это не искусственно. А так должно быть. Это понятно?
2: Но сколько времени? С какой частотой?
0: С какой частотой делать работу в группе?
2: Ну да, встряхивать группу с какой частотой?
0: Встряхивать группу, не останавливаясь, все время быть в этом. И просто не успокаиваться, пока вся группа не поднимется. Да.
2: В чем процесс приобретения кли?
0: Процесс приобретения кли — это процесс установления правильного отношения к духовному. Как я сейчас отношусь к духовному, как я представляю себе, что это? как я направлен на это, насколько я готов оторваться от всего этого мира, чтобы прилепиться к нему, быть преданным ему. Это называется строить клей для духовного.

0: Кли называется желание. Вот и все.
1: То есть относительно каждой помехи ты можешь...
0: Мы не можем работать против каждой приходящей помехи, работать против нее. Если я нахожусь в отчаянии, сейчас начну радоваться. Не могу, прекрасно, я могу сделать, если я искусственным образом начну танцевать и так далее. Но эти вещи, которые действуют в настоящий момент, но на самом деле продвижение только из группы, потому что в этом я приобретаю дополнительные кили, присоединяю к себе, вот и все. Что, не получил ответ? Что? Что ты спросил еще раз?
1: Мы говорили, что перед нами стоит ангел, и каждый раз что-то проявляет свою сторону, как обратную сторону Ахурая.
0: Очень желательно так представлять себе, что это ангел, который тебе мешает, а не ты сам, потому что тогда это против ангела чужие силы, это по-настоящему чужие силы. Тогда как есть сила работать, мы забудем об этом. Он умнее нас, этот ангел, он запутает нас, и в конце концов тебе ничего не останется, кроме как работать с группой. Послушай, так это и будет.
1: Ну, вопрос такой, если это... может продолжаться состояние бесконечное время, пока человек не...
0: Представь себе самое хорошее состояние, в котором бы ты хотел быть, и влияй на группу так, чтобы вся группа этого захотела. Очень просто. Не нужно быть умником.
1: Спрашиваю, почему так это работает, что человек не может пройти состояние? Бывает, что состояние, которое проходит быстро, а бывает, которое нет. Почему так?
0: Почему человек не может пройти эти состояния? Потому что эти состояния — это он сам. И он сам не способен пройти эти состояния, которые являются им самим. А и для этого ему нужна посторонняя сила, которая его изменит. А посторонняя сила может быть или Творец, или группа. И группа — это та же сила Творца, только находится на том же уровне, что и человек. Все.
1: Что означает в таких состояниях работать группа?
0: В этих состояниях работать с группой, в каком состоянии я хочу быть, так я должен видеть группу, что она находится в этом состоянии. Я должен привести ее в такое состояние. Тогда и я получу от группы то же состояние. Если мы партнеры в каком-то деле, да? Тогда, если я буду думать и заботиться, чтобы все стали богатыми, а мы партнеры, тогда я буду богатым. Так здесь это условие, что если ты думаешь о себе, ты не станешь богатым, а если думаешь о них, то станешь. Ну. Почему? Потому что тогда ты приобретаешь эти килим. Их богатство тоже приобретаешь, и с этим входишь в духовное.
1: Если слабость, усталость, объединяюсь с кем-то еще, который тоже находится в состоянии слабости и усталости, что я от этого выигрываю?
0: Что ты выиграешь от того, если я нахожусь в усталости и слабости, в отчаянии? Ну и скажем, я вижу кого-то, что он тоже находится в том же состоянии в усталости, слабости и отчаянии. Чем мне это поможет? Это поможет мне тем, что я могу повлиять на его усталость, слабость и отчаяние, пробудить его, я способен. В игре не важно как.
1: То, что я не буду думать о себе?
0: А на себя ты не можешь воздействовать, не можешь, на него можешь. Есть люди, которые все время кричат на группу, ну, давай двигаться, делать что-то, да? Он хорошо умеет это делать, но постепенно успокоился. На себя нет, но на другие. Но командир. Так это хорошо, пользоваться этим свойством хорошо. А потом от него ты получишь.
2: Если оно бы эгоизм шилану,
0: У нас в нашем эгоизме есть все данные, чтобы воздействовать на другого, именно с эгоистической стороны. А обратно это уже воздействует на меня. То, что я на себе не способен сделать именно через эгоизм, да, это особая очень возможность. Что просто так, нет у тебя никакой возможности сделать что-то с собой. Только такое воздействие побочное, селективное, когда ты контролируешь это. Это очень особенная вещь. Именно для этого произошло разбиение килим. Потому что этим ты приобретаешь отличие между собой и другими. На границе между частями души есть 600 тысяч душ, так на границах этих душ, по-настоящему на срезах между этими ячейками, на этих срезах ты находишь новые особенности, из которых строится твое духовное тело, которое называется Адам. Не на самих, не из самих душ, а из развлечения, объединения с ним. На границах между ними, это как мы находим не от голода, и когда мы полностью голодные, не состояние, когда мы наполнены всем. Нет, не в этом наслаждение. Наслаждение есть посередине. Я внутри голоден, а на языке у меня уже что-то вкусное. Ты знаешь, на границе между светом и тьмой, там это все развлечения, они посередине. Поэтому разделение души и соединение в таком виде, это строит новое кли, которое Творец не сотворил. Эти развлечения ты собираешь из всех соединений со всеми остальными душами. Из этого приходит новое кли, которого раньше совсем не было. Оно строится из границ каждой души и соединения между ними.
1: Чем это служит человеку? Как он может себя все время чувствовать в ощущении опасности?
0: Чувствовать себя в месте опасности человек может только, если ему говорят, что это так. Как я могу это знать?
1: Вот на работе, дома мне всегда нужен какой-то свет, прожектор, что-то понятное.
0: Это только группа, только кто-то со стороны. Не бывает иначе, человек не ощущает.
1: Если группа не чувствует?
0: Если группа не чувствует, нужно поменять группу. Или ищи что-то снаружи, или измени то, в чем ты находишься. Нет здесь выбора, иначе жаль времени. Да.
1: Вопрос. Вот вы говорите, что, в принципе, главное — это приобретение хисарона относительно килим. И все через какое-то воздействие на группу. И если я сейчас в каком-то состоянии и вообще не в духовном постижении?
0: Нет, не говорится о постижении. Группа должна быть, в общем, группа людей, у которых есть направление к цели. Не то, чтобы они в точности знали, что это, и что они уже находятся в постижении, и что они в воодушевлении. Но в целом, как они собираются вместе на учебу, на разные действия, как они посвящают свое свободное время этому, насколько они способны. В целом, есть у них это называется группой, которую я должен проверить, могу ли я с ней продвигаться. Если я могу сдвинуть эту группу, да. Если нет, может быть, эту группу, которую невозможно сдвинуть, тогда нужно уходить, тогда нужно по-настоящему идти. Может быть, взять несколько людей из этой группы и выйти наружу, чтобы они сами сидели в доме престарелых, а мы будем продвигаться дальше.
1: Но вот в такой группе может ли быть какое-то направление, даже если как бы ты не можешь сориентироваться?
0: Нет, нет, группа, которая в таком направлении, с ней нечего делать, совсем нет. Но только если я прихожу к ним и начинаю учить их, и они принимают это послание и готовы реализовать его, и реализовать все, что требуется, согласно нашим книгам, что без этого ты можешь принести еще 1000 учений всяких методик. Я говорю, что они принимают методику, принимают цель, готовы идти. То есть они становятся группой, как я сказал раньше. Скажем, сейчас они вообще ничто. Тогда это может быть. Но пока они не станут такой группой, мне нечего к ним относиться как лист, с которыми ты можешь идти дальше.
1: На ту же тему вопрос. Как это меня влияет? Ну, скажем, пример взять отца.
0: Как воздействуют на меня разные люди, которые находятся рядом со мной и не относятся к моей духовной цели, они воздействуют на меня плохо. И в зависимости от того, насколько я ценю цель по сравнению со всем остальным, тогда я могу не быть подвержен их влиянию. Я прихожу к маме: «Ой-ой-ой, ты не смеешь, ты не спишь, не отдыхаешь, как же ты работаешь, это не в порядке, посмотри на себя». Ну, прекрасно. Прекрати уже, сколько лет. Но тогда я сижу, и я все-таки она уже состарилась, ей уже больше 80. Тогда я так, что я могу сделать? Это не влияет на меня, ничего не поделаешь. Она говорит, а я тоже в своем. Она это знает, но каждый... Сейчас есть группа, которая более агрессивная. Может быть, тогда я отдаляюсь от них. Я им не обязан ничем. Маме я обязан папе.
1: Отец, мать, хороший товарищ.
0: Он не товарищ. Мои товарищи с того момента, как я соединил себя с какой-то целью, только тот, кто связан с этой целью, называется товарищем. Товарищ — это уже связь, соединение, объединение. Если ты, ну, ты знаешь, я скажу тебе, приехали из того же города, где я жил в России, множество людей, они были и здесь, я иногда приглашал их. Нет у меня с ними никакой связи. Есть люди, если у меня близкие, по-настоящему близкие, что они находятся в стране уже 10-15 лет. Я их не видел. Ты знаешь, я их не видел. Ну, мама звонит мне и говорит: ты должен позвонить какой-то тете там. Тогда я звоню, передаю привет. Это раз в несколько лет. Может быть, что это произойдет. Почему? Это просто... Это не находится в поле моего зрения. Тогда почему? Как я могу быть соединен с кем-то, кто вообще не касается моих дел? Я говорю вам из жизни, не просто так. Я именно тебе рассказываю обо всех этих глупостях. Все зависит от твоего желания. Не будет у тебя вопросов, наоборот, будет у тебя вопрос, как я их вообще оставлю, не смотрю на них. Вдруг вспомнил о какой-то дорогой тете через 5 лет. Ну, да. Ну.
1: Я это хорошо понимаю. Я, может, заострю вопрос. Допустим, у кого-то есть хиссарон. Неважно, где он находится. И у него есть какой-то хиссарон, какой-то душевный. Я чувствую этот хиссарон и хочу помочь человеку из того, что хочу ему отдать что-то.
0: У кого-то есть хиссарон, и ты хочешь помочь ему?
1: Как это на меня повлияет? Когда я хочу наполнить чей-то хиссарон, как влияет на то, где я нахожусь?
0: Я тебя просто не понимаю, откуда у тебя приходит это желание помочь кому? Что это, скорая помощь, как это называется? Служба экстренной помощи, душевной помощи, какие товарищи, семья. Я говорю тебе, что не может у тебя товарищи в семье, в твоем поле зрения, если перед тобой важная цель. Послушай меня. И не делай нам этих упражнений. Ты не настолько человек, который идет сделать кому-то что-то хорошее. А что интересно тебя, ты делаешь, неинтересно не делаешь. Ты как мы, ты не ангел. Так все зависит от желания, и все эти вопросы не вопросы. Хочется мне помочь. Ты знаешь это. Хочется мне заработать на нем, тогда я иду помогать. Кто помогает другому?
1: Ну, я по-настоящему хочу отдать, помочь.
0: А у меня, давай, у меня нет ответа на глупости, я тебе скажу. Вся группа, которая вне этого направления, просто не существует. Весь мир для меня не существует.
1: Но мы же помогаем
0: именно тем, что я продвигаюсь к цели, пробуждая на себя высший свет, через меня он распространяется на весь мир, и это помощь, а все остальное — изъян. Чем ты поможешь? Мы видим, наше национальное страхование портит все население, наши тюрьмы портят всех тех, кто там сидит, становится еще хуже. Это по-настоящему школа для преступников или для террористов, в зависимости от того, кто там сидит. Я не понимаю, где ты видел, что хорошее и красивое отношение просто так к обществу действует на пользу ему? Где ты видел? Потому что твое хорошее отношение называется давать им, а давать — это всегда изъян, чтобы ты только знал. Если это в отношении эгоизма, тогда ты строишь все возможные профсоюзы, которые потом из тебя же выжимают, ты строишь все эти группы ортодоксов, которые потом тебя выжимают. С чего вдруг приходит к желанию получать — получить? Это против общего закона природы. Желанию получать нельзя получать. Если ты так делаешь, даешь ему наполнение, ты его портишь, ты опускаешь его еще хуже в клипот, ты причиняешь зло миру. Как ты можешь? Возьми ребенка, начни давать ему все. Что с ним будет? Ты разрушаешь его, по-настоящему убиваешь. Но высшее управление действует правой и левой линии, чтобы направить человека и выстроить его, чтобы он знал, как пользоваться двумя силами в правильном уравновесии. Но просто так давать — нет такого. Это по-настоящему плохо. Просто так помогать — что значит просто помогать? Ладно. Это пройдет.
1: Да. Какое должно быть намерение во время утреннего урока и во время молитвы?
0: Во время молитвы, как пишет Бааль Сулам в предисловии к ТС на 155-м пункте, он должен направлять себя только на одно, что то, что он учит, он хочет это, он хочет находиться в этом, хочет, чтобы это раскрылось в нем, хочет знать, соединиться с тем, что он изучает. Он хочет, чтобы это повлияло. Если настолько тема далека, что он не воспринимает, что есть что-то, что все же происходит в его душе, тогда пусть думает, что это как лекарство. Я создал злое начало, создал Тору в приправу. Всякую плоть исцеляет, как написано, целитель сокрушенных сердцем, что это даст мне то, что мне нужно. Это придет как лекарство. Спасение.
1: Как это делать?
0: Как не забывать во время учебы об этом? Это, дружище, если ты страдаешь, тогда ты не забываешь. Прости меня, если приходят к нам, не дай бог, больные раком, они ни на секунду не забывают, что у них это есть. Они говорят только одно: дай мне с утра до вечера, каждую минуту, что мне нужно делать, каждую минуту. Я готов. И точно он готов, он не забудет. Так это зависит от боли, от важности. Важность — это опять группа.
1: Вы говорили прежде, что если объединяешься с товарищами, можно войти в духовное, сделать клей и войти в духовное. И вопрос: если человек видит свою точку в товарище, как он, и товарища тоже подводит к действиям.
0: Действия простые. Делай по отношению к группе то, что ты хочешь, чтобы группа сделала тебе. в одном предложении.

0: понятием почитания отца и матери.
1: В Каббале у нас есть очень особое усилие человека. Ты спрашиваешь, какие у нас отношения с почитанием отца и матери, скажем, и еще остальными заповедями, или вообще человеческими отношениями, не заповедями, что принято в каждом человеческом обществе. Каббала учит человека стоять перед Творцом. Есть Творец и есть Творение. И нет, кроме этого, ничего. Все включается внутрь человека. Он единственный стоит против Творца, единственного. И все эти развлечения — отец, мать, товарищи, соседи, жена, дети, государство, вся Вселенная, миры — все внутри человека в соединении с Творцом. И поэтому нет... Нет здесь во внутренней работе отношения ни к какому биологическому телу, даже которое породило тебя, и к близким, и к товарищам, и так далее. А только согласно Духу, только по объединению с Творцом делаются уже связи со всеми остальными частями творения, скажем так, потому что ты уже не смотришь на тела, смотришь на развлечения. Нет здесь ничего. Абавыима — это уже более высшие парцуфы, чем я. Написано «оставить человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей». Тогда он уже находит новый хисарон каждый раз, с ним вместе он обращается к Творцу. То есть это иначе.
2: Саша, Кен.
1: Да. Саша, да.
0: По отношению к духовному человек должен пройти много помех. Что это за помехи?
3: На пути к духовному мы не проходим помехи. Мы не проходим помехи, мы проходим знаки, которые мы должны правильным образом собрать внутри, и это часть моего кли. Они кажутся мне противоположными, но без того, чтобы я взял их в правильной противоположной форме, вел бы в себя, я не могу просто идти. Это как если я должен был прийти к Махсому с какой-то корзинкой. Внутри этой корзинки есть всевозможные разные такие
1: продукты.
3: Продукты. Хотел сказать что-то более красивое. Может быть, в лесу собирают, скажем, грибы, разные растения. Так, когда я иду по пути в это место, тогда мне дают все вещи, с которыми я обязан прийти, только в противоположной форме. То есть эти помехи — это не помехи. Они кажутся моему желанию получать как помехи. Но без них, если будет недоставать одной помехи, то я просто не смогу прийти. Это называется изъян душе. Бывают такие вещи. Это уже особая вещь. Или это называется зародыш, который перестал развиваться, или упал, или выкидыш. Есть то, что родилось мертвым, все такие в нашем мире случаи. И если не достает помехи, тогда это так и происходит. Помехи — это вещь дорогая.
4: По отношению к духовному, тогда эти помехи должны быть такими большими, потому что духовное — это вообще нельзя сравнить с тем, что тогда, если вы думаете, что я должен пройти все это, где их силы взять?
3: Мы на пути к духовному обязаны пройти много помех. Эти помехи должны быть очень большими, видимо, потому что духовное — это все-таки переход из мира в мир. Так, помехи должны быть такой высокой стеной, и насколько возможно, как он описывает,

0: Там те, кто карабкается на гору, чем выше карабкаются, там еще более жестоко их оттуда и сбрасывают. Решение здесь простое. Помехи большие против желания больше против желания получать. В глазах желание получать, они кажутся тебе большими. В тот момент, когда ты переходишь с ними к желанию отдавать, они сразу исчезают. Они небольшие, тебе не нужно карабкаться на них, тебе не нужно против них так идти, ломать их. Ты не сможешь это сделать, своим желанием получать. Тебе нужно изменить угол зрения на них, принять их в противоположной форме, и тогда они падают. Написано, обрати на них внимание, они станут грудой костей, что-то такое. Очень просто, подход должен быть не такой, как они кажутся в желании получать, подход должен быть иной, со стороны, и тогда их по-настоящему нет, они исчезают. А так, это действительно кажется большим. Ты прав. Это хороший вопрос. Да.
1: То, что вы сейчас сказали, как человек делает это? Как будто он получает сейчас какую-то помеху, он должен объяснить это с целью, посмотреть со стороны.
0: Если есть цель перед человеком, он должен идти, что называется, выше знания. Очень просто. Объединиться с высшей силой, желанием отдавать, с группой, которая ему поможет, немного подняться против этой помехи, подняться, не идти к ней, знаешь, перепрыгнуть через нее. Этот прыжок не забирает много сил, совсем нет. Это проблема психологическая, я бы сказал, это даже не духовная проблема. У нас это вообще не духовное. У нас, пока мы здесь... Это вообще не психология. Хорошо? Вспомнил. Да.
1: То, что вы сказали, меры безопасности, чтобы предотвратить выкидыш?
0: Меры безопасности, чтобы предотвратить выкидыш?
1: Работа выше знания.
0: Для того, чтобы предотвратить выкидыш, нужно прийти к врачу, провериться, делать все, что...
1: Духовный выкидыш.
0: Да-да. Делать все, что требует природа в соответствии с развивающимся зародышем. Ты сохраняешь зародыша, да? Ты не сохраняешь, не охраняешь мать, ты охраняешь зародыш. Развитие зародыша называется развитием духовного в тебе. Ты хочешь, чтобы это не упало, а участвуй в духовном развитии. И все. В чем проблема выкидыша? Проблема выкидыша в том, что нет соответствия между телом женщины и развитием внутреннего тела. Что-то происходит между ними, пока он не становится куском мертвого мяса уже по отношению к ней. Тогда у нас это происходит. Происходит, когда человек не участвует в собственном развитии. Ну, будем учить.
1: Перейдем к следующей части урока «Учеба между товарищами».

0: Строим духовное общество. Дорогие друзья, мы переходим сейчас к учебе между товарищами под руководством десятки Натании. Пожалуйста.
1: Доброе утро, товарищи. Десятка Натании рада представить следующую часть урока. Творец посылает нам каждое мгновение средства, чтобы работать с ним. И мы, с одной стороны, можем не относиться к этому, привыкнуть к этому состоянию, или видеть каждое состояние как обращение, прямое обращение Творца к нам. Мы попробуем выяснить на уроке, как правильно реагировать. В первом клипе Раф описывает нам наше поле работы, наше отношение к тому, что приходит это как... Это состояние опасное, и которое требует от нас реагирования.
0: Все зависит от того, как... Человек различает, что такое необходимость и что такое излишество. И между двумя этими различиями мы живем. И на самом деле между этими двумя различиями мы крутимся. Проблема в том, что перед нами есть условия. Эти условия мы получаем или как необходимые, или еще как излишество, что не необходимо. И тогда в соответствии с этим мы определяем, что нам нужно делать. Допустим, сейчас мне хорошо. Ничто на меня не давит. Я могу так существовать. То есть состояние такое удовлетворяет желание. Если я сейчас услышу, что это состояние на самом деле нехорошее, что оно мне не во благо, что я нахожусь, несмотря на то, что я ощущаю так в опасности, что я на самом деле могу потерять душу и так далее, теряю цель жизни, тогда я уже начну относиться к этому состоянию как к состоянию, обязывающему меня действовать. То есть я перевожу свои отношения из излишества в необходимость, и в соответствии с этим действую. То есть свобода выбора человека всегда находится между тем, как принять текущее состояние, или оставить его как излишество. И всегда можно убежать, и для этого действуют клипоты, наше тело, окружающие условия, группа и все, что путает меня. Я устал. Все это, в общем-то, рисуется во мне как условия, которые посылают мне с небес, и я могу относиться к ним как к излишествам. То есть как к состоянию, удовлетворяющему желание, что называется. Однако должно быть усилие, большое усилие в том, чтобы объяснить себе, что это состояние особенное, что я в опасности, и тогда, чтобы я относился к своей жизни так, что она обязывает меня к необходимым действиям. Все здесь, конечно, зависит от книг, их авторов, группы, товарищей, насколько дух, насколько огонь, который пылает в них, я впитаю, и что это будет обязывать меня по-настоящему изменить внутреннее ощущение. Это не разум, это внутреннее ощущение, где я нахожусь. Или в войне, в месте опасности, в чем-то, что по-настоящему вот-вот закончится, или что можно так сжигать время, проводить жизнь. И не страшно. Все так, и все устраивается. Все это снова и снова мы приходим только к одной точке. К важности цели. Только если ее мы увеличиваем, только этим мы можем по-настоящему спастись от этих помех.
1: Активный семинар. Как нам превратить каждое состояние, посланное нам Творцом, в чрезвычайное положение, которое обязывает нас действовать, а не соглашаться привыкнуть к нему и принять его как излишество? Как нам превратить каждое состояние, посланное нам Творцом, в чрезвычайное положение, которое обязывает нас действовать и не соглашаться, соглашаться привыкнуть к нему и принять как излишество?
2: Если
0: это происходит, происходит. Вопрос всегда в подготовке. Что я делаю до того, чтобы состояние сжигало меня, было необходимым?
1: Нужно постоянно работать с окружением, работать в десятке и создавать это необходимое в нашей работе, в нашей цели, чтобы она была такой крепкой и постоянной, непрерывной работой, чтобы поднялась над всеми вещами, которые вдруг раскрываются и посылаются нам свыше.
0: Как сказал Кольман, подготовка, подготовка к участию в подготовке, как мы слышали, когда мы готовим себя. И вклад в учебу, вклад в группу, вклад в товарищей, наши старания. Просто готовим себя к каждому состоянию, чтобы у нас было правильное воспоминание, что помнить, как делать.
1: Да, у нас прежде всего есть утренний урок каждый день. Слава Богу. И он дает нам возможность впитать весь посыл Рава, протянуть свет, который может дать нам силы идти выше.

0: Звук исчез.
1: Во время молитвы, как пишет Баля Сулам, предисловие к Талмуде Сферот, в 155-м пункте нужно намереваться только на одно, чтобы то, что он изучает, он желал бы существовать в этом, пребывать в этом, чтобы это раскрылось ему. Он хочет, чтобы это воздействовал над ним. И если это такая удаленная тема, которую он пока не воспринимает, а далекая от его души, пускай тогда думает, что это будет как его лекарством, создал злое начало и приправа, которая излечивает его. Или врач врачует сердца разбитых, разбитые сердца написано. Это будет как буквально как избавление, спасение.
2: А как не забывать об этом?
1: Как об этом не забывать? Это, друг мой, если ты страдаешь от чего-то, от какого-то недуга, ты о нем и не забываешь. Знаешь, как бывает, что люди, которые больны раком, они ни на секунду об этом не забывают. С утра до ночи они вспоминают и помнят о том, что им нужно делать. Если, если есть какое-то излечение, они будут знать и думать об этом. Я готов. То есть это зависит от важности, от боли. Важность, она тоже возникает от окружения, от группы. Действия очень просты. Делай относительно окружения, относительно общества то, чтобы ты желал, чтобы они сделали тебе. Вот и все, одной фразой. Посмотри, как просто мы говорим, какие простые детские буквально фразы мы говорим тут. Кто-то послушает, о чем они там занимаются, обсуждают. Просто послушай себя нас со стороны. Потому что без внутреннего наполнения это просто детский сад. Не делай то, что плохо тебе, делай то, что хорошо тебе ему. И так далее.
2: Делай группе то, что ты хочешь, чтобы сделали тебе.
1: Да, это вся великая наука Каббала.
2: Как маленькие дети в детском саду, сядьте, держитесь за руки, считайтесь друг с другом, как мама учит, да? Именно в этих усилиях, на самом деле, желать находиться в этом месте, тогда происходит чудо.
1: Наверное. Как ты сказал?
2: Делай группе то, что ты хочешь, чтобы сделали тебе.
1: Да, вроде такая простая фраза. Постарайся, постарайся, потом увидишь, что ты пытаешься, но не получается. И тогда достигаешь молитвы. Тогда об этом тоже идет речь в нашей сегодняшней статье, которую мы будем читать. Стоит каждое слово впитать.
2: Итак, сегодня мы действительно продолжаем изучение статьи Рабаша. То, что мы начали читать сегодня, разница между милостыней и подарком. Первую часть мы читали вчера, и сегодня утром вторую часть. И Рабаш объясняет, что есть разница между милостыней и подарком. Милостыня — это просьба о чем-то необходимом, без чего я не могу существовать. И мне это нужно, поэтому я могу не стыдиться, не сделаю все, что это. Подарок, он, наоборот, приходит со стороны дающего. Я не могу попросить у кого-то: «Сеня, дай мне подарок». Я могу милостыню попросить, но здесь есть гораздо более глубокая, чем внешняя сторона.
1: Да, надо прийти к тому, чтобы это было сделано. Да, к этому стремиться. На предыдущем уроке, который ты преподавал с Акока, это уже было так написано там. Если просит Творца о пожертвовании, то есть то, что это ему будет необходимым, без чего бы у него не было смысла в жизни, то иначе бы он чувствовал себя, что он абсолютно оголен, и ничего у него нет. И тогда бы чувствовал, что нет никакой в нем искр правды. И все его Все его деяния тогда устроены на лжи.
2: Это сильно. Творец выжмет из нас все как следует, пока не останется ни капли для себя самого. Когда все сухо, и тогда он просит о спасении. Тогда что-то вырастет новое. Просьба, чтобы выросло из этого. Это красиво. Я хочу, чтобы мы прочитали первый отрывок первоисточника, который вы найдете в изучаемых материалах. Мы избрали материалы посередине. Это для переводчиков. Давайте почитаем, если у вас есть вопросы и относительно этого отрывка или вообще. Вы можете писать и в нашем чате Арвута, мы ответим на вопросы. Давайте вместе с Рабашем погрузимся в текст. А в работе Творца, хотя в начале его работы у него была энергия, уверенность и большая важность Торы, молитвы, потому что было у него тогда ощущение прелести, святости, когда он чувствовал, что работа Творца — очень важная вещь. Но это еще не называется хисароном, потребностью, чтобы Творец наполнил этот хисарон, который называется слияние с Творцом. Потому что свойство хисарона и боли, что у него нет слияния с Творцом, еще не чувствовалось в нем, потому что он еще не вложил силы в это, потому что только тогда он начинал работу. Тогда как? Когда прошло много времени, и он вложил силы и не видит наполнения своему хисарону, тогда начинает образовываться в нем страдание и боль от того, что он вложил силы и не видит никакого продвижения в своей работе. И тогда мысли начинают приходить одна за другой. Иногда искрами отчаяния, иногда он укрепляется, а затем снова он видит, что падает в свое состояние. И так повторяется по кругу, пока не собирается в нем настоящий хисарон. И этого он достиг с помощью усилий в подъемах и падениях. Когда от этих подъемов и падений остается у него каждый раз боль от того, что он еще не удостоился слияния с Творцом. И тогда, когда мир его усилия наполняется, и это называется кли, тогда приходит к нему наполнение со стороны Творца, поскольку у него есть сейчас настоящее кли. Получается, согласно этому, то, что он видит, что сейчас, после того, как прошло несколько лет на работу, и он отступал назад, это специально было сделано для того, чтобы он почувствовал боль от того, что нет у него слияния с Творцом. Согласно этому, получается, что каждый раз он обязан видеть, как он больше приближается к созданию кли, что и называется настоящим хисароном. И показатель величины или малости хисарона — это в мере страданий, которые он чувствует от того, что нет у него наполнения, которое здесь называется слиянием с Творцом, когда все его желание и стремление было только доставить наслаждение Творцу. И прежде чем завершился хисарон в качестве полноты его, невозможно, чтобы пришло наполнение в полноте. И известно, что сверху всегда приходит вещь совершенная. В таком случае и хисарон должен быть во всем совершенстве, то есть чтобы почувствовал боль и отсутствие от того, что нет у него ничего. То есть что он чувствует, что нет у него Торы, и нет у него работы, и не трепета пред небесами. Хотя и в отношении действий он занимается заповедями и изучает Тору, и встает рано утром, и делает легкие заповеди, как и серьезные, и другие люди, если бы делали то, что он делает, считались бы полными праведниками, но он себя чувствует опустошенным, потому что он хочет, чтобы удостоиться слияния с Творцом. А для этого у человека должна быть одна мысль, то есть чтобы все его действия были ради отдачи. И он видит, что это у него вне его. И в таком случае он говорит себе, в чем мой выигрыш, что я занимаюсь Торой, заповедями? Ведь весь мой расчет был, что я с помощью этого достигну слияния с Творцом. А к этому я не вижу, чтобы даже на немного приблизился, а все наоборот. В таком случае этот человек не просит излишеств, а просто насущного, чтобы было ему чем оживить свою душу небольшим количеством духовного, чтобы было у него, чтобы он не был погружен в любовь к себе. Ну что нам Рабаш здесь описывает, а?
1: Писают. Может, я прежде спрошу?
2: Давай.
1: Какие слова он тут использует чаще?
2: Больше негативом.
1: Боль и сарон.
2: Именно так.
1: Много раз повторяется слово «боль». 10-15 раз. Боль за то, что нет наполнения, потом боль за то, что не то я просил, не то следует просить, потом боль о том, что как прийти к слиянию с Творцом, и не получается у меня прийти к Нему. Боль от того, что выстраивается ложь, а не правда, пока не выстраивается истинная кли.
2: Да, это так. То есть причина боли, которую чувствует человек, изменяется все больше и больше, свет воздействует, это меняется. Человек прикладывает усилия, и в результате усилий он чувствует боль, чувствует разочарование от того, что он не получил то, что хотел, и ему раскрывают еще и еще. Каждый раз раскрывают. И человеку нельзя убегать от этих моментов, потому что чувствует страдание и боль. И спрашивает себя, почему я вообще в таком состоянии? Но если мы посмотрим с другого угла зрения, ему показывают истину, его истинную природу. Обрати внимание, какова твоя природа? И на это его направляют все больше, на правильное место.
1: В чем различие тогда между нашими товарищами и другими, которые удовлетворены там многим? Тоже та же боль, вот эти же вопросы. Мы зачастую спрашиваем, как выйти, как...
2: Вопросы наших семинаров.
1: Да, как выйти из этого ощущения, как соединиться, как возлюбить. Всегда там есть боль.
2: Верно, другие люди, которые изучают, только удовлетворены, чувствуют наполнение. И это опасность, когда я удовлетворяюсь, то как в кружке я нахожусь? Прекрасно. Вопрос, какова причина моей учебы, что за боль я ощущаю, потому что это меня направляет на работу вперед. Мы хотим послушать, как Рав говорит о величии цели, или перейдем к вопросам, а потом продолжим с клипом.
1: Если Алексей чуть-чуть переждет МАК-11, мы сейчас посмотрим клип. Алексей, согласен? Подождать после клипа. Все, отлично. Спасибо.
2: Но заранее он согласен. Так давайте посмотрим клип номер один, где Раф очень красиво объясняет, как мы должны работать только над одной точкой, важностью цели. Потом мы перейдем к вопросам, и нам в чате написали много вопросов. Клип номер один, и перейдем к вопросам. Пожалуйста.
1: Вновь мы приходим к тому, что к одной и той же точке, важности цели, только к ней. И только ее, если мы увеличиваем, за счет нее мы можем спастись от всех настигающих помех, которые путают нас, сбивают с цели, с толку, привносят ощущение мнимой усталости. Усталости не существует, это все вопрос необходимости. То, насколько он якобы устал, это всего лишь наше чувство, которое влечет желание получать. Это все не физические состояния, это духовные состояния, которые мы ощущаем. Если бы тело видело, даже исходя из самого уставшего своего состояния, чувствовал, что цель желанна ему, должной компенсации, то он бы встал и бежал к ней. То есть все зависит от того, насколько мы можем увеличить важность того, чего желаем достичь. И только над этим следует работать. По сути, у нас нет так уж много, кроме этого, чего стоило бы делать. Только это важность цели относительно всех остальных помех, чтобы отменить их, они бы были нечувственны, неощущаемы. Когда мы видим, что они, в принципе, возникали только для того, чтобы сбить нас с толку, и только мы поднимаем над нами выше важность цели, то, что нам казалось, ой, как же так, одно мешает другое, мы видим вдруг, как это все отпадает. Поскольку это все искусственные помехи, они существуют только как противовес важности. Если достиг важности, то в них уже отпадает какая-либо необходимость, они исчезают. Поэтому человек должен работать только над этим. Все время увеличивать Творца в важность его достижения, постижения в своих глазах. Это является решением для всего, чтобы не возникало на нашем пути. Ну что ж, начнем. Мак 11.
0: Дорогие учителя, мы с вами только что прочитали статью. Рабаш пишет.
1: Рабаш Кутевлену.
0: Поэтому человек каждый раз должен видеть, насколько он продвигается вперед по созданию у себя настоящего желания. И вопрос, а как вот это продвижение вперед он может видеть? Что за инструмент, каким он может это измерить, свое продвижение вперед?
3: Кадима, мата хошев.
1: Ты что думаешь?
2: Как я проверяю важность цели?
1: Прежде всего, я держу ее перед собой.
2: Да, в чем наша цель? Как учат нас каббалисты, не как мы пришли в науку каббала, пришли получать, это было нашей целью, наслаждение для себя.
1: Да, написано, что мы чувствуем себя хорошо, чувствуем, что продвинулись, это было начало.
2: А затем мы начинаем слушать Рава, первоисточники, товарищи, и постепенно нас начинают направлять, что если ты хочешь на самом деле получить благо, счастье, быть здоровым, ты должен стать подобным Творцу. Ну, что такое Творец? Я не знаю, как работать с этой силой. Говорят, на нашем уровне есть группа, не просто так вся группа, все человечество. Есть десятка групп, с которой я работаю. И там я начинаю действовать, как действует Творец. Он работает в отдаче, в любви, так я должен действовать относительно товарищей. И тогда здесь начинается очень много состояний, которые я прохожу в отношении с товарищами. И это наше место в внутренней работы, о которой мы говорим, в отношениях с товарищами. Все остальное, все, что есть, но не сейчас. И сейчас я все время должен быть направлен на эту цель, потому что она все время ускользает от меня. Почему? У меня есть эгоизм, желание получать, который только тянет к себе, и здесь начинается внутренняя борьба между увеличивать Творца или себя вместо Творца. И здесь я должен держаться за цель. Как? Отменяться, включаться в товарищей, следовать советам каббалистов. Сил нет, но товарищи это могут сделать. Если у меня может сила дать важность сеяния, обучать, делать всем, даже эгоистически. И это даже через игру, искусственно, даже лицемерно, да? Это в конечном счете возвращается ко мне. И потому что товарищи играют по отношению ко мне, и тогда окружение влияет на мои силы.
1: И ты сказал, что я должен любить товарищей, как они любят меня. Как эта фраза звучала?
2: Делай по отношению к группе то, что группа, то, что ты хочешь, чтобы группа сделала тебе.
1: Да, так вот, если у меня есть боль от того, что я стараюсь и не получается. Вопрос. Есть ли у меня боль такая, которая исходит от того, что я стараюсь прийти к любви к товарищам, не получается, когда я стараюсь увидеть за каждым товарищем, стоящим за ним Творца, видеть каждого товарища как некого ангела, который послан мне? Хочешь прийти к любви, люби его. Пришли ли мы к этому? Пришел ли я к этому состоянию? Все эти проверки на нашем пути все время присутствуют.
2: Верно. Каждую секунду человек должен себя проверять относительно цели и намерения. Это работа, которую человек должен все время делать, если он не уверен. Мы читали «Проверь свою боль, в чем она, что тебе говорят товарищи, то, что сказал Раф, я нахожусь в этом, реализовываю. Если нет, тогда я прошу в молитве быть в этом. Я все время нахожусь в стремлении к этому месту. Это желаемое состояние».
1: Держу ли я перед собой цель, или она все время убегает от меня? Вопрос, на сколько времени, несколько минут или на день, насколько быстро она от меня ускользает или нет, как я могу напомнить о ней себе и товарищам. Это все проверки.
2: Ты знаешь, есть много вопросов в чате, и вопросы от Зусу в Будапеште, я тебя спрошу. Насколько можно поделиться с товарищами с моим внутренним личным состоянием? Что я должен оставить во внутренней работе как свое, и чем я могу поделиться, получить совет, поговорить?
1: Мне можно и обязан я все время постоянно увеличивать духовную цель, поддерживать ее перед собой. От этого зависит все наше существование, существование всей нашей десятки. Если я не буду поддерживать перед собой цель, то не вопрос, к чему же мы хотим достичь, чего? Слияние с Творцом, Творца. Мы должны выстроить кли. И поэтому тут не просто могу, а обязан.
2: Спрашивает, могу ли я поделиться состоянием, которое прохожу, прошел разные состояния преодоления. Могу я рассказать, что происходит?
1: Все мои внутренние, частные взаимоотношения с Творцом стоит все-таки удержать в себе.
2: Да, в чем здесь проблема? Почему не поговорить?
1: Чтобы вдруг не опустить как-то, сказав что-то, что это может опустить что-то в товарище. Или все-таки так или иначе мы не забываем, ребята, мы находимся внутри нашего эгоизма. Не раз Раф нам напоминал, что об этом, поэтому есть дурной сглаз, знаете.
2: Понимаю, Рабаш также пишет, чтобы не раскрывать скрытое в сердце, то, что скрыто в сердце человека, и не должен говорить об этом И мы в конце проходим все состояния, все вместе. Что я могу дать пример товарищам и поговорить о важности цели, как Семён сказал?
1: Не просто должен, могу, а должен, обязан. Если нет, да, то это должен, называется, да, что товарищ. Я украл это от группы, выкрал. Это называется обкрадыванием. То, что я мог и не дал важность Творца. Другую возможность я как-то это упустил.
2: Это воровство. Ну, перейдем к English 1, пожалуйста.
3: Линден, мы тебя не слышим.
2: Линдон, мы тебя не слышим.
4: Hello, friends. Hello, world, Кли.
2: Здравствуйте, друзья, мировой Кли. Когда мы говорим о том, чтобы освободиться от любви к себе, хиссарон должен стать больше, более ярко выраженным, более широким. И когда мы пытаемся увеличить этот хиссарон, что мешает нам прийти, ну, по крайней мере, не к ненависти себе, но к критике своего состояния? Как я могу отличить работу в левой линии?
3: Okay.
2: Когда я контролирую себя неправильно.
1: Ну, что делаешь это, Линдон, не для того, чтобы была критика, не для того, чтобы прийти к злому началу. Я хочу прийти и раскрыть злое начало. Нет, это не так. Я приду к нему, но после того, как мы изучаем с вами, буду работать в правой линии, у меня нет такой цели прийти к злому началу. Есть цель — достичь подобия свойств Творца. Есть цель — подняться над эгоизмом. И тогда я приду к тому, как написано, что вначале все ощущается ложью, все эти маленькие части лжи соединяются в одну большую, тогда я ощущаю, что я обязан возрождаться, воскричать Творцу. Поскольку все, что я говорю, говорю от своего эгоизма, я не могу этого избежать, я должен нуждаюсь в Творце. И все мы, вся наша десятка. Тогда ты не хотел входить в эту самокритику. Ты не хотел, ты хотел наоборот. Ты хотел наоборот, ты хотел единство, но раскрыл правду. Тем самым.
2: Сунгуль из Германии 3 спрашивает, как человек может направить себя внутри, на самом деле, как он может различить, просит ли он милостыню или подарок? Ну, милостыня — это когда я на самом деле нуждаюсь в этом, когда нет у меня, когда это не нужно, как воздух. Мне это нужно, и тогда это на самом деле милостыня, подаяние, которое я прошу, потому что мне это нужно. Если мне это не нужно, это своего рода излишество, а мы хотим прийти к необходимому состоянию, такому, чтобы я доставлял наслаждение Творцу. Это мое необходимое, это единственная мысль, которая есть у меня. И любое действие, которое я выполняю, намерение доставить наслаждение Творцу, что бы я ни делал. И если у меня нет этого намерения, я занимаюсь излишествами. Я прошу другого, чтобы наполнило мое желание получать. Поэтому это необходимое. И это называется подаянием, милостью. И об этом спрашивает Сунгуль.
1: Сказал, что без этого нет у меня смысла, вкуса к жизни.
2: Именно так, как будто нет кислорода. Я как будто не дышу, я умер. Все. Это то, к чему мы хотим прийти. Это милостыня, а подарок? Я уже хочу получить что-то. Что значит получать подарок? Я что, требую подарок? Написано в статье. Ненавидящий подарки жить будет. И я даже отталкиваю этот подарок. Потом, в продолжении моей нашей работы, я готов принять подарок ради доставления наслаждения Творцу, потому что это сделает ему приятно, если я получу от него. Доставит ему наслаждение. И вопрос из Турции 10. Если стыд — это результат желания получать, как просить милостыню без стыда? А, так вот, если на самом деле человек приходит к состоянию, когда он не может дышать, ну, например, человек сейчас тонет, да? Он не просит сейчас ни супружеских отношений, ни хорошей зарплаты, что он кричит? «Спасите!» Даже без слов, даже движение руки необходимо. И здесь у человека нет стыда, если на самом деле говорится о насущном. Человек не делает расчетов, он преодолевает этот стыд.
1: Тот, кто не учится с нами, услышит нас, скажет, что о чем тут речь? Надо просто бежать от этого. Неужели мне нужна такая боль, такое ощущение недостатка, когда у меня не будет никакого смысла в этой жизни, и тогда только я смогу поднять какую-то молитву, кажется невозможным. Поэтому мы, когда это чувствуем, мы чувствуем определенное воодушевление, энтузиазм, у нас есть сила к этому.
2: Мы как бы с одной стороны должны различать две вещи, которые есть в нашем сердце.
1: Все убегают, а тут 12 раз написано слово «боль», «прийти к боли», «почувствовать кев и хисарон», «боль и хисарон».
2: Искать правильную боль и также не бояться этого, потому что мы говорим о желании получать, а оно как бы страдает от этого, да? Как Рафа говорил о Рабаше, да, пусть страдает, как бы показывая, пускай желание получать мое страдает, мой эгоизм, намерение ради получения. С другой стороны, вместе с этим я чувствую, что что-то новое мне раскрывается, есть в этом что-то новое в этой точке.
1: Или же я приближаюсь тем самым к выстроению правильного истинного кли. Об этом я до этого не думал, к этому прийти.
2: И тогда в этой боли есть что-то радующее, поднимающее, что я нахожусь там. Бааль Сулам пишет об этом в Шамате, о грустной мелодии, почему нам нравятся грустные мелодии. Когда ты вдруг слышишь грустную мелодию, ты чувствуешь ту боль, которая у тебя была, и ты знаешь, что уже преодолел ее, ты уже не в этом состоянии, сейчас ты рад. Поэтому у тебя есть какое-то успокоение в этом ощущении. Поэтому люди любят такие грустные мелодии, потому что пробуждают эту точку. Итак, женщина, Мак 83, вам слово, пожалуйста.
5: Добрый день. Вот уже начали сегодня говорить об этом, о подарке. Можно вот я зачитаю это последнее, второй, третий абзац. «Но человек вынужден получать подарки, потому что так желает Творец, и это называется получать ради Творца. Тогда выходит, что такой человек не просит у Творца, чтобы дал ему излишнее, а просит о необходимом. И неважно, если относительно другого это называется излишнее. Ведь каждый работает, исходя из того, как он сам это ощущает, и ему нет никакого дела до другого. Но если Творец дает человеку подарок, то он принимает его ради Творца». И вот что значит, что Творец дает подарок, и как его получить ради Творца?

0: איך לקבל מתנה, אבל מעט להשפיע נחת רוח
1: לבורא.
2: Как получить подарок ради доставления на пользование пользы?
3: Благодарение. Как нам получить подарок, как мы говорили, ради ощущения боли, когда нет смысла в этой жизни. Еще больше и больше просишь, позволь мне еще приблизиться к твоим свойствам, высшим свойствам, быть слитым с тобой. И тогда... Просим это и получаем уже в качестве подарка от Творца.
2: И уже чувственно проходишь эти этапы.
3: Да, мы не знаем когда, но это приходит как подарок от Творца, как написано, победили меня сыновья мои. То есть он делает тут некий переворот.
2: Переворот. Да, мы это видим на примере корня ветви, как мы учим в ТЭС. Творец все время дает нам прямой свет, наполняет клей. Тогда я получаю его и понимаю, как хорошо я хочу давать как-то. Это уже вторая стадия. И тогда я уже получаю наслаждение, да, для себя, и проходит здесь еще процесс, пока я не продолжаю это получать, и в результате этого начинаю наслаждаться и тем, что я как творец в своем состоянии и от наполнения. Я все хочу для себя в этом эгоистическом свинстве, которое открывается нам. И тогда я начинаю чувствовать стыд, насколько я обратен ему. Я не хочу получать подарок, этот хлеб стыда. И

0: которую мы постепенно проходим.
1: В результате все довольно просто, а еще проще говоря, свет существует в абсолютном покое, он сейчас там присутствует, находится, и над нас возложено только выстроение клей. Когда мы почувствуем этот свет.
0: Перейдем дальше к женщинам Алматы 1, пожалуйста.
2: Доброго дня всем, благодарим. Мы знаем выражение «хорошо, если бы человек молился весь день». И вот связано ли это с постоянным удержанием величия цели перед собой? И как сражаться с возникающим внутри сопротивлением к молитве?
3: Кен, замёт кашур.
1: Да, это действительно напрямую связано с тем, чтобы все время держать перед собой величие цели, поскольку мы не можем постоянно держать величие цели. На самом-то деле не можем. Мы все равно эгоисты, и поэтому мы это понимаем, и у нас от этого боль, и мы желаем буквально опять к этому вернуться, держать цель. Сколько только от этого зависит наша цель, ее достижение. Все это выстраивает для нас молитву. То есть мы каждый раз раскрываем в себе, что не способны. Не способны, не можем, поскольку требуем все для себя. Поскольку существует такая ложь внутри меня, и я хочу избежать ее, выйти, покинуть ее. И тогда мы постепенно приближаемся к истинной молитве. Молитве о том, чтобы постоянно просить увеличить цели.
0: Женщина Испания 1.
4: Gracias, queridos amigos. Ahora en preparación al Congreso, ¿cómo
0: Спасибо, дорогие друзья. Сейчас на подготовке к Конгрессу, как мы превращаем давление в впечатление и положительный хиссарон? Ну, прекрасно, у нас сейчас Конгресс, и не Конгресс, даже конец недели, это праздник Шавуот, мы будем читать очень особые отрывки. Это не только традиции. Говорится здесь о состояниях очень внутренних и чувственных. Я говорю, потому что вчера мы читали в десятке очень интересный документ из отрывков Шавуот. Это пробуждает сердце именно правильную точку. Чувствуется, что это как раз в это время нужно. И во-вторых, через полторы недели у нас начинается конгресс десяток. Это мероприятие, подобного которому не было в истории. Много десяток собираются в разных местах. Посмотрите, на всем земном шаре много-много маленьких точек, десяток, которые соединяются в одно общее сердце. Вместе мы все взаимосвязаны на совместных уроках и мероприятиях, и все прилагаем усилия. Просто как это прекрасно, что люди прикладывают усилия уподобиться Творцу, только быть в одной мысли, доставить ему наслаждение. И все это воодушевление, когда мы пробуждаемся к Конгрессу и встречаемся, нужно взять эту радость от собрания в правильное место. Что значит вспоминать в картине все время Творца? Как он смотрит, что мы собрались. Да, я как со своими детьми в детском саду. Они все время хотят, чтобы их видели. Смотри, как я с горочки съезжаю. Смотри, смотри, смотри. Я смотрю. Нет, ты смотришь телефон. Нет, нет, я с тобой, с тобой. Так все время вот так вот оторвать свой взгляд от Творца, где от десятки к Творцу.
1: Мне достаточно смотреть даже на Дуди, увидеть, как он так расцветает и дает силы. Но представьте себе этот конгресс, действительно. 800 десяток.
0: 800?
1: Да, каждая из них по всему глобусу раскиданы мы, но мы все пытаемся провести свет через себя, через десятку, в этот несчастный страдающий мир. пытаемся это все

0: как хороший, много хорошей инъекции мы. Мы впрыскиваем добрых впрыскиваний таких, которые мы впрыскиваем из 800 точек по всему глобусу.
1: Это удивительно. Рав спросил, как я буду видеть близких и людей вокруг меня. Рав сказал очень четко: есть цель, есть товарищи, с которыми я обменяюсь целью с величием Творца. И кроме этого, меня ничто не интересует, ничто бы не интересовало на самом деле.
0: Но самое близкое человек, мама говорит тебе, допустим, ты плохо спишь, мало спишь.
1: Мама, ты права, права?
0: Один день ты можешь поспать как следует.
1: И тогда я напрямую отвечаю, что можно день не дышать, и все, спокойно беру с собой все, что нужно, и продолжаю. И он сказал красиво, именно то, что Рав сказал, что если я соединяюсь с моими товарищами и пробуждаю свет, возвращающий к источнику, этим я помогаю всем, всем своим близким и всему миру. И, может быть, именно в этой точке, когда мы говорим о Раве, я бы хотел послушать его снова в шестом клипе, где он говорит о больших помехах, которые есть у нас против желания получать. Потому что мы говорим красиво, пойти к цели, подняться в гору, вроде бы все легко. Давайте именно сейчас послушаем нашего Рава в клипе номер 6, как мы правильно работаем с помехами, которые раскрываются у нас на пути к цели. Пожалуйста.
0: На пути к духовному мы не проходим помех. Мы не проходим помех, мы проходим те признаки, которые мы должны правильным образом внутри себя пройти, скопить. Это части моего клея, они мне кажутся обратными, но из того, чтобы я взял их и вот так вот наоборот, но правильным образом включил в себя, я бы не смог идти дальше. Как достигаешь какого-то барьера с какой-то корзиной, в которой есть не продукты, а эти какие-то ягоды, это растения, да, там грибы, которые я собрал. И вот когда я иду по пути к этому месту, мне дают все то, что необходимо, только наоборот. То есть эти помехи, они на самом-то деле не помехи, они кажутся моему желанию получать как в качестве помех, но если одной такой помехи даже будет не хватать, я не смогу дойти, это будет дефектом в моей душе. Это уже очень необычно. Или же это называется зародышем, который не смог развиться, абортом. Есть разные понятия относительно таких состояний. Если недостает помехи, так может произойти. Поэтому помехи — это очень дорого нам. Мы на пути к духовному должны с вами пройти множество помех. Эти помехи, как вы говорите, должны быть очень большими. Скорее всего, это ведь переход из мира в мир. Поэтому помехи должны быть такие, что прям такой высокой стеной, как те альпинисты, которые взбираются на стены. И там будет еще для них больше помех, более жестких, жестоких, пока их не будет сбрасывать вниз. То есть помехи, они растут в соответствии с ростом желания получать. В лице, в глазах желания получать, они кажутся тебе большими. Как только ты с ними все-таки переходишь к желанию отдавать, они тут же исчезают. Они на самом деле не ем большие, ты не должен взбираться по ним. Ты не должен напрямую с ними воевать и ломать их. Ты не сможешь этого сделать своим желанием получать. Ты должен изменить свой ракурс зрения, взгляд. принять их совершенно иначе, и тогда они сами отпадают. Сказано, посмотри на них глазами своими, и превратятся они в груду костей. То есть подход должен быть такой, не с точки зрения желания получать, а со стороны. Тогда они исчезают. Если напрямую смотреть, то, конечно, да. Тогда ты прав. Вопрос хороший. Смотрите, как прекрасно. То есть мы все время думаем, как нам пройти эти помехи, как нам избавиться от них. А Рав нам говорит, как не терять, не пропустить ни одной помехи.
1: Из-за этого не сможешь продвигаться.
0: Да, как не пропустить? Ни одной такой помехи, это просто переворот для человека, который думает, что не должно быть ни одной помехи, все должно быть гладенько. Нет, каждая такая помеха — это подарок с небес.
1: Есть вопрос, ты коснулся здесь точки. Да, они спрашивают.
0: Вообще, я смотрю на Кристина там в Англии, смотрю, как он всматривается, как он слушается, выпивает каждое слово по поводу помех. Но я знаю, что это важно для него.
1: Крис, пример товарища, который знает, как преодолевать. Крис, поделись, может быть, с нами. Да. Включи микрофон и поделись, как ты преодолеваешь помехи. Давай, дай пример всем товарищам.
2: Лошумим, Крис. Так саунд, ты говорил о саунд кодем.
1: Сначала нужно преодолеть звук.
3: It's always through.
1: Мои извинения.
3: It's always when I think of responsibility I have to the front.
1: Всегда нужно держаться, товарищи. Я всегда думаю о товарищах, от группе.
3: Really remind myself about where these disturbances are coming from. Remind myself that.
1: И пытаюсь себе напомнить, откуда приходят все эти помехи, что Творец хочет продвинуть и меня, и всю группу как можно быстрее. И поэтому я смотрю на помехи и принимаю их в правильном виде.
0: Молодчина, Крис, мы знаем, что от тебя будет однозначный, победоносный
1: решающий ответ. Да.
0: Ответ, да, решающий. Через товарищей тогда помеха становится, отпадает, короче говоря, это признаки правильного продвижения.
1: Раф сказал, что это часть развития, как зародыш, который развивается. Если ты заберешь у него помеху, он не будет правильно развиваться. А здесь в духовном отношении все время благодарит Творца за все, что он дает. Женщины Галиль Вест 1 уже много времени ждут вопроса, пожалуйста. Большое спасибо, великие товарищи и учителя. Я немного запуталась, не хочу вас ни в коем случае запутать. Процессы, которые в нас, процессы милостыни и подарков, все это должно привести нас к слиянию с Творцом. Теперь, то есть с самого начала я понял, что милостыня — это не так важно, а очень важен подарок. А затем вы объяснили, что подарок, то есть милостыня — это что-то, без чего мы не можем жить, потому что милостыня говорит о состоянии, когда я уже не могу жить без состояния отдачи, тогда я не живу. Просто если мы не совершаем эти вещи и не просим отдачи, мы считаемся мертвыми. На самом деле, как человек, который не получает кислород. Теперь с подарком это не очень-то понятно. Подарок приходит после всех наших усилий, так я поняла. И еще одна вещь, которая мне очень важна, я вообще не поняла, что такое излишество. Где здесь я вижу излишество? Потому что мы говорили об излишествах. Спасибо. Дуди, хорошо, хорошие вопросы, их много. И все вопросы, которые вы задавали, это именно те вопросы, с которыми которых начинает Рабаш статью. И я очень рекомендую прочитать еще раз эту статью, потому что у вас хороший хисарон. В чем необходимость и излишество, что моя необходимость все время отдавать Творцу, остальное излишество. И что такое подаяние? Это, по сути дела, хисарон, который я поднимаю к Творцу. С этим мы хотим прийти к нему. Но в том, когда я так действую правильно с хисароном, я получаю подарок, и я должен правильно уметь работать с подарком ради отдачи. И там все написано, и очень стоит прочитать статью, потому что там очень глубокий ответ, и мы уже не ответим на это. Мак 39, мы что, пропустили? Был вопрос. Ну ладно, давайте ответим на дополнительные вопросы, которые пришли к нам. А вот, Мак 39, да-да, пожалуйста, вам слово. Последний вопрос.
4: Добрый день, товарищи. Ну, вопрос вот, касается средней линии и важность цели творения. Он как раз и состоит в том, что свыше нам помогает милостью и подарком. То есть он получается, что без этих двух свойств человеку будет очень трудно подниматься. Спасибо.
0: Верно, верно. Я начинаю с того, что я желаю принять подарок, получить подарок. Люди, так ведь? Да, я желаю наполниться, потом я перехожу к тому, что, как мы читали, есть пожертвование. К этому я должен прийти. В результате ты сказал, вы сказали про среднюю линию, мы ее как сегодня не касались. Но это уже Творец, который указывает мне, кто я есть, что все, что я думаю в качестве правды, является неправдой, а ложью, поскольку я исхожу из желания получать. И я должен буквально попросить помощи от Творца, чтобы дал мне сил прийти к истинному кли. Откуда я буду просить уже пожертвования? Без того, без этого я не смогу попросить. Дай мне сил прийти к тебе, слиться с тобой, быть как ты, своими свойствами. Это называется услышать Творца средней линии.
1: Прекрасно. Может быть, два последних вопроса из Кабьи 9. Помощь, которая приходит свыше, разве это не считается подарком? Ведь, по сути дела, это приблизится к десятке Творцу. Так это правильно. Мы получаем подарок от Творца. Вопрос, как мы пользуемся этим подарком. В этом вопрос. Это то, что важно. И, может быть, последний вопрос. Мила спрашивает из Москвы 10. Как пробудить твоих товарищей и не отчаиваться, потому что это не работает? Если я все время пробуждаю товарищей, это не работает. Как не отчаяться?
0: А как я знаю, что это не работает?
1: Вопрос.
0: Может быть, это не работает из-за меня, что я не вижу, как это на самом деле все-таки работает. Это работает, а я желаю наполниться тем, что товарищи пробудились благодаря тому, что я это сделал. Я это сделал. Может быть, из-за того, что это самый лучший подарок, который может быть от Творца, что он не позволяет мне увидеть, что именно я это сделал. Поэтому я этого не вижу. И это как раз истинная работа. Если я вижу, что они не пробуждаются, проблема во мне.
1: Рабаш пишет, что я должен любить товарищей, а не они меня. То есть я все время должен действовать.
0: Это такая фраза, знаешь, люди.
1: Да-да.
0: Я не должен ждать, пока будут любить меня, я должен любить их. Не просить любовь, а все время давать.
1: Все время действовать по отношению к товарищам, с закрытыми глазами, ничего не ждать в ответ.
0: Это действительно революция, это переворот. Прийти бы к этому, это уже будет истинная кли.
1: Есть у нас еще небольшой переворот перед большим. Завтра, это называется «Ночной урок», «Ночь невесты». «Ночь невесты» — это статья из предисловия книги «Зор». очень особая статья. Это особый урок, праздник Шавуот, который произойдет завтра, 21 мая. А в 22:15 мы соберемся всем израильским кли, который откроет нам сердце. И тогда Гилад Шадмон и Орен Леви проведут особый урок, когда мы вместе будем читать книгу Зор, будем изучать из урока Рава. Здесь, в Израиле, все приглашаются физически. Это произойдет в зале мероприятий здесь, открыто всем с 18-летнего возраста. И понятно, все мировое кли. Мы будем все вместе в одном чертоге, в одном ощущении, в одном свойстве с Творцом. И мы поблагодарим.
0: Это как раз тот подарок, который позволяет нам вместе быть в эту ночь.
1: Итак, спасибо вам, спасибо, Семён.
0: Спасибо, друзья, спасибо, хаверим и люди.
1: И поблагодарим Творца песни, которую споем вместе сейчас.

0: חברים יקרים, בחלק הראשון אנחנו נלמד...
1: Дорогие друзья, на первой части мы будем изучать урок Рава от 16 октября 2002 года. Это второй урок из двух уроков на статью «Отличие милости от подарка». Вы можете найти это в трудах Рабаша, первый том, 300-я страница. Прочитаем вместе страницы, 303-й страницы, вторая колонка. Со слов из этого примера мы видим, что когда человек находится в начале своего. И до конца статьи. У нас 24 минуты, пожалуйста.
0: אנחנו ממשיכים לקרוא מהמאמר. ובאמור יוצא לנו כאן בעבודת השם, אגם שבתחילת עבודתו היה לו מרץ.
2: Из этого примера мы видим, что когда человек находится в начале своего пути в работе на Творца, и у него была уверенность, ощущение силы, важности его занятий Торой, молитвами, видел красоту духовного мира и чувствовал важность своей работы на Творца. Но это еще не называется ощущением хиссарона, который Творец должен наполнить, чтобы слиться с ним. Потому что ощущение страдания хиссарона от того, что он еще не достиг слияния с Творцом, человеком не ощущалось, так как не приложил достаточного количества усилий для этого, поскольку он находился только в начале своей работы. Но когда, наконец, пришло достаточное количество времени, человек уже приложил много усилий, но, несмотря на это, еще ощущает недостаток. Именно тогда начинает испытывать боль и страдания от того, что уже вложил много сил, и все-таки не видит никакого продвижения в своей работе. И тогда приходят к нему различные мысли. Иногда он совсем теряет надежду достичь чего-либо, а иногда, наоборот, укрепляется в своей работе, но затем снова падает. Так происходит раз за разом до тех пор, пока не появится у него настоящее желание, достигнутое в результате этих подъемов и падений. Ведь эти подъемы и падения оставляют в человеке каждый раз ощущение боли и страдания от того, что он еще не удостоился слияния с Творцом. Когда человек приходит к такому состоянию, что его ощущение недостатка, желание достичь полной величины, это означает, что появилось в нем истинное желание. Тогда Творец наполняет его желание. А то, что человек ощущает сейчас, что удаляется от духовного, было задумано Творцом изначально, чтобы человек почувствовал боль и горечь страданий от отсутствия слияния с Творцом. Поэтому человек каждый раз должен видеть, насколько он продвигается вперед по созданию у себя настоящего желания. Величина этого недостатка определяется силой страданий, которые испытывает человек от того, что у него нет наполнения этого желания к слиянию с Творцом. Другими словами, чтобы все его стремления и помыслы были бы только с одной целью — доставить наслаждение Творцу. Но до того момента, как это ощущение недостатка достигнет своей полноты, невозможно, чтобы пришло его наполнение от Творца. Ведь известно, что со стороны Творца исходят только совершенные действия. Поэтому и ощущение хиссарона у человека тоже должно быть совершенным, то есть чтобы он ощущал недостаток и страдания от того, что ничего не имеет. Нет ни Торы, ни работы, ни страха перед Творцом. Также в своих действиях человек учит Тору, выполняет заповеди, встает рано утром на учебу. И если бы то же самое выполняли бы другие, то они выглядели бы в его глазах совершенными праведниками. А он чувствует себя лишенным всего этого. Причина этого заключается в том, что человек желает удостоиться слияния с Творцом, а для этого у него должна быть только единственная мысль — выполнять все свои действия ради Творца. Но сейчас, пока он далек от этого, Поэтому он спрашивает себя, что я заработал, занимаясь Торой и заповедями, чтобы с их помощью достичь слияния с Творцом. Ведь я не вижу ни малейшего продвижения, и даже наоборот. Находим, что на самом деле такой человек не просит у Творца излишнего, а именно необходимого. То есть дать его душе немного возможности почувствовать душевный, духовный мир, не быть все время погруженным в собственный эгоизм. Поэтому такой человек ощущает себя лишенным духовного, в отличие от остальных людей, которые не ощущают себя удаленными от духовного. Наоборот, если у них есть, например, возможность молиться в миньяне, то это уже дает им ощущение собственного совершенства. И если такие люди после работы вдобавок к тому еще приходят учить главу истории, то, несомненно, ощущают себя в самом совершенном состоянии. Вследствие этого у них нет никаких требований к Творцу, чтобы помог им идти по пути духовной работы. А наоборот, они молят Творца, чтобы Он позволил им остаться в таком состоянии, так как они полностью довольны своей жизнью. Поэтому эти специалисты Торы, конечно, чувствуют себя лишенными, совершенными и восхваляют Творца за это, за то, что Он дал им ум и желание, и что нет у них участи легкомысленных людей. Вместе с тем, они также молятся Творцу, чтобы Он им помог выполнять заповеди, как они слышали, лишма ради Творца. Но это считается у них чем-то излишним. Ведь главное, что они учат Тору и выполняют заповеди, но им не хватает, им не хватает выполнения с намерением лишма. Но они признают, что надо выполнять заповеди лишма, но считают, что это не относится к ним, а только к особым людям. Выходит, что несмотря на то, что они молятся Творцу, чтобы удостоил их учить Тору и выполнять заповеди ради Него, это считается у них чем-то лишним и не необходимым. Ведь они ощущают себя избранными из народа, и у них есть свет Торы, и Тора является их мастерством и необходимостью. То же самое говорилось о двух людях, просящих Творца о выполнении их просьб. Они отличаются друг от друга не потому, как они молятся, а причиной, побудившей их молиться. Один из них хочет получить, потому что его душа желает излишнего. Это называется, что он просит подарок. Поэтому его просьба остается без ответа, так как подарки не просят, а они даются при условии, что дающий желает этого. Поэтому он спрашивает, почему же Творец не отвечает на его просьбу, ведь он весь день только и молится об этом подарке. Вследствие этого просящий делает вывод, что у Творца что-то не в порядке. Но Творец считает, что именно просящий не в порядке, так как он плачет, чтобы ему дали подарок. Ведь то, что, по его мнению, ему не хватает, на самом деле является излишком. Поэтому, если он исправит себя, то на самом деле будет просить необходимое, а это уже называется подаяние. И его дают по просьбе получающего. Как сказано, бедный просит. По мере необходимости того, что он просит, он больше получает. Это связано с рассказом Рабби Нехемии, который считал, что питаться мясом и пить вино — это необходимые условия, в отличие от других людей, которые считали это излишеством. Поэтому, когда ему предложили питаться только чечевицей, он умер.
1: Исходя из этого, поймем сейчас, почему человек, после того, как приложил большое количество усилий для достижения слияния с Творцом, в конечном счете ощущает, что стал еще хуже, чем был в начале своей работы по исправлению себя. То есть все его действия по исправлению себя не приносят ему никакого результата. И ответ на это заключается в том, что на самом деле такой человек продвинулся далеко вперед, но есть различие между продвижением к наслаждению свету и продвижению к желанию, к наслаждению кли. Это потому, что в природе человека заложено ставить важнее всего стремление к наслаждению свету, а то, в чем он не видит наслаждение, его просто не интересует. Ведь что дает ему наличие только сильного желания к наслаждению. По правилу, человек стремится только к тому, что приносит ему наслаждение. Поэтому, когда человек хочет узнать, насколько он продвинулся, то прежде всего он смотрит, насколько он близок к свету. Но на самом деле человек должен прежде всего смотреть, насколько он продвинулся к созданию себя желания к свету. Так как существует правило, не существует света без желания к нему. Это называется продвижением к созданию у себя ощущения недостатка света. Но в начале своей работы у человека не было ощущения этого недостатка, и он просто стремился к наслаждению. Это похоже, например, из обычной жизни людей. Например, когда потеряется у кого-то важная вещь, стоящая столько, сколько человек зарабатывает за один час работы. Если он зарабатывает, например, $8 в день, то меньше, чем за $1 в час не будет работать, а предпочтет отдыхать. Но если он потеряет какую-то вещь, то еще $1, то способен искать ее даже 2 часа, пока не зайдет, спрашивается. Пока не найдет. Спрашивается, почему он работает сейчас 1 час, чтобы заработать $0.5. И ответ заключается в том, что существует различие между еще не заработанным и потерей уже приобретенного. И потому то, что уже побывало в руках человека, но затем было потеряно, даже если это незначительная вещь, это уже стало важным для него, так как побывало в его руках. И наоборот. Если человек еще не успел заработать какую-то вещь, именно важную вещь, ему стоит приложить побольше усилий, иначе он предпочтет покой достижению этой вещи. И подобное этому можно сказать о человеке, у которого было желание слиться с Творцом, называемое еще незаработанное. И у него есть сомнение, что, может быть, и не заработает. Поэтому он идет и начинает работать, но это еще не называется настоящее желание, пригодное для получения наслаждения от Творца. Но если уже проработал несколько лет, это считается как потеря уже приобретенного, то есть потратил уже несколько лет работы и не заработал ничего, то именно такое ощущение недостатка и называется настоящим и рождает в человеке боль и страдания. Поэтому мы видим, что человек, приложив уже большое количество усилий, начинает считать, что еще немного и Творец поможет ему, и он удостоит слияние с ним. И таким образом человек продвигается в усилении ощущения страдания от отсутствия слияния с Творцом, так как приложил для этого уже много сил. И в той мере, в какой он увеличивает усилия, в той же мере он видит, насколько его тело сопротивляется этой работе на Творца. И в результате человек начинает понимать, что он нуждается в помощи Творца. Исходя из этого, считается, что такой человек не просит у Творца лишнее, а желает быть простым человеком, верящим в Творца, который называется «добрый и творящий добро». Поэтому человек желает восхвалять Творца и сказать Ему в простых словах, без всяких высших постижений, «Благословен тот, по слову которого возник мир». Таким образом, благодаря Творца за то, что Он его создал. Находим, что сейчас этот человек видит, что у него отсутствует стремление к Торе и к работе на Творца, которые были у него до того, как начал эту работу. Происходит это по двум причинам, являющимся, по сути, одной и той же. Принятие человеком на себя власти Торы и заповедей было построено на его желании получать все для себя, то есть на эгоизме. Поэтому его тело стремилось получить наслаждение, чувствуя, что в духовном есть еще большее наслаждение, чем оно ощущает сейчас. Другими словами, у его эгоизма будет чем себя наполнить, так как материальные наслаждения этого мира уже не дают ему удовлетворения в жизни. А теперь, когда он начинает работать на отдачу Творцу, его тело начинает сопротивляться этому. Ведь тело может прилагать усилия только там, где видит выгоду для себя. Но когда сейчас человеку указали выполнять Тору и заповеди, с помощью которых он сможет противостоять своему телу, не дав ему наслаждения за его усилия, то тело начинает сопротивляться ему. Поэтому весь заработок человека будет заключаться в том, что если удостоится, то сможет не дать телу награду за его усилия. Поэтому тело и сопротивляется, и у человека нет силы работать на Творца. Но до того, как начал свою работу на Творца, тело было согласно прилагать усилия, так как предвкушало получать еще большее наслаждение, что существует в нашем мире. Поэтому у человека были силы работать, и не существовало никаких препятствий со стороны его тела, ожидающего получить для себя эти большие наслаждения. Но необходимо знать, что не существует большего наслаждения для тела, чем работа на Творца. И по этому поводу было сказано мудрецами, пусть занимается человек Торой заповедями, даже не ради Творца, ло лишма, потому что вследствие этого он придет к выполнению ради Творца, лишма. Поэтому в начале работы на Творца у человека все было хорошо. То есть он был вынужден обещать своему телу, что ни в коем случае не повредит его желанию все получать для себя. А даже наоборот, с помощью выполнения Торы и заповедей, тело будет полностью довольно и получит огромное наслаждение, удовлетворяющее его желание получать, и будет ощущать себя самым счастливым в мире. Микол бней гило.
0: Машен кен.
1: Но после того, как человек начал работать на Творца и понял, что самое главное — это достичь слияния с Творцом, определяющегося все делать с целью только отдавать Творцу, то тело сразу же начинает сопротивляться этому. Но есть в этом сопротивлении огромная польза. С помощью него человек приобретает ощущение недостатка. В том, что он удален от Творца, И как следствие этого он испытывает боль и страдания. И в той мере, в какой он сожалеет об этом, в этой мере он все более нуждается в помощи Творца. И тогда человек видит, что он сам не в состоянии выйти из своего эгоизма, а только с помощью Творца. И это человек не может осознать своим умом, а может только почувствовать. Об этом сказано: если Творец не построит дом, напрасно трудится строящий его. Из этого следует, что человек должен верить, что все то, что произошло с ним и привело его в нынешнее состояние, было необходимо для того, чтобы он смог вознести настоящую молитву из глубины сердца. Но тогда приходит эгоизм человека и внушает ему обратное. И если была у человека возможность вознести молитву Творцу от всей души и от всего сердца, то есть всем разумом и чувствами, он понимает и ощущает сейчас, что только Творец может помочь ему, тогда приходит к нему его эгоизм и повергает его в отчаянии, как было уже сказано в примере с разведчиками. И тогда можно сказать, поскольку прямые пути Творца, праведники пойдут по ним, а грешники споткнутся на них. Из вышесказанного поймем, о чем спрашивали в начале: ненавидящий подарки будет жить. И это не означает, что человеку нельзя получать подарки, а означает, что он ненавидит получать их вследствие желания все отдавать только Творцу. Но человек вынужден получать подарки, потому что так желает Творец. И это называется «получать ради Творца». Тогда выходит, что такой человек не просит у Творца, чтобы дал ему излишнее, а просит о необходимом. И неважно, если относительно другого это называется излишками, ведь каждый работает, исходя из того, как он сам это ощущает, и ему нет никакого дела до другого. Но если Творец дает человеку подарок, то он принимает его ради Творца. Поэтому, если человек просит у Творца, чтобы он дал ему желание отдавать, то в зависимости от типа и характера человека у одного это определяется как излишнее, а у другого — как необходимое.
2: Что такое подарок, что такое подаяние, от кого получаем? В каком виде? Вся наша жизнь зависит от этого. Но прежде всего речь идет о наших усилиях, нашей обязанности друг перед другом и перед всем путем определить в сердце, что без этого, или то, что называется лучше смерть, чем такая жизнь, или не готовность так продолжать.
1: Да, в этом Рабаш проводит через все выяснения, что такое лучше умереть, чем так жить. Даже если мы молимся, пока человек не удостоит и не начнет изучать Тору Лишма, но если это у них считается излишествами, а не необходимым, то есть даже если все намерения и отношения правильны, и все традиции правильны, если мы не будем по-настоящему в ощущении, что это необходимо для нас, придем на урок, и это не будет нас сжигать, что нет, но у нас необходимого, не будет ничего от этого, ничего.
2: Недостаточно желать духовного, желания отдавать, даже чтобы товарищи отдавали, даже если есть правильная намитва. Если это не до боли и не необходимость, как вы сказали уже, то значит, это все еще не то. Это все еще нельзя назвать необходимым. И подарок я не хочу получать, потому что это будет в получении, а не ради отдачи. Если же да, есть боль от ненаполнения, тогда приходишь к настоящей молитве.
1: Вывод. Нужно все время прилагать усилия, чтобы духовное стало необходимым, и нужно бояться, чтобы войти в состояние спячки или привычки, что у нас не будет это постоянно гореть, то, что называется духовным, и между нами все время укреплять этот
0: хиссарон.
1: Перейдем к уроку 16 октября 2002.
2: Мы прослушали вторую часть статьи «В чем отличие подаяния от подарка?». Все зависит от понимание человека, от того, как он понимает, в чем необходимость, что такое излишество, и как между двумя этими понятиями мы живем, и что, как мы их используем. Дело в том, что перед нами есть условия. Эти условия мы их принимаем или как необходимые, или как все еще как добавочное излишество, излишки, не необходимые. Опираясь на это, мы определяем, что делать. Допустим, сейчас нехорошо, ничто на меня не давит, я могу так продолжать существовать. То есть, ну, такое существование удовлетворительное. Если я сейчас услышу, что это состояние нехорошее, оно мне не во благо, и что есть некоторая опасность в нем оставаться, и могу даже потерять душу, ну и так далее. Теряю смысл жизни. То тогда начну относиться к такому состоянию, как к состоянию, вынуждающему меня действовать. То есть я меняю свое отношение как к излишкам, к тому, чтобы стало необходимым в соответствии с этим, начинаю действовать. То есть свобода выбора человека всегда находится между тем, как принять текущее состояние или оставить его как излишество. А это можно сделать всегда. Можно убегать, и клипот действует, и все наше тело реагирует на окружающие условия, и группа может сыграть, и тут меня все путает, и усталость. Все целиком представляется мне как условия, которые посылаются мне свыше, и я могу относиться ко всему этому как к излишествам, то есть к состоянию удовлетворительному, скажем так. Должно быть усилие, причем большие усилия, чтобы объяснить самому себе, что такое состояние, оно особое, и то, что есть опасность. Соответственно, чтобы я начал относиться к своей жизни как обязывающий меня к необходимым действиям. Разумеется, все зависит от книг и авторов, от группы, от товарищей, насколько дух и пылающий в них огонь я могу впитать, и то, что это меня заставит по-настоящему поменять внутренние ощущения. Это не разум, это внутренние ощущения, где я нахожусь. Или это война, или место опасности. В чем-то, что по-настоящему вот-вот закончится. Или же можно так прожигать время, продолжать жизнь, ничего страшного. Все так живут, и все будет хорошо. То есть мы еще и еще раз приходим только к одной точке. Важность цели. И только если ее мы увеличиваем, только тогда мы можем по-настоящему избавиться от этих помех, которые нас путают и которые посылают нам знаки, ощущение усталости. Нет никакой усталости, это все зависит от необходимости, мы это знаем по себе. Как бы человек не чувствовал себя усталым, все эти наши ощущения, всего лишь желание получать. Это даже не относится к телу, это понятие духовное, все, что мы ощущаем. И если бы тело на самом деле увидело бы то, что оно очень устало, но чувствует какую-то настоящую выгодную цель и такую соответствующую компенсацию, то человек встал бы и побежал. То есть все зависит от того, насколько мы увеличиваем важность того, что мы можем постичь. Так вот, только над этим надо работать. Не так уж и много у нас, по сути, всего, что нужно делать. Только одно — важность цели по отношению ко всем остальным помехам. Важность их отменяет, и они тогда не чувствуются, отпадают, исчезают. Все помехи. И мы видим, что тогда они и появились только для того, чтобы нас запутать. Исключительно только для этого поднимают важность цели. А то, что было до этого важно, что что-то не устраивается, не получается, мы видим, что все отлетает, падает. Потому что все это искусственно, все эти помехи не настоящие, они существуют только относительно важности. Если важности я достиг, в них не больше нет необходимости, они просто исчезают, меняются. Поэтому человек должен только над этим работать, постоянно увеличивать Творца и важность его постижения в своих глазах. И это решение абсолютно для всего, что нам предстоит. Не совсем из статьи, поэтому так, это моя реакция. Есть вопросы? Понятно все.
3: Как это, что необходимое каждый раз меняется у человека?
2: Необходимое постоянно меняется, поэтому человек должен все время менять, прояснять свое отношение к Творцу, исходя из желаний в душе. Допустим, у человека теоретически 620 желаний или органов в душе, и тогда каждый из органов или каждое из желаний нужно определить самое важное, чтобы оно наполнилось Творцом, его присутствием, ощущениями. И поэтому я постоянно в соответствии с этим чувствую разные помехи. И в разных ситуациях, в разных видах связи. И пока мы еще не знаем, как правильно выделить какое-то свое свойство или какую-то часть своей души, что пробуждаются именно такие вопросы и такие-то проблемы. Ведь у каждого есть свое, есть что-то общее для всех и частное для каждого. Но это причина в том, что всякий раз это появляется, меняется, еще и повторяется.
3: Я хочу сказать с точки зрения группы. Допустим, мы видим в группе, что есть один, который очень любит работать на кухне, а кто-то другой очень-очень любит там что-то писать, а еще один, который очень любит наводить порядок. Свидетельствует ли это в чем-то свойстве Творца, которое раскрывается в нем, о мере его необходимости? Есть ли у него энергия работать там, именно там, или это просто животное начало?
2: Не знаю, что сказать. Внешняя работа как-то может себя выразить относительно его группы, отношения духовного пути, будь то кухня или работа с товарищами, да, в сплочении группы или в написании. Свидетельствует ли это о чем-то? Да, это где-то свидетельствует о виде души, но совершенно не говорит о том, это душа высокая или низкая, или если кто-то, кто тянется к написанию, к текстам, то значит, он ближе к духовному. Лучший подход, чем тот, кто, например, работает на кухне. Вовсе нет. Допустим, Бальшим Тов,

0: что услышал. А он сам, и ему приписывается все книги, все, что пришло от великих каббалистов, адморов. Они стали каббалистами. И это все только какая-то малая часть от того, что он сказал. А сам он вообще ничего не писал. И такие примеры были еще много.
1: Почему именно человек ощущает, что для него необходимо вносить вклад в группу именно таким образом, что это его путь, а не иначе, что это его средство?
0: Но это его внутренняя структура, внутренняя... Знаешь, часто астрологи делят людей или по знакам зодиака, или по там как-то 16 видов по характерам, или как-то еще. И я не могу точно сказать. Ну, взором написано об этом по-разному, но это все равно не дает какой-то точной таблицы, чтобы можно было поделить души на такие-то, такие-то. Ну да, понятно, что можно, что есть какие-то виды, поскольку есть там 248 органов рамах, 365 жил, шаса, и тогда все это на это можно поделить. У тебя есть много разных видов, как поделить на рош тохсов, и есть три линии и множество разных других подходов, но нет какого-то простого деления, какой-то таблицы. А пока этого нет, так и нет какого-то серьезного окончательного отношения к этому. Поэтому тут не могу ничего сказать. А то, что мне самому кажется, я даже не хочу говорить. Мне может показаться так или показаться по-другому. Еще всякие изменения происходят. Единственное. Но, разумеется, каждый, кто проходит свой путь и все его помехи. От того, что раскрывается его решимот, высший свет действует в единой форме для всех. И то, что каждый действует, реагирует иначе, чувствует по-другому. Все это соответствует с его решимот, выходящими для реализации. Но в общем и целом эти решимот, эти решимот представляют для нас они выражают нам душу, гуф души каждого. Но развитие не говорит, ну, скажем так, не указывает в общем точно на характер или вид души. Ну, к примеру, в нашем мире, скажем, до 20-летнего возраста Эйнштейн был глупым, даже идиотом в школе, получил неудовлетворительные оценки, а потом стал гением, и тут все заговорили о нем. То есть, допустим, нечто подобное в духовном. То, что развитие души в раннем возрасте на начальных ступенях вообще не указывает на общую структуру, на уровне, да вообще ни на что. Ничего нельзя сказать тут, поэтому я и остерегаюсь здесь вдруг выдавать какие-то теории. А то, что пишут о разных типах душ и взоре, это непонятно, неясно. Надеемся, что когда-нибудь мы сможем написать таблицу. 600 тысяч душ, которые делятся еще на несколько миллиардов, еще на несколько кругооборотов, и как это все происходит, и у нас будет полная картина, как потом все это складывается в одно кли. И почему у каждого был именно такой путь? Ну, это что-то такое, что даже не знаю, как это можно вообще охватить единым взглядом. Но это возможно. В окончательном исправлении каждый постигает это внутри, ведь это же его. И тогда он видит и чувствует, и ощущает полностью до конца все это. Когда мы будем в окончательном исправлении, мы сможем

0: сказать, можно ли все это не спустить до этого мира и как бы записать в Каббала для начинающих. Ну да, это имеется в виду, что сказать начинающему. А то, что мы потом узнаем, так это понятно, конечно.
1: Хотел спросить, как можно бороться с отчаянием от усталости в работе?
0: Бороться с отчаянием и усталостью? Ну, как я уже говорил, нет ни отчаяния, ни усталости. Он пишет, например, о забывчивости и подобных понятиях. Нам кажется, что в нашем мире существуют такие естественные явления. Но это не естественное, не природное, это ангелы. Абсолютно все, что ты ощущаешь как присутствие, какая-то сила, желание, мысли, это ангел. Что такое ангел? Это особая сила, направленная на тебя свыше. Когда она появляется, она может появиться, может не появиться. Если появляется, ты ее можешь нейтрализовать, будто бы и не появлялась. Якобы. Когда она появляется, то есть появилась, но ты выше нее. Поэтому нет такого, что есть что-то в природе, но с этим ничего поделать нельзя. Всегда есть что делать. Просто ты не способен, потому что у тебя нет килим. Так поработай над килим, и тогда ты сможешь. Мы видим, что у нас есть постоянные помехи. И отчаяние, и слабость, и бессмысленности, и путаница, и дезориентации, хотя мы и слышим, и не слышим. Можешь написать 1000 раз на стене, вот как здесь написано. На стене 1000 раз важность группы. Ты просто не видишь. Глаза видят, а внутрь не входит. Так ведь? Это ангел. Вот это ангел, посмотри, как он работает. Он не дает тебе взять что-то самое важное в действии. И только это останавливает от тебя, чтобы сейчас тут же войти в духовный мир. Он стоит на пути, ты с ним ничего поделать не можешь. Почему? Потому что ты не можешь войти в духовный мир, если ты просто, ну, не знаю, сломаешь ему глаза, уши, зубы, что-нибудь, как-то так ты его сдвинуть с места не сможешь. Подвинуть его можешь только, если ты объединишься с другими, потому что тогда ты приобретешь клей. А без клея он тебе не даст войти. Он просто стоит на твоем пути и ждет, чтобы ты сделал клей. И как он подталкивает тебя сделать клей через разные такие подходы, через отчаяние, путаницу, забвение, слабость, критику. Да-да, все такое подобное. Он тебе показывает, над чем ты должен работать. Не над чем тебе не нужно работать, допустим, с самим отчаянием. Изменить отчаяние ты можешь только с группой. Ты даешь, получаешь знаки, что-то снаружи. Если ты это пробиваешь, то с этим ты работаешь дальше. И выбора нет. Он может тебе еще 1000 лет стоять на пути. Творец не уступит в таком. И не потому, что он упрямый, потому что у тебя нет кли. Если ты не сдвинешь этого ангела в том, в чем он мешает, это признак того, что ты не можешь почувствовать высший мир. А чем? Ты не достиг правильного кли. То, что он тебе дает противоположную форму тому кли, который ты должен постичь. Вместо отчаяния — подъем, вместо критики — ценность. Он тебе дает противоположные знаки. И если ты будешь действовать, нейтрализовывать их, исправлять их, тогда он исчезнет. Он подвинется, а ты пройдешь. А так он будет стоять у входа, пока ты не достигнешь клей. И время тут не работает. Нет времени в духовном. у нас могут пройти еще миллионы лет. В духовном это не считается, что даже секунда прошла. Просто ты с места не сдвинулся за этот миллион материальных лет. Ну так и не сдвинулся, вообще ничего не прошло. Знаешь, это просто чудо. Я помню, что я как-то сидел, ждал 3-4 часа к зубному врачу. Было что-то срочное, деваться было некуда. Ну, через 4, ну, как дела? Ну, заходи. Как будто бы я прождал 2-3 минуты. Я еще так удивился. То есть человек вообще не ощущал времени. Был такой интересный момент. Ты можешь сидеть, страдать, взрываться от ярости. Ну, а тебе так, время пришло, заходи. Пока ты не достигнешь кли, то ты... Как вообще быть в духовном без кли? В каком темпе можно встряхивать группу? Как это сделать искусственно?
1: В каком темпе можно встряхивать группу искусственно? Это не искусственно. Любая вещь, которую мы делаем против желания, кажется нам искусственной. Это не искусственно. А так должно быть. Это понятно?
0: Но сколько времени? С какой частотой?
1: С какой частотой делать работу в группе?
0: Ну да, встряхивать группу с какой частотой?
1: Встряхивать группу, не останавливаясь, все время быть в этом. И просто не успокаиваться, пока вся группа не поднимется. Да.
0: В чем процесс приобретения кли?
1: Процесс приобретения кли — это процесс установления правильного отношения к духовному. Как я сейчас отношусь к духовному, как я представляю себе, что это? Как я направлен на это, насколько я готов оторваться от всего этого мира, чтобы прилепиться к нему, быть преданным ему. Это называется строить кли для духовного. Кли называется желание. Вот и все.
0: То есть относительно каждой помехи ты можешь...
1: Мы не можем работать против каждой приходящей помехи, работать против нее. Если я нахожусь в отчаянии, сейчас начну радоваться. Не могу, прекрасно, я могу сделать, если я искусственным образом начну танцевать и так далее. Но эти вещи, которые действуют в настоящий момент, но на самом деле продвижение только из группы, потому что в этом я приобретаю дополнительные кили, присоединяю к себе, вот и все. Что, не получил ответ? Что? Что ты спросил еще раз?
0: Мы говорили, что перед нами стоит ангел, и каждый раз что-то проявляет свою сторону, как обратную сторону Ахурая.
1: Очень желательно так представлять себе, что это ангел, который тебе мешает, а не ты сам, потому что тогда это против ангела чужие силы, это по-настоящему чужие силы. Тогда как есть сила работать, мы забудем об этом. Он умнее нас, этот ангел, он запутает нас, и в конце концов тебе ничего не останется, кроме как работать с группой. Послушай, так это и будет.
0: Ну, вопрос такой, если это... может продолжаться состояние бесконечное время, пока человек не...
1: Представь себе самое хорошее состояние, в котором бы ты хотел быть, и влияй на группу так, чтобы вся группа этого захотела. Очень просто. Не нужно быть умником.
0: Спрашиваю, почему так это работает, что человек не может пройти состояние? Бывает, что состояние, которое он проходит быстро, а бывает, которое нет. Почему так?
1: Почему человек не может пройти эти состояния? Потому что эти состояния — это он сам. И он сам не способен пройти эти состояния, которые являются им самим. А и для этого ему нужна посторонняя сила, которая его изменит. А посторонняя сила может быть или Творец, или группа. И группа — это та же сила Творца, только находится на том же уровне, что и человек. Все.
0: Что значит в таких состояниях работать группа?
1: В этих состояниях работать группа, в каком состоянии я хочу быть, так я должен видеть группу, что она находится в этом состоянии. Я должен привести ее в такое состояние. Тогда и я получу от группы то же состояние. Если мы партнеры в каком-то деле, да? Тогда, если я буду думать и заботиться, чтобы все стали богатыми, а мы партнеры, тогда и я буду богатым. Так здесь это условие, что если ты думаешь о себе, ты не станешь богатым, а если думаешь о них, то станешь.
2: Но.
1: Почему? Потому что тогда ты приобретаешь эти келим. Их богатство тоже приобретаешь, и с этим входишь в духовное.
0: Если слабость, усталость, объединяюсь с кем-то еще, который тоже находится в состоянии слабости и усталости, что я от этого выигрываю?
1: Что ты выиграешь от того, если я нахожусь в усталости и слабости, в отчаянии? Ну и скажем, я вижу кого-то, что он тоже находится в том же состоянии в усталости, слабости и отчаянии. Чем мне это поможет? Это поможет мне тем, что я могу повлиять на его усталость, слабость и отчаяние, пробудить его, я способен. В игре не важно как.
0: То, что я не буду думать о себе?
1: А на себя ты не можешь воздействовать, не можешь, на него можешь. Есть люди, которые все время кричат на группу, ну, давай двигаться, делать что-то, да? Он хорошо умеет это делать, но постепенно успокоился. На себя нет, но на другие. Ну, командир. Так это хорошо, пользоваться этим свойством хорошо. А потом от него ты получишь. У нас в нашем эгоизме есть все данные, чтобы воздействовать на другого, именно с эгоистической стороны. А обратно это уже воздействует на меня. То, что я на себе не способен сделать именно через эгоизм, да, это особая очень возможность. Что просто так, нет у тебя никакой возможности сделать что-то с собой. Только такое воздействие побочное, селективное, когда ты контролируешь это. Это очень особенная вещь. Именно для этого произошло разбиение келим. Потому что этим ты приобретаешь отличие между собой и другими. На границе между частями души есть 600 тысяч душ, так на границах этих душ, по-настоящему на срезах между этими ячейками, на этих срезах ты находишь новые особенности, из которых строится твое духовное тело, которое называется Адам. Не на самих, не из самих душ, а из развлечения, объединения с ним. На границах между ними. Это как мы находим не от голода, и когда мы полностью голодные, не состояние, когда мы наполнены всем. Нет, не в этом наслаждение. Наслаждение есть посередине. Я внутри голоден, а на языке у меня уже что-то вкусное. Ты знаешь, на границе между светом и тьмой, там это все развлечения, они посередине. Поэтому разделение души и соединение в таком виде, это строит новое кли, которое Творец не сотворил. Эти развлечения ты собираешь из всех соединений со всеми остальными душами. Из этого приходит новое кли, которого раньше совсем не было. Оно строится из границ каждой души и соединения между ними.
0: Чем это служит человеку, как он может себя все время чувствовать в ощущении опасности?
1: Чувствовать себя в месте опасности человек может только, если ему говорят, что это так. Как я могу это знать?
0: Вот на работе, дома мне всегда нужен какой-то свет, прожектор, что-то понятное.
1: Это только группа, только кто-то со стороны. Не бывает иначе, человек не ощущает.
0: Если группа не чувствует?
1: Если группа не чувствует, нужно поменять группу. Или ищи что-то снаружи, или измени то, в чем ты находишься. Нет здесь выбора, иначе жаль времени. Да.
0: Вопрос. Вот вы говорите, что, в принципе, главное — это приобретение хиссарона относительно келим. И все через какое-то воздействие на группу. И если я сейчас в каком-то состоянии и вообще не в духовном постижении?
1: Нет, не говорится о постижении. Группа должна быть, в общем, группа людей, у которых есть направление к цели. Не то, чтобы они в точности знали, что это, и что они уже находятся в постижении, и что они в воодушевлении. Но в целом, как они собираются вместе на учебу, на разные действия, как они посвящают свое свободное время этому, насколько они способны. Ну, в целом, есть у них это. Это называется группой, которую я должен проверить, могу ли я с ней продвигаться. Если я могу сдвинуть эту группу, да. Если нет, может быть, эту группу, которую невозможно сдвинуть, тогда нужно уходить, тогда нужно по-настоящему уйти. Может быть, взять несколько людей из этой группы и выйти наружу, чтобы они сами сидели в доме престарелых, а мы будем продвигаться дальше.
0: Но вот в такой группе может ли быть какое-то направление, даже если как бы ты не можешь сориентироваться?
1: Нет, нет, группа, которая в таком направлении, с ней нечего делать, совсем нет. Но только если я прихожу к ним и начинаю учить их, и они принимают это послание и готовы реализовать его, и реализовать все, что требуется, согласно нашим книгам, что без этого ты можешь принести еще 1000 учений всяких методик. Я говорю, что они принимают методику, принимают цель, готовы идти, то есть они становятся группой, как я сказал раньше. Скажем, сейчас они вообще ничто. Тогда это может быть. Но пока они не станут такой группой, мне нечего к ним относиться как к ли, с которыми ты можешь идти дальше.
0: На ту же тему вопрос. Как это меня влияет? Ну, скажем, пример взять отца.
1: Как воздействуют на меня разные люди, которые находятся рядом со мной и не относятся к моей духовной цели, они воздействуют на меня плохо. И в зависимости от того, насколько я ценю цель по сравнению со всем остальным, тогда я могу не быть подвержен их влиянию. Я прихожу к маме, ой-ой-ой, ты не смеешь, ты не спишь, не отдыхаешь, как же ты работаешь, это не в порядке, посмотри на себя. Но прекрати уже сколько лет. Но тогда я сижу, и я все-таки она уже состарилась, ей уже больше 80. Тогда я так, что я могу сделать? Это не влияет на меня, ничего не поделаешь. Она говорит, говорит, а я тоже в своем. Она это знает, но каждый... Сейчас есть группа, которая более агрессивная, может быть, тогда я отдаляюсь от них, я им не обязан ничем, маме, я обязан папе.
0: Отец, мать, хороший товарищ.
1: Он не товарищ. Мои товарищи с того момента, как я соединил себя с какой-то целью, только тот, кто связан с этой целью, называется товарищем. Товарищ — это уже связь, соединение, объединение. Если ты, ну, ты знаешь, я скажу тебе, приехали из того же города, где я жил в России, множество людей, они были и здесь, я иногда приглашал их. Нет у меня с ними никакой связи. Есть люди, если у меня близкие, по-настоящему близкие, что они находятся в стране уже 10-15 лет. Я их не видел. Ты знаешь, я их не видел. Ну, мама звонит мне и говорит, ты должен позвонить какой-то тете там. Тогда я звоню, передаю привет. Это раз в несколько лет. Может быть, что это произойдет. Почему? Это просто... Это не находится в поле моего зрения. Тогда почему? Как я могу быть соединен с кем-то, кто вообще не касается моих дел? Я говорю вам из жизни, не просто так. Я именно тебе рассказываю обо всех этих глупостях. Все зависит от твоего желания. Не будет у тебя вопросов, наоборот, будет у тебя вопрос, как я их вообще оставлю, не смотрю на них. Вдруг вспомнил о какой-то дорогой тете через 5 лет. Ну, да. Ну.
0: Я это хорошо понимаю. Я, может, заострю вопрос. Допустим, у кого-то есть хиссарон. Неважно, где он находится. И у него есть какой-то хиссарон, какой-то душевный. Я чувствую этот хиссарон и хочу помочь человеку из того, что хочу ему отдать что-то.
1: У кого-то есть хиссарон, и ты хочешь помочь ему?
0: Как это на меня повлияет? Когда я хочу наполнить чей-то хиссарон? Как влияет на то, где я нахожусь?
1: Я тебя просто не понимаю, откуда у тебя приходит это желание помочь кому? Что это, скорая помощь, как это называется? Служба экстренной помощи, душевной помощи. Какие товарищи, семья? Я говорю тебе, что не может у тебя товарищи в семье, в твоем поле зрения, если перед тобой важная цель. Послушай меня, не делай нам этих упражнений. Ты не настолько человек, который идет сделать кому-то что-то хорошее. А что интересно тебя, ты делаешь, неинтересно не делаешь. Ты как мы, ты не ангел. Так все зависит от желания, все эти вопросы, не вопросы. Хочется мне помочь. Ты знаешь это. Хочется мне заработать на нем, тогда я иду помогать. Кто помогает другому?
0: Ну, я по-настоящему хочу отдать, помочь.
1: А у меня, давай, у меня нет ответа на глупости, я тебе скажу. Вся группа, которая вне этого направления, просто не существует. Весь мир для меня не существует.
0: Но мы же помогаем
1: миру. Мы именно тем, что я продвигаюсь к цели, и пробуждая на себя высший свет, через меня он распространяется на весь мир. И это помощь, а все остальное — изъян. Чем ты поможешь? Мы видим, наше национальное страхование портит все население, наши тюрьмы портят всех тех, кто там сидит, становится еще хуже. Это по-настоящему школа для преступников или для террористов, в зависимости от того, кто там сидит. Я не понимаю, где ты видел, что хорошее и красивое отношение просто так к обществу действует на пользу ему? Где ты видел? Потому что твое хорошее отношение называется давать им. А отдавать — это всегда изъян, чтобы ты только знал. Если это в отношении эгоизма, тогда ты строишь все возможные профсоюзы, которые потом из тебя же выжимают. Ты строишь все эти группы ортодоксов, которые потом тебя выжимают. С чего вдруг приходит к желанию получать — получить? Это против общего закона природы. Желанию получать нельзя получать. Если ты так делаешь, даешь ему наполнение, ты его портишь, ты опускаешь его еще хуже в клипот, ты причиняешь зло миру. Как ты можешь? Возьми ребенка, начни давать ему все. Что с ним будет? Ты разрушаешь его, по-настоящему убиваешь. Но высшее управление действует правой, левой линией, чтобы направить человека и выстроить его, чтобы он знал, как пользоваться двумя силами в правильном равновесии. Но просто так давать — нет такого. Это по-настоящему плохо. Просто так помогать — что значит просто помогать? Ладно. Это пройдет.
0: Да. Какое должно быть намерение во время утреннего урока и во время молитвы?
1: Во время молитвы, как пишет Бааль Сулам в предисловии к ТС на 155-м пункте, он должен направлять себя только на одно, что то, что он учит, он хочет это, он хочет находиться в этом, хочет, чтобы это раскрылось в нем, хочет знать, соединиться с тем, что он изучает. Он хочет, чтобы это повлияло. Если настолько тема далека, что он не воспринимает, что есть что-то, что все же происходит в его душе, тогда пусть думает, что это как лекарство. Я создал злое начало, создал Тору в приправу. Всякую плоть исцеляет, как написано, целитель сокрушенных сердцем, что это даст мне то, что мне нужно. Это придет как лекарство. Спасение.
0: Как это делать?
1: Как не забывать во время учебы об этом? Это, дружище, если ты страдаешь, тогда ты не забываешь. Прости меня, если приходят к нам, не дай Бог, больные раком, они ни на секунду не забывают, что у них это есть. Они говорят только одно: дай мне с утра до вечера каждую минуту, что мне нужно делать каждую минуту. Я готов. И точно он готов, он не забудет. Так это зависит от боли, от важности. Важность — это опять группа.
0: Вы говорили прежде, что если объединяешься с товарищами, можно войти в духовное, сделать клей и войти в духовное. И вопрос: если человек видит свою точку в товарище, как он, и товарища тоже подводит к действиям.
1: Действия простые. Делай по отношению к группе то, что ты хочешь, чтобы группа сделала тебе. В одном предложении. Смотри, о каком уровне мы говорим. О каких простых таких детских предложениях мы говорим? Если кто-то услышит снаружи, что они обсуждают, чем занимаются, послушай так просто со стороны, как бы на пленке, то услышишь, что это потому, что без внутреннего содержания это просто детский сад. Не делай ему то, что нехорошо тебе, а делай ему то, что будет тебе хорошо. Да, уважаемые.
0: Нет противоречия с понятием почитания отца и матери.
1: В Каббале у нас есть очень особое усилие человека. Ты спрашиваешь, какие у нас отношения с почитанием отца и матери, скажем, и еще остальными заповедями или вообще человеческими отношениями. Не заповедями, что принято в каждом человеческом обществе. Каббала учит человека стоять перед Творцом. Есть Творец и есть Творение. И нет, кроме этого, ничего. все включается внутрь человека. Он единственный стоит против Творца единственного. И все эти развлечения — отец, мать, товарищи, соседи, жена, дети, государство, вся Вселенная, миры — все внутри человека в соединении с Творцом. И поэтому нет... Нет здесь во внутренней работе отношения ни к какому биологическому телу, даже которое породило тебя, и к близким, и к товарищам, и так далее. А только согласно Духу, только по объединению с Творцом делаются уже связи со всеми остальными частями творения, скажем так, потому что ты уже не смотришь на тела, а смотришь на развлечения. Нет здесь ничего. А Бавыима — это уже более высшие парцуфы, чем я. Написано «оставить человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей». Тогда он уже находит новый хисарон каждый раз, с ним вместе он обращается к Творцу. То есть это иначе.
2: Саша, Кен.
1: Да. Саша, да.
0: По отношению к духовному человек должен пройти много помех. Что это за помехи?
3: На пути к духовному мы не проходим помехи. Мы не проходим помехи, мы проходим знаки, которые мы должны правильным образом собрать внутри, и это часть моего кли. Они кажутся мне противоположными, но без того, чтобы я взял их в правильной противоположной форме, вел бы в себя, не могу просто идти. Это как если я должен был прийти к Махсому с какой-то корзинкой. Внутри этой корзинки есть всевозможные разные такие
4: продукты.
3: Продукты. Хотел сказать что-то более красивое. Может быть, в лесу собирают, скажем, грибы, разные растения. Так, когда я иду по пути в это место, тогда мне дают все вещи, с которыми я обязан прийти, только в противоположной форме. То есть эти помехи — это не помехи. Они кажутся моему желанию получать как помехи. Но без них, если будет недоставать одной помехи, то я просто не смогу прийти. Это называется изъян душе. Бывают такие вещи. Это уже особая вещь. Или это называется зародыш, который перестал развиваться, или упал, или выкидыш. Есть то, что родилось мертвым, все такие в нашем мире случаи. И если не достает помехи, тогда это так и происходит. Помехи — это вещь дорогая.
4: По отношению к духовному, тогда эти помехи должны быть такими большими, потому что духовное — это вообще нельзя сравнить с тем, что тогда, если вы думаете, что я должен пройти все это, где их силы взять?
3: Мы на пути к духовному обязаны пройти много помех. Эти помехи должны быть очень большими, видимо, потому что духовное — это все-таки переход из мира в мир. Так, помехи должны быть такой высокой стеной, и насколько возможно, как он описывает там, тех, кто карабкается на гору, чем выше карабкаются, там еще более жестоко их оттуда избрасывают. Решение здесь простое. Помехи большие против желания, больше против желания получать. В глазах желания получать, они кажутся тебе большими. В тот момент, когда ты переходишь с ними к желанию, отдавать, они сразу исчезают. Они небольшие, тебе не нужно карабкаться на них, тебе не нужно против них так идти, ломать их. Ты не сможешь это сделать, своим желанием получать. Тебе нужно изменить угол зрения на них, принять их в противоположной форме, и тогда они падают. Написано, обрати на них внимание, они станут грудой костей, что-то такое. Очень просто, подход должен быть не такой, как они кажутся в желании получать, подход должен быть иной, со стороны, и тогда их по-настоящему нет, они исчезают. А так, это действительно кажется большим. Ты прав. Это хороший вопрос. Да.
4: То, что вы сейчас сказали, как человек делает это? Как будто он получает сейчас какую-то помеху, он должен объединить это с целью, посмотреть со стороны.
3: Если есть цель перед человеком, он должен идти, что называется, выше знания. Очень просто. Объединиться с высшей силой, желанием отдавать, с группой, которая ему поможет, немного подняться против этой помехи, подняться, не идти к ней, знаешь, перепрыгнуть через нее. Этот прыжок не забирает много сил, совсем нет. Это проблема психологическая, я бы сказал, это даже не духовная проблема. У нас это вообще не духовное. У нас, пока мы здесь... Это вообще не психология. Хорошо? Вспомнил. Да.
4: То, что вы сказали, меры безопасности, чтобы предотвратить выкидыш?
3: Меры безопасности, чтобы предотвратить выкидыш?
4: Работа выше знания.
3: Для того, чтобы предотвратить выкидыш, нужно прийти к врачу, провериться, делать все, что...
4: Духовный выкидыш.
3: Да-да. Делать все, что требует природа в соответствии с развивающимся зародышем. Ты сохраняешь зародыша, да? Ты не охраняешь мать, ты охраняешь зародыш. Развитие зародыша называется развитием духовного в тебе. Ты хочешь, чтобы это не упало, а участвуй в духовном развитии. И все. В чем проблема выкидыша? Проблема выкидыша в том, что нет соответствия между телом женщины и развитием внутреннего тела. Что-то происходит между ними, пока он не становится куском мертвого мяса уже по отношению к ней. Тогда у нас это происходит. Происходит, когда человек не участвует в собственном развитии. Ну, будем учить.
4: Перейдем к следующей части урока — учеба между товарищами.

0: Строим духовное общество. Дорогие друзья, мы переходим сейчас к учебе между товарищами под руководством десятки Натании. Пожалуйста.
1: Доброе утро, товарищи. Десятка Натании рада представить следующую часть урока. Творец посылает нам каждое мгновение средства, чтобы работать с ним. И мы, с одной стороны, можем не относиться к этому, привыкнуть к этому состоянию, или видеть каждое состояние как обращение, прямое обращение Творца к нам. Мы попробуем выяснить на уроке, как правильно реагировать. В первом клипе Раф описывает нам наше поле работы, наше отношение к тому, что приходит это как... Это состояние опасное, и которое требует от нас реагирования.
0: Все зависит от того, как... Человек различает, что такое необходимость, что такое излишество. И между двумя этими различиями мы живем. И на самом деле между этими двумя различиями мы крутимся. Проблема в том, что перед нами есть условия. Эти условия мы получаем или как необходимые, или еще как излишество, что не необходимо. И тогда в соответствии с этим мы определяем, что нам нужно делать. Допустим, сейчас мне хорошо. Ничто на меня не давит. Я могу так существовать. То есть состояние такое удовлетворяет желание. Если я сейчас услышу, что это состояние на самом деле нехорошее, что оно мне не во благо, что я нахожусь, несмотря на то, что я ощущаю так в опасности, что я на самом деле могу потерять душу и так далее, и так далее, теряю цель жизни, тогда я уже начну относиться к этому состоянию как к состоянию, обязывающему меня действовать. То есть я перевожу свои отношения из излишества в необходимость и в соответствии с этим действую. То есть свобода выбора человека всегда находится между тем, как принять текущее состояние или оставить его как излишество. И всегда можно убежать, и для этого действуют клипоты, наше тело, окружающие условия, группа и все, что путает меня. Я устал. Все это, в общем-то, рисуется во мне как условия, которые посылают мне с небес, и я могу относиться к ним как к излишествам. То есть как к состоянию, удовлетворяющему желанию, что называется. Однако должно быть усилие, большое усилие в том, чтобы объяснить себе, что это состояние особенное, что я в опасности, и тогда, чтобы я относился к своей жизни так, что она обязывает меня к необходимым действиям. Все здесь, конечно, зависит от книг, их авторов, группы, товарищей, насколько дух, насколько огонь, который пылает в них, я впитаю, и что это будет обязывать меня по-настоящему изменить внутренние ощущения. Это не разум, это внутренние ощущения, где я нахожусь. Или в войне, в месте опасности, в чем-то, что по-настоящему вот-вот закончится, или что можно так сжигать время, проводить жизнь. И не страшно. Все так, и все устраивается. Все это снова и снова мы приходим только к одной точке. К важности цели. Только если ее мы увеличиваем, только этим мы можем по-настоящему спастись от этих помех.
1: Активный семинар. Как нам превратить каждое состояние, посланное нам Творцом, в чрезвычайное положение, которое обязывает нас действовать, а не соглашаться привыкнуть к нему и принять его как излишество? Как нам превратить каждое состояние, посланное нам Творцом, в чрезвычайное положение, которое обязывает нас действовать и не соглашаться, соглашаться привыкнуть к нему и принять как излишество?
2: Если
0: это происходит, происходит. Вопрос всегда в подготовке. Что я делаю до того, чтобы состояние сжигало меня, было необходимым?
1: Нужно постоянно работать с окружением, работать в десятке и создавать это необходимое в нашей работе, в нашей цели, чтобы она была такой крепкой и постоянной, непрерывной работой, чтобы поднялась над всеми вещами, которые вдруг раскрываются и посылаются нам свыше.
0: Как сказал Кольман, подготовка, подготовка к участию в подготовке, как мы слышали, когда мы готовим себя. И вклад в учебу, вклад в группу, вклад в товарищей, наши старания. Просто готовим себя к каждому состоянию, чтобы у нас было правильное воспоминание, что помнить, как делать.
1: Да, у нас прежде всего есть утренний урок каждый день. Слава Богу. И он дает нам возможность впитать весь посыл Рава, протянуть свет, который может дать нам силы идти выше и быть в связи с Творцом. Когда после всего, что происходит со мной, стоит Творец, и все мои отношения между мной и Творцом, Он создал для меня весь этот мир. И я слышал сегодня, мы учили, что состояние, в котором я хочу быть, таким образом я должен относиться к товарищам и к группе. Я должен во время урока просить, чтобы товарищи были в этом состоянии, чтобы была возможность идти выше знания, то есть соединиться с Творцом выше всех помех, а не просто, как нам кажется, это в наших естественных чувствах.
0: Я думаю, что если мы не переходим к состоянию, где товарищ — это самое дорогое в реальности, то ничто другое не может удержать эту необходимость, эту потребность. Потому что у товарищей есть важность цели, и у товарищей есть сила возвеличить Творца во мне все время, но это зависит от того, насколько я нахожусь в любви к товарищам. Только это подготовка, это война, когда я готов умереть за товарищей, настолько, если мы не приходим к этому состоянию, то все остальное — это внешние рамки, которые как бы пока что удерживают нас в этой работе. Но это то, что пишет Бааль Сулам, что я вам дал распорядок, и самое важное — это слияние с товарищами. И в этом наша война. И тогда есть важность вклада, усилия, намерение к цели.
1: Да, то, что эгоизм нас размазывает постоянно. Нельзя с этим соглашаться. Потому что всегда нужно сказать, что ничего нет срочного, и мы уже много здесь находимся. Можно продолжать так всю жизнь. Нужно напоминать себе, в чем цель, чего мы хотим достичь и куда мы хотим прийти, чтобы что-то само не произойдет. Я думаю, что это как раз самое сильное участвовать и реализовывать советы каббалистов. Это то, что нас ведет.
0: Он и закрыл так, завершил так клип, что, разумеется, все тут зависит от книг, авторов, группы товарищей, насколько здесь в них дух есть, огонь горящий. И это я впитаю, это обяжет меня изменить внутренние ощущения. Это не разум, а внутренние ощущения, в котором я нахожусь. Помочь друг другу.
1: Мы сейчас произвели особое выяснение, как не привыкать к каждому состоянию и получаем от Творца это как что-то, чтобы он нас продвигал. Сейчас мы послушаем клип Рава, особый клип, и мы углубимся и попробуем понять, как мы меняем наш угол зрения. После того, как мы посмотрим к ним, мы выясним это между собой. Давайте посмотрим клип номер два.
0: По отношению к духовному, ты должен пройти столько помех, и это должны быть такие...
1: На пути к духовному мы не проходим помехи. Не проходим помехи. Мы проходим знаки, которые мы должны правильным образом собрать внутри. Это часть моего кли. Они кажутся мне противоположными, но без того, чтобы я их взял и в правильной противоположной форме вел бы в себя, это я не могу просто идти. Если это как если я должен прийти к махсому с какой-то корзиной, внутри этой корзины есть разные... Как сказать? Продукты. Я не знаю продукты. Я хотел сказать что-то более красивое. Как в лесу собирают, скажем, грибы, разные там растения. Тогда, когда я иду по пути в это место, мне дают все эти вещи, с которыми я обязан прийти, только в противоположной форме. То есть эти помехи — это не помехи. Они кажутся моему желанию получать как помехи, но без них, если не будет доставать одной помехи, так я просто не смогу прийти. Это называется изъян в душе. Бывают такие вещи. Это уже особая вещь. Или это называется зародыш, который перестал развиваться, или упал, есть выкидыш, или то, что родилось мертвым. Есть всякое такое в этом мире. Если не достает помехи, тогда это происходит. Так, мой дорогой, помехи — это вещь дорогая.
0: По отношению к духовному, тогда эти помехи должны быть такими большими, потому что духовное это вообще нельзя сравнить с тем, что тогда, если вы думаете, что я должен пройти все это. Где взять силы?
1: Мы на пути к духовному обязаны пройти много помех. Эти помехи, как ты говоришь, должны быть очень большими, видимо, потому что духовное — это все-таки переход из мира в мир. Так, помехи должны быть такой высокой стеной, насколько возможно, более, как он описывает, там тех, кто карабкается на гору, чем выше карабкаются, там еще более жестоко их и сбрасывают. Решение здесь простое. Помехи большие против желания получать. В глазах желания получать, они кажутся тебе большими. В тот момент, когда ты переходишь с ними к желанию отдавать, они сразу исчезают. Они небольшие, тебе не нужно карабкаться на них, тебе не нужно против них идти, так и ломать их. Ты не сможешь это сделать в своем желании получать. Тебе нужно изменить угол зрения на них, принять их в противоположной форме. и тогда они падают. Написано, обрати на них внимание, они станут грудой костей. Что это такое? Очень просто. Подход должен быть не такой, как они кажутся в желании получать. Подход должен быть иной, со стороны. И тогда их по-настоящему нет. А так, это действительно кажется большим.
0: Друзья, мы сейчас услышали и видели клип, что все зависит от угла зрения нашего, как сказал Раф. Так давайте выясним сейчас на семинаре именно это. Вопрос для семинара. Как нам изменить угол зрения на помехи так, чтобы мы видели их как ценную вещь для продвижения? Как нам изменить угол зрения на помехи так, чтобы мы видели их как ценную вещь для продвижения? Дайте практические советы.
1: Да, то, что сказал Вадим, он сказал в начале клипа, что каждая помеха — это достояние. Если ты теряешь одну помеху, пропускаешь, что ты не можешь продвинуться в духовном вообще. То есть все дело в том, как он объяснил в конце клипа, нужно изменить угол зрения. И это можно сделать только в десятке. Никто из нас, как индивидуум, не может смотреть на свою жизнь со стороны, не может видеть все помехи, которые проходят с ним, внутренние, внешние, со стороны. Невозможно это сделать. Желание получать не дает это нам сделать. Желание получать — это наше ощущение сегодня. И для того, чтобы нам удалось посмотреть со стороны и судить с помощью желания отдавать, чтобы доставить наслаждение, это можно сделать только вместе с десяткой.
0: Да, как пишет Бальсалам, я рад грешникам, которые раскрываются. То есть наш путь, он как тренажерный.

0: пытаться, и не нужно относиться к ним прямым образом. Это все важность цели. Нужно относиться к этому со стороны желания отдавать. Это желание важно. Тогда все эти вещи действительно исчезают. Все для того, чтобы мы увеличили важность цели над всем, что проявляется с нами в этой жизни.
1: Нужно также помнить всех, кто обучал нам этим вещам, кто дал нам эти советы. Это Рав, это Рабаш, это Бааль Сулам. Надо читать их статьи, которые все время нам напоминают об этой методике, этой форме, как нужно думать, как нужно стараться, как нужно усиливать это в нас, друг в друге, и проявлять прилежание на нашем пути.
0: Мы сегодня прочли в статье, что несмотря на то, что необходимо кли на каждой ступени и чувствовать хиссарон, несмотря на это, человек не устремляется к кли, стремляется к свету, так мы построены. И я думаю, по крайней мере, что необходимо, хотя бы в данный момент, необходимо ощущение отключения боли. Я думаю, что темп зависит от отношения, от связи с товарищами. Насколько я связан, чем больше связан, больше есть сил у всех. Нужно смотреть на это так и не быть просто животным, наслаждаться, а нужно быть как человеком, и нужно насладить Творца. Есть силы быть выше этого, и также большими наслаждениями в нашей жизни они не видятся такими сильными. Допустим, первый раз что-то попробовал там. Это не требует нашего развития.
1: Да, иногда даже вопрос, как мне знать, что я иду к объединению с товарищами, как мне знать, что это нежелание получать. Есть помехи, которые заботятся о том, чтобы напоминать нам, что объединение — это, как Рав сказал Си, это не что-то... Помехи приходят, чтобы показать нам, что у нас есть... направление, оно противоположно этим помехам.
0: Дорогие друзья, мы можем услышать этот урок еще и еще, каждый раз услышать советы, которые дает нам Рав. В следующем клипе Рав дает нам практические советы, как совладать с этими ангелами, стоящими у входа, не дают нам зайти. Давайте послушаем советы Рава, и стоит нам записать это. Клип номер 3, пожалуйста.
1: Мы видим, что у нас есть постоянные помехи в отчаянии, в слабости, в отсутствии вкуса, путаницы, в отсутствии ориентации, несмотря на то, что мы слышим, но как будто бы не слышим. Напиши на стене 1000 раз, как здесь написано, 1000 раз напиши на стене важность группы, ты просто не видишь это, не видишь. Глаза проходят мимо, внутрь не входят. Верно? Это ангел. Это ангел. Смотри, как он работает. Он не дает тебе ввести самую важную вещь в действие. Только это останавливает тебя от того, чтобы войти сейчас сразу в духовный мир. А он стоит на пути, и ты не можешь ничего с ним сделать. Почему? Потому что ты не можешь войти в духовный мир, если ты просто... ломаешь ему, не знаю что, глаза, уши, зубы. Ты не можешь сдвинуть его таким образом. Ты можешь сдвинуть его только при условии, если ты объединяешься с другими. Потому что этим ты приобретаешь кли. А без этого кли он не даст тебе войти. Он по-настоящему стоит на твоем пути и ждет, чтобы ты сделал это кли. И как он толкает тебя сделать кли? Через всякие такие вещи, отчаяние, забвение, путаницу, слабость, критику, неважно, самые разные вещи. Он показывает тебе, против чего ты должен работать. И не против чего, ты не должен работать, скажем, против отчаяния.

0: А что отчаяние ты можешь сломать иначе, только через группу. То есть он дает тебе некоторые знаки, что только через что-то снаружи, над чем ты будешь работать, ты ломаешь их, и тогда ты проходишь.
1: Мы, друзья, мы слышали, насколько практически одному невозможно бороться со всеми проблемами, которые посылает нам Творец. Прямым таким образом. И насколько мы практически нуждаемся в группе для того, чтобы воевать с этими ангелами. Проведем сейчас выяснение и выясним, как нам справиться с ангелами, которые стоят у входа в духовный мир и не дают нам войти. Как нам справиться с ангелами, которые стоят у входа в духовный мир и не дают нам войти?
2: Это
0: те самые помехи, видимо.
2: Там шумрим, там малахим.
0: Те самые стражники, ангелы,
2: они
0: предназначены все, чтобы помочь нам и увеличить потребность духовному, предназначены помочь нам, чтобы усилить требования и просьбу в нашем хисароне, в нашей молитве к Творцу, к высшей силе, чтобы она помогла изменить природу, потому что это не в наших руках. И чтобы мы потребовали истинную награду, чтобы мы смотрели на них с точки зрения отдачи. Они предназначены для того, чтобы наладить нам правильное кли для входа в духовное. И так нужно к ним относиться как к помощи, а не как к препятствию.
1: Да, в продолжении того, что Алекс сказал, Рав направляет нас очень ясно. Говорит, что, собственно, этот ангел, тот, кто останавливает, он ждет, когда мы построим кли. Если мы соединяемся друг с другом, делаем это большое общее кли, только этого он ждет. Тогда он отходит в сторону и исчезает. Так нас Творец направляет с этими силами, ангелами, чтобы у нас появилось, мы создали большое общее кли, исправленное. И так мы проходим всех этих особых ангелов, которые ставит нам Творец. Все это для того, чтобы направить нас на совершенство цели.
0: Эти ангелы, эти силы, они направляют нас, собственно, на то, чтобы мы пришли к цели, как Шломи сказал. Верно, что с одной стороны они как бы мешают нам, не дают нам условия, чтобы это было условием для работы в группе, чтобы вместе войти с группой, а не в одиночку войти. Всякие условия, которые дают нам эти силы, чтобы мы обрели первую правильную ступень. Как с товарищами мы изучаем язык, а потом мы поднимаемся на следующий этап говорить с Творцом. То есть эти силы не заботятся о том, чтобы мы не старались пройти нас сквозь первую ступень ко второй.
1: Поэтому мы делаем то, что написано нам делать. Соединяемся с товарищами, работаем через группу, через десятку, через других людей, которые хотят достичь духовного и Творца.
0: Я зачитаю со слов Рава, отчаяние ты можешь разбить только с помощью группы. Он дает тебе некоторые признаки, что только с помощью того, что ты будешь работать с чем-то снаружи, ты это сломаешь, и тогда ты проходишь.
1: Как справляться с этим? Молитва. Молитва тому, кто управляет всеми этими ангелами.
0: Да, объединение между товарищами, чтобы молитва была сильной, чтобы Творец ее услышал.
1: Дорогие друзья, мы коснулись немного такой темы, широкой темы. Можно сделать много очень семинаров, бесконечное количество. Мы собрали для вас. Мы дадим вам задание на день. В каждой помехе, которая возникает в течение дня, остановимся на мгновение и постараемся увидеть в ней обращение Творца, соединиться больше с десяткой и с Ним. Еще раз. Наше задание на день. В каждой помехе, которая возникает в течение дня, остановимся на мгновение и постараемся увидеть в ней обращение Творца, соединиться больше с десяткой и с Ним. Лихаим хаверим хане барух. Большое спасибо.
0: Спасибо десятке Натании. Мы переходим к следующей части урока, а до этого вместе споем песню.

0: Друзья, перед тем, как мы перейдем к уроку с Рабашем, мы прочитаем короткий отрывок из урока, который мы сейчас слышали. Во время молитвы человек должен направлять себя только на одну вещь, что то, что он учит, он желает этого, он хочет быть в этом, он хочет, чтобы это раскрылось в нем. Он желает знать и объединиться с тем, что он изучает. Он хочет, чтобы это подействовало. Если эта тема настолько далека от него, что он не воспринимает, что есть здесь что-то, что все-таки происходит в его душе, так пусть он считает это, что это как лекарство. Я сотворил злое начало, я сотворил Тору приправой. И излечивает всякую плоть. Как написано, что это врач для разбитых сердцем. И это даст мне то, что мне нужно, это придет как лекарство, как избавление. С этими словами давайте послушаем урок Тес с Рабашем. Мы читаем из второй части учения 10 сферот, пятая часть, 48 пункт.
1: И повторяется сначала, посмотрите, страница 342, наверху. И не мати в ходе, мати в исоде, и не мати в малхут. А затем, после того, как очистилась, также и малхут, не мати в малхут. Повторяется сначала. Что повторяется сначала? Снова «Мати в хохме, и в бине, и в хеседе, и в тиферет, и в ход, и в малхут». «Мати в малхут». Уже есть «Мати в малхут». Повторяется сначала. «Ор пними». Объясняет нам он. Ибо в то время, когда не мати в кетере, поскольку очистились в нем пхинагимель и пхинабет, в нем и свет кетера, свет, который был в кли кетера, то есть который светил в гимель-бет, возвратился к своему источнику, тогда прекращается сила власти кетера. Свет хохма властвовал над кли кетера, когда в нем была пхина гимель, но гимель уже очистилась, а против бет он не возражает. Почему? Потому что бет девьют есть в ступени, спускается его остаток в хохму. Что это за остаток? Нужно сказать бет-алев. Если я говорю, что в кетере у него был гимель-бет, тогда в его ступени должно быть бет-алев. Посмотрим дальше. Не горит. У нас еще есть время. Я задаю другой вопрос. Мы учим, что в каждой ступени есть тамим и никудот. Тогда должно быть далит де гимель, гимель де бет, бет де бет и алиф де бет. А малхут он не говорит. Алиф бет это должно быть. О чем он говорит? О парцуфе Гальгальта. Это другой порядок. О самом себе он не говорит, о самом себе обязано быть всегда. Мы учим, что были таамим и нижние части, тох, внутренние части, а он, и он говорит, а объясняет, согласно парцуфу Гальгальта, оттуда он измеряет, поэтому здесь другое измерение. Получается теперь, парцуф Гальгальта Кетер был Далет Давиют, парцуф Аб Гимел Давид, Кли Кетера, а Парцуф Сак Бет Давид в Кли Кетера. И тогда спускается его остаток в Хохму, то есть Бет Алев, и получается, что Келим свечения Гар в Рош Тохсов в семи нижних сферот Зарампина обретают свою власть, и это Хесед Тиферет Иод, а Малхут получает свое свойство Далит. Здесь, когда мы говорим «Мати в Кетере», хорошо. Не «Мати в Кетере» уже очистился. Там, в мире Никудим, как я учу, что вышло на один рож, «Бедит Лапшут», второй рож «Кетер Бедит Лапшут», третий рож «Абавима», Алиф Давиуд. А здесь мы вообще не говорим о Рош. Здесь мы говорим только о Гуф. Там он вообще не говорит о Гуф. Можно сказать, что из-за того, что это было малое свечение. Еще раз. И там мы учим, что распространилось Бхина Таамим. Из Таамим распространились нижние части семи нижних сферот Аба в Има. И они взяли Кли Клиды Саг. Точно так же, как Саг берет Кли Аб, а берет Кли Гальгальта. Здесь мы не говорим о Рош. О чем он говорит? Как Гуф приходит к Кетеру. И это тоже трудно. Во-первых, если со стороны света мы учим, что Рош ничего нижнего одевает Хагат Высшего, если так, как он говорит, Хесед Гура Тиферет, а не Келим Кетер де Гуф. Но ведь они облачают Рош, а не Гуф. И отсюда как будто видно, что он говорит о Гуф де Аб, который берет Кли Гуф де Гальгальта. По порядку света так не выходит. Также в САК нужно сказать, что Гуф Аб, Гуф Аб кто берет? Гуф САК со стороны света. Так мы не учим. Кто облачает Гуф Аб? Рош САК. И это тоже отсутствует здесь. Это разъяснение. И это одно из самых трудных вещей. Рош де Аб он вообще не обсуждает. О чем он говорит? Гуф де Гальгальта, который перешел в Аб. Какой Аб? В Рош де Аб или в Гуф де Аб? В то время, когда мати и не мати, тогда я вообще говорю о Гуф де Аб, который очищается, и не Рош де Аб. Рош де Аб не имеет зивуга по причине очищения. И я начинаю говорить от Рош де Гальгальта, где стоит свет Кетер под Малхут де Гальгальта. Войдем в детали. Он об этом не говорит. Возникает вопрос. Когда происходит внутреннее соударение битуш пневмаки в парцуфе Гальгальта? Я спрашиваю. Именно когда он спустился ниже табора или в то время, когда табор не хочет получать? Хорошо, во время, когда табор не хочет получать. Если так, то то же самое я буду учить парцуфе Сак. Во время, когда табор не хочет получать, будет соударение внутреннего и окружающего света. Это одно. Еще одну стадию мы учим. То, что распространилось ниже табура. Что было распространением ниже табура? 10 сферот окончания, сиюма. Тогда он приходит и говорит такую новую вещь. Хотя это только ниже табур де Саак, все же поскольку оно пришло наполнить Нецах Ход и Сод де Аак, оно само по себе, ступень сама по себе, само по себе, то, что ниже табура де Саак, делится на полный парцуф Рош Тохсов. Ниже табура называется Рош Тох, парцуф Тиферет Нецах Од Исод де Аак, и ниже называется Нецах Од Исод, парцуф Тиферет Нецах Од Исод и Аак, и Нецах Од Исод де Саак. Если мы видим тут новую вещь, то есть соударение должно быть где? В табуре. Он не связан с тем, что распространяется ниже табура. А что распространяется ниже табора? Должно быть само по себе. И оно делится на Рош Тохсов. А где была парса? Между Ацелут и Брия. Именно в таборе парцуфа Тангидесак. Если так, то есть здесь две вещи. То, что я скажу, что ушло от табура и ниже, это я могу сказать из-за второго сокращения. Почему из-за второго сокращения? Потому что они распространились на все 10 сферот, и теперь 10 сферот не могут получать, так как они сократились. Поэтому свет был вынужден уйти полностью, и придет новый свет, который будет светить только в кли депаним, кли отдачи. Если так я должен сказать, выше табора — это другое дело. Там было соударение внутреннего света и окружающего света, то, что я объяснял ниже табора, какое это имеет отношение к окружающему свету. Тогда я скажу, это то, что он говорит. Второе сокращение вызвало уход света. Я не хочу говорить, нет. Здесь это две вещи, и одна не касается другой. Нужно начать с страницы 341, первая колонка внизу, начало. А теперь выясним, если так, что мы сейчас закончили, на каком этапе не мати в Кетере, что было в Кетере, Гимелбет, тогда это очистилось, и остаток его спускается в кли хохмы. Получается теперь, что мати в хохме. А теперь выясним Захар и Накива Кли Хохмы. Что это? Ваб Кетера был Гимел, Далит Гимел, а Хохма Гимел Бет. Но в Саг, где в Кетере было Гимел Бет, что осталось в Кли де Хохма? Нужно сказать Бет Алиф. Посмотрим. Тогда он говорит так. А теперь выясним Захар Инкива Кли Хохмы, Зон. Захар Инкива в Кли Кетера совершают зивук и порождают Захар Инкиву в подобии себе. Захар происходит от формы Захара, то есть это свойство Вак без Гар. ибо Ахураим света Хохма, расположенная под Малху Дерошли Аб, находится внизу по отношению к созданным в Гуфе. Поэтому в Захаре Кетера есть только Вак без Рош. И в силу этого также и в рожденном от него Захаре есть только Вак без Гар. Некива Кетера тоже наделяет своей формой родившуюся от нее Некиву, это свойство света Бины. Затем очищается кли Кетера и обращает свои по ним вниз, то есть очищается до пхины алиф и отдает три этих света в кли хухмы. А именно, захар, то есть свойство вак хухмы, накива, то есть свойство света бины, и уровень пхины алиф, являющимся светом хеста, включая в себя семь нижних сферот. И это происходит точно так же, как было выяснено в создании зон в Клибине в Парцуфе Аб. А все отличие состоит лишь в том, что здесь опустились ступени, и все свойства света, которые были в Клибине де Аб, находятся тут в Кли Хохмы. А кли бины здесь включено в кли хохмы. Однако в бине остались также решимот зон со времени, когда она была в парцуфе Аб, до второго ухода света. Но они не проявляются, будучи равными в свойствах зон в кли хохмы, как упомянуто выше. Он говорит нам, что здесь, когда была мати в хохме, было как парцуфи Аб, когда была мать в бине. То есть мы учим парцуфи Аб, каков был порядок. В Кетере было Далет Гимель, а затем очистились Далет Гимель Кетера до Гимель Бет в Хохме. И это называется не мати в Кетере, и мати в Хохме. А затем мы учили, очистилась пхинады и тлапшут уровня в Гимел, которая была в кли Хохмы, и осталось решимо давьют уровня бет. А затем мы учили, что совершился зивук из решимо давьют уровня бет, и вышел уровень света и порождение от зивуга взяла кто? Бина. Получается, что зивук, который был сделан, что от зивука, который вывел уровень света на двух внутренних решимот в кли хохмы, спустился в кли бины, которая называется вак захара, потому что говорят, что зиву, который делается в верхнем и спускается в нижний, называется вак, а также бина, как хафец хесед. Получается, что называется вак и называется захар со стороны света. И также мы учим, что в бине есть пхина накива из решемот, которые остались в ней от первого распространения, которая называется Гальгальта. И теперь у нее в бине, после того, как хохма очистилась от Гимельдейтлапшут до Бейтлапшут, есть второй зивук на внутренний решемот, и это уровень ступени взяла бина. Это один свет, он называется Захар Анакива, что это из облачения. И зачем очистилась кли хохмы от бет до алиф, и также дало бине. Теперь в бине есть три света. Вагда Захар, Гарда Никива, это решимо Бетлит Лапшут, и свет Пхины Алиф, который является биной и порожден для нее. Понятно это? Теперь в Парцуфе Сака, о котором мы говорим, что Гимель Бет не было в Кли Хохмы, как в Аб, а было в Кли Кетера де Сак. Тогда он учит нас так. Делается зивук в Кли Кетера на Гимель Бет. Я не могу сказать, что Гимель де Итлапшут очистилась до Бет, а затем делается зивук на двух внутренних решимот, как мы говорили в Парцуфе Аб в Кли Хохмы, поскольку облачение, он спросил, почему мы не говорим, что Далит Кетера очищается перед Гимель де Авиют, а в Хохме да, очищается облачением перед Авиют. Он отвечает, поскольку у Далит нет никакой Авиют в ступени, вся его Авиют только то, что он взял от Гимель де Авиют. Поэтому до того, как Гимель де Авиют очистится, Далит не может очиститься. В отличие от Гимель де Итлапшут, которая есть в Кли Хохмы, Гимель де Авиют есть в ступени, и более-менее она может очиститься. Согласно этому выходит, что в Кли Кетер де Сак Гимель де Авиют нет в ступени, потому что вся его Авиют продолжается только из того, что он получает от Бет де Авиют. Поэтому Гимель де Итлапшут не может очиститься перед Бет де Авиют. Согласно этому выходит, что мы должны сказать, зивук, который делается в Кли Кетера, который уходит на уровень, не никакой разницы по сравнению с Кли Хохма. Там был зивук на двух внутренних решемот, а здесь на Гимель Бет. И согласно тому, что зивук, который был в Кли де Кетер на Гимель Бет, он уподобляет этому Кли де Хохма. И это не похоже на 100%. Далее. И затем он говорит, что дал Кли Хохмы этот свет, который называется Захар Накива. Как? Из Гимель де Итлапшут это Захар. Из Бет де Авиют это Накива. Получается, что уровень света, который продолжается из Кетера в Хохму, сам по себе включает в себя Захар Накива. Из Гимель де Итлапшут и Бет де Авиют.
2: Бешам, бе
1: А там, в Аб, он учит, что зивук, который отклонился, который был сделан в клиде хохма на двух внутренних решимот, он считает тут один уровень — захар.
2: Перейдем к следующей части урока.

0: Друзья, мы послушаем сейчас беседу «В пути», слышать голос Творца в общем молчании десятки. Беседа, которая была неделю назад, 14 мая 26 года.
1: Рав, с чем вы выходите сегодня после сегодняшней встречи?
0: Я как раз думаю, что в целом поездка, выезд на встречу. Сама встреча были очень успешными. Больше, чем все предыдущие разы, когда мы были вместе.
1: Сейчас этот выезд. А что делает эту встречу успешной?
0: Да, успешная встреча.
1: А что делает ее успешной?
0: Каждый хотел беречь ее, эту встречу, и оберегать ее. И так получилось.
1: Я хотел спросить, есть моменты в десятке, когда мы сидим вместе в тишине, не разговариваем, не делаем лихая, просто тишина. Как преодолеть эту неловкость и войти внутрь, почувствовать себя в каком-то одном поле? И как правильно использовать эти моменты, моменты тишины в десятке?
0: Моменты тишины в десятке не нужно преодолевать, не нужно их подавлять, а только отменяться. Отменяться перед тишиной, которая есть в десятке. И тогда... читать, что сердце говорит тебе.
1: А что есть в нашей общей тишине?
0: В нашей общей тишине есть у нас возможность дополнить друг друга, все вместе.
1: А наша естественная склонность говорить, читать, как будто разрушить тишину своим шумом.
0: Это может быть естественной склонностью, но это не то, что нам нужно.
1: Вы сидели с Рабашем в тишине? Были у вас такие моменты тишины?
0: Да, много раз.
1: И вы не чувствовали потребности нарушить тишину, спросить, как будто бы создать связь?
0: Да.
1: Так что правильно делать в такие моменты?
0: Я не знаю, что правильно делать. Я только знаю, что Рабаш... Рабаш очень уважал эти моменты тишины. И все.
1: А что особенного в тишине, когда человек находится так наедине с собой?
0: Ты находишься с самим собой. Не с товарищами, не с кем-то или с чем-то, а ты находишься с самим собой.
1: Вопрос, почему это хорошо? Если я сам с собой, значит, я со своим эгоизмом. А что мне разговаривать со своим эгоизмом? Если я слушаю другого, я уже делаю усилия, чтобы его услышать. Усилия, будто должен выйти из себя, быть с собой, это приятно, разговариваю со своим эгоизмом, хотя он и тащит меня в всякие места, но когда я начинаю слушать ближнего, здесь уже нужно усилие. Тогда что же особенного в том, что я с самим собой? Если я каббалист, нахожусь в постижении, это понятно. Но если я эгоист, нахожусь с собой, тогда как будто со своей помехой. Что в этом хорошего?
0: Не знаю. Не могу сказать тебе, что хорошего в том, что человек сидит один в тишине с самим собой.
1: Вы сказали раньше, что человек должен слушать голос, который пробуждается в его сердце.
0: Да.
1: Что это за голос, пробуждающийся в сердце? Это эгоизм пробуждается во мне или это голос небес? Я не знаю.
0: Это голос Творца, пробуждающийся в человеке и зовущий человека приблизиться.
1: Так как вы различаете голос Творца и голос эгоизма, который тоже пробуждается? Разве эгоизм, желание получать, не подает свой голос?
0: Нет.
1: Нет. Я все еще не понял. Если я разговариваю с собой, сейчас сижу один в тишине, или даже с товарищами, каждый думает о чем-то. С кем я говорю? Это голос Творца или голос эгоизма?
0: Это твой голос.
1: Эгоизма. Эго.
0: Ну, может быть, и эго.
1: Так что есть три голоса. Голос Творца, голос эгоизма и мой голос. Это сложно. Три голоса. Будь в тишине. Вопрос, можно ли обратиться к десятке и целенаправленно сказать им: возьмите на себя сейчас 15 минут, будь в тишине. Или товарищи могут...
0: Конечно, ты... Да, да, ты можешь.
1: Могу что?
0: Можешь порекомендовать им 15 минут быть в тишине.
1: Моим товарищам?
0: Да.
1: Не другой группе?
0: Нет.
1: Нет, я это и спрашивал. Нам, потому что я тоже чувствую, что мы готовы к этому. Можем сидеть, что-то сильное.
0: Да.
1: Тогда нам можно.
0: Тебе запрещено рекомендовать это другим?
1: Но другие десятки должны чувствовать, что им это нужно.
0: Тебе запрещено рекомендовать это другим?
1: Запрещено. И как мне различать, что я разговариваю не с помехой, а с Творцом? Есть какие-то критерии, есть рекомендация?
0: Подумай. Представь, что ты находишься в состоянии, которое он рисует, и тогда что с тобой происходит? Может быть, ты получаешь ответ изнутри? И тогда что ты ему отвечаешь?
1: То есть это все-таки нужно почувствовать.
0: Ну ладно. Это понятно. Но все-таки. Давайте несколько мгновений посидим в тишине в десятке, не говоря, не стараясь заполнить эту тишину. Каждый отменяется перед тишиной, которая между нами, и старается прислушиваться к своему сердцу сейчас. Проведем такой семинар в молчании. Что сердце говорит мне сейчас? В общей тишине, в общем молчании в десятке. И как мы восполняем друг друга вместе.

0: חיים. Что הודות לסיום, חברים.
1: אנחנו два объявления в конце. Нам осталось меньше 10 дней до Конгресса, и мы получили обращение от различных десяток, которые просят еще немного помощи для того, чтобы создать тот или иной лайнап, который поможет им в течение встречи. Если есть десятка в мировом клею, у которой есть готовый лайнап для экскурсии, для трапезы, для какого-то особого урока в десятке, для выяснения, с которыми вы готовы поделиться с нами, то мы приглашаем послать нам ваш лайнап на Board World Clee, и мы сможем это опубликовать и помочь десяткам, которые нуждаются в помощи. Пожалуйста, присылайте нам
0: лайнапы.
1: И расписание на праздник Шавуот в четверг. С четверга на пятницу будет праздник Шавуот. Мы быстро пройдемся по расписанию. В четверг, 21 мая, обычный урок с подготовкой 2.40. Потом до 5.20 утренний урок, с 12 до часа дневной урок и с 2.30 до 3.30 трапеза праздника Шавуот. И затем мы проводим подготовку к уроку в 10.15 вечера, 10.15 подготовка, которую подготовила израильская Кли, и с 10.30 до полпервого урок Лайла Декала, Ночь Невесты. В пятницу, 22 мая, подготовка к уроку с 7.45 до 8, потом урок с 8 до 10, с 10 до 11 молитва, она не транслируется, с 11 до 12 это утренняя трапеза Шавуот, с 15.05 после обеда до 5 это подготовка к уроку, с 5 до 6.30 дневной урок и с 6.30 до 7.30 праздничная трапеза. Завершим песней. Третья трапеза Шавуот.

0: Дорогие друзья, на первой части мы будем изучать урок Рава от 16 октября 2002 года. Это второй урок из двух уроков на статью «Отличие милости от подарка». Вы можете найти это в трудах Рабаша, первый том, 300-я страница. Прочитаем вместе страницы, 303-й страницы, вторая колонка, со слов и из этого примера мы видим, что когда человек находится в начале своего и до конца статьи. У нас 24 минуты, пожалуйста.
1: אנחנו ממשיכים לקרוא מהמאמר. ובאמור יוצא לנו כאן בעבודת השם, אגם שבתחילת עבודתו היה לו מרד.
2: Из этого примера мы видим, что когда человек находится в начале своего пути в работе на Творца, и у него была уверенность, ощущение силы, важности его занятий Торой, молитвами, видел красоту духовного мира и чувствовал важность своей работы на Творца. Но это еще не называется ощущением хиссарона, который Творец должен наполнить, чтобы слиться с ним. Потому что ощущение страдания хиссарона от того, что он еще не достиг слияния с Творцом, человеком не ощущалось, так как не приложил достаточного количества усилий для этого, поскольку он находился только в начале своей работы. Но когда, наконец, пришло достаточное количество времени, человек уже приложил много усилий, но, несмотря на это, еще ощущает недостаток. Именно тогда начинает испытывать боль и страдания от того, что уже вложил много сил и все-таки не видит никакого продвижения в своей работе. И тогда приходят к нему различные мысли. Иногда он совсем теряет надежду достичь чего-либо, а иногда, наоборот, укрепляется в своей работе, но затем снова падает. Так происходит раз за разом до тех пор, пока не появится у него настоящее желание, достигнутое в результате этих подъемов и падений. Ведь эти подъемы и падения оставляют в человеке каждый раз ощущение боли и страдания от того, что он еще не удостоился слияния с Творцом. Когда человек приходит к такому состоянию, что его ощущение недостатка, желание достичь полной величины, это означает, что появилось в нем истинное желание. Тогда Творец наполняет его желание. А то, что человек ощущает сейчас, что удаляется от духовного, было задумано Творцом изначально, чтобы человек почувствовал боль и горечь страданий от отсутствия слияния с Творцом. Поэтому человек каждый раз должен видеть, насколько он продвигается вперед по созданию у себя настоящего желания. И величина этого недостатка определяется силой страданий, которые испытывает человек от того, что у него нет наполнения этого желания к слиянию с Творцом. Другими словами, чтобы все его стремления и помыслы были бы только с одной целью — доставить наслаждение Творцу. Но до того момента, как это ощущение недостатка достигнет своей полноты,

бы другие, то они выглядели бы в его глазах совершенными праведниками. А он чувствует себя лишенным всего этого. Причина этого заключается в том, что человек желает удостоиться слияния с Творцом, а для этого у него должна быть только единственная мысль — выполнять все свои действия ради Творца. Но сейчас, пока он далек от этого. Поэтому он спрашивает себя, что я заработал, занимаясь Торой и заповедями, чтобы с их помощью достичь слияния с Творцом? Ведь я не вижу ни малейшего продвижения, и даже наоборот. Находим, что на самом деле такой человек не просит у Творца излишнего, именно необходимого, то есть дать его душе немного возможности почувствовать духовный мир, не быть все время погруженным в собственный эгоизм. Поэтому такой человек ощущает себя лишенным духовного. В отличие от остальных людей, которые не ощущают себя удаленными от духовного. Наоборот, если у них есть, например, возможность молиться в миньяне, то это уже дает им ощущение собственного совершенства. И если такие люди после работы вдобавок к тому еще приходят учить главу из Торы, то, несомненно, ощущают себя в самом совершенном состоянии. Вследствие этого у них нет никаких требований к Творцу, чтобы помог им идти по пути духовной работы. А наоборот, они молят Творца, чтобы Он позволил им остаться в таком состоянии, так как они полностью довольны своей жизнью. Поэтому эти специалисты в Торе, конечно, чувствуют себя лишенными, совершенными, и восхваляют Творца за это, за то, что Он дал им ум и желание, и что нет у них участи легкомысленных людей. Вместе с тем, они также молятся Творцу, чтобы Он им помог выполнять заповеди, как они слышали, лишма ради Творца. Но это считается у них чем-то излишним. Ведь главное, что они учат Тору и выполняют заповеди, но им не хватает, выполнения с намерением лишма. Но они признают, что надо выполнять заповеди лишма, но считают, что это не относится к ним, а только к особым людям. Выходит, что несмотря на то, что они молятся Творцу, чтобы удостоил их учить Тору и выполнять заповеди ради Него, это считается у них чем-то лишним и не необходимым. Ведь они ощущают себя избранными из народа, и у них есть свет Торы, и Тора является их мастерством и необходимостью. То же самое говорилось о двух людях, просящих Творца выполнения их просьб. Они отличаются друг от друга не потому, как они молятся, а причиной, побудившей их молиться. Один из них хочет получить, потому что его душа желает излишнего. Это называется, что он просит подарок. Поэтому его просьба остается без ответа, так как подарки не просят, а они даются при условии, что дающий желает этого. Поэтому он спрашивает, почему же Творец не отвечает на его просьбу, ведь он весь день только и молится об этом подарке. Вследствие этого просящий делает вывод, что у Творца что-то не в порядке. Но Творец считает, что именно просящий не в порядке, так как он плачет, чтобы ему дали подарок. Ведь то, что, по его мнению, ему не хватает, на самом деле является излишком. Поэтому, если он исправит себя, то на самом деле будет просить необходимое, а это уже называется подаяние. И его дают по просьбе получающего. Как сказано, бедный просит.

0: По мере необходимости того, что он просит, он больше получает. Это связано с рассказом Рабби Нехемии, который считал, что питаться мясом и пить вино — это необходимые условия, в отличие от других людей, которые считали это излишеством. Поэтому, когда ему предложили питаться только чечевицей, он умер.
1: Исходя из этого, поймем сейчас, почему человек, после того, как приложил большое количество усилий для достижения слияния с Творцом, в конечном счете ощущает, что стал еще хуже, чем был в начале своей работы по исправлению себя. То есть все его действия по исправлению себя не приносят ему никакого результата. И ответ на это заключается в том, что на самом деле такой человек продвинулся далеко вперед, но есть различие между продвижением к наслаждению свету и продвижению к желанию, к наслаждению кли. Это потому, что в природе человека заложено ставить важнее всего стремление к наслаждению свету, а то, в чем он не видит наслаждение, его просто не интересует. Ведь что дает ему наличие только сильного желания к наслаждению. По правилу, человек стремится только к тому, что приносит ему наслаждение. Поэтому, когда человек хочет узнать, насколько он продвинулся, то прежде всего он смотрит, насколько он близок к свету. Но на самом деле человек должен прежде всего смотреть, насколько он продвинулся к созданию себя желания к свету. Так как существует правило, не существует света без желания к нему. Это называется продвижением к созданию у себя ощущения недостатка света. Но в начале своей работы у человека не было ощущения этого недостатка, и он просто стремился к наслаждению. Это похоже на пример из обычной жизни людей. Например, когда потеряется у кого-то важная вещь, стоящая столько, сколько человек зарабатывает за один час работы. Если он зарабатывает, например, $8 в день, то меньше, чем за $1 в час не будет работать, а предпочтет отдыхать. Но если он потеряет какую-то вещь, то еще $1, то способен искать ее даже 2 часа, пока не зайдет, спрашивается. Пока не найдет. Спрашивается, почему он работает сейчас 1 час, чтобы заработать $0.5. И ответ заключается в том, что существует различие между еще не заработанным и потерей уже приобретенного. И потому то, что уже побывало в руках человека, но затем было потеряно, даже если это незначительная вещь, это уже стало важным для него, так как побывало в его руках. И наоборот, если человек еще не успел заработать какую-то вещь, именно важную вещь, ему стоит приложить побольше усилий, иначе он предпочтет покой достижению этой вещи. И подобное этому можно сказать о человеке, у которого было желание слиться с Творцом, называемое еще незаработанное, и у него есть сомнение, что, может быть, и не заработает. Поэтому он идет и начинает работать, но это еще не называется настоящее желание, пригодное для получения наслаждения от Творца. Но если уже проработал несколько лет, это считается как потеря уже приобретенного, то есть потратил уже несколько лет работы и не заработал ничего, то именно такое ощущение недостатка и называется настоящим и рождает в человеке боль и страдания. Поэтому мы видим, что человек, приложив уже большое количество усилий, начинает считать, что еще немного и Творец поможет ему, и он удостоится слияние с ним. И таким образом человек продвигается в усилении ощущения страдания от отсутствия слияния с Творцом, так как приложил для этого уже много сил. И в той мере, в какой он увеличивает усилия, в той же мере он видит, насколько его тело сопротивляется этой работе на Творца. И в результате человек начинает понимать, что он нуждается в помощи Творца. Исходя из этого, считается, что такой человек не просит у Творца лишнее, а желает быть простым человеком, верящим в Творца, который называется «добрый и творящий добро». Поэтому человек желает восхвалять Творца и сказать ему в простых словах, без всяких высших постижений, «Благословен тот, по слову которого возник мир». Таким образом, благодаря Творца за то, что Он его создал. Находим, что сейчас этот человек видит, что у него отсутствует стремление к Торе и к работе на Творца, которые были у него до того, как начал эту работу. Происходит это по двум причинам, являющимся, по сути, одной и той же. Принятие человеком на себя власти Торы и заповедей было построено на его желании получать все для себя, то есть на эгоизме. Поэтому его тело стремилось получить наслаждение, чувствуя, что в духовном есть еще большее наслаждение, чем оно ощущает сейчас. Другими словами, у его эгоизма будет чем себя наполнить, так как материальные наслаждения этого мира уже не дают ему удовлетворения в жизни. А теперь, когда он начинает работать на отдачу Творцу, его тело начинает сопротивляться этому. Ведь тело может прилагать усилия только там, где видит выгоду для себя. Но когда сейчас человеку указали выполнять Тору и заповеди, с помощью которых он сможет противостоять своему телу, не дав ему наслаждения за его усилия, то тело начинает сопротивляться ему. Поэтому весь заработок человека будет заключаться в том, что если удостоится, то сможет не дать телу награду за его усилия. Поэтому тело и сопротивляется, и у человека нет силы работать на Творца. Но до того, как начал свою работу на Творца, тело было согласно прилагать усилия, так как предвкушало получать еще большее наслаждение, что существует в нашем мире. Поэтому у человека были силы работать, и не существовало никаких препятствий со стороны его тела, ожидающего получить для себя эти большие наслаждения. Но необходимо знать, что не существует большего наслаждения для тела, чем работа на Творца. И по этому поводу было сказано мудрецами, пусть занимается человек Торой с заповедями, даже не ради Творца, ло лишма, потому что вследствие этого он придет к выполнению ради Творца, лишма. Поэтому в начале работы на Творца у человека все было хорошо. То есть он был вынужден обещать своему телу, что ни в коем случае не повредит его желанию все получать для себя. А даже наоборот, с помощью выполнения Торы и заповедей, тело будет полностью довольно и получит огромное наслаждение, удовлетворяющее его желание получать, и будет ощущать себя самым счастливым в мире.
2: Микол бней гило. Машен кен.
1: Но после того, как человек начал работать на Творца и понял, что самое главное — это достичь слияния с Творцом, определяющегося все делать с целью только отдавать Творцу, то тело сразу же начинает сопротивляться этому. Но есть в этом сопротивлении огромная польза. С помощью него человек приобретает ощущение недостатка. в том, что он удален от Творца, и как следствие этого он испытывает боль и страдания. И в той мере, в какой он сожалеет об этом, в этой мере он все более нуждается в помощи Творца. И тогда человек видит, что он сам не в состоянии выйти из своего эгоизма, а только с помощью Творца. И это человек не может осознать своим умом, а может только почувствовать. Об этом сказано: если Творец не построит дом, напрасно трудится строящий его. Из этого следует, что человек должен верить, что все то, что произошло с ним и привело его в нынешнее состояние, было необходимо для того, чтобы он смог вознести настоящую молитву из глубины сердца. Но тогда приходит эгоизм человека и внушает ему обратное. Если была у человека возможность вознести молитву Творцу от всей души и от всего сердца, то есть всем разумом и чувствами, он понимает и ощущает сейчас, что только Творец может помочь ему, тогда приходит к нему его эгоизм и повергает его в отчаянии, как было уже сказано в примере с разведчиками. И тогда можно сказать, поскольку прямые пути Творца, праведники пойдут по ним, а грешники споткнутся на них. Из вышесказанного поймем, о чем спрашивали в начале: ненавидящий подарки будет жить. И это не означает, что человеку нельзя получать подарки, а означает, что он ненавидит получать их вследствие желания все отдавать только Творцу. Но человек вынужден получать подарки, потому что так желает Творец. И это называется «получать ради Творца». Тогда выходит, что такой человек не просит у Творца, чтобы дал ему излишнее, а просит о необходимом. И неважно, если относительно другого это называется излишками, ведь каждый работает, исходя из того, как он сам это ощущает, и ему нет никакого дела до другого. Но если Творец дает человеку подарок, то он принимает его ради Творца. Поэтому, если человек просит у Творца, чтобы он дал ему желание отдавать, то в зависимости от типа и характера человека у одного это определяется как излишнее, а у другого — как необходимое.
3: Что такое подарок, что такое подаяние, от кого получаем? В каком виде? Вся наша жизнь зависит от этого. Но прежде всего речь идет о наших усилиях, нашей обязанности друг перед другом и перед всем путем определить в сердце, что без этого, или то, что называется «лучше смерть, чем такая жизнь», или не готовность так продолжать.
1: Да, в этом Рабаш проводит через все выяснения, что такое лучше умереть, чем так жить. Даже если мы молимся, пока человек не удостоит и не начнет изучать Тору Лишма, но если это у них считается излишествами, а не необходимым, то есть даже если все намерения и отношения правильны, и все традиции правильны, если мы не будем по-настоящему в ощущении, что это необходимо для нас, придем на урок, и это не будет нас сжигать, что нет, но у нас необходимого, не будет ничего от этого, ничего.
3: Недостаточно желать духовного, желания отдавать, даже чтобы товарищи отдавали, даже если есть правильная намитва. Если это не до боли и не необходимость, как вы сказали уже, то значит, это все еще не то. Это все еще нельзя назвать необходимым. И подарок я не хочу получать, потому что это будет в получении, а не ради отдачи. Если же да, есть боль от ненаполнения, тогда приходишь к настоящей молитве.
1: Вывод. Нужно все время прилагать усилия, чтобы духовное стало необходимым, и нужно бояться, чтобы войти в состояние спячки или привычки, что у нас не будет это постоянно гореть, то, что называется духовным, и между нами все время укреплять этот
2: хиссарон.
1: Перейдем к уроку 16 октября 2002.
3: Мы прослушали вторую часть статьи «В чем отличие подаяния от подарка?». Все зависит от понимание человека, от того, как он понимает, в чем необходимость, что такое излишество, и как между двумя этими понятиями мы живем, и что, как мы их используем. Дело в том, что перед нами есть условия. Эти условия мы их принимаем или как необходимые, или как все еще как добавочное излишество, излишки, не необходимые. Опираясь на это, мы определяем, что делать. Допустим, сейчас нехорошо ничто, но меня не давит, я могу так продолжать существовать. То есть, ну, такое существование удовлетворительное. Если я сейчас услышу, что это состояние нехорошее, оно мне не во благо, и что есть некоторая опасность в нем оставаться, и могу даже потерять душу, ну и так далее. Теряю смысл жизни. То тогда начну относиться к такому состоянию, как к состоянию, вынуждающему меня действовать. То есть я меняю свое отношение как к излишкам, к тому, чтобы стало необходимым в соответствии с этим, начинаю действовать. То есть свобода выбора человека всегда находится между тем, как принять текущее состояние или оставить его как излишество. А это можно сделать всегда, можно убегать, и клипот действует, и все наше тело реагирует на окружающие условия, и группа может сыграть, и тут меня все путает, и усталость. Все все целиком представляется мне как условия, которые посылаются мне свыше, и я могу относиться ко всему этому как к излишествам, то есть к состоянию удовлетворительному, скажем так. Должно быть усилие, причем большие усилия, чтобы объяснить самому себе, что такое состояние. Оно особое, и то, что есть опасность. Соответственно, чтобы я начал относиться к своей жизни как обязывающий меня к необходимым действиям. Разумеется, все зависит от книг и авторов, от группы, от товарищей, насколько дух и пылающий в них огонь я могу впитать, и то, что это меня заставит по-настоящему поменять внутренние ощущения. Это не разум, это внутренние ощущения, где я нахожусь. Или это война, или место опасности. В чем-то, что по-настоящему вот-вот закончится. Или же можно так прожигать время, продолжать жизнь, ничего страшного. Все так живут, и все будет хорошо. То есть мы еще и еще раз приходим только к одной точке. Важность цели. И только если ее мы увеличиваем, только тогда мы можем по-настоящему избавиться от этих помех, которые нас путают и которые посылают нам знаки, ощущение усталости. Нет никакой усталости, это все зависит от необходимости, мы это знаем по себе. Как бы человек не чувствовал себя усталым, все эти наши ощущения, всего лишь желание получать. Это даже не относится к телу, это понятие духовное, все, что мы ощущаем. И если бы тело на самом деле увидело бы, то, что оно очень устало, но чувствует какую-то настоящую выгодную цель и такую соответствующую компенсацию, то человек встал бы и побежал. То есть все зависит от того, насколько мы увеличиваем важность того, что мы можем постичь. Так вот только над этим надо работать. Не так уж и много у нас, по сути, всего, что нужно делать. Только одно. Важность цели по отношению ко всем остальным помехам. Важность их отменяет, и они тогда не чувствуются, отпадают, исчезают. Все помехи. И мы видим, что тогда они и появились только для того, чтобы нас запутать. Исключительно только для этого поднимают важность цели. А то, что было до этого важно, что что-то не устраивается, не получается, мы видим, что все отлетает, падает. Потому что все это искусственно, все эти помехи не настоящие. Они существуют только относительно важности. Если важности я достиг, в них не больше нет необходимости, они просто исчезают, меняются. Поэтому человек должен только над этим работать, постоянно увеличивать Творца и важность его постижения в своих глазах. И это решение абсолютно для всего, что нам предстоит. Знаешь, не совсем из статьи, поэтому так, это моя реакция. Есть вопросы? Понятно все.
1: Как это, что необходимое каждый раз меняется у человека?
3: Необходимое постоянно меняется, поэтому человек должен все время менять, прояснять свое отношение к Творцу, исходя из желаний в душе. Допустим, у человека теоретически 620 желаний или органов в душе, и тогда каждый из органов или каждое из желаний нужно определить самое важное, чтобы оно наполнилось Творцом, его присутствием, ощущениями. И поэтому я постоянно в соответствии с этим чувствую разные помехи в разных ситуациях, в разных видах связи. И пока мы еще не знаем, как правильно выделить какое-то свое свойство или какую-то часть своей души, что пробуждаются именно такие вопросы и такие-то проблемы, ведь у каждого есть свое, есть что-то общее для всех и частное для каждого. Но это причина в том, что всякий раз это появляется, меняется, еще и повторяется.
1: Я хочу сказать с точки зрения группы. Допустим, мы видим в группе, что есть один, который очень любит работать на кухне, а кто-то другой очень-очень любит там что-то писать, и еще один, который очень любит наводить порядок. Свидетельствует ли это в чем-то о свойстве Творца, которое раскрывается в нем, о мере его необходимости? Есть ли у него энергия работать там, именно там, или это просто животное начало?
3: Не знаю, что сказать. Внешняя работа как-то может себя выразить относительно его группы, отношения духовного пути, будь то кухня или работа с товарищами, да, в сплочении группы или в написании. Свидетельствует ли это о чем-то? Да, это где-то свидетельствует о виде души, но совершенно не говорит о том, это душа высокая или низкая, или если кто-то, кто тянется к написанию, к текстам, то значит, он ближе к духовному. Лучший подход, чем тот, кто, например, работает на кухне. Вовсе нет. Допустим, Бальшем Тов, самый великий каббалист со времен Ари в европейской части. Среди ашкеназов нет более великого в те времена. Вплоть до Бальсулама не было. То есть от Ари и до Бальсулама самый великий человек — это Бальшем Тов. И он не написал ни одного слова. Он жил среди людей, он объяснял, обучал, собирал группы. И вообще ничего не писал. Все, что мы от него знаем, это от его учеников. Они услышали, каждый записал то, что услышал. А он сам, и ему приписывается все книги, все, что пришло от великих каббалистов, адморов. Они стали каббалистами. И это все только какая-то малая часть от того, что он сказал. А сам он вообще ничего не писал. И такие примеры были еще много.
1: Почему именно человек ощущает, что для него необходимо вносить вклад в группу именно таким образом, что это его путь, а не иначе, что это его средство?
3: Но это его внутренняя структура, внутренняя...
0: Не знаю.
3: Знаешь, часто астрологи делят людей или по знакам зодиака, или по там... Как-то 16 видов по характерам или как-то еще. И я не могу точно сказать. Ну, взором написано об этом по-разному, но это все равно не дает какой-то точной таблицы, чтобы можно было поделить души на такие-то, такие-то. Ну да, понятно, что можно, что есть какие-то виды, поскольку есть там 248 органов Рамах, 365 жил шаса, и тогда все это на это можно поделить. У тебя есть много разных видов, как поделить на рож тохсов, и есть три линии и множество разных других подходов, но нет какого-то простого деления, какой-то таблицы. А пока этого нет, так и нет какого-то серьезного окончательного отношения к этому. Поэтому тут не могу ничего сказать. А то, что мне самому кажется, я даже не хочу говорить. Мне может показаться так или показаться по-другому, еще всякие изменения происходят. Единственное. Но, разумеется, каждый, кто проходит свой путь и все его помехи. От того, что раскрывается его решемот, высший свет действует в единой форме для всех. И то, что каждый действует, реагирует иначе, чувствует по-другому. Все это соответствует с его решемот, выходящими для реализации. Но в общем и целом эти решемот, эти решимот представляют для нас они выражают нам душу, гуф души каждого. Но развитие не говорит, ну, скажем так, не указывает в общем точно на характер или вид души. Ну, к примеру, в нашем мире, скажем, до 20-летнего возраста Эйнштейн был глупым, даже идиотом в школе, получил неудовлетворительные оценки, а потом стал гением, и тут все заговорили о нем. То есть, допустим, нечто подобное в духовном. То, что развитие души в раннем возрасте на начальных ступенях вообще не указывает на общую структуру, на уровне, да вообще ни на что. Ничего нельзя сказать тут. Поэтому я и остерегаюсь здесь. Вдруг выдавать какие-то теории. А то, что пишут о разных типах душ и взоре, это непонятно. Неясно. Надеемся, что когда-нибудь мы сможем записать таблицу. 600 тысяч душ, которые делятся еще на несколько миллиардов, еще на несколько кругооборотов, и как это все происходит, и у нас будет полная картина, как потом все это складывается в одну клей. И почему у каждого был именно такой путь? Ну, это что-то такое, что даже не знаю, как это можно вообще охватить единым взглядом. Но это возможно в окончательном исправлении. Каждый это постигает. Это внутри, ведь это же его. И тогда он видит и чувствует, и ощущает полностью до конца все это. Когда мы будем в окончательном исправлении, мы сможем сказать, можно ли все это не спустить до этого мира и как бы записать в Каббала для начинающих. Ну да, это имеется в виду, что сказать начинающему. А то, что мы потом узнаем, так это понятно, конечно.
1: Хотел спросить. Как можно бороться с отчаянием от усталости в работе?
3: Бороться с отчаянием и усталостью? Ну, как я уже говорил, нет ни отчаяния, ни усталости. Он пишет, например, о забывчивости и подобных понятиях. Нам кажется, что в нашем мире существуют такие естественные явления. Но это не естественное, не природное, это ангелы. Абсолютно все, что ты ощущаешь как присутствие, какая-то сила, желание, мысли, это ангел. Что такое ангел? Это особая сила, направленная на тебя свыше. Когда она появляется, она может появиться, может не появиться. Если появляется, ты ее можешь нейтрализовать, будто бы и не появлялась. Якобы. Когда она появляется, то есть появилась, но ты выше нее. Поэтому нет такого, что есть что-то в природе, но с этим ничего поделать нельзя. Всегда есть что делать, просто ты не способен, потому что у тебя нет килим. Так поработай над килим, и тогда ты сможешь. Мы видим, что у нас есть постоянные помехи, и в отчаянии, и слабости, и бессмысленности, и путаницы, и дезориентации, хотя мы и слышим, и не слышим. Можешь написать 1000 раз на стене, вот как здесь написано. На стене 1000 раз. Важность группы. Ты просто не видишь. Глаза видят, а внутрь не входят. Так ведь? Это ангел. Вот это ангел, посмотри, как он работает. Он не дает тебе взять что-то самое важное в действии. И только это останавливает от тебя, чтобы сейчас тут же войти в духовный мир. Он стоит на пути, ты с ним ничего поделать не можешь. Почему? Потому что ты не можешь войти в духовный мир, если ты просто, ну, не знаю, сломаешь ему глаза, уши, зубы, что-нибудь, как-то так ты его сдвинуть с места не сможешь. Подвинуть его можешь только, если ты объединишься с другими, потому что тогда ты приобретешь клей. А без клея он тебе не даст войти. Он просто стоит на твоем пути и ждет, чтобы ты сделал клей. И как он подталкивает тебя сделать клей через разные такие подходы, через отчаяние, путаницу, забвение, слабость, критику. Да-да, все такое подобное. Он тебе показывает, над чем ты должен работать. Не над чем тебе не нужно работать, допустим, с самим отчаянием. Изменить отчаяние ты можешь только с группой. Ты даешь, получаешь знаки, что-то снаружи. Если ты это пробиваешь, то с этим ты работаешь дальше. И выбора нет, он может тебе еще 1000 лет стоять на пути. Творец не уступит в таком. И не потому, что он упрямый, потому что у тебя нет кли. Если ты не сдвинешь этого ангела в том, в чем он мешает, это признак того, что ты не можешь почувствовать высший мир. А чем? Ты не достиг правильного кли. То, что он тебе дает противоположную форму тому кли, который ты должен постичь. Вместо отчаяния — подъем, вместо критики — ценность. Он тебе дает противоположные знаки. И если ты будешь действовать, нейтрализовывать их, исправлять их, тогда он исчезнет. Он подвинется, а ты пройдешь. А так он будет стоять у входа, пока ты не достигнешь кли. И время тут не работает. Нет времени в духовном. У нас могут пройти еще 1 000 000 лет. В духовном это не считается, что даже секунда прошла. Просто ты с места не сдвинулся за этот 1 000 000 материальных лет. Ну так и не сдвинулся. Вообще ничего не прошло.
0: Знаешь,
3: это просто чудо. Я помню, что я как-то сидел, ждал 3-4 часа к зубному врачу. Было что-то срочное, деваться было некуда. Ну, через 4, ну, как дела? Ну, заходи. Как будто бы я прождал 2-3 минуты. Я еще так удивился. То есть человек вообще не ощущал времени. Был такой интересный момент. Ты можешь сидеть, страдать, взрываться от ярости. Но тебе так, да, время пришло, заходи. Пока ты не достигнешь кли, то ты... Как вообще быть в духовном без кли? В каком темпе можно встряхивать группу? Как это сделать искусственно?
1: В каком темпе можно встряхивать группу искусственно? Это не искусственно. Любая вещь, которую мы делаем против желания, кажется нам искусственной. Это не искусственно. А, так должно быть. Это понятно?
3: Но сколько времени? С какой частотой?
1: С какой частотой делать работу в группе?
3: Ну да, встряхивать группу. С какой частотой?
1: Встряхивать группу, не останавливаясь, все время быть в этом. И просто не успокаиваться, пока вся группа не поднимется. Да.
3: В чем процесс приобретения кли?
1: Процесс приобретения кли — это процесс установления правильного отношения к духовному. Как я сейчас отношусь к духовному, как я представляю себе, что это? Как я направлен на это, насколько я готов оторваться от всего этого мира, чтобы прилепиться к нему, быть преданным ему. Это называется строить кли для духовного. Кли называется желание. Вот и все.
3: То есть относительно каждой помехи ты можешь...
1: Мы не можем работать против каждой приходящей помехи, работать против нее. Если я нахожусь в отчаянии, сейчас начну радоваться. Не могу, прекрасно, я могу сделать, если я искусственным образом начну танцевать и так далее. Но эти вещи, которые действуют в настоящий момент, но на самом деле продвижение только из группы, потому что в этом я приобретаю дополнительные кили, присоединяю к себе. Вот и все. Что, не получил ответ? Что? Что ты спросил еще раз?
3: Мы говорили, что перед нами стоит ангел, и каждый раз что-то проявляет свою сторону, как обратную сторону Ахурая.
1: Очень желательно так представлять себе, что это ангел, который тебе мешает, а не ты сам, потому что тогда это против ангела чужая сила, это по-настоящему чужая сила. Тогда как есть сила работать, мы забудем об этом. Он умнее нас, этот ангел, он запутает нас, и в конце концов тебе ничего не останется, кроме как работать с группой. Послушай, так это и будет.
3: Ну, вопрос такой, если это может продолжаться состояние бесконечное время, пока человек не...
1: Представь себе самое хорошее состояние, в котором бы ты хотел быть, и влияй на группу так, чтобы вся группа этого захотела. Очень просто. Не нужно быть умником.
3: Спрашиваю, почему так это работает, что человек не может пройти состояние? Бывает, что состояние, которое он проходит быстро, а бывает, которое нет. Почему так?
1: Почему человек не может пройти эти состояния? Потому что эти состояния — это он сам. И он сам не способен пройти эти состояния, которые являются им самим. А и для этого ему нужна посторонняя сила, которая его изменит. А посторонней силой может быть или Творец, или группа. И группа — это та же сила Творца, только находится на том же уровне, что и человек. Все.
3: Что значит в таких состояниях работать группа?
1: В этих состояниях работать с группой, в каком состоянии я хочу быть, так я должен видеть группу, что она находится в этом состоянии. Я должен привести ее в такое состояние. Тогда и я получу от группы то же состояние. Если мы партнеры в каком-то деле, да? Тогда, если я буду думать и заботиться, чтобы все стали богатыми, а мы партнеры, тогда и я буду богатым. Так здесь это условие, что если ты думаешь о себе, ты не станешь богатым, а если думаешь о них, то станешь. Почему? Потому что тогда ты приобретаешь эти келим. Их богатство тоже приобретаешь, и с этим входишь в духовное.
3: Если слабость, усталость, объединяюсь с кем-то еще, который тоже находится в состоянии слабости и усталости, что я от этого выигрываю?
1: Что ты выиграешь от того, если я нахожусь в усталости и слабости, в отчаянии? Ну и скажем, я вижу кого-то, что он тоже находится в том же состоянии в усталости, слабости и отчаянии. Чем мне это поможет? Это поможет мне тем, что я могу повлиять на его усталость, слабость и отчаяние, пробудить его, я способен. В игре не важно как.
3: То, что я не буду думать о себе?
1: А на себя ты не можешь воздействовать, не можешь, на него можешь. Есть люди, которые все время кричат на группу, ну, давай двигаться, делать что-то, да? Он хорошо умеет это делать, но постепенно успокоился. На себя нет, но на другие, ну, командир. Так это хорошо, пользоваться этим свойством хорошо. А потом от него ты получишь. У нас в нашем эгоизме есть все данные, чтобы воздействовать на другого, именно с эгоистической стороны. А обратно это уже воздействует на меня. То, что я на себе не способен сделать именно через эгоизм, да, это особая очень возможность. Что просто так, нет у тебя никакой возможности сделать что-то с собой. Только такое воздействие побочное, селективное, когда ты контролируешь это. Это очень особенная вещь. Именно для этого произошло разбиение келим. Потому что этим ты приобретаешь отличие между собой и другими. На границе между частями души есть 600 тысяч душ, так на границах этих душ, по-настоящему на срезах между этими ячейками, на этих срезах ты находишь новые особенности, из которых строится твое духовное тело, которое называется Адам. Не на самих, не из самих душ, а из развлечения, объединения с ними. На границах между ними, это как мы находим не от голода, и когда мы полностью голодные, не состояние, когда мы наполнены всем. Нет, не в этом наслаждение. Наслаждение есть посередине. Я внутри голоден, а на языке у меня уже что-то вкусное. Ты знаешь, на границе между светом и тьмой, там это все развлечения, они посередине. Поэтому разделение души и соединение в таком виде, это строит новое кли, которое Творец не сотворил. Эти развлечения ты собираешь из всех соединений со всеми остальными душами. Из этого приходит новое кли, которого раньше совсем не было. Оно строится из границ каждой души и соединения между ними.
3: Чем это служит человеку, как он может себя все время чувствовать в ощущении опасности?
1: Чувствовать себя в месте опасности человек может только, если ему говорят, что это так. Как я могу это знать?
3: Вот на работе, дома мне всегда нужен какой-то свет, прожектор, что-то понятное.
1: Это только группа, только кто-то со стороны. Не бывает иначе, человек не ощущает.
3: Если группа не чувствует?
1: Если группа не чувствует, нужно поменять группу. Или ищи что-то снаружи, или измени то, в чем ты находишься. Нет здесь выбора, иначе жаль времени. Да.
3: Вопрос. Вот вы говорите, что, в принципе, главное — это приобретение хиссарона относительно келим. И все через какое-то воздействие на группу. И если я сейчас в каком-то состоянии и вообще не в духовном постижении?
1: Нет, не говорится о постижении. Группа должна быть, в общем, группа людей, у которых есть направление к цели. Не то, чтобы они в точности знали, что это, и что они уже находятся в постижении, и что они в воодушевлении. Но в целом, как они собираются вместе на учебу, на разные действия, как они посвящают свое свободное время этому, насколько они способны. В целом, есть у них это? Это называется группой, которую я должен проверить, могу ли я с ней продвигаться. Если я могу сдвинуть эту группу, да. Если нет, может быть, эту группу, которую невозможно сдвинуть, тогда нужно уходить, тогда нужно по-настоящему идти. Может быть, взять несколько людей из этой группы и выйти наружу, чтобы они сами сидели в доме престарелых, а мы будем продвигаться дальше.
3: Но вот в такой группе может ли быть какое-то направление, даже если как бы ты не можешь сориентироваться?
1: Нет, нет, группа, которая в таком направлении, с ней нечего делать, совсем нет. Но только если я прихожу к ним и начинаю учить их, и они принимают это послание и готовы реализовать его, и реализовать все, что требуется, согласно нашим книгам, что без этого ты можешь принести еще 1000 учений всяких методик. Я говорю, что они принимают методику, принимают цель, готовы идти. То есть они становятся группой, как я сказал раньше. Скажем, сейчас они вообще ничто. тогда это может быть. Но пока они не станут такой группой, мне нечего к ним относиться как лист, с которыми ты можешь идти дальше.
3: На ту же тему вопрос. Как это меня влияет? Ну, скажем, пример взять отца.
1: Как воздействуют на меня разные люди, которые находятся рядом со мной и не относятся к моей духовной цели, они воздействуют на меня плохо. И в зависимости от того, насколько я ценю цель по сравнению со всем остальным, тогда я могу не быть подвержен их влиянию. Я прихожу к маме: «Ой-ой-ой, ты не смеешь, ты не спишь, не отдыхаешь, как же ты работаешь, это не в порядке, посмотри на себя, ну прекрасно». Прекрати уже сколько лет. Но тогда я сижу, и я все-таки она уже состарилась, ей уже больше 80. Тогда я так, что я могу сделать? Это не влияет на меня, ничего не поделаешь. На, говорит, а я тоже в своем. Она это знает, но каждый... Так, сейчас есть группа, которая более агрессивная, может быть, тогда я отдаляюсь от них, я им не обязан ничем, маме я обязан, папе.
3: Отец, мать, хороший товарищ.
1: Он не товарищ. Мои товарищи с того момента, как я соединил себя с какой-то целью, только тот, кто связан с этой целью, называется товарищем. Товарищ — это уже связь, соединение, объединение. Если ты, ну, ты знаешь, я скажу тебе, приехали из того же города, где я жил в России, множество людей, они были и здесь, я иногда приглашал их. Нет у меня с ними никакой связи. Есть люди, если у меня близкие, по-настоящему близкие, что они находятся в стране уже 10-15 лет. Я их не видел. Ты знаешь, я их не видел. Ну, мама звонит мне и говорит: ты должен позвонить какой-то тете там. Тогда я звоню, передаю привет. Это раз в несколько лет. Может быть, что это произойдет. Почему? Это просто... Это не находится в поле моего зрения. Тогда почему? Как я могу быть соединен с кем-то, кто вообще не касается моих дел? Я говорю вам из жизни, не просто так. Я именно тебе рассказываю обо всех этих глупостях. Все зависит от твоего желания. Не будет у тебя вопросов, наоборот, будет у тебя вопрос, как я их вообще оставлю, не смотрю на них. Вдруг вспомнил о какой-то дорогой тете через 5 лет. Ну, да. Ну.
3: Я это хорошо понимаю. Я, может, заострю вопрос. Допустим, у кого-то есть хиссарон. Неважно, где он находится. И у него есть какой-то хиссарон, какой-то душевный. Я чувствую этот хиссарон и хочу помочь человеку из того, что хочу ему отдать что-то.
1: У кого-то есть хиссарон, и ты хочешь помочь ему?
3: Как это на меня повлияет? Когда я хочу наполнить чей-то хиссарон. Как влияет на то, где я нахожусь?
1: Я тебя просто не понимаю, откуда у тебя приходит это желание помочь кому? Что это, скорая помощь, как это называется? Служба экстренной помощи, душевной помощи. Какие товарищи, семья? Я говорю тебе, что не может у тебя товарищи в семье, в твоем поле зрения, если перед тобой важная цель. Послушай меня, не делай нам этих упражнений. Ты не настолько человек, который идет сделать кому-то что-то хорошее. А что интересно тебя, ты делаешь, неинтересно не делаешь. Ты как мы, ты не ангел. Так все зависит от желания, все эти вопросы, не вопросы. Хочется мне помочь. Ты знаешь это. Хочется мне заработать на нем, тогда я иду помогать. Кто помогает другому?
3: Ну, я по-настоящему хочу отдать, помочь.
1: А у меня, давай, у меня нет ответа на глупости, я тебе скажу. вся группа, которая вне этого направления, просто не существует. Весь мир для меня не существует.
3: Мы
1: именно тем, что я продвигаюсь к цели и пробуждаю на себя высший свет, через меня он распространяется на весь мир. И это помощь, а все остальное — изъян. Чем ты поможешь? Мы видим, наше национальное страхование портит все население, наши тюрьмы портят всех тех, кто там сидит, становится еще хуже. Это по-настоящему школа для преступников или для террористов, в зависимости от того, кто там сидит. Я не понимаю, где ты видел, что хорошее и красивое отношение просто так к обществу действует?

0: еще хуже в клипот. Ты причиняешь зло миру. Как ты можешь? Возьми ребенка, начни давать ему все. Что с ним будет? Ты разрушаешь его, по-настоящему убиваешь. Но высшее управление действует правой, левой линией, чтобы направить человека и выстроить его, чтобы он знал, как пользоваться двумя силами в правильном равновесии. Но просто так давать. Нет такого. Это по-настоящему плохо. Просто так помогать. Что значит просто помогать? Ладно. Это пройдет.
1: Да. Какое должно быть намерение во время утреннего урока и во время молитвы?
0: Во время молитвы, как пишет Бааль Сулам в предисловии к ТС на 155-м пункте, он должен направлять себя только на одно, что то, что он учит, он хочет это, он хочет находиться в этом, хочет, чтобы это раскрылось в нем, хочет знать, соединиться с тем, что он изучает. Он хочет, чтобы это повлияло. Если настолько тема далека, что он не воспринимает, что есть что-то, что все же происходит в его душе, тогда пусть думает, что это как лекарство. Я создал злое начало, создал Тору в приправу. Всякую плоть исцеляет, как написано, целитель сокрушенных сердцем, что это даст мне то, что мне нужно. Это придет как лекарство. Спасение.
1: Как это делать?
0: Как не забывать во время учебы об этом? Это, дружище, если ты страдаешь, тогда ты не забываешь. Прости меня, если приходят к нам, не дай бог, больные раком, они ни на секунду не забывают, что у них это есть. Они говорят только одно: дай мне с утра до вечера каждую минуту, что мне нужно делать каждую минуту. Я готов. И точно он готов, он не забудет. Так это зависит от боли, от важности. Важность — это опять группа.
1: Вы говорили прежде, что если объединяешься с товарищами, можно войти в духовное, сделать клей и войти в духовное. И вопрос, если человек видит свою точку в товарище, как он... и товарища тоже подводит к действиям.
0: Действия простые. Делай по отношению к группе то, что ты хочешь, чтобы группа сделала тебе. В одном предложении. Смотри, о каком уровне мы говорим? О каких простых таких детских предложениях мы говорим? Если кто-то услышит снаружи, что они обсуждают, чем занимаются, послушай так просто со стороны, как бы на пленке, то услышишь, что это потому, что без внутреннего содержания это просто детский сад. Не делай ему то, что нехорошо тебе, а делай ему то, что будет тебе хорошо. Да, уважаемые.
1: Нет противоречия с понятием почитания отца и матери.
0: В Каббале у нас есть очень особое усилие человека. Ты спрашиваешь, какие у нас отношения с почитанием отца и матери, скажем, и еще остальными заповедями или вообще человеческими отношениями. Не заповедями, что принято в каждом человеческом обществе. Каббала учит человека стоять перед Творцом. Есть Творец и есть Творение. И нет, кроме этого, ничего. Все включается внутрь человека. Он единственный стоит против Творца единственного. И все эти развлечения — отец, мать, товарищи, соседи, жена, дети, государство, вся Вселенная, миры — все внутри человека в соединении с Творцом. И поэтому нет... Нет здесь во внутренней работе отношения ни к какому биологическому телу, даже которое...

0: которая породила тебя, и к близким, и к товарищам, и так далее. А только согласно Духу, только по объединению с Творцом делаются уже связи со всеми остальными частями творения, скажем так, потому что ты уже не смотришь на тела, а смотришь на развлечения. Нет здесь ничего. А Абавеима — это уже более высшие парцуфы, чем я. Написано «оставить человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей». Тогда он уже находит новый хисарон каждый раз, с ним вместе он обращается к Творцу. То есть это иначе.
1: Саша, ты?
0: Да. Саша, да.
2: По отношению к духовному человек должен пройти много помех. Что это за помехи?
3: На пути к духовному мы не проходим помехи. Мы не проходим помехи, мы проходим знаки, которые мы должны правильным образом собрать внутри, и это часть моего кли. Они кажутся мне противоположными, но без того, чтобы я взял их в правильной противоположной форме, вел бы в себя, я не могу просто идти. Это как если я должен был прийти к Махсому с какой-то корзинкой. Внутри этой корзинки есть всевозможные разные такие
4: продукты.
3: Продукты. Хотел сказать что-то более красивое. Может быть, в лесу собирают, скажем, грибы, разные растения. Так, когда я иду по пути в это место, тогда мне дают все вещи, с которыми я обязан прийти, только в противоположной форме. То есть эти помехи — это не помехи. Они кажутся моему желанию получать как помехи. Но без них, если будет недоставать одной помехи, то я просто не смогу прийти. Это называется изъян души. Бывают такие вещи. Это уже особая вещь. Или это называется зародыш, который перестал развиваться, или упал, или выкидыш. Есть то, что родилось мертвым, все такие в нашем мире случаи. И если не достает помехи, тогда это так и происходит. Помехи — это вещь дорогая.
4: По отношению к духовному, тогда эти помехи должны быть такими большими, потому что духовное — это вообще нельзя сравнить с тем, что тогда, если вы думаете, что я должен пройти все это, где их силы взять?
3: Мы на пути к духовному обязаны пройти много помех. Эти помехи должны быть очень большими, видимо, потому что духовное — это все-таки переход из мира в мир. Так, помехи должны быть такой высокой стеной, и насколько возможно, как он описывает там, те, кто карабкается на гору, чем выше карабкаются, там еще более жестоко их оттуда избрасывают. Решение здесь простое. Помехи большие против желания, больше против желания получать. В глазах желания получать, они кажутся тебе большими. В тот момент, когда ты переходишь с ними к желанию отдавать, они сразу исчезают. Они небольшие, тебе не нужно карабкаться на них, тебе не нужно против них так идти, ломать их. Ты не сможешь это сделать, своим желанием получать. Тебе нужно изменить угол зрения на них, принять их в противоположной форме, и тогда они падают. Написано, обрати на них внимание, они станут грудой костей, что-то такое. Очень просто, подход должен быть не такой, как они кажутся в желании получать, подход должен быть иной, со стороны, и тогда их по-настоящему нет, они исчезают. А так, это действительно кажется большим. Ты прав. Это хороший вопрос. Да.
4: То, что вы сейчас сказали, как человек делает это? Как будто он получает сейчас какую-то помеху, он должен объединить это с целью, посмотреть со стороны.
3: Если есть цель перед человеком, он должен идти, что называется, выше знания. Очень просто. Объединиться с высшей силой, желанием отдавать, с группой, которая ему поможет, немного подняться против этой помехи, подняться, не идти к ней, знаешь, перепрыгнуть через нее. Этот прыжок не забирает много сил, совсем нет. Это проблема психологическая, я бы сказал, это даже не духовная проблема. У нас это вообще не духовное. У нас, пока мы здесь... Это вообще не психология. Хорошо? Вспомнил. Да.
4: То, что вы сказали, меры безопасности, чтобы предотвратить выкидыш?
3: Меры безопасности, чтобы предотвратить выкидыш?
4: Работа выше знания.
3: Для того, чтобы предотвратить выкидыш, нужно прийти к врачу, провериться, делать все, что...
4: Духовный выкидыш.
3: Да-да. Делать все, что требует природа в соответствии с развивающимся зародышем. Ты сохраняешь зародыша, да? Ты не охраняешь мать, ты охраняешь зародыш. Развитие зародыша называется развитием духовного в тебе. Ты хочешь, чтобы это не упало, а участвуй в духовном развитии. И все. В чем проблема выкидыша? Проблема выкидыша в том, что нет соответствия между телом женщины и развитием внутреннего тела. Что-то происходит между ними. Пока он не становится куском мертвого мяса уже по отношению к ней, тогда у нас это происходит. Происходит, когда человек не участвует в собственном развитии. Ну, будем учить.
4: Перейдем к следующей части урока «Учеба между товарищами».

0: Строим духовное общество. Дорогие друзья, мы переходим сейчас к учебе между товарищами под руководством десятки Натании. Пожалуйста.
1: Доброе утро, товарищи. Десятка Натании рада представить следующую часть урока. Творец посылает нам каждое мгновение средства, чтобы работать с ним. И мы, с одной стороны, можем не относиться к этому, привыкнуть к этому состоянию, или видеть каждое состояние как обращение, прямое обращение Творца к нам. Мы попробуем выяснить на уроке, как правильно реагировать. В первом клипе Раф описывает нам наше поле работы, наше отношение к тому, что приходит это как... Это состояние опасное, и которое требует от нас реагирования.
0: Все зависит от того, как... Человек различает, что такое необходимость и что такое излишество. И между двумя этими различиями мы живем. И на самом деле между этими двумя различиями мы крутимся. Проблема в том, что перед нами есть условия. Эти условия мы получаем или как необходимые, или еще как излишество, что не необходимо. И тогда в соответствии с этим мы определяем, что нам нужно делать. Допустим, сейчас мне хорошо. Ничто на меня не давит. Я могу так существовать. То есть состояние такое удовлетворяет желание. Если я сейчас услышу, что это состояние на самом деле нехорошее, что оно мне не во благо, что я нахожусь, несмотря на то, что я ощущаю так в опасности, что я на самом деле могу потерять душу и так далее, и так далее, теряю цель жизни, тогда я уже начну относиться к этому состоянию как к состоянию, обязывающему меня действовать. То есть я перевожу свои отношения из излишества в необходимость, и в соответствии с этим действую. То есть свобода выбора человека всегда находится между тем, как принять текущее состояние или оставить его как излишество. И всегда можно убежать, и для этого действуют клипоты, наше тело, окружающие условия, группа и все, что путает меня. Я устал. Все это, в общем-то, рисуется во мне как условия, которые посылают мне с небес, и я могу относиться к ним как к излишествам. То есть как к состоянию, удовлетворяющему желание, что называется. Однако должно быть усилие, большое усилие в том, чтобы объяснить себе, что это состояние особенное, что я в опасности, и тогда, чтобы я относился к своей жизни так, что она обязывает меня к необходимым действиям. Все здесь, конечно, зависит от книг, их авторов, группы, товарищей, насколько дух, насколько огонь, который пылает в них, я впитаю, и что это будет обязывать меня по-настоящему изменить внутренние ощущения. Это не разум, это внутренние ощущения, где я нахожусь. Или в войне, в месте опасности, в чем-то, что по-настоящему вот-вот закончится, или что можно так сжигать время, проводить жизнь. И не страшно. Все так, и все устраивается. Все это снова и снова мы приходим только к одной точке. К важности цели. Только если ее мы увеличиваем, только этим мы можем по-настоящему спастись от этих помех.
1: Активный семинар. Как нам превратить каждое состояние, посланное нам Творцом, в чрезвычайное положение, которое обязывает нас действовать, а не соглашаться привыкнуть к нему и принять его как излишество? Как нам превратить каждое состояние, посланное нам Творцом, в чрезвычайное положение, которое обязывает нас действовать и не соглашаться, соглашаться привыкнуть к нему и принять как излишество?
2: Если
0: это происходит, происходит. Вопрос всегда в подготовке. Что я делаю до того, чтобы состояние сжигало меня, было необходимым?
1: Нужно постоянно работать с окружением, работать в десятке и создавать это необходимое в нашей работе, в нашей цели, чтобы она была такой крепкой и постоянной, непрерывной работой, чтобы поднялась над всеми вещами, которые вдруг раскрываются и посылаются нам свыше.
0: Как сказал Кольман, подготовка, подготовка к участию в подготовке, как мы слышали, когда мы готовим себя. И вклад в учебу, вклад в группу, вклад в товарищей, наши старания. Просто готовим себя к каждому состоянию, чтобы у нас было правильное воспоминание, что помнить, как делать.
1: Да, у нас прежде всего есть утренний урок каждый день, слава Богу. И он дает нам возможность впитать весь посыл Рава, притянуть свет, который может дать нам силы идти выше и быть в связи с Творцом. Когда после всего, что происходит со мной, стоит Творец, и все мои отношения между мной и Творцом, Он создал для меня весь этот мир. И я слышал сегодня, мы учили, что состояние, в котором я хочу быть, так я, таким образом я хочу, должен относиться к товарищам и к группе. Я должен во время урока просить, чтобы товарищи были в этом состоянии, чтобы была возможность идти выше знания, то есть соединиться с Творцом выше всех помех, а не просто, как нам кажется, это в наших естественных чувствах.
0: Я думаю, что если мы не переходим к состоянию, где товарищ — это самое дорогое в реальности, то ничто другое не может удержать эту необходимость, эту потребность. Потому что у товарищей есть важность цели, и у товарищей есть сила возвеличить Творца во мне все время, но это зависит от того, насколько я нахожусь в любви к товарищам. Только это подготовка, это война, когда я готов умереть за товарищей, настолько, если мы не приходим к этому состоянию, то все остальное — это внешние рамки, которые как бы пока что удерживают нас в этой работе. Но это то, что пишет Бааль Сулам, что я вам дал распорядок, и самое важное — это слияние с товарищами. И в этом наша война. И тогда есть важность вклада, усилия, намерение к цели.
1: Да, то, что эгоизм нас размазывает постоянно. Нельзя с этим соглашаться. Потому что всегда нужно сказать, что ничего нет срочного, и мы уже много здесь находимся. Можно продолжать так всю жизнь. Нужно напоминать себе, в чем цель, чего мы хотим достичь и куда мы хотим прийти, чтобы что-то само не произойдет. Я думаю, что это как раз самое сильное — участвовать и реализовывать советы каббалистов. Это то, что нас ведет.
0: Он и закрыл так, завершил так клип, что, разумеется, все тут зависит от книг, авторов, группы, товарищей, насколько здесь в них дух есть, огонь горящий. И это я впитаю, это обяжет меня изменить внутренние ощущения. Это не разум, а внутренние ощущения, в котором я нахожусь. Помочь друг другу.
1: Мы сейчас произвели особое выяснение, как не привыкать к каждому состоянию и получаем от Творца это как что-то, чтобы он нас продвигал. Сейчас мы послушаем клип Рава, особый клип, и мы углубимся и попробуем понять, как мы меняем наш угол зрения. После того, как мы посмотрим к ним, мы выясним это между собой. Давайте посмотрим клип номер два.
0: По отношению к духовному, ты должен пройти столько помех, и это должны быть такие...
1: На пути к духовному мы не проходим помехи. Не проходим помехи, мы проходим знаки, которые мы должны правильным образом собрать внутри. Это часть моего кли. Они кажутся мне противоположными, но без того, чтобы я их взял и в правильной противоположной форме вел бы в себя, это я не могу просто идти. Если это как если я должен прийти к махсому с какой-то корзиной. Внутри этой корзины есть разные... Как сказать? Продукты. Я не знаю продукты. Я хотел сказать что-то более красивое. Как в лесу собирают, скажем, грибы, разные там растения. Тогда, когда я иду по пути в это место, мне дают все эти вещи, с которыми я обязан прийти, только в противоположной форме. То есть эти помехи — это не помехи. Они кажутся моему желанию получать как помехи, но без них, если не будет доставать одной помехи, так я просто не смогу прийти. Это называется изъян в душе. Бывают такие вещи. Это уже особая вещь. Или это называется зародыш, который перестал развиваться, или упал, есть выкидыш, или то, что родилось мертвым. Есть всякое такое в этом мире. Если не достает помехи, тогда это происходит. Так, мой дорогой, помехи — это вещь дорогая.
0: По отношению к духовному, тогда эти помехи должны быть такими большими, потому что духовное — это вообще нельзя сравнить с тем, что тогда, если вы думаете, что я должен пройти все это. Где взять силы?
1: Мы на пути к духовному обязаны пройти много помех. Эти помехи, как ты говоришь, должны быть очень большими, видимо, потому что духовное — это все-таки переход из мира в мир. Так, помехи должны быть такой высокой стеной, насколько возможно, более, как он описывает, там тех, кто карабкается на гору, чем выше карабкаются, там еще более жестоко их и сбрасывают. Решение здесь простое. Помехи большие против желания получать. В глазах желания получать, они кажутся тебе большими. В тот момент, когда ты переходишь с ними к желанию отдавать, они сразу исчезают. Они небольшие, тебе не нужно карабкаться на них, тебе не нужно против них идти, так и ломать их. Ты не сможешь это сделать в своем желании получать. Тебе нужно изменить угол зрения на них, принять их в противоположной форме. И тогда они падают. Написано, обрати на них внимание, они станут грудой костей. Что это такое? Очень просто. Подход должен быть не такой, как они кажутся в желании получать. Подход должен быть иной, со стороны. И тогда их по-настоящему нет. А так, это действительно кажется большим.
0: Друзья, мы сейчас услышали и видели клип, что все зависит от угла зрения нашего, как сказал Раф. Так давайте выясним сейчас на семинаре именно это. Вопрос для семинара. Как нам изменить угол зрения на помехи так, чтобы мы видели их как ценную вещь для продвижения? Как нам изменить угол зрения на помехи так, чтобы мы видели их как ценную вещь для продвижения? Дайте практические советы.
1: Да, то, что сказал Вадим, он сказал в начале клипа, что каждая помеха — это достояние. Если ты теряешь одну помеху, пропускаешь, что ты не можешь продвинуться в духовном вообще. То есть все дело в том, как он объяснил в конце клипа, нужно изменить угол зрения. И это можно сделать только в десятке. Никто из нас, как индивидуум, не может смотреть на свою жизнь со стороны, не может видеть все помехи, которые проходят с ним, внутренние, внешние, со стороны. Невозможно это сделать. Желание получать не дает это нам сделать. Желание получать — это наше ощущение сегодня. И для того, чтобы нам удалось посмотреть со стороны и судить с помощью желания отдавать, чтобы доставить наслаждение, это можно сделать только вместе с десяткой.
0: Да, как пишет Бальсалам, я рад грешникам, которые раскрываются, то есть наш путь, он как тренажерный зал, там надо брать больше вес, и правильный взгляд — это через объединение, через группу, через объединение между нами, это дает нам радость и возможность объединиться.
1: Да, это наш принцип в нашей работе. Он очень важно, чтобы он постоянно был с нами. Это так настолько важно, что мы постоянно напоминаем друг другу различными способами, чтобы эти помехи, они только для того, чтобы продвигать нас, и не нужно относиться к ним прямым образом. Это все важность цели. Нужно относиться к этому со стороны желания отдавать. Это желание важно. Тогда все эти вещи действительно исчезают. Все для того, чтобы мы увеличили важность цели над всем, что проявляется с нами в этой жизни.
0: Нужно также помнить всех, кто обучал нам этим вещам, кто дал нам эти советы. Это Рав, это Рабаш, это Бальсулам. Надо читать их статьи, которые все время нам напоминают об этой методике, этой форме, как нужно думать, как нужно стараться, как нужно усиливать это в нас, друг в друге, и проявлять прилежание на нашем пути.
1: Мы сегодня прочли в статье, что несмотря на то, что необходимо кли на каждой ступени и чувствовать хиссарон, несмотря на это, человек не устремляется к кли, стремляется к свету, так мы построены. И я думаю, по крайней мере, что необходимо, хотя бы в данный момент, необходимо ощущение отключения боли. Я думаю, что темп зависит от отношения, от связи с товарищами. Насколько я связан, чем больше я связан, больше есть сил у всех. Нужно смотреть на это так и не быть просто животным, наслаждаться, а нужно быть как человеком, и нужно насладить Творца. есть силы быть выше этого, и также большими наслаждениями в нашей жизни, они не видятся такими сильными. Допустим, первый раз что-то попробовал там. Это не требует нашего развития.
0: Да, но иногда даже вопрос, как мне знать, что я иду к объединению с товарищами, как мне знать, что это нежелание получать. Есть помехи, которые заботятся о том, чтобы напоминать нам, что объединение — это, как Рав сказал Си, это не что-то... Помехи приходят, чтобы показать нам, что у нас есть... направление, оно противоположно этим помехам.
1: Дорогие друзья, мы можем слушать этот урок еще и еще, каждый раз услышать советы, которые дает нам Рав. В следующем клипе Рав дает нам практические советы, как совладать с этими ангелами, стоящими у входа, не дают нам зайти. Давайте послушаем советы Рава, и стоит нам записать это. Клип номер 3, пожалуйста.
0: Мы видим, что у нас есть постоянные помехи в отчаянии, в слабости, в отсутствии вкуса, в путанице, в отсутствии ориентации, несмотря на то, что мы слышим, но как будто бы не слышим. Напиши на стене 1000 раз, как здесь написано, 1000 раз напиши на стене важность группы, ты просто не видишь это, не видишь. Глаза проходят мимо, внутрь не входят. Верно? Это ангел. Это ангел. Смотри, как он работает. Он не дает тебе ввести самую важную вещь в действие. Только это останавливает тебя от того, чтобы войти сейчас сразу в духовный мир. А он стоит на пути, и ты не можешь ничего с ним сделать. Почему? Потому что ты не можешь войти в духовный мир, если ты просто... ломаешь ему, не знаю что, глаза, уши, зубы. Ты не можешь сдвинуть его таким образом. Ты можешь

0: хочет. Он желает этого. Он хочет быть в этом. Он хочет, чтобы это раскрылось в нем. Он желает знать и объединиться с тем, что он изучает. Он хочет, чтобы это подействовало. Если эта тема настолько далека от него, что он не воспринимает, что есть здесь что-то, что все-таки происходит в его душе, так пусть он считает это, что это как лекарство. Я сотворил злое начало, я сотворил Тору приправой. И излечивает всякую плоть, как написано, что это врач для разбитых сердцем. И это даст мне то, что мне нужно, это придет как лекарство, как избавление. С этими словами давайте послушаем урок Тес с Рабашем. Мы читаем из второй части учения 10 сферот, 5 часть, 48 пункт.
1: И повторяется сначала. Посмотрите, страница 342, наверху. «И не мати в ходе, мати в исоде, и не мати в малхут». А затем, после того, как очистилась, также и малхут, не мати в малхут. Повторяется сначала. Что повторяется сначала? Снова мать и в хохме, и в бине, и в хеседе, и в тиферет, и в ход, и в малхут. Мать и малхут. Уже есть мать и малхут. Повторяется сначала. Орпними. Объясняет нам он. Ибо в то время, когда не мати в кетере, поскольку очистились в нем пхинагимель и пхинабет в нем, и свет кетера, свет, который был в кли кетера, то есть который светил в гимель-бет, возвратился к своему источнику, тогда прекращается сила власти кетера. Свет хохма властвовал над кли кетера, когда в нем была пхина гимель, но гимель уже очистилась, а против бет он не возражает. Почему? Потому что бет девьют есть в ступени, спускается его остаток в хохму.
2: Урока.

0: Мы читаем книгу Зоар Леам, глава Ваера, статья «Она, сестра моя», 342 страница. Можно скачать книгу Зоар Леам на сайте kap.tv, можно задавать избранные вопросы, и избранные вопросы будут заданы в процессе урока. Книга Зоар Леам, Ваера, заголовок «Она, сестра моя», 342 пункт. «И двинулся оттуда Авраам к югу страны. Все его передвижения тяготели к южной стороне, к хесед, милости, более чем к другим сторонам. С мудростью делал он это, чтобы прилепиться к югу, к милости». 343.
1: Мы должны понять, что не говорится о каких-то людях в этом мире, а говорится о свойствах души каждого, что таким образом развивается человек. И то, что он говорит здесь, юг, запад, север, восток, хохма бина тиферет малхут, или в других понятиях, может, Авраам, Ицхак, Иаков.

0: Яков, Моше, Дарон, Исаев, Давид, неважно, какими именами или названиями, все это для того, чтобы каждый пытался определить в самом себе эти понятия. Что есть здесь? Желание получать, когда с помощью света оно проходит всевозможные различные состояния, и об этом рассказывает нам Зор, для того, чтобы мы пожелали раскрыть эти изменения в себе. Когда мы их раскроем, мы начнем вместе с ними чувственно проходить внутренне, внутри себя, эти состояния, когда это произойдет с нами, и тогда мы так придем к исправлению. И исправление в конце всех тех изменений, которые мы пройдем, мы придем уже к конечной форме, когда все эти формы находятся перед нами, только нам необходимо в себе их раскрыть, пока не придем к раскрытию конечной формы, что является слиянием с Творцом. Это является целью творения. А пока что мы ищем, где находится во мне каждое состояние. С помощью этого мы сейчас тоже проходим какие-то изменения, но еще не можем их определить внутри себя. В одном из таких изменений мы приходим к достаточной сумме усилий, и тогда начинает больше раскрываться. Я как бы перескакиваю, вскакиваю на поезд, и я уже вхожу к постепенным действиям, которые происходят во мне, и так с помощью этого количества действий я прихожу к слиянию с Творцом. И как тогда, так и сейчас мы должны определять состояние и изменения, о которых говорит Зор. Да.
1: 343 пункт. И сказал Авраам о Саре, жене своей: «Она сестра моя. Не следует человеку полагаться на чудо. Если Творец совершает однажды чудо для человека, не следует ему полагаться на чудо в другой раз, так как не во всякое время случится чудо». 344. «Если человек вступает в место, где вред очевиден, тем самым аннулируются все заслуги, которые он приобрел ранее. Сказано об этом: мал я для всей этой милости и для всей этой истины. Почему же Авраам, поднявшись из Египта и спасшись однажды, вверг себя теперь в беду, как в начале, снова сказав: она сестра моя?»
0: Здесь есть, ну, комментарий. Мы всегда можем дать комментарий на то, что мы учим, хотя нам не очень-то важно, насколько мы понимаем текст. Нам важно желание раскрыть именно его, поскольку в соответствии с желанием раскрыть, я раскрываю. То, что я слышу комментарий от какого-то мудреца, не приведет меня к раскрытию. Это может быть даже наоборот, только наполнит мой разум, наполнит мою гордыню, может быть, мое желание получать, я получаю какое-то наполнение, может быть, удовлетворяюсь этим. Поэтому комментарии, которые мы хотим услышать вместе с Зором, они чтобы были такими, которые только бы направили нас к поиску, чтобы мы могли еще более удерживаться в том, как я раскрою текст для себя. Поскольку просто дать какой-то комментарий вместо раскрытия — это только заткнуть человеку путь к цели, закрыть его. Поэтому и Зор написан в таком виде, и Баль-Сулам всегда об этом пишет таким образом, что раскрытие пяди, а скрытие двух должно быть. когда тем самым, что ты говоришь о чем-то в Торе, ты должен беспокоиться о том, чтобы ты раскрыл в этом дополнительную нехватку в человеке, и тогда есть у него еще большее стремление, еще большая необходимость раскрыть. И когда ты с помощью раскрытия не раскрыл ему больший хиссарон, большую тьму, еще большее тяготение к раскрытию, ты сделал просто вред. Что происходит здесь? Он хочет объяснить нам, каково отношение человека к своим хиссаронам, которые называются или сестра, или жена, или еще всевозможные названия, когда он работает со своим хиссароном, желанием. Об этом он говорит. Ну, продолжим пока.
1: 345 пункт. Однако же Авраам не полагался на себя вовсе, так как видел шхину, которая всегда пребывает в жилище Сары, и не уходила оттуда. И поскольку была там шхина, положился на нее Авраам и сказал: «Она сестра моя». Как сказано: «Скажи мудрости, сестра она моя», что означает шхине раскрытие хухма, и поэтому сказал: «Сестра моя она». 346. «И пришел Бог к Авимелеху. Разве приходит Творец грешникам?» Сказано: «И пришел Бог к Биламу, и пришел Бог к Лавану». Но ведь они были грешниками. Однако речь идет об уполномоченном посланнике, который был над ними назначен. У каждого народа есть правитель на небесах, так как все ангелы, выполняя миссию Творца, получают имя Бог, Элоким, ибо приходят со стороны суда. А имя Элоким, Бог, указывает на суды. И поэтому сказано: «Пришел Бог к Авимелеху во сне ночью». То есть лишь ангел, назначенный над его народом, а не Творец.
0: Различие в том, что обо всем мы говорим, исходя из человека, постигающего духовное. Я не знаю, что я постигаю. Я не знаю, что предстоит мне. Но все-таки это, я говорю, не живое, это растительное, это животное, это Творец, это ангелы, это духи, это еще что-то. Есть много названий в духовном. Что я раскрываю? Я раскрываю воздействие света на мое желание получать. А свет, который светит в желание получать, он в своем действии пробуждает всевозможные реакции, всевозможные образы, которые находятся во мне, в Малхут. Малхут называется образом Творца. И поэтому то, что я вижу в конечном счете, я вижу меры связи, формы связи в различии, в подобии между мной и Творцом, в этом вся реальность. Это все восприятие реальности и картина реальности. И поэтому один раз это представляется как ангел, другой раз как творец, еще раз это как животные, растения, неважно что, всегда это явление Творца человеку, этому желанию, когда само желание простое, нет в нем никакой формы. А если есть, конечно же, приходит от Творца. И тогда только на основании этих форм он должен установить связь с Творцом, что называется, он выстраивает рожь, веру выше знания. Поэтому, когда он говорит здесь, приходит здесь ангел или сам Творец, или же это был все-таки посланник, говорится об уровне постижения, уровне ступени. Мы, с другой стороны, знаем также, что есть такие ангелы, которые все являются посланниками Творца, вообще все, что есть в природе. Есть хорошие, плохие силы, неважно, все они вместе, как эти большие силы Азов и Азаэль, о которых сказано, нет такого пророка, как Моше среди Израиля, но среди народов есть. И мы не видим этого по отношению к ангелам, нету различия, но по отношению к Творцу они делают эту работу с преданностью, как фараон, Билам-Балак. Но здесь говорится только о человеке раскрывающем, на какую глубину своего желания он раскрывает действие Творца, и поэтому это называется или растительное, или животное, или еще более возвышенное желание, или раскрывая даже Творца, да?
1: Элли из Лондона спрашивает, если названия и понятия, о которых мы читаем, должны раскрыться в нас, то это раскрытие равно у всех людей или согласно свойствам человека?
0: Мы не можем этого сравнить. Скажем, сейчас мы читаем текст. Ты представляешь что-то, читая текст, и я представляю что-то при этом. Я тебе говорю, исходя из того, что я представляю, а ты из того, что ты. Откуда мы можем быть уверены, что внутренние эти образы, они как внешние слова? Мы не знаем этого. Поэтому вся связь между нами — это взаимная отдача, а не внутренние образы, в которых мы никогда не можем произвести расчет, сравнить их или соединить их. Раскрытие всегда личное, индивидуальное, внутри самого желания, в котором сейчас свет вырисовывает всевозможные формы воздействия, и никогда ты эту форму воздействия не можешь передать другому. Как говорит Рабаш, мы оба говорим, что мы идем в Иерусалим, а у каждого свое воображение Иерусалима, свое впечатление и ориентация в этом месте. Понятно? Ну, продолжим, если нет вопросов.
1: 347 пункт. Язык истины упрочился вовеки. Это Авраам, все слова которого в начале и в конце были истины. А язык лжи на миг — это Авимелех.
0: Поскольку Авраам является первым свойством и называется отец народа Афаам, поэтому называется Авраам, с которого душа начинает развиваться, свойство Хесед, у которого нет ограничения, на нее не действует ограничение, сокращение, оно развивается в ширину, и нет никакого ограничения на это свойство. И поэтому свойство его называется свойством истины, поскольку такое отношение любви и отдачи выше всяких расчетов является истиной, то есть включает в себя все отношение света к Келим, что это Алиф, первая буква, и до мем, которая является свойством бины, и таф — это последняя буква. То есть, что во всех келим это свойство властвует, и поэтому, если начинают именно с него, тогда начинают формировать келим. Поэтому она называется истиной.
1: 348. Об Аврааме сказано: «Сказал Авраам о Саре, жене своей: она сестра моя». Так же, как в Египте, когда он сказал о Шхине, которая была с Сарой: она сестра моя. Вот и здесь сказал он: она сестра моя, о Шхине. А Авраам все делал с мудростью.
0: Связь с этим свойством, которое является Шхина, называется сестра моя. Связь с Малхут — это как жена. Сейчас мы увидим это.
1: 349 пункт. В чем смысл того, что Шхина зовется сестрой? Дело в том, что Авраам происходит с правой стороны, и поэтому сказал: «Она сестра моя». Сказано: «Сестра моя, подруга моя, голубка моя, чистая моя». И поэтому Авраам всегда называл ее «сестра моя», так как слился с ней, и не разойдутся они друг от друга никогда. Ибо Авраам — это хесед, который в гадлуте поднимается и становится хохмой, то есть Абава Има, зиву которых постоянен. Когда Шхина поднимается туда, она также пребывает с Авраамом в непрерывном зивуге. И тогда зовется Шхина «сестра моя», а не «жена моя», так как «сестра» происходит от правой стороны, а жена, Иша, от левой стороны, от свойства «огонь Творца» — Эш-Ашем. 350. В конце сказано: «Она подлинно сестра моя, она дочь отца моего, но не дочь матери моей». Разве так было в действительности? Ведь она была дочью Арана. Однако же все говорил он о Шхине: «Она сестра моя». Вначале, как сказано: «Скажи мудрости, ты сестра моя».
0: То есть с правой стороны.
1: А затем сказано: «Так же подлинно». Что значит «так же»? Он добавил разъяснение к тому, что сказал вначале: «Сестра моя, дочь отца моего». Это значит, что Шхина является дочерью высшей мудрости, высших Абаваима, называющихся Аба. И поэтому зовется Шхина его сестрой, а также называется мудростью. Но не дочь матери моей. Мать происходит от места начала всего, сокрытого от всех, Арих Анпина. От него происходит бина, которая снова становится хохмой, облачаясь в Ишсуд, называющаяся Има. Шхина не дочь, она сама, как Има, мать, поскольку облачает ее. Будучи левой линией со стороны Има, стала она моей женой в приязни и дружелюбии. Сказано: «Правая рука его обнимает меня», так как желает хасадим правой линии, чтобы ее хохма облачилась в хасадим. И все это хохма. Об этом Авраам и добавил разъяснение. Он назвал ее сестрой, своей сестрой со стороны Абава Има, в отношении которых она дочь и сестра, и недостойна быть женою, так как происходит с правой стороны.
0: Поскольку нет зивугас в хесед, только в вещах противоположных, как Эш, Ашем, Иша.
1: Однако со стороны Ишсута, то есть Има, она не дочь и не сестра, а жена, Иша, огонь Творца, Эш, Ашем, и достойна зивуга.
0: Когда есть противоположность только между желанием получать и светом, тогда можно сказать зивуг между противоположными вещами. Поэтому мы не должны бояться этой противоположности, а как раз Именно не то чтобы ждать этого, но когда это приходит, признак того, что мы уже достойны сделать такое взаимоотношение, которое называется зивук. Есть вопросы? Нет. Хорошо.
1: 351 пункт. В начале, когда они сошли в Египет, Авраам сказал: «Она сестра моя, чтобы слиться с верой». Он назвал ее сестрой, дабы не ошиблись они в тех ступенях, что вне святости.
0: То есть в желании получать, которое усиливается, прежде всего желание получать, как, которое приходит, он определяет как «сестра моя», поскольку все работа в хесед, в правой линии.
1: Так и с Авимелехом он сказал: «Она сестра моя», дабы они не отходили от веры, как должно. 352.
0: Пока не обретают всей ступени по всему ее авиюту, он находится пока что в хесед.
1: «Ибо Авимелех и все жители той земли следовали за идолопоклонством, а Авраам сливался с верой. Поэтому, вступив туда, он сказал о Шхине: «Она сестра моя». Как сестра никогда не расстается с братом, так и здесь. Авраам был слит со Шхиной так, что не расстался бы с нею никогда. Ибо жена может расстаться с мужем, но сестра не расстается с братом, как два брата не смогут расстаться друг с другом никогда.
0: Потому что Высший соединяет их, не зависит от них самих. Они вышли, скажем, из Абавыима, да?
1: Ибо брат и сестра происходят от высших Абавыима, зивук которых не прекращается никогда. И потому брат и сестра тоже не расстаются никогда. Но муж и жена происходят от Ишсут, зивук которых прерывист и непостоянен.
0: Поскольку зивук на свет Хохма, который меняется и не в постоянном свете Хасадим находится.
1: И потому муж и жена могут расстаться друг с другом.
0: Вопросы? Понятно, да, что?
1: Он говорит здесь о состоянии катнут и гадлут, потому что состояние «сестра моя» — это состояние катнут, когда нет зивуга. А мужчина и женщина — это уже гадлут с зивугом, и состояние, о котором он сказал, Творец будто бы свидетельствует, что не вернется в состоянии не катнута.
0: Я не знаю, о чем ты говоришь, но то, что ты сказал, это правильно пока что. Да? Дарон.
1: Давид из группы Модина спрашивает: в какой-то момент развития человека, или точнее, когда человек начинает ощущать эти имена, как внутренние извинения в человеке?
0: Да, но сейчас мы изучаем, по сути дела, две вещи. Мы привыкаем к изучению такому, что все говорится обо мне. Я прохожу все эти имена, это все мои внутренние состояния. Может быть, Авраам со своей женой или Авраам со своей сестрой. Пока что свойство хесед, начало пути человека, когда он маленький, работает только с желанием получать, понимаешь, оно усиливается, это желание получать, и должен относиться к нему как к сестре, с хеседом, в непрекращающемся зивуге, поскольку пока что нет у него сил. Пока что он не определил, что его нуква может находиться с ним в зивуге на свет хохма, а только на свет хасадим. Затем, преодолевая это состояние, появляются силы, приходят из этого окружающего света, и тогда переходят из отношения как к сестре, к состоянию как к жене, к отношению как к жене, проделать зивук даака и связаться через это желание с Творцом. Это мы изучаем с одной стороны. С другой стороны, учеба должна привести нас к воздействию света, возвращающего к источнику, что то, что мы изучаем, я хочу, чтобы произошло со мной. Я хочу сейчас, в то время, когда я думаю об этом и немного чувствую это, не то чтобы я удовлетворялся с тем, что «А, понял, слава Богу, я могу пойти домой, я уже получил свою порцию, я ничего не получил». Я должен раскрыть это внутри, что те небольшие знания, о которых я сейчас услышал, не перекрыли мне желание. Ты знаешь, это как, когда ты кушаешь, ты взял несколько, несколько раз попробовал и не хочешь больше. Я хочу, чтобы было что-то острое, как селедочка, такие вещи деликатные, которые едят перед едой, когда я еще больше захочу. Именно в таком виде необходимо пытаться подходить к учебе, изучать и не забывать об этом, что до тех пор, пока я не раскрываю этих состояний, именно на практике потребность должна быть именно в этом, а не «Слава Богу, я могу сейчас тоже прокомментировать Зоар». В комментариях нет недостатков. Каждый пишет комментарии. Написано «Напиши Тору в своем сердце». Каждый должен написать на своем желании. И у каждого на самом деле свой комментарий в соответствии с его корневой точкой. И мне не нужны эти комментарии, а нужно раскрытие. Это второе, то, что мы хотим. И почему я все-таки объясняю немного Зоар сам. Или сам Зоар объясняет также, почему он не пишет просто буквы без того, чтобы мы включили свой разум, для того, чтобы все-таки привести нас к какой-то минимальной связи, на которой мы можем развить желание к раскрытию. И только так. Подход к Торе, что эти вещи должны раскрыться во мне и только. На меньшее я не согласен. Не раскрываю книгу, иначе как в такой подготовке. И если только знать, я просто закрою это. Мне не нужно наполнять свой разум. Пожалуйста.
1: 353 пункт. «Поэтому сказал Авраам, она сестра моя, так как все они обольщались светами звезд и созвездий и служили им, а Авраам сливался с верой».
0: То есть они работали над знанием, как будто бы есть в человеке такие желания. Что значит они? В каждом из нас есть сильное устремление знать, постичь, обрести, властвовать. Это очень сильное желание, самое большое. Как мы говорим, еда, секс, семья, деньги, почести, власть, знание. Знание — это самая высокая вещь. И поэтому я не хочу этого. Если я как раз не хочу этого, а предпочитаю остаться в вере, то есть прийти к свойству отдачи, тогда я поднимаюсь над всеми этими материальными желаниями к духовному уже желанию. То же самое желание, только в своей форме, характере духовном. О чем это говорит? Что я предпочитаю не наполнение материальное какое-то, включая знание, а находиться в раскрытии свойства отдачи, что называется раскрытием Творца. Это уже существенная вещь по сути, когда я не хочу ничего другого, как находиться в отдаче. Как будто есть какая связь между знанием и отдачей. Что тебе мешает? Подумайте. Дальше.
1: «И сказал Авраам, и Авраам сливался с верой. И сказал он о Шхине, сестра моя, так как не разлучался с ней никогда. Признак этого — девственная сестра священнослужителя, Коэна. Коэн — это место, в котором пребывает Авраам, то есть правая линия и хесед. И потому шхина для него называется девственной сестрой, так как с правой стороны зовется шхина сестрой, а также дочерью. 354. Написано: «Имя Творца убоись, ибо это ступень, первая ступень из 10 ступеней снизу вверх, нуква, место трепета перед Творцом». И об этом написано: «Убойся», потому что там нуква нуждается в человеке, чтобы человек трепетал перед Творцом, потому что он дин.
0: Шинуней, 355, и его делай. Его — это высшая ступень Исодзе Рампина, которая стоит над нуквой, и они не разлучаются друг с другом никогда. И ее, и его, когда они слиты друг с другом и не разлучаются. И его — это место союза. Это всегда является знаком Исодом, поскольку работа никогда не находится в «эт» и не является понятием работы, иначе как в страхе. Но работа всегда выше, в Исоде Зейрампина, который называется «Ото Его». И поэтому написано и на него работа, его. 356. «И с ним сливайся в той месте, где имеет место слияние и связь, и это тело, гуф, который находится посередине, средняя линия тиферет, которая находится посередине между двумя руками хесед и гвура, двумя линиями, правой и левой, и именем его клянись». Это седьмое место ступеней, когда нуква находится в качестве шаббат, суббота. Нуква называется «эт» в единении. Она и его, когда единение в правой линии, которое они получают от высших абаваима, и называется и именем его «поклянись», когда получает от средней линии «мохин шаббат». И тогда она называется «седьмой швии». 357. «Поэтому слился Авраам с верой, со шхиной, на ступени Охот, сестра, когда он опустился в Египет и когда пошел в страну Плештим, подобно человеку, который хочет опуститься в глубокую яму и боится, что он не сможет вернуться, поднявшись из этой ямы». Что же он сделал? Он привязал веревку, прикрепил ее выше ямы и сказал: «После того, как я сделал эту связь, я войду туда с теперешнего момента и далее». И также Авраам, в тот час, когда он хотел опуститься в Египет, прежде чем он опустился туда, он прежде привязал, сделав связь веры, чтобы удерживаться в ней, а затем опустился туда. 358. «И так же сделал, когда он вошел в страну Плештим. И также сказано, что всегда удерживай правду, и также удерживай ложь твою. И сказал Авимелех это в чистоте сердца и чистоте рук. И когда сказал ему Творец, что написано: «И я тоже знал, что в чистоте сердца своей поступил ты, а не написано в чистоте рук своих, как сказал Авимелех». Ведь Авимелех лгал, когда он сказал «в чистоте рук своих». И поэтому сказано о нем: «И пока ты не успокоишь ложь свою». 359. Написано, сказано: «Ноги хасидов убережешь ты». Хасидов написано без «ют», что имеет один хасид, Авраам, который никогда не прекращал оберегать себя. И это жена Авраама, когда Творец послал вместе с ней Шхину и всегда оберегал ее. 360. Ноги Хасида обережет. Написано Хасида без Юд, что имеется в виду один Хасид Авраам, что Творец шел с ним всегда для того, чтобы они не могли причинить ему вред. А грешники во тьме, тьме уподобятся, это тех ангелов, которых убил Творец в ту ночь, в которую Авраам гнался за ними.
1: Свойство Исода из всех остальных исправлений. Это Хесед, Авраам. Поэтому мы так и относимся к ней. Потому что это свойство основное, высшее, которое отличает внутри нашего желания получать. Кто есть Творец и что есть творение? Это Авраам, поэтому и называется Ришон, первый. Это свойство как раз представитель Творца в творении, скажем так. Свойство Хесед. Да.
0: Ян из Квебека, из Канады, и также из Тель-Авива, Израиль, спрашивает Ор, спрашивает, что я могу сделать, когда мы изучаем, и тело начинает сопротивляться, всякие отрицательные мысли и желания возникают, как справиться с этим?
1: Что значит справиться? С этим ничего не нужно делать, это специально. Ничего не происходит просто так. То, что сейчас, мое тело, надоело ему сидеть, читать Зоар, слушать то, о чем говорят, и даже если ничего не говорят. Иногда немножко объясняют, так я слышу, ну, немножко как-то понятно, и что-то воспринимаю. А если просто читаю, так ничего не понятно. Что хотят сказать? И эти новые имена. И был Авимелех, о чем здесь было еще? Аплештим. Ну, еще. Авраам — это рож, Сара за реглами. Это настолько путает, что можно с этим всем сделать. Нужно взять в расчет, что мы не понимаем этих понятий. Что значит реглаем ноги? Что такое рож, голова? Говорится о духовном. Кто это Авимелех, и что это за ангелы, и кто такой Авраам, и кто это царь египетский, и так далее. А говорится о свойствах нашей души во мне. Все это находится во мне. Так же, как и весь мир находится во мне. Все мироздание во мне, Творец во мне. Бо уре, приди и увидь, если я когда-нибудь приду и увижу. Поэтому, что значит скучно или не скучно? А раньше, когда я думал о том, что понимаю о каком-то Аврааме, который взял Сару, свою сестру, мы говорим о какой-то семье, которая что-то происходит с ней, или мы говорим о частях нашей души. Если говорится о частях моей души, и вся Тора говорит только о душе, то какая разница, в каком виде, понимаю я или не понимаю, воспринимаю или нет? Раскрыть мне это нужно. И не так уж мне важно, насколько я слышу эти трактовки. Я требую раскрытия. Это называется, я требую избавления. И ничего кроме этого мне не нужно. Если я раскрываю свою душу, раскрыл свою кли, истинное, в котором я ощущаю все мироздание. И сейчас каждый, тот же в Квебеке находящийся или в Тель-Авиве, они сейчас чувствуют себя в их мироздании. Каждый в себе ощущает мироздание, мир. Каждый в себе. Я сейчас нахожусь перед вами. А кроме этого, есть еще то, что я могу представить и почувствовать, это мироздание. И все это мироздание, оно в моем кли существует. так о раскрытии истинного кли. И кто вырисовывает в этом кли мне все мироздание? Как он это делает? И кто он сам такой? То есть знать все. Я и мироздание, и дающий мироздание, приводящий его в действие. Все. Все я хочу знать, все я хочу раскрыть. Этим я раскрываю себя в бесконечной, в вечной форме. Я хочу это раскрыть. Об этом и говорит Зоар. И не только Зоар, вся наука Каббала, а все остальные науки, все остальные занятия человека говорят о том, как работать с этим воображаемым мирозданием, не раскрывая желания, не раскрывая причины. Раскрой мироздание. Хорошо, раскрыл, хорошо, нет, нет. Здесь мы говорим, мы говорим о раскрытии мироздания, по-другому не назовешь. То есть я раскрываю все силы, включая силу, создающую Творца. Все.
0: В продолжении, может быть, Йони из Ришон-Лецион спрашивает: «Мне, по сути дела, трудно все время определять эти силы в тебя. Есть какие-то упражнения или другие средства, с помощью которых я могу получить это?»
1: А мы сейчас выполняем упражнения. Мы как раз сейчас и упражняемся. А что же я делаю? Я еще не раскрыл, кто такой Авраам, Авимелех, Сара и разные другие силы и свойства в себе. Я их еще не раскрыл, поэтому я упражняюсь, это игра. Я не раскрыл. Я как нахожу, играю в прятки, я их ищу. Это называется захотеть узнать то, что учим. Да.
0: Ор из молодежной группы спрашивает: можно ли связаться с товарищами или со всем телом через стремление к тесту?
1: Верно. Если я вместе с товарищами, вместе со всеми захочу так раскрыть внутреннюю часть, то она раскроется. Раскроется. То, что мне нужно, вместе с товарищами, очень сильно захотеть, чтобы она раскрылась. И во всех, в этой поддержке. Что означает «между товарищами»? Я задействую те самые части моей души, которые кажутся мне чужими, чтобы каждая пробудила себя. Ты часть меня. Но я не могу задействовать тебя самостоятельно. Не могу. Мы разделены. Нет подхода к моей другой части. Скажем, у меня на ноге есть какое-то место, которому нужно что-то сделать, но не могу туда его достать. Так что мне делать? Я ищу, каким образом повлиять на тебя, разбудит тебя, чтобы эта часть в себе разбудилась. Но когда ты начинаешь оживлять себя, ты это же я сделал. Поэтому уже относится это ко мне. И так я к себе могу привнести все творение, и так каждый, потому что он так как бы возвращает все к себе. Получается, что я никогда не работаю относительно кого-то. Что значит отдавать кому-то, любить ближнего? Я просто отношусь по-настоящему, эгоистически, правильно, к своим частям, которые раскроются мне потом, что они мои. Для того, чтобы научить тебя свойству отдачи, Творец скрывает от тебя то, что есть у тебя сын соседский, который на самом деле твой сын, а ты его ненавидишь. Он все время играет там, скажем, на пианино. Был у нас такой пример. А он хороший ребенок, он хочет быть хорошим пианистом. Но ты ненавидишь его, потому что не дает тебе отдыхать. Тебе дается возможность подумать, что это сын твоего соседа к тебе не относится, поэтому ты его ненавидишь. Тебе говорят, выше веры, ты должен, выше знания, ты должен любить его. Потом раскроется тебе, что это твой сын. И ты пожалеешь о всей своей ненависти к нему. Все, что ты когда-то пылал к нему в прошлом. Это так? Это называется, что праведники наследуют дважды. Что из прошлого ты начинаешь поднимать свои грехи и прегрешения и превращать их в заслуги. Так написано. Во время подготовки мы сейчас раскрываем грехи и прегрешения. Что это такое грехи и прегрешения? Ненавидим всех. А затем исправляем, потому что раскрываем, что это мое. Так тебе есть что исправить?
2: Ну.
1: Задавай, спрашивай.
0: Из Соединенных Штатов спрашивают, как сильное желание к раскрытию и самоотмена могут быть вместе? Как сильное желание раскрытия с одной стороны и самоотмена с другой стороны могут быть вместе?
1: Потому что они действуют в одном направлении. Оба они связываются с той же целью. Я отменяю не желание, я отменяю работу с желанием, которое эгоистическое и от которого я хочу что-то получить. Я не отказываюсь от знания, не отказываюсь от разума. Выше разума, выше знания. Это не значит, что я не хочу знать. Если я отказываюсь от знания, это все равно, это называется ниже знания. Это как все фанатики, те, которые верят в то, что им рассказывают. Нет, у нас выше знания. То есть, насколько больше знания, я еще иду еще выше его. Я отдаю над знанием. И это не противоречит друг другу. Я работаю только с кли, который еще выше. Кли веры, он выше, чем кли знания. Придет свет, и мы поймем. А пока продолжим.
0: 361 пункт. Сказано, во тьме погибнут. Это ночь, нуква, которая установила связь с тьмой и убила их. Авраам преследовал, а ночь убила их. Сказано, разделился на них ночью он и рабы его, и поражал их. И разделился на них ночью этот Творец, отделивший милосердие от суда, дабы воздать отмщение Авраама. И потому сказано, нечестивые во тьме погибнут. Поражал их. Надо было сказать, поражали их во множественном числе, так как Авраам и рабы его поражали их. Однако это был Творец, он поражал их. Ибо не силой крепок человек, ведь Авраам и Элиэзер были одни, а Элиэзер по гематрии 318. Это 318 уроженцев дома его, о которых говорит Писание. 362 пункт. Там, где есть вред, пусть не полагается человек на чудо, и нет большей угрозы вреда, чем тогда, когда Авраам пошел за четырьмя царями, чтобы преследовать их и вести с ними войну. Почему же он положился на чудо? Когда пошел на это Авраам, он не собирался вести войну и не полагался на чудо. Но беда Лота вывела его из дома, и он взял с собой серебро, чтобы выкупить его. А если не смог бы выкупить его, то умер бы вместе с ним в плену. Однако, когда вышел Авраам, он увидел Шхину, которая светила перед ним, и несколько воинств ангелов вокруг себя. В тот час погнался он за ними, и Творец убил их. Как сказано, нечестивые во тьме погибнут. 363. Ноги приверженца его охраняет. Это Авраам. Когда он вышел сражаться с царями, соединился с ним Ицхак, и они пали перед ним. А если бы Ицхак не соединился с Авраамом, он не смог бы покончить с ними. Сказано, нечестивые во тьме погибнут, ибо не силой крепок человек, хотя сила всегда находится в правой линии у Авраама. Вместе с тем, если бы правая линия не включилась в левую в Ицхака, то цари не были бы отринуты перед ним. 364 пункт. Ноги приверженца его охраняет он. Когда человек любит Творца, Творец любит его во всем, что он делает, и охраняет пути его, как сказано. Творец будет охранять исход и приход твой отныне и вовеки. 365 пункт. До чего же Авраам был предан Творцу? Куда бы он ни шел, он не думал о своем вовсе, а желал только слиться с одним лишь Творцом. И потому ноги приверженца его охраняет он. Это жена его, так как ноги указывают на его жену, о которой сказано, Авимелех не приближался к ней. Также сказано, поэтому я не дал тебе прикоснуться к ней. 366. О фараоне сказано, и поразил Творец фараона по слову Сары. Сара говорила Творцу, бей, и Творец бил. И потому сказано, ноги приверженца его охраняет он, а нечестивые во тьме погибнут. Это фараон и Авимелех, над которыми Творец свершил суды ночью во тьме. Ибо не силой крепок человек, человек — это Авраам, как сказано, теперь же возврати жену этого человека.
1: Вопросы.
0: Дан из группы Вог спрашивает, что так, мы говорим об о любви, что такое любовь?
1: Мы читаем не настолько уж о любви, мы читаем о деним, о судах, это правильнее сказать. Я бы сказал, как Творец, высшая сила, относится... Это высшая сила. Как она относится к Аврааму? Это Авраам. Ицхак. Затем все переходит вниз на уровень. Здесь у нас Яаков. Моше. Аарон,
2: Йосеф,
1: Давид. Это средняя линия. Мы говорим сейчас, как мы выясняем нашу правую линию, Авраам. Все это моя душа, нишмати. Мы должны говорить так. Все это моя душа. И тогда я говорю сейчас о первом выяснении, которое есть в душе, свойство Авраама. Относительно каких других свойств, которые все еще непонятны, которые еще не вышли, но окружение вокруг этого понятия, когда начинает проявляться, это свойство Авраама относительно них начинает быть выпуклым. И тогда я начинаю его больше раскрывать. С Авимелехом, ангелами, посланцами, с моей сестрой, Сара, фараон, со всем, что

0: как чистая отдача во всем. Затем придет дополнительное желание получать другие большие вещи, более грубые, авьют большой, и уже не смогу работать только с хеседом, придется работать с другими свойствами. Да.
1: Здесь написано в пункте 364, что когда человек любит Творца, Творец любит во всем, что он делает, и охраняет пути его. Что значит, что свойство отдачи охраняет пути его? О чем это говорит?
0: Если ты хочешь найти правильное обращение ко всему, тебе нужно начать, как сказано, с правой стороны, с отдачи. Во всем начинай справа. Ну, как бы сказать, она должна быть первой. Этим ты раскрываешь правильное отношение к мирозданию. Внутри этого, этой отдачи, внутри хесед, ты в глубине начнешь раскрывать более внутреннее. Но все это основано на свойстве хесед. После хеседа раскрывается, скажем, гвура. Что такое гвура? Мужество. Когда я изучаю хесед в себе, свойство отдачи в себе с большей глубиной, начинаю работать с ним более интенсивно, скажем, более эффективно, сильно, внутренне, то это будет называться вместо свойства Авраама, свойство Ицхака. А мне кажется, что это оно обратно. Но не обратно. На самом деле это то же самое свойство хесед, только с авиютом большим. Оно действует будто бы обратно ему, как гвура. Мы еще поговорим об этом, а пока перейдем ко второй части.

0: חברים יקרים, בחלק הראשון אנחנו נלמד...
1: Дорогие друзья, на первой части мы будем изучать урок Рава от 16 октября 2002 года. Это второй урок из двух уроков на статью «Отличие милости от подарка». Вы можете найти это в трудах Рабаша, первый том, 300-я страница. Прочитаем вместе страницы, 303-й страницы, вторая колонка, со слов и из этого примера мы видим, что когда человек находится в начале своего и до конца статьи. У нас 24 минуты, пожалуйста.
0: אנחנו ממשיכים לקרוא מהמאמר. ובאמור יוצא לנו כאן בעבודת השם, אגם שבתחילת עבודתו היה לו מרד.
2: Из этого примера мы видим, что когда человек находится в начале своего пути в работе на Творца, и у него была уверенность, ощущение силы, важности его занятий Торой, молитвами, видел красоту духовного мира и чувствовал важность своей работы на Творца. Но это еще не называется ощущением хиссарона, который Творец должен наполнить, чтобы слиться с ним. Потому что ощущение страдания хиссарона от того, что он еще не достиг слияния с Творцом, человеком не ощущалось, так как не приложил достаточного количества усилий для этого, поскольку он находился только в начале своей работы. Но когда, наконец, пришло достаточное количество времени, человек уже приложил много усилий, но, несмотря на это, еще ощущает недостаток. Именно тогда начинает испытывать

0: боли, страдания от того, что уже вложил много сил, и все-таки не видит никакого продвижения в своей работе. И тогда приходят к нему различные мысли. Иногда он совсем теряет надежду достичь чего-либо, а иногда, наоборот, укрепляется в своей работе, но затем снова падает. Так происходит раз за разом до тех пор, пока не появится у него настоящее желание, достигнутое в результате этих подъемов и падений. Ведь эти подъемы и падения оставляют в человеке каждый раз ощущение боли и страдания от того, что он еще не удостоился слияния с Творцом. Когда человек приходит к такому состоянию, что его ощущение недостатка, желание достичь полной величины, это означает, что появилось в нем истинное желание. Тогда Творец наполняет его желание. А то, что человек ощущает сейчас, что удаляется от духовного, было задумано Творцом изначально, чтобы человек почувствовал боль и горечь страданий от отсутствия слияния с Творцом. Поэтому человек каждый раз должен видеть, насколько он продвигается вперед по созданию у себя настоящего желания. И величина этого недостатка определяется силой страданий, которые испытывает человек от того, что у него нет наполнения этого желания к слиянию с Творцом. Другими словами, чтобы все его стремления и помыслы были бы только с одной целью — доставить наслаждение Творцу. Но до того момента, как это ощущение недостатка, достатка достигнет своей полноты, невозможно, чтобы пришло его наполнение от Творца. Ведь известно, что со стороны Творца исходят только совершенные действия. Поэтому и ощущение хисарона человека тоже должно быть совершенным, то есть чтобы он ощущал недостаток и страдания от того, что ничего не имеет, нет ни Торы, ни работы, ни страха перед Творцом. Также в своих действиях человек учит Тору, выполняет заповеди, встает рано утром на учебу. И если бы то же самое выполняли бы другие, то они выглядели бы в его глазах совершенными праведниками. А он чувствует себя лишенным всего этого. Причина этого заключается в том, что человек желает удостоиться слияния с Творцом, а для этого у него должна быть только единственная мысль — выполнять все свои действия ради Творца. Но сейчас, пока он далек от этого. Поэтому он спрашивает себя, что я заработал, занимаясь Торой и заповедями, чтобы с их помощью достичь слияния с Творцом? Ведь я не вижу ни малейшего продвижения, и даже наоборот. Находим, что на самом деле такой человек не просит у Творца излишнего, а именно необходимого, то есть дать его душе немного возможности почувствовать духовный мир, не быть все время погруженным в собственный эгоизм. Поэтому такой человек ощущает себя лишенным духовного. В отличие от остальных людей, которые не ощущают себя удаленными от духовного. Наоборот, если у них есть, например, возможность молиться в миньяне, то это уже дает им ощущение собственного совершенства. И если такие люди после работы вдобавок к тому еще приходит учить главу из Торы, то, несомненно, ощущают себя в самом совершенном состоянии. Вследствие этого у них нет никаких требований к Творцу, чтобы помог им идти по пути духовной работы. А наоборот, они молят Творца, чтобы он позволил им остаться в таком состоянии, так как они полностью довольны своей жизнью. Поэтому эти специалисты в Торе, конечно, чувствуют себя лишенными, совершенными и восхваляют Творца за это. За то, что Он дал им ум и желание, и что нет у них участи легкомысленных людей. Вместе с тем, они также молятся Творцу, чтобы Он им помог выполнять заповеди, как они слышали, лишма ради Творца. Но это считается у них чем-то излишним. Ведь главное, что они учат Тору и выполняют заповеди. Но им не хватает, им не хватает выполнения с намерением лишма. Но они признают, что надо выполнять заповеди лишма, но считают, что это не относится к ним, а только к особым людям. Выходит, что несмотря на то, что они молятся Творцу, чтобы удостоил их учить Тору и выполнять заповеди ради Него, это считается у них чем-то лишним и не необходимым. Ведь они ощущают себя избранными из народа, и у них есть свет Торы, и Тора является их мастерством и необходимостью. То же самое говорилось о двух людях, просящих Творца о выполнении их просьб. Они отличаются друг от друга не потому, как они молятся, а причиной, побудившей их молиться. Один из них хочет получить, потому что его душа желает излишнего. Это называется, что он просит подарок. Поэтому его просьба остается без ответа, так как подарки не просят, а они даются при условии, что дающий желает этого. Поэтому он спрашивает, почему же Творец не отвечает на его просьбу, ведь он весь день только и молится об этом подарке. Вследствие этого просящий делает вывод, что у Творца что-то не в порядке. Но Творец считает, что именно просящий не в порядке, так как он плачет, чтобы ему дали подарок. Ведь то, что, по его мнению, ему не хватает, на самом деле является излишком. Поэтому, если он исправит себя, то на самом деле будет просить необходимое, а это уже называется подаяние. И его дают по просьбе получающего. Как сказано, бедный просит. По мере необходимости того, что он просит, он больше получает. Это связано с рассказом Рабби Нехемии, который считал, что питаться мясом и пить вино — это необходимые условия, в отличие от других людей, которые считали это излишеством. Поэтому, когда ему предложили питаться только чечевицей, он умер.
1: Исходя из этого, поймем сейчас, почему человек, после того, как приложил большое количество усилий для достижения слияния с Творцом, в конечном счете ощущает, что стал еще хуже, чем был в начале своей работы по исправлению себя. То есть все его действия по исправлению себя не приносят ему никакого результата. И ответ на это заключается в том, что на самом деле такой человек продвинулся далеко вперед, но есть различие между продвижением к наслаждению свету и продвижению к желанию, к наслаждению кли. Это потому, что в природе человека заложено ставить важнее всего стремление к наслаждению свету, а то, в чем он не видит наслаждения, его просто не интересует. И что дает ему наличие только сильного желания к наслаждению. По правилу, человек стремится только к тому, что приносит ему наслаждение. Поэтому, когда человек хочет узнать, насколько он продвинулся, то прежде всего он смотрит, насколько он близок к свету. Но на самом деле человек должен прежде всего смотреть, насколько он продвинулся к созданию себя желания к свету. Так как существует правило, не существует света без желания к нему. Это называется продвижением к созданию у себя ощущения недостатка света. Но в начале своей работы у человека не было ощущения этого недостатка, и он просто стремился к наслаждению. Это похоже на пример из обычной жизни людей. Например, когда потеряется у кого-то важная вещь, стоящая столько, сколько человек зарабатывает за один час работы. Если он зарабатывает, например, $8 в день, то меньше, чем за $1 в час не будет работать, а предпочтет отдыхать. Но если он потеряет какую-то вещь, то еще $1, то способен искать ее даже 2 часа, пока не зайдет, спрашивается. Пока не найдет. Спрашивается, почему он работает сейчас 1 час, чтобы заработать $0.5. И ответ заключается в том, что существует различие между еще не заработанным и потерей уже приобретенного. И потому то, что уже побывало в руках человека, но затем было потеряно, даже если это незначительная вещь, это уже стало важным для него, так как побывало в его руках. И наоборот. Если человек еще не успел заработать какую-то вещь, именно важную вещь, ему стоит приложить побольше усилий, иначе он предпочтет покой достижению этой вещи. И подобное этому можно сказать о человеке, у которого было желание слиться с Творцом, называемое еще незаработанное, и у него есть сомнение, что, может быть, и не заработает. Поэтому он идет и начинает работать, но это еще не называется настоящее желание, пригодное для получения наслаждения от Творца. Но если уже проработал несколько лет, это считается как потеря уже приобретенного, то есть потратил уже несколько лет работы и не заработал ничего, то именно такое ощущение недостатка и называется настоящим и рождает в человеке боль и страдания. Поэтому мы видим, что человек, приложив уже большое количество усилий, начинает считать, что еще немного и Творец поможет ему, и он удостоит слияние с ним. И таким образом человек продвигается в усилении ощущения страдания от отсутствия слияния с Творцом, так как приложил для этого уже много сил. И в той мере, в какой он увеличивает усилия, в той же мере он видит, насколько его тело сопротивляется этой работе на Творца. И в результате человек начинает понимать, что он нуждается в помощи Творца. Исходя из этого, считается, что такой человек не просит у Творца лишнее, а желает быть простым человеком, верящим в Творца.

0: Хаварим икарим, бахелек аришон, нахну нилмад.
1: Дорогие друзья, на первой части мы будем изучать урок Рава от 16 октября 2002 года. Это второй урок из двух уроков на статью «Отличие милости от подарка». Вы можете найти это в трудах Рабаша, первый том, 300-я страница. Прочитаем вместе страницы, 303-й страницы, вторая колонка. До слов из этого примера мы видим, что когда человек находится в начале своего и до конца статьи. У нас 24 минуты, пожалуйста.
0: Увеаму, Йоцела Нукан, אנחנו ממשיכים לקרוא מהמאמר. ובאמור, יוצא לנו כאן, בעבודת השם, אגם שבתחילת עבודתו היה לו מרד...
2: Из этого примера мы видим, что когда человек находится в начале своего пути в работе на Творца, и у него была уверенность, ощущение силы, важности его занятий Торой, молитвами, видел красоту духовного мира и чувствовал важность своей работы на Творца. Но это еще не называется ощущением хиссарона, который Творец должен наполнить, чтобы слиться с ним. Потому что ощущение страдания хиссарона от того, что он еще не достиг слияния с Творцом, человеком не ощущалось, так как не приложил достаточного количества усилий для этого, поскольку он находился только в начале своей работы. Но когда, наконец, пришло достаточное количество времени, человек уже приложил много усилий, но, несмотря на это, еще ощущает недостаток. Именно тогда начинает испытывать боль и страдания от того, что уже вложил много сил и все-таки не видит никакого продвижения в своей работе. И тогда приходят к нему различные мысли. Иногда он совсем теряет надежду достичь чего-либо, а иногда, наоборот, укрепляется в своей работе, но затем снова падает. Так происходит раз за разом до тех пор, пока не появится у него настоящее желание, достигнутое в результате этих подъемов и падений. Ведь эти подъемы и падения оставляют в человеке каждый раз ощущение боли и страдания от того, что он еще не удостоился слияния с Творцом. Когда человек приходит к такому состоянию, что его ощущение недостатка, желание достичь полной величины, это означает, что появилось в нем истинное желание. Тогда Творец наполняет его желание. А то, что человек ощущает сейчас, что удаляется от духовного, было задумано Творцом изначально, чтобы человек почувствовал боль и горечь страданий от отсутствия слияния с Творцом. Поэтому человек каждый раз должен видеть, насколько он продвигается вперед по созданию у себя настоящего желания. И величина этого недостатка определяется силой страданий, которые испытывает человек от того, что у него нет наполнения этого желания к слиянию с Творцом. Другими словами, чтобы все его стремления и помыслы были бы только с одной целью — доставить наслаждение Творцу. Но до того момента, как это ощущение недостатка, достатка достигнет своей полноты. Невозможно, чтобы пришло его наполнение.
3: Мы изучаем книгу Зор, глава Эмор, статья «Ночь Шавуот», пункт 167. Перевод можно скачать на сайте КАП-ТВ, там же можно задать вопросы. Самые интересные вопросы будут заданы в процессе урока.

0: Мы изучаем книгу Зор, глава Эмор, статья «Ночь Шавуот», пункт 167. Перевод можно скачать на сайте Каптиви, там же можно задать вопросы. Самые интересные вопросы будут заданы в процессе урока. Зор, глава Эмор, статья «Ночь Шавуот», пункт 167.
1: Мы смотрим на меня.

Мы изучаем книгу Зор, глава Эмор, статья «Ночь Шавуот», пункт 167. Перевод можно скачать на сайте Captivi, там же можно задать вопросы. Самый интересный вопрос.

0: Мы изучаем книгу Зор, глава Эмор, статья «Ночь Шавуот», пункт 167. Перевод можно скачать на сайте Captivi, там же можно задать вопросы. Самые интересные вопросы будут заданы в процессе урока. Зор, глава Эмор, статья «Ночь Шавуот», пункт 167.
1: Мы смотрим

0: Мы изучаем книгу Зор, глава Эмор, статья «Ночь Шавуот», пункт 167. Перевод можно скачать на сайте КАПТВ, там же можно задать вопросы. Самые интересные вопросы будут заданы в процессе урока. Зор, глава Эмор, статья «Ночь Шавуот», пункт 167.
1: Что вы на меня смотрите? Какие намерения на сегодня? А что, у вас своих нет? У вас нет намерений? Ну, кто скажет? Ты ладно, еще. Каждый хочет удержать это в себе. На самом деле.

0: Хаварим икарим, бахелек аришон, нахну нилмад.
1: Дорогие друзья, на первой части мы будем изучать урок Рава от 16 октября 2002 года. Это второй урок из двух уроков на статью «Отличие милости от подарка». Вы можете найти это в трудах Рабаша, первый том, 300-я страница. Прочитаем вместе страницы, 303-й страницы, вторая колонка. До слов из этого примера мы видим, что когда человек находится в начале своего. И до конца статьи. У нас 24 минуты, пожалуйста.
0: Увеаму, Йоцелану Кан, אנחנו ממשיכים לקרוא מהמאמר. ובאמור, יוצא לנו כאן, בעבודת השם, אגם שבתחילת עבודתו היה לו מרד...
2: Из этого примера мы видим, что когда человек находится в начале своего пути в работе на Творца,

0: И у него была уверенность, ощущение силы, важности его занятий Торой, молитвами. Видел красоту духовного мира и чувствовал важность своей работы на Творца. Но это еще не называется ощущением хиссарона, который Творец должен наполнить, чтобы слиться с ним. Потому что ощущение страдания хиссарона от того, что он еще не достиг слияния с Творцом, человеком не ощущалось, так как не приложил достаточного количества усилий для этого, поскольку он находился только в начале своей работы. Но когда, наконец, пришло достаточное количество времени, человек уже приложил много усилий, но, несмотря на это, еще ощущает недостаток. Именно тогда начинает испытывать боль и страдания от того, что уже вложил много сил, и все-таки не видит никакого продвижения в своей работе. И тогда приходят к нему различные мысли. Иногда он совсем теряет надежду достичь чего-либо, а иногда, наоборот, укрепляется в своей работе, но затем снова падает. Так происходит раз за разом до тех пор, пока не появится у него настоящее желание, достигнутое в результате этих подъемов и падений. Ведь эти подъемы и падения оставляют в человеке каждый раз ощущение боли и страдания от того, что он еще не удостоился слияния с Творцом. Когда человек приходит к такому состоянию, что его ощущение недостатка, желание достичь полной величины, это означает, что появилось в нем истинное желание. Тогда Творец наполняет его желание. А то, что человек ощущает сейчас, что удаляется от духовного, было задумано Творцом изначально, чтобы человек почувствовал боль и горечь страданий от отсутствия слияния с Творцом. Поэтому человек каждый раз должен видеть, насколько он продвигается вперед по созданию у себя настоящего желания. И величина этого недостатка определяется силой страданий, которые испытывает человек от того, что у него нет наполнения этого желания к слиянию с Творцом. Другими словами, чтобы все его стремления и помыслы были бы только с одной целью — доставить наслаждение Творцу. Но до того момента, как это ощущение недостатка, остатка достигнет своей полноты, невозможно, чтобы пришло его наполнение от Творца. Ведь известно, что со стороны Творца исходят только совершенные действия. Поэтому и ощущение хиссарона у человека тоже должно быть совершенным, то есть чтобы он ощущал недостаток и страдания от того, что ничего не имеет. Нет ни Торы, ни работы, ни страха перед Творцом. Также в своих действиях человек учит Тору, выполняет заповеди, встает рано утром на учебу. И если бы то же самое выполняли бы другие, то они выглядели бы в его глазах совершенными праведниками. А он чувствует себя лишенным всего этого. Причина этого заключается в том, что человек желает удостоиться слияния с Творцом, а для этого у него должна быть только единственная мысль — выполнять все свои действия ради Творца. Но сейчас, пока он далек от этого. Поэтому он спрашивает себя, что я заработал, занимаясь Торой и заповедями, чтобы с их помощью достичь слияния с Творцом? Ведь я не вижу ни малейшего продвижения, и даже наоборот. Находим, что на самом деле такой человек не просит у Творца излишнего, а именно необходимого. То есть дать его душе немного возможности почувствовать духовный мир, не быть все время погруженным в собственный эгоизм. Поэтому такой человек ощущает себя лишенным духовного. В отличие от остальных людей, которые не ощущают себя удаленными от духовного. Наоборот, если у них есть, например, возможность молиться в миньяне, то это уже дает им ощущение собственного совершенства. И если такие люди после работы Вдобавок к тому еще приходит учить главу из Торы, то, несомненно, ощущают себя в самом совершенном состоянии. Вследствие этого у них нет никаких требований к Творцу, чтобы помог им идти по пути духовной работы. А наоборот, они молят Творца, чтобы Он позволил им остаться в таком состоянии, так как они полностью довольны своей жизнью. Поэтому эти специалисты Торы, конечно, чувствуют себя лишенными, совершенными и восхваляют Творца за это, за то, что Он дал им ум и желание, и что нет у них участи легкомысленных людей. Вместе с тем, они также молятся Творцу, чтобы Он им помог выполнять заповеди, как они слышали, лишма ради Творца. Но это считается у них чем-то излишним. Ведь главное, что они учат Тору и выполняют заповеди, но им не хватает, им не хватает выполнения с намерением лишма. Но они признают, что надо выполнять заповеди лишма, но считают, что это не относится к ним, а только к особым людям. Выходит, что несмотря на то, что они молятся Творцу, чтобы удостоил их учить Тору и выполнять заповеди ради Него, это считается у них чем-то лишним и не необходимым, ведь они ощущают себя избранными из народа, и у них есть свет Торы, и Тора является их мастерством и необходимостью. То же самое говорилось о двух людях, просящих Творца выполнения их просьб. Они отличаются друг от друга не потому, как они молятся, а причиной, побудившей их молиться. Один из них хочет получить, потому что его душа желает излишнего. Это называется, что он просит подарок. Поэтому его просьба остается без ответа, так как подарки не просят, а они даются при условии, что дающий желает этого. Поэтому он спрашивает, почему же Творец не отвечает на его просьбу, ведь он весь день только и молится об этом подарке. Вследствие этого просящий делает вывод, что у Творца что-то не в порядке. Но Творец считает, что именно просящий не в порядке, так как он плачет, чтобы ему дали подарок. Ведь то, что, по его мнению, ему не хватает, на самом деле является излишком. Поэтому, если он исправит себя, то на самом деле будет просить необходимое, а это уже называется подаяние. И его дают по просьбе получающего. Как сказано, бедный просит. По мере необходимости того, что он просит, он больше получает. Это связано с рассказом Рабби Нехеми, который считал, что питаться мясом и пить вино — это необходимое условие, в отличие от других людей, которые считали это излишеством. Поэтому, когда ему предложили питаться только чечевицей, он умер.
1: Исходя из этого, поймем сейчас, почему человек, после того, как приложил большое количество усилий для достижения слияния с Творцом, в конечном счете ощущает, что стал еще хуже, чем был в начале своей работы по исправлению себя. То есть все его действия по исправлению себя не приносят ему никакого результата. И ответ на это заключается в том, что на самом деле такой человек продвинулся далеко вперед, но есть различие между продвижением к наслаждению свету и продвижению к желанию, к наслаждению кли. Это потому, что в природе человека заложено ставить важнее всего стремление к наслаждению свету, а то, в чем он не видит наслаждения, его просто не интересует. Ведь что дает ему наличие только сильного желания к наслаждению? По правилу, человек стремится только к тому, что приносит ему наслаждение. Поэтому, когда человек хочет узнать, насколько он продвинулся, то прежде всего он смотрит, насколько он близок к свету. Но на самом деле человек должен прежде всего смотреть, насколько он продвинулся к созданию себя желания к свету. Так как существует правило, не существует света без желания к нему. Это называется продвижением к созданию у себя ощущения недостатка света. Но в начале своей работы у человека не было ощущения этого недостатка, и он просто стремился к наслаждению. Это похоже на пример из обычной жизни людей. Например, когда потеряется у кого-то важная вещь, стоящая столько, сколько человек зарабатывает за один час работы. Если он зарабатывает, например, $8 в день, то меньше, чем за $1 в час не будет работать, а предпочтет отдыхать. Но если он потеряет какую-то вещь, то еще $1, то способен искать ее даже 2 часа, пока не зайдет, спрашивается. Пока не найдет. Спрашивается, почему он работает сейчас 1 час, чтобы заработать $0.5. И ответ заключается в том, что существует различие между еще не заработанным и потерей уже приобретенного. И потому то, что уже побывало в руках человека, но затем было потеряно, даже если это незначительная вещь, это уже стало важным для него, так как побывало в его руках. И наоборот, если человек еще не успел заработать какую-то вещь, именно важную вещь, ему стоит приложить побольше усилий, иначе он предпочтет покой достижению этой вещи. И подобное этому можно сказать о человеке, у которого было желание слиться с Творцом, называемое еще незаработанное. И у него есть сомнение, что, может быть, и не заработает. Поэтому он идет и начинает работать, но это еще не называется настоящее желание, пригодное для получения наслаждения от Творца. Но если уже проработал несколько лет, это считается как потеря уже приобретенного, то есть потратил уже несколько лет работы и не заработал ничего, то именно такое ощущение недостатка и называется настоящим и рождает в человеке боль и страдания. Поэтому мы видим, что человек, приложив уже большое количество усилий, начинает считать, что еще немного и Творец поможет ему, и он удостоит слияние с ним. И таким образом человек продвигается в усилении ощущения страдания от отсутствия слияния с Творцом, так как приложил для этого уже много сил. И в той мере, в какой он увеличивает усилия, в той же мере он видит, насколько его тело сопротивляется этой работе на Творца. И в результате человек начинает понимать, что он нуждается в помощи Творца. Исходя из этого, считается, что такой человек не просит у Творца лишнее, а желает быть простым человеком, верящим в Творца, который называется «добрый и творящий добро». Поэтому человек желает восхвалять Творца и сказать ему в простых словах, без всяких высших постижений, «Благословен тот, по слову которого возник мир». Таким образом, благодаря Творца за то, что он его создал. Находим, что сейчас этот человек видит, что у него отсутствует стремление к Торе и к работе на Творца, которые были у него до того, как начал эту работу. Происходит это по двум причинам, являющимся по сути одной и той же. Принятие человеком на себя власти Торы и заповедей было построено на его желании получать все для себя, то есть на эгоизме, Поэтому его тело стремилось получить наслаждение, чувствуя, что в духовном есть еще большее наслаждение, чем оно ощущает сейчас. Другими словами, у его эгоизма будет чем себя наполнить, так как материальные наслаждения этого мира уже не дают ему удовлетворения в жизни. А теперь, когда он начинает работать на отдачу Творцу, его тело начинает сопротивляться этому. Ведь тело может прилагать усилия только там, где видит выгоду для себя. Но когда сейчас человеку указали выполнять Тору и заповеди, с помощью которых он сможет противостоять своему телу, не дав ему наслаждения за его усилия, то тело начинает сопротивляться ему. Поэтому весь заработок человека будет заключаться в том, что если удостоится, то сможет не дать телу награду за его усилия. Поэтому тело и сопротивляется, и у человека нет силы работать на Творца. Но до того, как начал свою работу на Творца, тело было согласно прилагать усилия, так как предвкушало получать еще большее наслаждение, что существует в нашем мире. Поэтому у человека были силы работать, и не существовало никаких препятствий со стороны его тела, ожидающего получить для себя эти большие наслаждения. Но необходимо знать, что не существует большего наслаждения для тела, чем работа на Творца. И по этому поводу было сказано мудрецами, пусть занимается человек Торой и заповедями, даже не ради Творца, ло лишма, потому что вследствие этого он придет к выполнению ради Творца, лишма. Поэтому в начале работы на Творца у человека все было хорошо. То есть он был вынужден обещать своему телу, что ни в коем случае не повредит его желанию все получать для себя, а даже наоборот, с помощью выполнения Торы и заповедей, тело будет полностью довольно и получит огромное наслаждение, удовлетворяющее его желание получать, и будет ощущать себя самым счастливым в мире.
2: Микол бней гило. Машен кен.
1: Но после того, как человек начал работать на Творца и понял, что самое главное — это достичь слияния с Творцом, определяющегося все делать с целью только отдавать Творцу, то тело сразу же начинает сопротивляться этому. Но есть в этом сопротивлении огромная польза. С помощью него человек приобретает ощущение недостатка. В том, что он удален от Творца, и как следствие этого он испытывает боль и страдания. И в той мере, в какой он сожалеет об этом, в этой мере он все более нуждается в помощи Творца. И тогда человек видит, что он сам не в состоянии выйти из своего эгоизма, а только с помощью Творца. И это человек не может осознать своим умом, а может только почувствовать. Об этом сказано: если Творец не построит дом, напрасно трудится строящий его. Из этого следует, что человек должен верить, что все то, что произошло с ним и привело его в нынешнее состояние, было необходимо для того, чтобы он смог вознести настоящую молитву из глубины сердца. Но тогда приходит эгоизм человека и внушает ему обратное. И если была у человека возможность вознести молитву Творцу от всей души и от всего сердца, то есть всем разумом и чувствами, он понимает и ощущает сейчас, что только Творец может помочь ему, тогда приходит к нему его эгоизм и повергает его в отчаянии, как было уже сказано в примере с разведчиками. И тогда можно сказать, поскольку прямые пути Творца, праведники пойдут по ним, а грешники споткнутся на них. Из вышесказанного поймем, о чем спрашивали в начале, ненавидящий подарки будет жить. И это не означает, что человеку нельзя получать подарки, а означает, что он ненавидит получать их вследствие желания все отдавать только Творцу. Но человек вынужден получать подарки, потому что так желает Творец. И это называется «получать ради Творца». Тогда выходит, что такой человек не просит у Творца, чтобы дал ему излишнее, а просит о необходимом. И неважно, если относительно другого это называется излишками, ведь каждый работает, исходя из того, как он сам это ощущает, и ему нет никакого дела до другого. Но если Творец дает человеку подарок, то он принимает его ради Творца. Поэтому, если человек просит у Творца, чтобы он дал ему желание отдавать, то в зависимости от типа и характера человека, у одного это определяется как излишнее, а у другого — как необходимое.
0: Что такое подарок, что такое подаяние, от кого получаем? В каком виде вся наша жизнь зависит от этого? Но прежде всего речь идет о наших усилиях, нашей обязанности друг перед другом и перед всем путем определить в сердце, что без этого, или то, что называется лучше смерть, чем такая жизнь, или не готовность так продолжать.
1: Да, в этом Рабаш проводит через все выяснения, что такое лучше умереть, чем так жить. Даже если мы молимся, пока человек не удостоит и не начнет изучать Тору Лишма, но если это у них считается излишествами, а не необходимым, то есть даже если все намерения и отношения правильны, и все традиции правильны, если мы не будем по-настоящему в ощущении, что это необходимо для нас, придем на урок, и это не будет нас сжигать, что нет, но у нас необходимого, не будет ничего от этого, ничего.
0: Недостаточно желать духовного, желания отдавать, даже чтобы товарищи отдавали, даже если есть правильная намитва. Если это не до боли и не необходимость, как вы сказали уже, то значит, это все еще не то. Это все еще нельзя назвать необходимым. И подарок я не хочу получать, потому что это будет в получении, а не ради отдачи. Если же да, есть боль от ненаполнения, тогда приходишь к настоящей молитве.
1: Вывод. Нужно все время прилагать усилия, чтобы духовное стало необходимым, и нужно бояться, чтобы войти в состояние спячки или привычки, что у нас не будет это постоянно гореть, то, что называется духовным, и между нами все время укреплять этот
2: хиссарон.
1: Перейдем к уроку 16 октября 2002.
0: Мы прослушали вторую часть статьи «В чем отличие подаяния от подарка?». Все зависит от понимание человека, от того, как он понимает, в чем необходимость, что такое излишество, И как между двумя этими понятиями мы живем? И что, как мы их используем? Дело в том, что перед нами есть условия. Эти условия мы их принимаем или как необходимые, или как все еще как добавочное излишество, излишки, не необходимые. Опираясь на это, мы определяем, что делать. Допустим, сейчас нехорошо ничто, но меня не давит, я могу так продолжать существовать. То есть, ну, такое существование удовлетворительное. Если я сейчас услышу, что это состояние нехорошее, оно мне не во благо, и что есть некоторая опасность в нем оставаться, и могу даже потерять душу, ну и так далее. Теряю смысл жизни. То тогда начну относиться к такому состоянию, как к состоянию, вынуждающему меня действовать. То есть я меняю свое отношение как к излишкам, к тому, чтобы стало необходимым в соответствии с этим, начинаю действовать. То есть свобода выбора человека всегда находится между тем, как принять текущее состояние или оставить его как излишество. А это можно сделать всегда. Можно убегать, и клипот действует, и все наше тело реагирует на окружающие условия, и группа может сыграть, и тут меня все путает, и усталость. Все целиком представляется мне как условия, которые посылаются мне свыше, и я могу относиться ко всему этому как к излишествам, то есть к состоянию удовлетворительному, скажем так. Должно быть усилие, причем большие усилия, чтобы объяснить самому себе, что такое состояние, оно особое, и то, что есть опасность. Соответственно, чтобы я начал относиться к своей жизни как обязывающий меня к необходимым действиям. Разумеется, все зависит от книг и авторов, от группы, от товарищей, насколько дух и пылающий в них огонь я могу впитать, и то, что это меня заставит по-настоящему поменять внутренние ощущения. Это не разум, это внутреннее ощущение, где я нахожусь. Или это война, или место опасности. В чем-то, что по-настоящему вот-вот закончится. Или же можно так прожигать время, продолжать жизнь, ничего страшного. Все так живут, и все будет хорошо. То есть мы еще и еще раз приходим только к одной точке — важность цели. И только если ее мы увеличиваем, только тогда мы можем по-настоящему избавиться от этих помех, которые нас путают, и которые посылают нам знаки, ощущение усталости. Нет, никакой усталости, это все зависит от необходимости, мы это знаем по себе. Как бы человек не чувствовал себя усталым, все эти наши ощущения, всего лишь желание получать. Это даже не относится к телу, это понятие духовное, все, что мы ощущаем. И если бы тело на самом деле увидело бы то, что оно очень устало, но чувствует какую-то настоящую выгодную цель и такую соответствующую компенсацию, то человек встал бы и побежал. То есть все зависит от того, насколько мы увеличиваем важность того, что мы можем постичь. Так вот, только над этим надо работать. не так уж и много у нас, по сути, всего, что нужно делать. Только одно. Важность цели по отношению ко всем остальным помехам. Важность их отменяет, и они тогда не чувствуются, отпадают, исчезают. Все помехи. И мы видим, что тогда они и появились только для того, чтобы нас запутать. Исключительно только для этого поднимают важность цели. А то, что было до этого важно, что что-то не устраивается, не получается, мы видим, что все отлетает, падает. Потому что все это искусственно, все эти помехи не настоящие, они существуют только относительно важности. Если важности я достиг, в них не больше нет необходимости, они просто исчезают, меняются. Поэтому

0: Необходимое каждый раз меняется у человека.
1: Необходимое постоянно меняется, поэтому человек должен все время менять, прояснять свое отношение к Творцу, исходя из желаний в душе. Допустим, у человека теоретически 620 желаний или органов в душе, и тогда каждый из органов или каждое из желаний нужно определить самое важное, чтобы оно наполнилось Творцом, его присутствием, ощущениями. И поэтому я постоянно в соответствии с этим чувствую разные помехи. И в разных ситуациях, в разных видах связи. И пока мы еще не знаем, как правильно выделить какое-то свое свойство или какую-то часть своей души, что пробуждаются именно такие вопросы и такие-то проблемы, ведь у каждого есть свое, есть что-то общее для всех и частное для каждого. Но это причина в том, что всякий раз это появляется, меняется, еще и повторяется.
0: Я хочу сказать с точки зрения группы. Допустим, мы видим в группе, что есть один, который очень любит работать на кухне, а кто-то другой очень-очень любит там что-то писать, а еще один, который очень любит наводить порядок. Свидетельствует ли это в чем-то о свойстве Творца, которое раскрывается в нем, о мере его необходимости? Есть ли у него энергия работать там, именно там, или это просто животное начало?
1: Не знаю, что сказать. Внешняя работа как-то может себя выразить относительно его группы, отношения духовного пути, будь то кухня или работа с товарищами, да, в сплочении группы или в написании. Свидетельствует ли это о чем-то? Да, это где-то свидетельствует о виде души, но совершенно не говорит о том, это душа высокая или низкая, или если кто-то, кто тянется к написанию, к текстам, то значит он ближе к духовному. Лучший подход, чем тот, кто, например, работает на кухне. Вовсе нет. Допустим, Бааль Шем Тов, самый великий каббалист со времен Ари в европейской части. Среди ашкеназов нет более великого в те времена. Вплоть до Бааль Сулама не было. То есть от Ари и до Бааль Сулама самый великий человек — это Бааль Шем Тов. И он не написал ни одного слова. Он жил среди людей, он объяснял, обучал, собирал группы. И вообще ничего не писал. Все, что мы от него знаем, это от его учеников. Они услышали, каждый записал то, что услышал. А он сам, и ему приписывается все книги, все, что пришло от великих каббалистов, адморов. Они стали каббалистами. И это все только какая-то малая часть от того, что он сказал. А сам он вообще ничего не писал. И такие примеры были еще много.
0: Почему именно человек ощущает, что для него необходимо вносить вклад в группу именно таким образом, что это его путь, а не иначе, что это его средство?
1: Но это его внутренняя структура, внутренняя. Не знаю. Знаешь, часто астрологи делят людей или по знакам зодиака, или по там как-то 16 видов по характерам или как-то еще. И я не могу точно сказать. Ну, взором написано об этом по-разному, но это все равно не дает какой-то точной таблицы, чтобы можно было поделить души на такие-то, такие-то. Ну да, понятно, что можно, что есть какие-то виды. Сколько есть там 248 органов рамах, 365 жил, шаса, и тогда все это на это можно поделить. У тебя есть много разных видов, как поделить на рожь тохсов, и есть три линии и множество разных других подходов, но нет какого-то простого.

0: какого-то деления, какой-то таблицы. А пока этого нет, так и нет какого-то серьезного окончательного отношения к этому. Поэтому тут не могу ничего сказать. А то, что мне самому кажется, я даже не хочу говорить. Мне может показаться так или показаться по-другому, еще всякие изменения происходят. Не знаю. Но, разумеется, каждый, кто проходит свой путь и все его помехи, от того, что раскрывается его решимот, высший свет действует в единой форме для всех. И то, что каждый действует, реагирует иначе, чувствует по-другому. Все это соответствует с его решимот, выходящими для реализации. Но в общем и целом эти решимот, эти решимот представляют для нас они выражают нам душу, гуф души каждого. Но развитие не говорит, ну, скажем так, не указывает в общем точно на характер или вид души. Ну, к примеру, в нашем мире, скажем, до 20-летнего возраста Эйнштейн был глупым, даже идиотом в школе, получил неудовлетворительные оценки, а потом стал гением, и тут все заговорили о нем. То есть, допустим, нечто подобное в духовном. То, что развитие души в раннем возрасте, на начальных ступенях, вообще не указывает на общую структуру, на уровне, да вообще ни на что. Ничего нельзя сказать тут, поэтому я и остерегаюсь здесь. Вдруг выдавать какие-то теории. А то, что пишут о разных типах души, взоре, это непонятно, неясно. Надеемся, что когда-нибудь мы сможем написать таблицу. 600 тысяч душ, которые делятся еще на несколько миллиардов, еще на несколько кругооборотов, и как это все происходит, и у нас будет полная картина, как потом все это складывается в одну клетку. И почему у каждого был именно такой путь? Ну, это что-то такое, что даже не знаю, как это можно вообще охватить единым взглядом. Но это возможно. В окончательном исправлении каждый это постигает. Это внутри, ведь это же его. И тогда он видит и чувствует, и ощущает полностью до конца все это. Когда мы будем в окончательном исправлении, мы сможем сказать, можно ли все это не спустить до этого мира и как бы записать в Каббала для начинающих. Ну да, это имеется в виду, что сказать начинающему. А то, что мы потом узнаем, так это понятно, конечно.
1: Хотел спросить. Как можно бороться с отчаянием от усталости в работе?
0: Бороться с отчаянием и усталостью? Ну, как я уже говорил, нет ни отчаяния, ни усталости. Он пишет, например, о забывчивости и подобных понятиях. Нам кажется, что в нашем мире существуют такие естественные явления. Но это не естественное, не природное, это ангелы. Абсолютно все, что ты ощущаешь как присутствие, какая-то сила, желание, мысли, это ангел. Что такое ангел? Это особая сила, направленная на тебя свыше. Когда она появляется, она может появиться, может не появиться. Если появляется, ты ее можешь нейтрализовать, будто бы и не появлялась. Якобы. Когда она появляется, то есть появилась, но ты выше нее. Поэтому нет такого, что есть что-то в природе, но с этим ничего поделать нельзя. Всегда есть что делать, просто ты не способен. Потому что у тебя нет келим. Ну, так поработай над келим, и тогда ты сможешь. Мы видим, что у нас есть постоянные помехи. И в отчаянии, и слабости, и бессмысленности, и путаницы, и дезориентации, хотя мы и слышим, и не слышим. Можешь написать 1000 раз на стене, вот как здесь написано, на стене 1000 раз важность группы. Ты просто не видишь. Глаза видят, а внутрь не входят. Так ведь? Это ангел. Вот это ангел, посмотри, как он работает. Он не дает тебе взять что-то самое важное в действии. И только это останавливает от тебя, чтобы сейчас тут же войти в духовный мир. Он стоит на пути, ты с ним ничего поделать не можешь. Почему? Потому что ты не можешь войти в духовный мир, если ты просто, ну, не знаю, сломаешь ему глаза, уши, зубы, что-нибудь, как-то так ты его сдвинуть с места не сможешь. Подвинуть его можешь только, если ты объединишься с другими, потому что тогда ты приобретешь клей. А без клея он тебе не даст войти. Он просто стоит на твоем пути и ждет, чтобы ты сделал клей. И как он подталкивает тебя сделать клей? Через разные такие подходы, через отчаяние, путаницу, забвение, слабость, критику. Да-да, все такое подобное. Он тебе показывает, над чем ты должен работать. Не над чем тебе не нужно работать, допустим, с самим отчаянием. Изменить отчаяние ты можешь только с группой. Ты даешь, получаешь знаки, что-то снаружи. Если ты это пробиваешь, то с этим ты работаешь дальше. И выбора нет, он может тебе еще 1000 лет стоять на пути. Творец не уступит в таком. И не потому, что он упрямый, потому что у тебя нет кли. Если ты не сдвинешь этого ангела в том, в чем он мешает, это признак того, что ты не можешь почувствовать высший мир. А чем ты не достиг правильного кли? То, что он тебе дает противоположную форму тому кли, который ты должен постичь. Вместо отчаяния — подъем, вместо критики — ценность. Он тебе дает противоположные знаки. И если ты будешь действовать, нейтрализовывать их, исправлять их, тогда он исчезнет. Он подвинется, а ты пройдешь. А так он будет стоять у входа, пока ты не достигнешь клей. И время тут не работает. Нет времени в духовном. У нас могут пройти еще 1 000 000 лет. В духовном это не считается, что даже секунда прошла. Просто ты с места не сдвинулся за этот 1 000 000 материальных лет. Ну так и не сдвинулся, вообще ничего не прошло. Знаешь, это просто чудо. Я помню, что я как-то сидел, ждал 3-4 часа к зубному врачу. Было что-то срочное, деваться было некуда. Ну, через 4, ну, как дела? Ну, заходи. Как будто бы я прождал 2-3 минуты. Я еще так удивился. То есть человек вообще не ощущал времени. Был такой интересный момент. Ты можешь сидеть, страдать, взрываться от ярости. Но тебе так, да, время пришло, заходи. Пока ты не достигнешь клей, то ты... Как вообще быть в духовном без клей? В каком темпе можно встряхивать группу? Как это сделать искусственно?
1: В каком темпе можно встряхивать группу искусственно? Это не искусственно. Любая вещь, которую мы делаем против желания, кажется нам искусственной. Это не искусственно. А так должно быть. это понятно.
0: Но сколько времени? С какой частотой?
1: С какой частотой делать работу в группе?
0: Ну да, встряхивать группу, с какой частотой?
1: Встряхивать группу, не останавливаясь, все время быть в этом. И просто не успокаиваться, пока вся группа не поднимется. Да.
0: В чем процесс приобретения кли?
1: Процесс приобретения кли — это процесс установления правильного отношения к духовному. Как я сейчас отношусь к духовному, как я представляю себе, что это? Как я направлен на это, насколько я готов оторваться от всего этого мира, чтобы прилепиться к нему, быть преданным ему. Это называется строить кли для духовного. Кли называется желание. Вот и все.
0: То есть относительно каждой помехи ты можешь...
1: Мы не можем работать против каждой приходящей помехи, работать против нее. Если я нахожусь в отчаянии, сейчас начну радоваться. Не могу, прекрасно, я могу сделать, если я искусственным образом начну танцевать и так далее. Но эти вещи, которые действуют в настоящий момент, но на самом деле продвижение только из группы, потому что в этом я приобретаю дополнительные кили, присоединяю к себе, вот и все. Что, не получил ответ? Что? Что ты спросил еще раз?
0: Мы говорили, что перед нами стоит ангел, и каждый раз что-то проявляет свою сторону, как обратную сторону Ахурая.
1: Очень желательно так представлять себе, что это ангел, который тебе мешает, а не ты сам, потому что тогда это против ангела чужая сила, это по-настоящему чужая сила. Тогда как есть сила работать, мы забудем об этом. Он умнее нас, этот ангел, он запутает нас, и в конце концов тебе ничего не останется, кроме как работать с группой. Послушай, так это и будет.
0: Ну, вопрос такой, если это может продолжаться состояние бесконечное время, пока человек не...
1: Представь себе самое хорошее состояние, в котором бы ты хотел быть, и влияй на группу так, чтобы вся группа этого захотела. Очень просто. Не нужно быть умником.
0: Спрашиваю, почему так это работает, что человек не может пройти состояние? Бывает, что состояние, которое он проходит быстро, а бывает, которое нет. Почему так?
1: Почему человек не может пройти эти состояния? Потому что эти состояния — это он сам. И он сам не способен пройти эти состояния, которые являются им самим. А и для этого ему нужна посторонняя сила, которая его изменит. А посторонней силой может быть или Творец, или группа. И группа — это та же сила Творца, только находится на том же уровне, что и человек. Все.
0: Что значит в таких состояниях работать группа?
1: В этих состояниях работать с группой, в каком состоянии я хочу быть, так я должен видеть группу, что она находится в этом состоянии. Я должен привести ее в такое состояние. Тогда и я получу от группы то же состояние. Если мы партнеры в каком-то деле, да? Тогда, если я буду думать и заботиться, чтобы все стали богатыми, а мы партнеры, тогда и я буду богатым. Так здесь это условие, что если ты думаешь о себе, ты не станешь богатым, а если думаешь о них, то станешь.
2: Но.
1: Почему? Потому что тогда ты приобретаешь эти келим. Их богатство тоже приобретаешь, и с этим входишь в духовное.
0: Если слабость, усталость, объединяюсь с кем-то еще, который тоже находится в состоянии слабости и усталости. Что я от этого выигрываю?
1: Что ты выиграешь от того, если я нахожусь в усталости и слабости, в отчаянии? Ну и скажем, я вижу кого-то, что он тоже находится в том же состоянии в усталости, слабости и отчаянии. Чем мне это поможет? Это поможет мне тем, что я могу повлиять на его усталость, слабость и отчаяние, пробудить его, я способен. В игре неважно как.
0: То, что я не буду думать о себе?
1: А на себя ты не можешь воздействовать, не можешь, на него можешь. Есть люди, которые все время кричат на группу, ну, давай двигаться, делать что-то, да? Он хорошо умеет это делать, но постепенно успокоился. На себя нет, но на другие. Ну, командир. Так это хорошо, пользоваться этим свойством хорошо. А потом от него ты получишь. У нас в нашем эгоизме есть все данные, чтобы воздействовать на другого, именно с эгоистической стороны. А обратно это уже воздействует на меня. То, что я на себе не способен сделать именно через эгоизм, да, это особая очень возможность. Что просто так, нет у тебя никакой возможности сделать что-то с собой. Только такое воздействие побочное, селективное, когда ты контролируешь это. Это очень особенная вещь. Именно для этого произошло разбиение килим. Потому что этим ты приобретаешь отличие между собой и другими. На границе между частями души есть 600 тысяч душ, так на границах этих душ, по-настоящему на срезах между этими ячейками, на этих срезах ты находишь новые особенности, из которых строится твое духовное тело, которое называется Адам. Не на самих, не из самих душ, а из развлечения, объединения с ними. На границах между ними. Это как мы находим не от голода, и когда мы полностью голодные, не состояние, когда мы наполнены всем. Нет, не в этом наслаждение. Наслаждение есть посередине. Я внутри голоден, а на языке у меня уже что-то вкусное. Ты знаешь, на границе между светом и тьмой, там это все развлечения, они посередине. Поэтому разделение души и соединение в таком виде, это строит новое кли, которое Творец не сотворил. Эти развлечения ты собираешь из всех соединений со всеми остальными душами. Из этого приходит новое кли, которого раньше совсем не было. Оно строится из границ каждой души и соединения между ними.
0: Чем это служит человеку, как он может себя все время чувствовать в ощущении опасности?
1: Чувствовать себя в месте опасности человек может только, если ему говорят, что это так. Как я могу это знать?
0: Вот на работе, дома мне всегда нужен какой-то свет, прожектор, что-то понятное.
1: Это только группа, только кто-то со стороны. Не бывает иначе, человек не ощущает.
0: Если группа не чувствует?
1: Если группа не чувствует, нужно поменять группу. Или ищи что-то снаружи, или измени то, в чем ты находишься. Нет здесь выбора, иначе жаль времени. Да.
0: Вопрос. Вот вы говорите, что, в принципе, главное — это приобретение хиссарона относительно келим. И Все через какое-то воздействие на группу. И если я сейчас в каком-то состоянии и вообще не в духовном постижении.
1: Нет, не говорится о постижении. Группа должна быть, в общем, группа людей, у которых есть направление к цели. Не то, чтобы они в точности знали, что это, и что они уже находятся в постижении, и что они в воодушевлении. Но в целом, как они собираются вместе на учебу, на разные действия, как они посвящают свое свободное время этому, насколько они способны. В целом, есть у них это? Это называется группой, которую я должен проверить, могу ли я с ней продвигаться. Если я могу сдвинуть эту группу, да. Если нет, может быть, эту группу, которую невозможно сдвинуть, тогда нужно уходить, тогда нужно по-настоящему идти. Может быть, взять несколько людей из этой группы и выйти наружу, чтобы они сами сидели в доме престарелых, а мы будем продвигаться дальше.
0: Но вот в такой группе может ли быть какое-то направление, даже если как бы ты не можешь сориентироваться?
1: Нет, нет, группа, которая в таком направлении, с ней нечего делать, совсем нет. Но только если я прихожу к ним и начинаю учить их, и они принимают это послание и готовы реализовать его, и реализовать все, что требуется, согласно нашим книгам, что без этого ты можешь принести еще 1000 учений всяких методик. Я говорю, что они принимают методику, принимают цель, готовы идти, то есть они становятся группой, как я сказал раньше. Скажем, сейчас они вообще ничто. Тогда это может быть. Но пока они не станут такой группой, мне нечего к ним относиться как лист, которыми ты можешь идти дальше.
0: На ту же тему вопрос. Как это меня влияет? Ну, скажем, пример взять отца.
1: Как воздействуют на меня разные люди, которые находятся рядом со мной и не относятся к моей духовной цели, они воздействуют на меня плохо. И в зависимости от того, насколько я ценю цель по сравнению со всем остальным, тогда я могу не быть подвержен их влиянию. Я прихожу к маме, ой-ой-ой, ты не смеешь, ты не спишь, не отдыхаешь, как же ты работаешь, это не в порядке, посмотри на себя, ну прекрасно. Прекрати уже сколько лет, но тогда я сижу, и я все-таки она уже состарилась, ей уже больше 80. Тогда я так, что я могу сделать? Это не влияет на меня, ничего не поделаешь. Она говорит, а я тоже в своем. Она это знает, но каждый... Сейчас есть группа, которая более агрессивная, может быть, тогда я отдаляюсь от них, я им не обязан ничем, маме, я обязан папе.
0: Отец, мать, хороший товарищ.
1: Он не товарищ. Мои товарищи с того момента, как я соединил себя с какой-то целью, только тот, кто связан с этой целью, называется товарищем. Товарищ — это уже связь, соединение, объединение. Если ты... Ну, ты знаешь, я скажу тебе, приехали из того же города, где я жил в России, множество людей, они были и здесь, я иногда приглашал их. Нет у меня с ними никакой связи. Есть люди, если у меня близкие, по-настоящему близкие, что они находятся в стране уже 10-15 лет, я их не видел. Ты знаешь, я их не видел. Ну, мама звонит мне и говорит, ты должен позвонить какой-то тете там. Тогда я звоню, передаю привет. Это раз в несколько лет. Может быть, что это произойдет. Почему? Это просто... Это не находится в поле моего зрения. Тогда почему? Как я могу быть соединен с кем-то, кто вообще не касается моих дел? Я говорю вам из жизни, не просто так. Я именно тебе рассказываю обо всех этих глупостях. Все зависит от твоего желания. Не будет у тебя вопросов, наоборот. Будет у тебя вопрос, как я их вообще оставлю, не смотрю на них. Вдруг вспомнил о какой-то дорогой тете через 5 лет. Ну, да. Ну.
0: Я это хорошо понимаю. Я, может, заострю вопрос. Допустим, у кого-то есть хиссарон. Неважно, где он находится. И у него есть какой-то хиссарон, какой-то душевный. Я чувствую этот хиссарон и хочу помочь человеку из того, что хочу ему отдать что-то.
1: У кого-то есть хиссарон, и ты хочешь помочь ему?
0: Как это на меня повлияет? Когда я хочу наполнить чей-то хиссарон. Как влияет на то, где я нахожусь?
1: Я тебя просто не понимаю, откуда у тебя приходит это желание помочь кому? Что это, скорая помощь, как это называется? Служба экстренной помощи, душевной помощи, какие товарищи, семья. Я говорю тебе, что не может у тебя товарищи в семье, в твоем поле зрения, если перед тобой важная цель. Послушай меня, не делай нам этих упражнений. Ты не настолько человек, который идет сделать кому-то что-то хорошее. А что интересно тебя, ты делаешь, неинтересно не делаешь. Ты как мы, ты не ангел. Так все зависит от желания, все эти вопросы, не вопросы. Хочется мне помочь. Ты знаешь это. Хочется мне заработать на нем, тогда я иду помогать. Кто помогает другому?
0: Ну, я по-настоящему хочу отдать, помочь.
1: А у меня, давай, у меня нет ответа на глупости, я тебе скажу. Вся группа, которая вне этого направления, просто не существует. Весь мир для меня не существует.
0: Но мы же помогаем.
1: Мы именно тем, что я продвигаюсь к цели и пробуждаю на себя высший свет, через меня он распространяется на весь мир. И это помощь, а все остальное — зьян. Чем ты поможешь? Мы видим, наше национальное страхование портит все население, наши тюрьмы портят всех тех, кто там сидит, становится еще хуже. Это по-настоящему школа для преступников или для террористов, в зависимости от того, кто там сидит. Я не понимаю, где ты видел, что хорошее и красивое отношение просто так к обществу действует на пользу ему? Где ты видел? Потому что твое хорошее отношение называется давать им. А отдавать — это всегда изъян, чтобы ты только знал. Если это в отношении эгоизма, тогда ты строишь все возможные профсоюзы, которые потом из тебя же выжимают. Ты строишь все эти группы ортодоксов, которые потом тебя выжимают. С чего вдруг приходит к желанию получать, получить? Это против общего закона природы. Желанию получать нельзя получать. Если ты так делаешь, даешь ему наполнение, ты его портишь, ты опускаешь его еще хуже в клипот, ты причиняешь зло миру. Как ты можешь? Возьми ребенка, начни давать ему все. Что с ним будет? Ты разрушаешь его, по-настоящему убиваешь. Но высшее управление действует правой, левой линией, чтобы направить человека и выстроить его, чтобы он знал, как пользоваться двумя силами в правильном равновесии. Но просто так давать. Нет такого. Это по-настоящему плохо. Просто так помогать. Что значит просто помогать? Ладно. Это пройдет.
0: Да. Какое должно быть намерение во время утреннего урока и во время молитвы?
1: Во время молитвы, как пишет Бааль Сулам в предисловии к ТС на 155 пункте, он должен направлять себя только на одно, что то, что он учит, он хочет это, он хочет находиться в этом, хочет, чтобы это раскрылось в нем, хочет знать, соединиться с тем, что он изучает. Он хочет, чтобы это повлияло. Если настолько тема далека, что он не воспринимает, что есть что-то, что все же происходит в его душе, тогда пусть думает, что это как лекарство. Я создал злое начало, создал Тору в приправу. Всякую плоть исцеляет, как написано, целитель сокрушенных сердцем, что это даст мне то, что мне нужно. Это придет как лекарство. Спасение.
0: Как это делать?
1: Как не забывать во время учебы об этом? Это, дружище, если ты страдаешь, тогда ты не забываешь. Прости меня, если приходят к нам, не дай Бог, больные раком, они ни на секунду не забывают, что у них это есть. Они говорят только одно: дай мне с утра до вечера каждую минуту, что мне нужно делать каждую минуту. Я готов. И точно он готов, он не забудет. Так это зависит от боли, от важности. Важность — это опять группа.
0: Вы говорили прежде, что если объединяешься с товарищами, можно войти в духовное, сделать клей и войти в духовное. И вопрос, если человек видит свою точку в товарище, как он, и товарища тоже подводит к действиям.
1: Действия простые. Делай по отношению к группе то, что ты хочешь, чтобы группа сделала тебе. В одном предложении. Смотри, о каком уровне мы говорим. О каких простых таких детских предложениях мы говорим. Если кто-то услышит снаружи, что они обсуждают, чем занимаются, послушай так просто со стороны, как бы на пленке, то услышишь, что это потому, что без внутреннего содержания это просто детский сад. Не делай ему то, что нехорошо тебе, а делай ему то, что будет тебе хорошо. Да, уважаемые.
0: Нет противоречия с понятием почитания отца и матери.
1: В Каббале у нас есть очень особое усилие человека. Ты спрашиваешь, какие у нас отношения с почитанием отца и матери, скажем, и еще остальными заповедями или вообще человеческими отношениями. Не заповедями, что принято в каждом человеческом обществе. Каббала учит человека стоять перед Творцом. Есть Творец и есть Творение. И нет, кроме этого, ничего. Все включается внутрь человека. Он единственный стоит против Творца, единственного. И все эти развлечения — отец, мать, товарищи, соседи, жена, дети, государство, вся Вселенная, миры — все внутри человека в соединении с Творцом. И поэтому нет... Нет здесь во внутренней работе отношения ни к какому биологическому телу, даже которое породило тебя, и к близким, и к товарищам, и так далее. А только согласно Духу, только по объединению с Творцом делаются уже связи со всеми остальными частями творения, скажем так, потому что ты уже не смотришь на тела, а смотришь на развлечения. Нет здесь ничего. Аба Ваима — это уже более высшие парцуфы, чем я. Написано «оставить человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей». Тогда он уже находит новый хисарон каждый раз, с ним вместе он обращается к Творцу. То есть это иначе.
2: Саша, Кен?
1: Да. Саша, да.
0: По отношению к духовному человек должен пройти много помех. Что это за помехи?
3: На пути к духовному мы не проходим помехи. Мы не проходим помехи, мы проходим знаки, которые мы должны правильным образом собрать внутри, и это часть моего кли. Они кажутся мне противоположными, но без того, чтобы я взял их в правильной противоположной форме, вел бы в себя, я не могу просто идти. Это как если я должен был прийти к Махсому с какой-то корзинкой. Внутри этой корзинки есть всевозможные разные такие
4: продукты.
3: Хотел сказать что-то более красивое. Может быть, в лесу собирают, скажем, грибы, разные растения. Так, когда я иду по пути в это место, тогда мне дают все вещи, с которыми я обязан прийти, только в противоположной форме. То есть эти помехи — это не помехи. Они кажутся моему желанию получать как помехи. Но без них, если будет недоставать одной помехи, то я просто не смогу прийти. Это называется изъян души. Бывают такие вещи. Это уже особая вещь. Или это называется зародыш, который перестал развиваться, или упал, или выкидыш. Есть то, что родилось мертвым. Все такие в нашем мире случаи. И если не достает помехи, тогда это так и происходит. Помехи — это вещь дорогая.
4: По отношению к духовному, тогда эти помехи должны быть такими большими, потому что духовное — это вообще нельзя сравнить с тем, что тогда, если вы думаете, что я должен пройти все это, где их силы взять?
3: Мы на пути к духовному обязаны пройти много помех. Эти помехи должны быть очень большими, видимо, потому что духовное — это все-таки переход из мира в мир. Так, помехи должны быть такой высокой стеной, и насколько возможно, как он описывает там, тех, кто карабкается на гору, чем выше карабкаются, там еще более жестоко их оттуда избрасывают. Решение здесь простое. Помехи большие против желания, больше против желания получать. В глазах желания получать, они кажутся тебе большими. В тот момент, когда ты переходишь с ними к желанию отдавать, они сразу исчезают. Они небольшие, тебе не нужно карабкаться на них, тебе не нужно против них так идти, ломать их. Ты не сможешь это сделать, своим желанием получать. Тебе нужно изменить угол зрения на них, принять их в противоположной форме, и тогда они падают. Написано, обрати на них внимание, они станут грудой костей. Что-то такое. Очень просто. Подход должен быть не такой, как они кажутся в желании получать. Подход должен быть иной, со стороны. И тогда их по-настоящему нет, они исчезают. А так, это действительно кажется большим. Ты прав. Это хороший вопрос. Да.
4: То, что вы сейчас сказали, как человек делает это? Как будто он получает сейчас какую-то помеху, он должен объединить это с целью, посмотреть со стороны.
3: Если есть цель перед человеком, он должен идти, что называется, выше знания. Очень просто. Объединиться с высшей силой, желанием отдавать, с группой, которая ему поможет, немного подняться против этой помехи, подняться, не идти к ней, знаешь, перепрыгнуть через нее. Этот прыжок не забирает много сил, совсем нет. Это проблема психологическая, я бы сказал, это даже не духовная проблема. У нас это вообще не духовное. У нас, пока мы здесь... Это вообще не психология. Хорошо? Вспомнил. Да.
4: То, что вы сказали, меры безопасности, чтобы предотвратить выкидыш?
3: Меры безопасности, чтобы предотвратить выкидыш?
4: Работа выше знания.
3: Для того, чтобы предотвратить выкидыш, нужно прийти к врачу, провериться, делать все, что...
4: духовный выкидыш.
3: Да-да. Делать все, что требует природа в соответствии с развивающимся зародышем. Ты сохраняешь зародыша, да? Ты не охраняешь мать, ты охраняешь зародыш. Развитие зародыша называется развитием духовного в тебе. Ты хочешь, чтобы это не упало, а участвует в духовном развитии. И все. В чем проблема выкидыша? Проблема выкидыша в том, что нет соответствия между телом женщины и развитием внутреннего тела. Что-то происходит между ними, пока он не становится куском мертвого мяса уже по отношению к ней. Тогда у нас это происходит. Происходит, когда человек не участвует в собственном развитии. Ну, будем учить.
4: Перейдем к следующей части урока «Учеба между товарищами».

0: Строим духовное общество. Дорогие друзья, мы переходим сейчас к учебе между товарищами под руководством десятки Натании. Пожалуйста.
1: Доброе утро, товарищи. Десятка Натании рада представить следующую часть урока. Творец посылает нам каждое мгновение средства, чтобы работать с ним. И мы, с одной стороны, можем не относиться к этому, привыкнуть к этому состоянию, или видеть каждое состояние как обращение, прямое обращение Творца к нам. Мы попробуем выяснить на уроке, как правильно реагировать. В первом клипе Раф описывает нам наше поле работы, наше отношение к тому, что приходит это как... Это состояние опасное, и которое требует от нас реагирования.
0: Все зависит от того, как... Человек различает, что такое необходимость и что такое излишество. И между двумя этими различиями мы живем. И на самом деле между этими двумя различиями мы крутимся. Проблема в том, что перед нами есть условия. Эти условия мы получаем или как необходимые, или еще как излишество, что не необходимо. И тогда в соответствии с этим мы определяем, что нам нужно делать. Допустим, сейчас мне хорошо. Ничто на меня не давит. Я могу так существовать. То есть состояние такое удовлетворяет желание. Если я сейчас услышу, что это состояние на самом деле нехорошее, что оно мне не во благо, что я нахожусь, несмотря на то, что я ощущаю так в опасности, что я на самом деле могу потерять душу и так далее, теряю цель жизни, тогда я уже начну относиться к этому состоянию как к состоянию, обязывающему меня действовать. То есть я перевожу свои отношения из излишества в необходимость, и в соответствии с этим действую. То есть свобода выбора человека всегда находится между тем, как принять текущее состояние, или оставить его как излишество. И всегда можно убежать, и для этого действуют клипоты, наше тело, окружающие условия, группа и все, что путает меня. Я устал. Все это, в общем-то, рисуется во мне как условия, которые посылают мне с небес, и я могу относиться к ним как к излишествам. То есть как к состоянию, удовлетворяющему желанию, что называется. Однако должно быть усилие, большое усилие в том, чтобы объяснить себе, что это состояние особенное, что я в опасности, и тогда, чтобы я относился к своей жизни так, что она обязывает меня к необходимым действиям. Все здесь, конечно, зависит от книг, их авторов, группы, товарищей, насколько дух, насколько огонь, который пылает в них, я впитаю, и что это будет обязывать меня по-настоящему изменить внутренние ощущения. Это не разум, это внутренние ощущения, где я нахожусь. Или в войне, в месте опасности, в чем-то, что по-настоящему вот-вот закончится, или что можно так сжигать время, проводить жизнь. И не страшно. Все так, и все устраивается. Все это снова и снова мы приходим только к одной точке. К важности цели. Только если ее мы увеличиваем, только этим мы можем по-настоящему спастись от от этих помех.
1: Активный семинар. Как нам превратить каждое состояние, посланное нам Творцом, в чрезвычайное положение, которое обязывает нас действовать, а не соглашаться привыкнуть к нему и принять его как излишество? Как нам превратить каждое состояние, посланное нам Творцом, в чрезвычайное положение, которое обязывает нас действовать и не соглашаться, соглашаться привыкнуть к нему и принять как излишество?
2: Если
0: это происходит, происходит. Вопрос всегда в подготовке. Что я делаю до того, чтобы состояние сжигало меня, было необходимым?
1: Нужно постоянно работать с окружением, работать в десятке и создавать это необходимое в нашей работе, в нашей цели, чтобы она была такой крепкой и постоянной, непрерывной работой, чтобы поднялась над всеми вещами, которые вдруг раскрываются и посылаются нам свыше.
0: Как сказал Кольман, подготовка, подготовка к участию в подготовке, как мы слышали, когда мы готовим себя. И вклад в учебу, вклад в группу, вклад в товарищей, наши старания. Просто готовим себя к каждому состоянию, чтобы у нас было правильное воспоминание, что помнить, как делать.
1: Да, у нас прежде всего есть утренний урок каждый день, слава Богу. И он дает нам возможность впитать весь посыл Рава, протянуть свет, который может дать нам силы идти выше и быть в связи с Творцом. Когда после всего, что происходит со мной, стоит Творец, и все мои отношения между мной и Творцом, Он создал для меня весь этот мир. И я слышал сегодня, мы учили, что состояние, в котором я хочу быть, таким образом я должен относиться к товарищам и к группе. Я должен во время урока просить, чтобы товарищи были в этом состоянии, чтобы была возможность идти выше знания, то есть соединиться с Творцом выше всех помех, а не просто, как нам кажется, это в наших естественных чувствах.
0: Я думаю, что если мы не переходим к состоянию, где товарищ — это самое дорогое в реальности, то ничто другое не может удержать эту необходимость, эту потребность. Потому что у товарищей есть важность цели, и у товарищей есть сила возвеличить Творца во мне все время, но это зависит от того, насколько я нахожусь в любви к товарищам. Только это подготовка, это война, когда я готов умереть за товарищей, настолько, если мы не приходим к этому состоянию, то все остальное — это внешние рамки, которые как бы пока что удерживают нас в этой работе. Но это то, что пишет Бааль Сулам, что я вам дал распорядок, и самое важное — это слияние с товарищами. И в этом наша война. И тогда есть важность вклада, усилия, намерение к цели.
1: Да, то, что эгоизм нас размазывает постоянно. Нельзя с этим соглашаться. Потому что всегда нужно сказать, что ничего нет срочного, и мы уже много здесь находимся. Можно продолжать так всю жизнь. Нужно напоминать себе, в чем цель, чего мы хотим достичь и куда мы хотим прийти, чтобы что-то само не произойдет. Я думаю, что это как раз самое сильное — участвовать и реализовать советы каббалистов. Это то, что нас ведет.
0: Он и закрыл, завершил так клип, что, разумеется, все тут зависит от книг, авторов, группы товарищей, насколько есть в них дух, есть огонь горящий. И это я впитаю, это обяжет меня изменить внутренние ощущения. Это не разум, а внутренние ощущения, в котором я нахожусь. Помочь друг другу.
1: Мы сейчас провели особое выяснение, как не привыкать к каждому состоянию и получаем от Творца это как что-то, чтобы он нас продвигал. Сейчас мы послушаем клип Рава, особый клип, и мы углубимся и попробуем понять, как мы меняем наш угол зрения. После того, как мы посмотрим к ним, мы выясним это между собой. Давайте посмотрим клип номер два.
0: По отношению к духовному, ты должен пройти столько помех, и это должны быть такие...
1: На пути к духовному мы не проходим помехи. Не проходим помехи. Мы проходим знаки, которые мы должны правильным образом собрать внутри. Это часть моего кли. Они кажутся мне противоположными, но без того, чтобы я их взял и в правильной противоположной форме вел бы в себя, это я не могу просто идти. Если это как если я должен прийти к махсому с какой-то корзиной, внутри этой корзины есть разные... Как сказать? Продукты. Я не знаю продукты. Я хотел сказать что-то более красивое. Как в лесу собирают, скажем, грибы, разные там растения. Тогда, когда я иду по пути в это место, мне дают все эти вещи, с которыми я обязан прийти, только в противоположной форме. То есть эти помехи — это не помехи. Они кажутся моему желанию получать как помехи, но без них, если не буду доставать одной помехи, так я просто не смогу прийти. Это называется изъян в душе. Бывают такие вещи. Это уже особая вещь. Или это называется зародыш, который перестал развиваться, или упал, есть выкидыш, или то, что родилось мертвым. Есть всякое такое в этом мире. Если не достает помехи, тогда это происходит. Так, мой дорогой, помехи — это вещь дорогая.
0: По отношению к духовному, тогда эти помехи должны быть такими большими, потому что духовное — это вообще нельзя сравнить с тем, что тогда, если вы думаете, что я должен пройти все это. Где взять силы?
1: Мы на пути к духовному обязаны пройти много помех. Эти помехи, как ты говоришь, должны быть очень большими, видимо, потому что духовное — это все-таки переход из мира в мир. Так, помехи должны быть такой высокой стеной, насколько возможно, более как он.

0: Они небольшие, тебе не нужно карабкаться на них, тебе не нужно против них идти так и ломать их. Ты не сможешь это сделать в своем желании получать. Тебе нужно изменить угол зрения на них, принять их в противоположной форме, и тогда они падают. Написано, обрати на них внимание, они станут грудой костей. Что это такое? Очень просто. Подход должен быть не такой, как они кажутся в желании получать. Подход должен быть иной, со стороны. И тогда их по-настоящему нет. А так, это действительно кажется большим.
1: Друзья, мы сейчас услышали и видели клип, что все зависит от угла зрения нашего, как сказал Рав. Так давайте выясним сейчас на семинаре именно это. Вопрос для семинара. Как нам изменить угол зрения на помехи так, чтобы мы видели их как ценную вещь для продвижения? Как нам изменить угол зрения на помехи так, чтобы мы видели их как ценную вещь для продвижения? Дайте практические советы.
0: Да, то, что сказал Вадим, он сказал в начале клипа, что каждая помеха — это достояние. Если ты теряешь одну помеху, пропускаешь, то ты не можешь продвинуться в духовном вообще. То есть все дело в том, как он объяснил в конце клипа, нужно изменить угол зрения. И это можно сделать только в десятке. Никто из нас, как индивидуум, не может смотреть на свою жизнь со стороны, не может видеть все помехи, которые проходят с ним, внутренние, внешние, со стороны. Невозможно это сделать. Желание получать не дает это нам сделать. Желание получать — это наше ощущение сегодня. И для того, чтобы нам удалось посмотреть со стороны и судить с помощью желания отдавать, чтобы доставить наслаждение, это можно сделать только вместе с десяткой.
1: Да, как пишет Бальсалам, я рад грешникам, которые раскрываются. То есть наш путь, он как тренажерный зал. Там надо брать больший вес, и правильный взгляд — это через объединение, через группу, через объединение между нами. Это дает нам радость и возможность объединиться.
0: Да, это наш принцип в нашей работе. Он очень важно, чтобы он постоянно был с нами. Это так настолько важно, что мы постоянно напоминаем друг другу различными способами, чтобы эти помехи, они только для того, чтобы продвигать нас, и не нужно относиться к ним прямым образом. Это все важность цели. Нужно относиться к этому со стороны желания отдавать. Это желание важно. Тогда все эти вещи действительно исчезают. Все для того, чтобы мы увеличили важность цели над всем, что проявляется с нами в этой жизни.
1: Нужно также помнить всех, кто обучал нам этим вещам, кто дал нам эти советы. Это Рав, это Рабаш, это Бааль Сулам. Надо читать их статьи, которые все время нам напоминают об этой методике, этой форме, как нужно думать, как нужно стараться, как нужно усиливать это в нас, друг в друге, и проявлять прилежание на нашем пути.
0: Мы сегодня прочли в статье, что несмотря на то, что необходимо кли на каждой ступени и чувствовать хиссарон, несмотря на это, человек не устремляется к кли, стремляется к свету, так мы построены. И я думаю, по крайней мере, что необходимо, хотя бы в данный момент, необходимо ощущение отключения боли. Я думаю, что темп зависит от отношения от связи с товарищами. Насколько я связан, чем больше связан, больше есть сил у всех. Нужно смотреть на это так,

0: и не быть просто животным, наслаждаться, а нужно быть как человеком, и нужно насладить Творца. Есть силы быть выше этого, и также большими наслаждениями в нашей жизни они не видятся такими сильными. Допустим, первый раз что-то попробовал там. Это не требует нашего развития.
1: Да, иногда, даже вопрос, как мне знать, что я иду к объединению с товарищами, как мне знать, что это нежелание получать. Есть помехи, которые заботятся о том, чтобы напоминать нам, что объединение — это, как Рав сказал Си, это не что-то... Помехи приходят, чтобы показать нам, что у нас есть... направление, оно противоположно этим помехам.
0: Дорогие друзья, мы можем услышать этот урок еще и еще, каждый раз услышать советы, которые дает нам Рав. В следующем клипе Рав дает нам практические советы, как совладать с этими ангелами, стоящими у входа, не дают нам зайти. Давайте послушаем советы Рава, и стоит нам записать это. Клип номер 3, пожалуйста.
1: Мы видим, что у нас есть постоянные помехи. В отчаянии, в слабости, в отсутствии вкуса, в путанице, в отсутствии ориентации. Несмотря на то, что мы слышим, но как будто бы не слышим. Напиши на стене 1000 раз, как здесь написано, 1000 раз напиши на стене важность группы. Ты просто не видишь это, не видишь. Глаза проходят мимо, внутрь не входят. Верно? Это ангел. Это ангел. Смотри, как он работает. Он не дает тебе ввести самую важную вещь в действие. Только это останавливает тебя от того, чтобы войти сейчас сразу в духовный мир. А он стоит на пути, и ты не можешь ничего с ним сделать. Почему? Потому что ты не можешь войти в духовный мир, если ты просто... ломаешь ему, не знаю что, глаза, уши, зубы. Ты не можешь сдвинуть его таким образом. Ты можешь сдвинуть его только при условии, если ты объединяешься с другими. Потому что этим ты приобретаешь клей. А без этого клея он не даст тебе войти. Он по-настоящему стоит на твоем пути и ждет, чтобы ты сделал это клей. И как он толкает тебя сделать клей? Через всякие такие вещи: отчаяние, забвение, путаницу, слабость, критику, неважно, самые разные вещи. Он показывает тебе, против чего ты должен работать. И не против чего ты не должен работать, скажем, против отчаяния, а что отчаяние ты можешь сломать иначе, только через группу. То есть он дает тебе некоторые знаки, что только через что-то снаружи, на чем ты будешь работать, ты ломаешь их, и тогда ты проходишь.
0: Мы, друзья, мы слышали, насколько практически одному невозможно бороться со всеми проблемами, которые посылает нам Творец прямым таким образом, и насколько мы практически нуждаемся в группе для того, чтобы воевать с этими ангелами. Проведем сейчас выяснение и выясним, как нам справиться с ангелами, которые стоят у входа в духовный мир и не дают нам войти. Как нам справиться с ангелами, которые стоят у входа в духовный мир и не дают нам войти?
1: Это те самые помехи, видимо. Те самые стражники, ангелы. Они предназначены все, чтобы помочь нам и увеличить потребность в духовном, предназначенный помочь нам, чтобы усилить требования и просьбу в нашем хисароне, в нашей молитве к Творцу, к высшей силе, чтобы она помогла изменить природу, потому что это не в наших руках. И чтобы мы потребовали истинную награду, чтобы мы смотрели на них с точки зрения отдачи. Они предназначены для того, чтобы наладить нам правильное кли для входа в духовное. И так нужно к ним относиться как к помощи, а не как к препятствию.
0: Да, в продолжении того, что Алекс сказал, Рав направляет нас очень ясно. Говорит, что, собственно, этот ангел, тот, кто останавливает, он ждет, когда мы построим кли. Если мы соединяемся друг с другом, делаем это большое общее кли, только этого он ждет. Тогда он отходит в сторону и исчезает. Так нас Творец направляет с этими силами, ангелами, чтобы у нас появилось, мы создали большое общее кли, исправленное. И так мы проходим всех этих особых ангелов, которые ставит нам Творец. Все это для того, чтобы направить нас на совершенство цели.
1: Эти ангелы, эти силы, они направляют нас, собственно, на то, чтобы мы пришли к цели, как Шломи сказал, верно, что с одной стороны они как бы мешают нам, не дают нам условия, чтобы это было условием для работы в группе, чтобы вместе войти с группой, а не в одиночку войти. Всякие условия, которые дают нам эти силы, чтобы мы обрели первую правильную ступень. Как с товарищами мы изучаем язык, а потом мы поднимаемся на следующий этап говорить с Творцом. То есть эти силы не заботятся о том, чтобы мы не старались пройти нас сквозь первую ступень ко второй.
0: Поэтому мы делаем то, что написано нам делать. Соединяемся с товарищами, работаем через группу, через десятку, через других людей, которые хотят достичь духовного и Творца.
1: Я читаю со слов Рава, отчаяние ты можешь разбить только с помощью группы. Он дает тебе некоторые признаки, что только с помощью того, что ты будешь работать с чем-то снаружи, ты это сломаешь, и тогда ты проходишь.
0: Как справляться с этим? Молитва. Молитва тому, кто управляет всеми этими ангелами.
1: Да, объединение между товарищами, чтобы молитва была сильной, чтобы Творец ее услышал.
0: Дорогие друзья, мы коснулись немного такой темы, широкой темы. Можно взять много очень семинаров, бесконечное количество. Мы собрали для вас. Мы дадим вам задание на день, в каждой помехе, которая возникает в течение дня, остановимся на мгновение и постараемся увидеть в ней обращение Творца, соединиться больше с десяткой и с Ним. Еще раз, каждое наше задание на день, в каждой помехе, которая возникает в течение дня, остановимся на мгновение и постараемся увидеть в ней обращение Творца, соединиться больше с десяткой и с Ним. Лихаим хаверим, хане барух. Большое спасибо.
1: Спасибо десятке Натании. Мы переходим к следующей части урока, а до этого вместе споем песню.

0: Друзья, перед тем, как мы перейдем к уроку с Рабашем, мы прочитаем короткий отрывок из урока, который мы сейчас слышали. Во время молитвы человек должен направлять себя только на одну вещь, что то, что он учит, он желает этого, он хочет быть в этом, он хочет, чтобы это раскрылось в нем. Он желает знать и объединиться с тем, что он изучает. Он хочет, чтобы это подействовало. Если эта тема настолько далека от него, что он не воспринимает, что есть здесь что-то, что все-таки происходит в его душе, так пусть он считает это, что это как лекарство. Я сотворил злое начало, я сотворил Тору приправой. И излечивает всякую плоть. Как написано, что это врач для разбитых сердцем. И это даст мне то, что мне нужно, это придет как лекарство, как избавление. С этими словами давайте послушаем урок Тес с Рабашем. Мы читаем из второй части учения 10 сферот, пятая часть. 48 пункт.
1: Повторяется сначала. Посмотрите, страница 342 наверху. И не мати в ходе, мати в исоде, и не мати в малхут. А затем, после того, как очистилась, так же и малхут, не мати малхут. Повторяется сначала. Что повторяется сначала? Снова мати в хохме, и в бине, и в хеседе, и в тиферет, и в ход, и в малхут. Мати в малхут. Уже есть мати в малхут. Повторяется сначала. Орпними. Объясняет нам он. Ибо в то время, когда не мати в кетере, поскольку очистились в нем пхинагимель и пхинабет, в нем и свет кетера, свет, который был в кли кетера, то есть который светил в гимель-бет, возвратился к своему источнику, тогда прекращается сила власти кетера. Свет хохма властвовал над кли кетера, когда в нем была пхина гимель, но гимель уже очистилась, а против бет он не возражает. Почему? Потому что бет девьют есть в ступени, и спускается его остаток в хохму. Что это за остаток? Нужно сказать бет-алев. Если я говорю, что в кетере у него был гимель-бет, тогда в его ступени должно быть бет-алев. Посмотрим дальше. Не горит. У нас еще есть время. Я задаю другой вопрос. Мы учим, что в каждой ступени есть тамим и никудот. Тогда должно быть далит де гимель, гимель де бет, бет де бет и алиф де бет. А малхут он не говорит. Алиф бет это должно быть. О чем он говорит? О парцуфе Гальгальта. Это другой порядок. О самом себе он не говорит, о самом себе обязано быть всегда. Мы учим, что были тамим и нижние части, тох, внутренние части, а он, и он говорит, а не объясняет, согласно парцуфу Гальгальта, оттуда он измеряет, поэтому здесь другое измерение. Получается теперь, парцуф Гальгальта Кетер был Далет Давьют, парцуф Аб Гимел Давид, Кли Кетера, а Парцуф Сак Бет Давид в Кли Кетера. И тогда спускается его остаток в Хохму, то есть Бет Алев, и получается, что Келим свечения Гар в Роштохсов в семи нижних сферот Зарампина обретают свою власть, и это Хесед Тиферет Иод, а Малхут получает свое свойство Далит. Здесь, когда мы говорим «Мати в Кетере», хорошо. Не «Мати в Кетере» уже очистился. Там, в мире Никудим, как я учу, что вышло на один рош, «Бедит Лапшут», второй рош «Кетер Бедит Лапшут», третий рош «Абы Вима», Алиф Давиуд. А здесь мы вообще не говорим о Рош, здесь мы говорим только о Гуф. Там он вообще не говорит о Гуф. Можно сказать, что из-за того, что это было малое свечение. Еще раз. Та, и там мы учим, что распространилось Бхина Таамим. Из Таамим распространились нижние части семи нижних сферот Аба Ваима. И они взяли Кли Клиды Саг, точно так же, как Саг берет Кли Аб, а берет Кли Гальгальта. Здесь мы не говорим о Рош. О чем он говорит? Как Гуф приходит к Кетеру. И это тоже трудно. Во-первых, если со стороны света мы учим, что Рош ничего нижнего одевает Хагат Высшего, если так, как он говорит, Хесед Гура Тиферет, они Келим Кетер де Гуф. Но ведь они облачают Рош, а не Гуф. И отсюда как будто видно, что он говорит о Гуф де Аб, который берет Кли, де, Кли Гуф де Гальгальта. По порядку света так не выходит. Также в САК нужно сказать, что Гуф Аб, кто берет? Гуф САК со стороны света, так мы не учим. Кто облачает Гуф Аб, Рош САК? И это тоже отсутствует здесь. Это разъяснение. И это одно из самых трудных вещей. Рош де Аб, он вообще не обсуждает, о чем он говорит. Гуф де Гальгальта, который перешел в Аб. Какой Аб? В Рош де Аб или в Гуф де Аб? В то время, когда мати и не мати, тогда я вообще говорю о Гуф де Аб, который очищается, и не Рош де Аб. Рош де Аб не имеет зивуга по причине очищения. И я начинаю говорить от Рош де Гальгальта, где стоит свет Кетер под Малхут де Гальгальта. Войдем в детали. Он об этом не говорит. Возникает вопрос. Когда происходит внутреннее соударение битуш пневмаки в парцуфе Гальгальта? Я спрашиваю. Именно когда он спустился ниже табора или в то время, когда табор не хочет получать? Хорошо, во время, когда табор не хочет получать. Если так, то то же самое я буду учить в парцуфе Сак. Во время, когда табор не хочет получать, будет соударение внутреннего и окружающего света. Это одно. Еще одну стадию мы учим. То, что распространилось ниже табура. Что было распространением ниже табура? 10 сферот окончания, сиюма. Тогда он приходит и говорит такую новую вещь. Хотя это только ниже табур де Саак, все же поскольку оно пришло наполнить Нецах Ход и Сод де Аак, оно само по себе, ступень само по себе, то, что ниже табура де Саак, делится на полный парцуф, Рош Тохсов. Ниже табура называется Рош Тох, парцуф Тиферет Нецах Ход и Сод де Аак, и ниже называется Нецах Ход и Сод, парцуф Тиферет Нецах Ход и Сод и Аак, и Нецах Ход и Сод де Саак. Если мы видим тут новую вещь, то есть соударение должно быть где? В табуре. Он не связан с тем, что распространяется ниже табура. А что распространяется ниже табора? Должно быть само по себе. И оно делится на Рош Тохсов. А где была парса? Между Ацелут и Брия. Именно в таборе парцуфа Тангидесак. Если так, то есть здесь две вещи. То, что я скажу, что ушло от табора и ниже, это я могу сказать из-за второго сокращения. Почему из-за второго сокращения? Потому что они распространились на все 10 сферот, и теперь 10 сферот не могут получать, так как они сократились. Поэтому свет был вынужден уйти полностью, и придет новый свет, который будет светить только в кли депаним, кли отдачи. Если так, я должен сказать, выше табора — это другое дело. Там было соударение внутреннего света и окружающего света, то, что я объяснял ниже табора. Какое-то имеет отношение к окружающему свету. Тогда я скажу, это то, что он говорит. Второе сокращение вызвало уход света. Я не хочу говорить, нет. Здесь это две вещи, и одна не касается другой. Нужно начать с страницы 341. Первая колонка внизу. Начало. А теперь выясним, если так, что мы сейчас закончили, на каком этапе не мати в Кетере, что было в Кетере, Гимелбет, тогда это очистилось, и остаток его спускается в кли хохмы. Получается теперь, что мати в хохме. А теперь выясним Захар и Накива Кли Хохмы. Что это? Ваб Кетера был Гимел, Далит Гимел, а Хохма Гимел Бет. Но в Саг, где в Кетере было Гимел Бет, что осталось в Кли де Хохма? Нужно сказать Бет Алиф. Посмотрим. Тогда он говорит так. А теперь выясним Захар Инкива Кли Хохмы, Зон. Захар Инкива в Кли Кетера совершают зивук и порождают Захар Инкиву в подобии себе. Захар происходит от формы Захара, то есть это свойство Вак Безгар. ибо Ахураим света Хохма, расположенная под Малхут Дерошты Аб, находится внизу по отношению к созданным в Гуфе. Поэтому в Захаре Кетера есть только Вак без Рош. И в силу этого также и в рожденном от него Захаре есть только Вак без Гар. Некива Кетера тоже наделяет своей формой родившуюся от нее Некиву, это свойство света Бины. Затем очищается кли Кетера и обращает свои по ним вниз, то есть очищается до пхины Алиф и отдает три этих света в кли Хухмы. А именно, Захар, то есть свойства Вак Хухмы, Накива, то есть свойства света Бины, и уровень Пхины Алиф, являющимся светом Хеста, включая в себя семь нижних сферот. И это происходит точно так же, как было выяснено в создании зон в Клибине в Парцуфе Аб. А все отличие состоит лишь в том, что здесь опустились ступени и все свойства света, которые были в Клибине де Аб, находятся тут в Кли Хохмы. А кли Бины здесь включено в кли Хохмы. Однако в Бине остались также Решимот Зон со времени, когда она была в Парцуфе Аб, до второго ухода света. Но они не проявляются, будучи равными в свойствах зон в кли Хохмы, как упомянуто выше. Он говорит нам, что здесь, когда была мати в Хохме, было как Парцуфи Аб, когда была мать в Бине. То есть мы учим в Парцуфе Аб, каков был порядок. В Кетере было Далит Гимель, а затем очистились Далит Гимель Кетера до Гимель Бет в Хохме. И это называется не мати в Кетере, и мати в Хохме. А затем мы учили, очистилась пхинады и тлапшут уровня в Гимель, которая была в кли Хохмы, и осталось решимо давьют уровня бет. А затем мы учили, что совершился зивук из Решимода Вьют уровня Бет, и вышел уровень света, и порождение от Зивуга взяла кто? Бина. Получается, что Зивуг, который был сделан, что от Зивуга, который вывел уровень света на двух внутренних Решимод в Кли Хохмы, спустился в Кли Бины, которая называется Вак Захара, потому что говорят, что зиву, который делается в верхнем и спускается в нижний, называется вак, а также бина, как хафец хесед. Получается, что называется вак и называется захар со стороны света. И также мы учим, что в бине есть пхина накива из решемот, которые остались с ней от первого распространения, которая называется Гальгальта. И теперь у нее в бине, после того, как хохма очистилась от гимель дейт лапшут до бейт дейт лапшут, есть второй зивук на внутренний решемот, и это уровень ступени взяла бина. Это один свет, он называется Захар Анакива, что это из облачения. И зачем очистилась кли хохмы от бет до алиф, и также дало бине. Теперь в бине есть три света. Вагда Захар, Гарда Никива, это решимо Бетлит Лапшут, и свет Пхины Алиф, который является биной и порожден для нее. Понятно это? Теперь в Парцуфе Сака, о котором мы говорим, что Гимель Бет не было в Кли Хохмы, как в Аб, а было в кли кетера де сак. Тогда он учит нас так. Делается зивук в кли кетера на гимель бет. Я не могу сказать, что гимель де итлапшут очистилась до бет, а затем делается зивук на двух внутренних решимот, как мы говорили в Парцуфе, аб в кли хохмы, поскольку облачение, он спросил, почему мы не говорим, что далит кетера очищается перед гимель де авиют, а в хохме да, очищается облачением перед авиютом. Он отвечает, поскольку у далит нет никакой авиют в ступени, вся его авиют только то, что он взял от гимель де авиют. Поэтому до того, как гимель де авиют очистится, далит не может очиститься. В отличие от гимель де лапшут, которая есть в кли хохмы, гимель де авиют есть в ступени, и более-менее она может очиститься. Согласно этому выходит, что в кли кетер де сак гимель де авиют нет в ступени, потому что вся его авиют продолжается только из того, что он получает от бет де авиют. Поэтому гимель де лапшут не может очиститься перед бет де авиют. Согласно этому выходит, что мы должны сказать, зивук, который делается в кли кетера, который уходит на уровень, не никакой разницы по сравнению с кли хохма. Там был зивук на двух внутренних решемот, а здесь на гимель бет. И согласно тому, что зивук, который был в кли де кетер на гимель бет, он уподобляет этому кли де хохма. И это не похоже на 100%. Далее. И затем он говорит, что дал кли хохмы этот свет, который называется Захар Накива. Как? Из гимель де тлапшут это Захар. Из бет давиют это накива. Получается, что уровень света, который продолжается из кетера в хухму, сам по себе включает в себя Захар накива. Из гимель дейт лапшут и бет давиют.
2: Бешам, беап,
1: а там, в Аб, он учит, что зивук, который отклонился, который был сделан в клиде хохма на двух внутренних решимот, он считает тут один уровень — захар.
2: Перейдем
0: к следующей части урока.

0: Друзья, мы послушаем сейчас беседу
1: «В пути»,
0: «Слышать голос Творца в общем молчании десятки». Беседа, которая была неделю назад, 14 мая 26 года.
2: Рав, с чем вы выходите сегодня после сегодняшней встречи?
0: Я как раз думаю, что в целом поездка, выезд на встречу. Сама встреча были очень успешными. Больше, чем все предыдущие разы, когда мы были вместе.
2: Сейчас этот выезд. А что делает эту встречу успешной?
0: Да, успешная встреча.
2: А что делает ее успешной?
0: Каждый хотел беречь ее, эту встречу, и оберегать ее. И так получилось.
2: Я хотел спросить, есть моменты в десятке, когда мы сидим вместе в тишине, не разговариваем, не делаем лихая, просто тишина. Как преодолеть эту неловкость и войти внутрь, почувствовать себя в каком-то одном поле? И как правильно использовать эти моменты, моменты тишины в десятке?
0: Моменты тишины в десятке не нужно преодолевать, не нужно их подавлять, а только отменяться. Отменяться перед тишиной, которая есть в десятке. И тогда читать, что сердце говорит тебе.
2: А что есть в нашей общей тишине?
0: В нашей общей тишине есть у нас возможность дополнить друг друга, всем вместе.
2: А наша естественная склонность говорить, читать, как будто разрушить тишину своим шумом.
0: Это может быть естественной склонностью, но это не то, что нам нужно.
2: Вы сидели с Рабашем в тишине. Были у вас такие моменты тишины?
0: Да, много раз.
2: И вы не чувствовали потребность нарушить тишину, спросить, как будто бы создать связь?
0: Да.
2: Так что правильно делать в такие моменты?
0: Я не знаю, что правильно делать. Я только знаю, что Рабаш Рабаш очень уважал эти моменты тишины. И все.
2: А что особенного в тишине, когда человек находится так наедине с собой?
0: Ты находишься с самим собой. Не с товарищами, не с кем-то или с чем-то, а ты находишься с самим собой.
2: Вопрос, почему это хорошо? Если я сам с собой, значит, я со своим эгоизмом. А что мне разговаривать со своим эгоизмом? Если я слушаю другого, я уже делаю усилия, чтобы его услышать. Усилия, будто должен выйти из себя, быть с собой, это приятно, разговариваю со своим эгоизмом, хотя он и тащит меня в всякие места, но когда я начинаю слушать ближнего, здесь уже нужно усилие. Тогда что же особенного в том, что я с самим собой? Если я каббалист, нахожусь в постижении, это понятно. Но если я эгоист, нахожусь с собой, тогда как будто со своей помехой, что в этом хорошего?
0: Не знаю. Не могу сказать тебе, что хорошего в том, что человек сидит один в тишине с самим собой.
2: Вы сказали раньше, что человек должен слушать голос, который пробуждается в его сердце.
0: Да.
2: Что это за голос, пробуждающийся в сердце? Это эгоизм пробуждается во мне или это голос небес? Я не знаю.
0: Это голос Творца, пробуждающийся в человеке и зовущий человека приблизиться.
2: Так как вы различаете голос Творца и голос эгоизма, который тоже пробуждается? Разве эгоизм, желание получать, не подает свой голос?
0: Нет.
2: Нет. Я все еще не понял. Если я разговариваю с собой, сейчас сижу один в тишине, или даже с товарищами, каждый думает о чем-то. С кем я говорю? Это голос Творца или голос эгоизма?
0: Это твой голос.
2: Эгоизма. Эго.
0: Ну, может быть, и эго.
2: Так что есть три голоса. Голос Творца, голос эгоизма и мой голос. Это сложно. Три голоса. Будь в тишине. Вопрос, можно ли обратиться к десятке и целенаправленно сказать им: возьмите на себя сейчас 15 минут, будь в тишине. Или товарищи могут...
0: Конечно, ты... Да, ты можешь.
2: Могу что?
0: Можешь порекомендовать им 15 минут быть в тишине.
2: Моим товарищам?
0: Да.
2: Не другой группе?
0: Нет.
2: Нет, я это и спрашивал. Нам, потому что я тоже чувствую, что мы готовы к этому. Можем сидеть, что это что-то сильное.
0: Да.
2: Тогда нам можно.
0: Тебе запрещено рекомендовать это другим?
2: Но другие десятки должны чувствовать, что им это нужно.
0: Тебе запрещено рекомендовать это другим?
2: Запрещено. И как мне различать, что я разговариваю не с помехой, а с Творцом? Есть какие-то критерии, есть рекомендация?
3: Так
0: подумай. Представь, что ты находишься в состоянии, которое он рисует, и тогда что с тобой происходит? Может быть, ты получаешь ответ изнутри? И тогда что ты ему отвечаешь?
2: То есть это все-таки нужно почувствовать.
0: Ну ладно. Это понятно. Но все-таки. Давайте несколько мгновений посидим в тишине в десятке, не говоря, не стараясь заполнить эту тишину. Каждый отменяется перед тишиной, которая между нами, и старается прислушиваться к своему сердцу сейчас. Проведем такой семинар в молчании. Что сердце говорит мне сейчас? В общей тишине, в общем молчании, в десятке. И как мы восполняем друг друга вместе.

0: חיים. שתי הודעות לסיום, חברים. אנחנו...
1: два объявления в конце. Нам осталось меньше 10 дней до конгресса, и мы получили обращение от различных десяток, которые просят еще немного помощи для того, чтобы создать тот или иной лайнап, который поможет им в течение встречи. Если есть десятка в мировом кле, у которой есть готовый лайнап для экскурсии, для трапезы, для какого-то особого урока в десятке, для выяснения, с которыми вы готовы поделиться с нами, то мы приглашаем послать нам ваш лайнап на Board World Kli, и мы сможем это опубликовать и помочь десяткам, которые нуждаются в помощи. Пожалуйста, присылайте нам
0: лайнапы.
1: И расписание на праздник Шавуот в четверг, с четверга на пятницу. Будет праздник Шавуот. Мы быстро пройдемся по расписанию. В четверг, 21 мая, обычный урок с подготовкой 2:40. Потом до 5:20 утренний урок. С 12 до часа дневной урок. И с 2:30 до 3:30 трапеза праздника Шавуот. И затем мы проводим подготовку к уроку в 10:15 вечера. 10:15 подготовка, которую подготовила израильская кли, и с 10:30 до полпервого урок Лайла Декала, ночь невесты. В пятницу, 22 мая, подготовка к уроку с 7:45 до 8, потом урок с 8 до 10, с 10 до 11 молитва, она не транслируется, с 11 до 12 это утренняя трапеза Шавуот, с 15:05 после обеда до 5 это подготовка к уроку, с 5 до 6:30 дневной урок и с 6:30 до 7:30 праздничная трапеза. Завершим песней. Третья трапеза Шавуот.

Дорогие друзья, на первой части мы будем изучать урок Рава от 16 октября 2002 года. Это второй урок из двух уроков на статью «Отличие милости от подарка». Вы можете найти это в трудах Рабаша, первый том, 300-я страница. Прочитаем вместе страницы, 303-й страницы, вторая

видим, что когда человек находится в начале своего пути в работе на Творца, и у него была уверенность, ощущение силы и важности его занятий Торой, молитвами, видел красоту духовного мира и чувствовал важность своей работы на Творца. Но это еще не называется ощущением хиссарона, который Творец должен наполнить, чтобы слиться с ним. Потому что ощущение страдания хиссарона от того, что он еще не достиг слияния с Творцом, человеком не ощущалось, так как не приложил достаточного количества усилий для этого, поскольку он находился только в начале своей работы. Но когда, наконец, пришло достаточное количество времени, человек уже приложил много усилий, но, несмотря на это, еще ощущает недостаток. Именно тогда начинает испытывать боль и страдания от того, что уже вложил много сил и все-таки не видит никакого продвижения в своей работе. И тогда приходят к нему различные мысли. Иногда он совсем теряет надежду достичь чего-либо, а иногда, наоборот, укрепляется в своей работе, но затем снова падает. Так происходит раз за разом до тех пор, пока не появится у него настоящее желание, достигнутое в результате этих подъемов и падений. Ведь эти подъемы и падения оставляют в человеке каждый раз ощущение боли и страдания от того, что он еще не удостоился слияния с Творцом. Когда человек приходит к такому состоянию, что его ощущение недостатка, желание достичь полной величины, это означает, что появилось в нем истинное желание. Тогда Творец наполняет его желание. А то, что человек ощущает сейчас, что удаляется от духовного, было задумано Творцом изначально, чтобы человек почувствовал боль и горечь страданий от отсутствия слияния с Творцом. Поэтому человек каждый раз должен видеть, насколько он продвигается вперед по созданию у себя настоящего желания. Величина этого недостатка определяется силой страданий, которые испытывает человек от того, что у него нет наполнения этого желания к слиянию с Творцом. Другими словами, чтобы все его стремления и помыслы были бы только с одной целью — доставить наслаждение Творцу. Но до того момента, как это ощущение недостатка достигнет своей полноты, невозможно, чтобы пришло его наполнение от Творца. Ведь известно, что со стороны Творца исходят только совершенные действия. Поэтому и ощущение хиссарона у человека тоже должно быть совершенным, то есть чтобы он ощущал недостаток и страдания от того, что ничего не имеет, нет ни Торы, ни работы, ни страха перед Творцом. Также в своих действиях человек учит Тору, выполняет заповеди, встает рано утром на учебу. И если бы то же самое выполняли бы другие, то они выглядели бы в его глазах совершенными праведниками. А он чувствует себя лишенным всего этого. Причина этого заключается в том, что человек желает удостоиться слияния с Творцом, а для этого у него должна быть только единственная мысль — выполнять все свои действия ради Творца. Но сейчас, пока он далек от этого. Поэтому он спрашивает себя, что я заработал, занимаясь Торой и заповедями, чтобы с их помощью достичь слияния с Творцом? Ведь я не вижу ни малейшего продвижения, и даже наоборот. Находим, что на самом деле такой человек не просит у Творца излишнего, а именно необходимого, то есть дать его душе немного возможности почувствовать духовный мир, не быть все время погруженным в собственный эгоизм. Поэтому такой человек ощущает себя лишенным духовного. В отличие от остальных людей, которые не ощущают себя удаленными от духовного. Наоборот, если у них есть, например, возможность молиться в миньяне, то это уже дает им ощущение собственного совершенства. И если такие люди после работы вдобавок к тому еще приходит учить главу из Торы, то, несомненно, ощущают себя в самом совершенном состоянии.

0: Вследствие этого у них нет никаких требований к Творцу, чтобы помог им идти по пути духовной работы. Наоборот, они молят Творца, чтобы Он позволил им остаться в таком состоянии, так как они полностью довольны своей жизнью. Поэтому эти специалисты Торы, конечно, чувствуют себя лишенными, совершенными и восхваляют Творца за это, за то, что Он дал им ум и желание, и что нет у них участи легкомысленных людей. Вместе с тем, они также молятся Творцу, чтобы Он им помог выполнять заповеди, как они слышали, лишма ради Творца. Но это считается у них чем-то излишним. Ведь главное, что они учат Тору и выполняют заповеди. Но им не хватает, им не хватает выполнения с намерением лишма. Но они признают, что надо выполнять заповеди лишма, но считают, что это не относится к ним, а только к особым людям. Выходит, что несмотря на то, что они молятся Творцу, чтобы удостоил их учить Тору и выполнять заповеди ради Него, это считается у них чем-то лишним и не необходимым. Ведь они ощущают себя избранными из народа, и у них есть свет Торы, и Тора является их мастерством и необходимостью. То же самое говорилось о двух людях, просящих Творца о выполнении их просьб. Они отличаются друг от друга не потому, как они молятся, а причиной, побудившей их молиться. Один из них хочет получить, потому что его душа желает излишнего. Это называется, что он просит подарок. Поэтому его просьба остается без ответа, так как подарки не просят, а они даются при условии, что дающий желает этого. Поэтому он спрашивает, почему же Творец не отвечает на его просьбу, ведь он весь день только и молится об этом подарке. Вследствие этого просящий делает вывод, что у Творца что-то не в порядке. Но Творец считает, что именно просящий не в порядке, так как он плачет, чтобы ему дали подарок. Ведь то, что, по его мнению, ему не хватает, на самом деле является излишком. Поэтому, если он исправит себя, то на самом деле будет просить необходимое, а это уже называется подаяние. И его дают по просьбе получающего. Как сказано, бедный просит. По мере необходимости того, что он просит, он больше получает. Это связано с рассказом Рабби Нехемии, который считал, что питаться мясом и пить вино — это необходимые условия, в отличие от других людей, которые считали это излишеством. Поэтому, когда ему предложили питаться только чечевицей, он умер.
1: Исходя из этого, поймем сейчас, почему человек, после того, как приложил большое количество усилий для достижения слияния с Творцом, в конечном счете ощущает, что стал еще хуже, чем был в начале своей работы по исправлению себя. То есть все его действия по исправлению себя не приносят ему никакого результата. И ответ на это заключается в том, что на самом деле такой человек продвинулся далеко вперед, но есть различие между продвижением к наслаждению свету и продвижению к желанию, к наслаждению кли. Это потому, что в природе человека заложено ставить важнее всего стремление к наслаждению свету, а то, в чем он не видит наслаждения, его просто не интересует. И что дает ему наличие только сильного желания к наслаждению. по правилу, человек стремится только к тому, что приносит ему наслаждение. Поэтому, когда человек хочет узнать, насколько он продвинулся, то прежде всего он смотрит, насколько он близок к свету. Но на самом деле человек должен прежде всего смотреть, насколько он продвинулся к созданию себя желания к свету. Так как существует правило, не существует света без желания к нему. Это называется продвижением к созданию у себя ощущения недостатка света. Но в начале своей работы у человека не было ощущения этого недостатка, и он просто стремился к наслаждению. Это похоже, например, из обычной жизни людей. Например, когда потеряется у кого-то важная вещь, стоящая столько, сколько человек зарабатывает за один час работы. Если он зарабатывает, например, $8 в день, то меньше, чем за $1 в час не будет работать, а предпочтет отдыхать. Но если он потеряет какую-то вещь, то еще $1, то способен искать ее даже 2 часа, пока не зайдет. Спрашивается, почему он работает сейчас 1 час, чтобы заработать $0.5. И ответ заключается в том, что существует различие между еще не заработанным и потерей уже приобретенного. И потому то, что уже побывало в руках человека, но затем было потеряно, даже если это незначительная вещь, это уже стало важным для него, так как побывало в его руках. И наоборот. Если человек еще не успел заработать какую-то вещь, именно важную вещь, ему стоит приложить побольше усилий, иначе он предпочтет покой достижению этой вещи. И подобное этому можно сказать о человеке, у которого было желание слиться с Творцом, называемое еще незаработанное. И у него есть сомнение, что, может быть, и не заработает. Поэтому он идет и начинает работать, но это еще не называется настоящее желание, пригодное для получения наслаждения от Творца. Но если уже проработал несколько лет, это считается как потеря уже приобретенного, то есть потратил уже несколько лет работы и не заработал ничего, то именно такое ощущение недостатка и называется настоящим и рождает в человеке боль и страдания. Поэтому мы видим, что человек, приложив уже большое количество усилий, начинает считать, что еще немного и Творец поможет ему, и он удостоит слияние с ним. И таким образом человек продвигается в усилении ощущения страдания от отсутствия слияния с Творцом, так как приложил для этого уже много сил. И в той мере, в какой он увеличивает усилия, в той же мере он видит, насколько его тело сопротивляется этой работе на Творца. И в результате человек начинает понимать, что он нуждается в помощи Творца. Исходя из этого, считается, что такой человек не просит у Творца лишнее, а желает быть простым человеком, верящим в Творца, который называется «добрый и творящий добро». Поэтому человек желает восхвалять Творца и сказать ему в простых словах, без всяких высших постижений, «Благословен тот, по слову которого возник мир». Таким образом, благодаря Творца за то, что он его создал. Находим, что сейчас этот человек видит, что у него отсутствует стремление к Торе и к работе на Творца, которые были у него до того, как начал эту работу. Происходит это по двум причинам, являющимся по сути одной и той же. Принятие человеком на себя власти Торы и заповедей было построено на его желании получать все для себя, то есть на эгоизме, Поэтому его тело стремилось получить наслаждение, чувствуя, что в духовном есть еще большее наслаждение, чем оно ощущает сейчас. Другими словами, у его эгоизма будет чем себя наполнить, так как материальные наслаждения этого мира уже не дают ему удовлетворения в жизни. А теперь, когда он начинает работать на отдачу Творцу, его тело начинает сопротивляться этому. Ведь тело может прилагать усилия только там, где видит выгоду для себя. Но когда сейчас человеку указали выполнять Тору и заповеди, с помощью которых он сможет противостоять своему телу, не дав ему наслаждения за его усилия, то тело начинает сопротивляться ему. Поэтому весь заработок человека будет заключаться в том, что если удостоится, то сможет не дать телу награду за его усилия. Поэтому тело и сопротивляется, и у человека нет силы работать на Творца. Но до того, как начал свою работу на Творца, тело было согласно прилагать усилия, так как предвкушало получать еще большее наслаждение, что существует в нашем мире. Поэтому у человека были силы работать, и не существовало никаких препятствий со стороны его тела, ожидающего получить для себя эти большие наслаждения. Но необходимо знать, что не существует большего наслаждения для тела, чем работа на Творца. И по этому поводу было сказано мудрецами, пусть занимается человек Торой заповедями даже не ради Творца, ло лишма, потому что вследствие этого он придет к выполнению ради Творца, лишма. Поэтому в начале работы на Творца у человека все было хорошо. То есть он был вынужден обещать своему телу, что ни в коем случае не повредит его желанию все получать для себя, а даже наоборот, с помощью выполнения Торы и заповедей, тело будет полностью довольно и получит огромное наслаждение, удовлетворяющее его желание получать, и будет ощущать себя самым счастливым в мире. Микол бней гило.
2: Машен кен.
1: Но после того, как человек начал работать на Творца и понял, что самое главное — это достичь слияния с Творцом, определяющегося все делать с целью только отдавать Творцу, то тело сразу же начинает сопротивляться этому. Но есть в этом сопротивлении огромная польза. С помощью него человек приобретает ощущение недостатка. В том, что он удален от Творца, и как следствие этого он испытывает боль и страдания. И в той мере, в какой он сожалеет об этом, в этой мере он все более нуждается в помощи Творца. И тогда человек видит, что он сам не в состоянии выйти из своего эгоизма, а только с помощью Творца. И это человек не может осознать своим умом, а может только почувствовать. Об этом сказано: если Творец не построит дом, напрасно трудится строящий его. Из этого следует, что человек должен верить, что все то, что произошло с ним и привело его в нынешнее состояние, было необходимо для того, чтобы он смог вознести настоящую молитву из глубины сердца. Но тогда приходит эгоизм человека и внушает ему обратное. Если была у человека возможность вознести молитву Творцу от всей души и от всего сердца, то есть всем разумом и чувствами, он понимает и ощущает сейчас, что только Творец может помочь ему, тогда приходит к нему его эгоизм и повергает его в отчаянии, как было уже сказано в примере с разведчиками. И тогда можно сказать, поскольку прямые пути Творца, праведники пойдут по ним, а грешники споткнутся на них. Из вышесказанного поймем, о чем спрашивали в начале, ненавидящий подарки будет жить. И это не означает, что человеку нельзя получать подарки, а означает, что он ненавидит получать их вследствие желания все отдавать только Творцу. Но человек вынужден получать подарки, потому что так желает Творец. И это называется «получать ради Творца». Тогда выходит, что такой человек не просит у Творца, чтобы дал ему излишнее, а просит о необходимом. И неважно, если относительно другого это называется излишками, ведь каждый работает, исходя из того, как он сам это ощущает, и ему нет никакого дела до другого. Но если Творец дает человеку подарок, то он принимает его ради Творца. Поэтому, если человек просит у Творца, чтобы он дал ему желание отдавать, то в зависимости от типа и характера человека у одного это определяется как излишнее, а у другого — как необходимое.
0: Что такое подарок, что такое подаяние, от кого получаем? В каком виде? Вся наша жизнь зависит от этого. Но прежде всего речь идет о наших усилиях, наши обязанности друг перед другом и перед всем путем определить в сердце, что без этого, или то, что называется лучше смерть, чем такая жизнь, или не готовность так продолжать.
1: Да, в этом Рабаш проводит через все выяснения, что такое лучше умереть, чем так жить. Даже если мы молимся, пока человек не удостоит и не начнет изучать Тору Лишма, но если это у них считается излишествами, а не необходимым, то есть даже если все намерения и отношения правильны, и все традиции правильны, если мы не будем по-настоящему в ощущении, что это необходимо для нас, придем на урок, и это не будет нас сжигать, что нет, но у нас необходимого, не будет ничего от этого, ничего.
0: Недостаточно желать духовного, желания отдавать, даже чтобы товарищи отдавали, даже если есть правильная намитва. Если это не до боли и не необходимость, как вы сказали уже, то значит, это все еще не то. Это все еще нельзя назвать необходимым. И подарок я не хочу получать, потому что это будет в получении, а не ради отдачи. Если же да, есть боль от ненаполнения, тогда приходишь к настоящей молитве.
1: Вывод. Нужно все время прилагать усилия, чтобы духовное стало необходимым, и нужно бояться, чтобы войти в состояние спячки или привычки, что у нас не будет это постоянно гореть, то, что называется духовным, и между нами все время укреплять этот хисарон. Перейдем к уроку 16 октября 2002 года.
0: Мы прослушали вторую часть статьи «В чем отличие подаяния от подарка?». Все зависит от понимание человека, от того, как он понимает, в чем необходимость, что такое излишество, И как между двумя этими понятиями мы живем? И что, как мы их используем? Дело в том, что перед нами есть условия. Эти условия мы их принимаем или как необходимые, или как все еще как добавочное излишество, излишки, не необходимые. Опираясь на это, мы определяем, что делать. Допустим, сейчас нехорошо ничто, но меня не давит, я могу так продолжать существовать. То есть, ну, такое существование удовлетворительное. Если я сейчас услышу, что это состояние нехорошее, оно мне не во благо, и что есть некоторая опасность в нем оставаться, и могу даже потерять душу, ну и так далее. Теряю смысл жизни.
3: То
0: тогда начну относиться к такому состоянию, как к состоянию, вынуждающему меня действовать. То есть я меняю свое отношение как к излишкам, к тому, чтобы стало необходимым в соответствии с этим, начинаю действовать. То есть свобода выбора человека всегда находится между тем, как принять текущее состояние или оставить его как излишество. А это можно сделать всегда. Можно убегать, и клипот действует, и все наше тело реагирует на окружающие условия, и группа может сыграть, и тут меня все путает, и усталость. Все целиком представляется мне как условия, которые посылаются мне свыше, и я могу относиться ко всему этому как к излишествам, то есть к состоянию удовлетворительному, скажем так. Должно быть усилие, причем большие усилия, чтобы объяснить самому себе, что такое состояние, оно особое, и то, что есть опасность. Соответственно, чтобы я начал относиться к своей жизни как обязывающий меня к необходимым действиям. Разумеется, все зависит от книг и авторов, от группы, от товарищей, насколько дух и пылающий в них огонь я могу впитать, и то, что это меня заставит по-настоящему поменять внутренние ощущения. Это не разум, это внутреннее ощущение, где я нахожусь. Или это война, или место опасности. В чем-то, что по-настоящему вот-вот закончится. Или же можно так прожигать время, продолжать жизнь, ничего страшного. Все так живут, и все будет хорошо. То есть мы еще и еще раз приходим только к одной точке — важность цели. И только если ее мы увеличиваем, только тогда мы можем по-настоящему избавиться от этих помех, которые нас путают, и которые посылают нам знаки, ощущение усталости. Нет никакой усталости, это все зависит от необходимости, мы это знаем по себе. Как бы человек не чувствовал себя усталым, все эти наши ощущения, всего лишь желание получать. Это даже не относится к телу, это понятие духовное. Все, что мы ощущаем. И если бы тело на самом деле увидело бы то, что оно очень устало, но чувствует какую-то настоящую выгодную цель и такую соответствующую компенсацию, то человек встал бы и побежал. То есть все зависит от того, насколько мы увеличиваем важность того, что мы можем постичь. Так вот, только над этим надо работать. Не так уж и много у нас, по сути, всего, что нужно делать. Только одно. Важность цели по отношению ко всем остальным помехам. Важность их отменяет, и они тогда не чувствуются, отпадают, исчезают. Все помехи. И мы видим, что тогда они и появились только для того, чтобы нас запутать. Исключительно только для этого поднимают важность цели. А то, что было до этого важно, что что-то не устраивается, не получается, мы видим, что все отлетает, падает. Потому что все это искусственно, все эти помехи не настоящие. Они существуют только относительно важности. Если важности я достиг, в них не больше нет необходимости, они просто исчезают, меняются. Поэтому человек должен только над этим работать, постоянно увеличивать Творца и важность его постижения в своих глазах. И это решение абсолютно для всего, что нам предстоит. Не совсем из статьи, поэтому так, это моя реакция. Есть вопросы? Понятно все.
1: Как это, что необходимое каждый раз меняется у человека?
0: Необходимое постоянно меняется, поэтому человек должен все время менять, прояснять свое отношение к Творцу, исходя из желаний в душе. Допустим, у человека теоретически 620 желаний или органов в душе, и тогда каждый из органов или каждое из желаний нужно определить самое важное, чтобы оно наполнилось Творцом, его присутствием, ощущениями. И поэтому я постоянно в соответствии с этим чувствую разные помехи. И в разных ситуациях, в разных видах связи. И пока мы еще не знаем, как правильно выделить какое-то свое свойство или какую-то часть своей души, что пробуждаются именно такие вопросы и такие-то проблемы. Ведь у каждого есть свое, есть что-то общее для всех и частное для каждого. Но это причина в том, что всякий раз это появляется, меняется, еще и повторяется.
1: Я хочу сказать с точки зрения группы. Допустим, мы видим в группе, что есть один, который очень любит работать на кухне, а кто-то другой очень-очень любит там что-то писать, а еще один, который очень любит наводить порядок. Свидетельствует ли это в чем-то свойстве Творца, которое раскрывается в нем? О мере его необходимости, есть ли у него энергия работать там, именно там, или это просто животное начало?
0: Не знаю, что сказать. Внешняя работа как-то может себя выразить относительно его группы, отношения духовного пути, будь то кухня или работа с товарищами. Да, в сплочении группы или в написании, свидетельствует ли это о чем-то? Да, это где-то свидетельствует о виде души, но совершенно не говорит о том, это душа высокая или низкая, или если кто-то, кто тянется к написанию, к текстам, то значит, он ближе к духовному, лучший подход, чем тот, кто, например, работает на кухне. Вовсе нет. Допустим, Бальшем Тов, самый великий каббалист со времен Ари, в европейской части, среди ашкеназов. Нет более великого в те времена. Вплоть до Бальсулама не было. То есть от Ари и до Бальсулама самый великий человек — это Бальшем Тов. И он не написал ни одного слова. Он жил среди людей, он объяснял, обучал, собирал группы. И вообще ничего не писал. Все, что мы от него знаем, это от его учеников, Они услышали, каждый записал то, что услышал. А он сам, и ему приписывается все книги и все, что пришло от великих каббалистов, адморов. Они стали каббалистами. И это все только какая-то малая часть от того, что он сказал. А сам он вообще ничего не писал. И такие примеры были еще много.
1: Почему именно человек ощущает, что для него необходимо вносить вклад в группу именно таким образом, что это его путь, а не иначе, что это его средство?
0: Но это его внутренняя структура, внутренняя... Не знаю. Знаешь, часто астрологи делят людей или по знакам зодиака, или по там как-то 16 видов по характерам, или как-то еще. И я не могу точно сказать. Ну, взором написано об этом по-разному, но это все равно не дает какой-то точной таблицы, чтобы можно было поделить души на такие-то, такие-то. Ну да, понятно, что можно, что есть какие-то виды, поскольку есть там 248 органов рамах, 365 жил, шаса, и тогда все это на это можно поделить. У тебя есть много разных видов, как поделить на рош тохсов, и есть три линии и множество разных других подходов, но нет какого-то простого деления, какой-то таблицы. А пока этого нет, так и нет какого-то серьезного окончательного отношения к этому. Поэтому тут не могу ничего сказать. А то, что мне самому кажется, я даже не хочу говорить. Мне может показаться так или показаться по-другому, еще всякие изменения происходят. Не знаю. Но, разумеется, каждый, кто проходит свой путь и все его помехи. От того, что раскрывается его решимот, высший свет действует в единой форме для всех. И то, что каждый действует, реагирует иначе, чувствует по-другому. Все это соответствует с его решимот, выходящими для реализации. Но в общем и целом эти решимот, эти решимот представляют для нас они выражают нам душу, гуф души каждого. Но развитие не говорит, ну, скажем так, не указывает в общем точно на характер или вид души. Ну, к примеру, в нашем мире, скажем, до 20-летнего возраста Эйнштейн был глупым, даже идиотом в школе, получил неудовлетворительные оценки, а потом стал гением, и тут все заговорили о нем. То есть, допустим, нечто подобное в духовном. То, что развитие души в раннем возрасте на начальных ступенях вообще не указывает на общую структуру, на уровне, да вообще ни на что. Ничего нельзя сказать тут, поэтому я и остерегаюсь здесь вдруг выдавать какие-то теории. А то, что пишут о разных типах душ и взоре, это непонятно, неясно. Надеемся, что когда-нибудь мы сможем написать таблицу. 600 тысяч душ, которые делятся еще на несколько миллиардов, и еще на несколько кругооборотов, и как это все происходит, и у нас будет полная картина, как потом все это складывается в одно кли. И почему у каждого был именно такой путь? Ну, это что-то такое, что даже не знаю, как это можно вообще охватить единым взглядом. Но это возможно в окончательном исправлении каждый постигает это внутри, ведь это же его. И тогда он видит и чувствует, и ощущает полностью, до конца все это. Когда мы будем в окончательном исправлении, мы сможем сказать, можно ли все это не спустить до этого мира и как бы записать в Каббала для начинающих. Ну да, это имеется в виду, что сказать начинающему. А то, что мы потом узнаем, так это понятно, конечно.
1: Хотел спросить, как можно бороться с отчаянием от усталости в работе?
0: Бороться с отчаянием и усталостью? Ну, как я уже говорил, нет ни отчаяния, ни усталости. Он пишет, например, о забывчивости и подобных понятиях. Нам кажется, что в нашем мире существуют такие естественные явления. Но это не естественное, не природное, это ангелы. Абсолютно все, что ты ощущаешь как присутствие, какая-то сила, желание, мысли, это ангел. Что такое ангел? Это особая сила, направленная на тебя свыше. Когда она появляется, она может появиться, может не появиться. Если появляется, ты ее можешь нейтрализовать, будто бы и не появлялась. Якобы. Когда она появляется, то есть появилась, но ты выше нее. Поэтому нет такого, что есть что-то в природе, но с этим ничего поделать нельзя. Всегда есть что делать. Просто ты не способен, потому что у тебя нет килим. Так поработай над килим, и тогда ты сможешь. Мы видим, что у нас есть постоянные помехи. И отчаяние, и слабости, и бессмысленности, и путаницы, и дезориентации. Хотя мы и слышим, и не слышим. Можешь написать 1000 раз на стене, вот как здесь написано. На стене 1000 раз. Важность группы. Ты просто не видишь. Глаза видят, а внутрь не входит. Так ведь? Это ангел. Вот это ангел, посмотри, как он работает. Он не дает тебе взять что-то самое важное в действии. И только это останавливает от тебя, чтобы сейчас тут же войти в духовный мир. Он стоит на пути, ты с ним ничего поделать не можешь. Почему? Потому что ты не можешь войти в духовный мир, если ты просто, ну, не знаю, сломаешь ему глаза, уши, зубы, что-нибудь, как-то так ты его сдвинуть с места не сможешь. Подвинуть его можешь только, если ты объединишься с другими, потому что тогда ты приобретешь кли, а без кли он тебе не даст войти. Он просто стоит на твоем пути и ждет, чтобы ты сделал кли. И как он подталкивает тебя сделать кли через разные такие подходы, через отчаяние, путаницу, забвение, слабость, критику. Да-да, все такое подобное. Он тебе показывает, над чем ты должен работать. Не над чем тебе не нужно работать, допустим, с самим отчаянием. Изменить отчаяние ты можешь только с группой. Ты даешь, получаешь знаки, что-то снаружи. Если ты это пробиваешь, то с этим ты работаешь дальше. И выбора нет. Он может тебе еще 1000 лет стоять на пути. Творец не уступит в таком. И не потому, что он упрямый, потому что у тебя нет кли. Если ты не сдвинешь этого ангела в том, в чем он мешает, это признак того, что ты не можешь почувствовать высший мир. А чем ты не достиг правильного кли? То, что он тебе дает противоположную форму тому кли, который ты должен постичь. Вместо отчаяния — подъем, вместо критики — ценность. Он тебе дает противоположные знаки. И если ты будешь действовать, нейтрализовывать их, исправлять их, тогда он исчезнет. Он подвинется, а ты пройдешь. А так он будет стоять у входа, пока ты не достигнешь кли. И время тут не работает. Нет времени в духовном. У нас могут пройти еще миллионы лет. В духовном это не считается, что даже секунда прошла. Просто ты с места не сдвинулся за этот миллион материальных лет. Ну так и не сдвинулся. Вообще ничего не прошло. Просто чудо. Я помню, что я как-то сидел, ждал 3-4 часа к зубному врачу, было что-то срочное, деваться было некуда. Ну, через 4, ну, как дела? Ну, заходи. Как будто бы я прождал 2-3 минуты. Я еще так удивился. То есть человек вообще не ощущал времени. Был такой интересный момент. Ты можешь сидеть, страдать, взрываться от ярости. Ну, а тебе так, да, время пришло, заходи. Пока ты не достигнешь кли, то ты... Как вообще быть в духовном без кли? В каком темпе можно встряхивать группу? Как это сделать искусственно?
1: В каком темпе можно встряхивать группу искусственно? Это не искусственно. Любая вещь, которую мы делаем против желания, кажется нам искусственной. Это не искусственно. А так должно быть. Это понятно?
0: Но сколько времени? С какой частотой?
1: С какой частотой делать работу в группе?
0: Ну да, встряхивать группу с какой частотой?
1: Встряхивать группу, не останавливаясь, все время быть в этом. И просто не успокаиваться, пока вся группа не поднимется. Да.
0: В чем процесс приобретения кли?
1: Процесс приобретения кли — это процесс установления правильного отношения к духовному. Как я сейчас отношусь к духовному, как я представляю себе, что это? Как я направлен на это, насколько я готов оторваться от всего этого мира, чтобы прилепиться к нему, быть преданным ему. Это называется строить кли для духовного. Кли называется желание. Вот и все.
0: То есть относительно каждой помехи ты можешь...
1: Мы не можем работать против каждой приходящей помехи, работать против нее. Если я нахожусь в отчаянии, сейчас начну радоваться. Не могу, прекрасно, я могу сделать, если я искусственным образом начну танцевать и так далее. Но эти вещи, которые действуют в настоящий момент, но на самом деле продвижение только из группы, потому что в этом я приобретаю дополнительные кили, присоединяю к себе, вот и все. Что, не получил ответ? Что? Что ты спросил еще раз?
0: Мы говорили, что перед нами стоит ангел, и каждый раз что-то проявляет свою сторону, как обратную сторону Ахурая.
1: Очень желательно так представлять себе, что это ангел, который тебе мешает, а не ты сам, потому что тогда это против ангела чужие силы, это по-настоящему чужие силы. Тогда как есть сила работать, мы забудем об этом. Он умнее нас, этот ангел, он запутает нас, и в конце концов тебе ничего не останется, кроме как работать с группой. Послушай, так это и будет.
0: Ну, вопрос такой, если это... может продолжаться состояние бесконечное время, пока человек не...
1: Представь себе самое хорошее состояние, в котором бы ты хотел быть, и влияй на группу так, чтобы вся группа этого захотела. Очень просто. Не нужно быть умником.
0: Спрашиваю, почему так это работает, что человек не может пройти состояние? Бывает, что состояние, которое проходит быстро, а бывает, которое нет. Почему так?
1: Почему человек не может пройти эти состояния? Потому что эти состояния — это он сам. И он сам не способен пройти эти состояния, которые являются им самим. А и для этого ему нужна посторонняя сила, которая его изменит. А посторонней силой может быть или Творец, или группа. И группа — это та же сила Творца, только находится на том же уровне, что и человек. Все.
0: Что означает в таких состояниях работать группа?
1: В этих состояниях работать с группой, в каком состоянии я хочу быть, так я должен видеть группу, что она находится в этом состоянии. Я должен привести ее в такое состояние. Тогда и я получу от группы то же состояние. Если мы партнеры в каком-то деле, да? Тогда, если я буду думать и заботиться, чтобы все стали богатыми, а мы партнеры, тогда я буду богатым. Так здесь это условие, что если ты думаешь о себе, ты не станешь богатым, а если думаешь о них, то станешь. Ну. Почему? Потому что тогда ты приобретаешь эти келим. Их богатство тоже приобретаешь, и с этим входишь в духовное.
0: Если слабость, усталость, объединяюсь с кем-то еще, который тоже находится в состоянии слабости и усталости, что я от этого выигрываю?
1: Что ты выиграешь от того, если я нахожусь в усталости и слабости, в отчаянии? Ну и скажем, я вижу кого-то, что он тоже находится в том же состоянии усталости, слабости и отчаяния. Чем мне это поможет? Это поможет мне тем, что я могу повлиять на его усталость, слабость и отчаяние, пробудить его, я способен. В игре не важно как.
0: То, что я не буду думать о себе?
1: А на себя ты не можешь воздействовать, не можешь, на него можешь. Есть люди, которые все время кричат на группу: «Ну, давай двигаться, делать что-то, да?» Он хорошо умеет это делать, но постепенно успокоился. На себя нет, но на другие. Ну, командир. Так это хорошо, пользоваться этим свойством хорошо. А потом от него ты получишь. У нас в нашем эгоизме есть все данные, чтобы воздействовать на другого, именно с эгоистической стороны. А обратно это уже воздействует на меня. То, что я на себе не способен сделать именно через эгоизм, да, это особая очень возможность. Что просто так, нет у тебя никакой возможности сделать что-то с собой. Только такое воздействие побочное, селективное, когда ты контролируешь это. Это очень особенная вещь. Именно для этого произошло разбиение келим. Потому что этим ты приобретаешь отличие между собой и другими. На границе между частями души есть 600 тысяч душ, так на границах этих душ, по-настоящему на срезах между этими ячейками, на этих срезах ты находишь новые особенности, из которых строится твое духовное тело, которое называется Адам. Не на самих, не из самих душ, а из развлечения, объединения с ним. на границах между ними. Это как мы находим не от голода, и когда мы полностью голодные, не состояние, когда мы наполнены всем. Нет, не в этом наслаждение. Наслаждение есть посередине. Я внутри голоден, а на языке у меня уже что-то вкусное. Ты знаешь, на границе между светом и тьмой, там это все развлечения, они посередине. Поэтому разделение души и соединение в таком виде — это строит новое кли, которое Творец не сотворил. Эти развлечения ты собираешь из всех соединений со всеми остальными душами. Из этого приходит новое кли, которого раньше совсем не было. Оно строится из границ каждой души и соединения между ними.
0: Чем это служит человеку? Как он может себя все время чувствовать в ощущении опасности?
1: Чувствовать себя в месте опасности человек может только, если ему говорят, что это так. Как я могу это знать?
0: Вот на работе, дома мне всегда нужен какой-то свет, прожектор, что-то понятное.
1: Это только группа, только кто-то со стороны. Не бывает иначе, человек не ощущает.
0: Если группа не чувствует?
1: Если группа не чувствует, нужно поменять группу. Или ищи что-то снаружи, или измени то, в чем ты находишься. Нет здесь выбора, иначе жаль времени. Да.
0: Вопрос. Вот вы говорите, что, в принципе, главное — это приобретение хисарона относительно келим. И все через какое-то воздействие на группу. И если я сейчас в каком-то состоянии и вообще не в духовном постижении?
1: Нет, не говорится о постижении. Группа должна быть, в общем, группа людей, у которых есть направление к цели. Не то чтобы они в точности знали, что это, и что они уже находятся в постижении, и что они в воодушевлении. Но в целом, как они собираются вместе на учебу, на разные действия, как они посвящают свое свободное время этому, насколько они способны. В целом, есть у них это. Это называется группой, которую я должен проверить, могу ли я с ней продвигаться. Если я могу сдвинуть эту группу, да. Если нет, может быть, эту группу, которую невозможно сдвинуть, тогда нужно уходить, тогда нужно по-настоящему уйти. Может быть, взять несколько людей из этой группы и выйти наружу, чтобы они сами сидели в доме престарелых, а мы будем продвигаться дальше.
0: Но вот в такой группе может ли быть какое-то направление, даже если как бы ты не можешь сориентироваться?
1: Нет, нет, группа, которая в таком направлении, с ней нечего делать, совсем нет. Но только если я прихожу к ним и начинаю учить их, и они принимают это послание и готовы реализовать его, и реализовать все, что требуется, согласно нашим книгам, что без этого ты можешь принести еще 1000 учений всяких методик. Я говорю, что они принимают методику, принимают цель, готовы идти. То есть они становятся группой, как я сказал раньше. Скажем, сейчас они вообще ничто. Тогда это может быть. Но пока они не станут такой группой, мне нечего к ним относиться как лист, с которыми ты можешь идти дальше.
0: На ту же тему вопрос. Как это меня влияет? Ну, скажем, пример взять отца.
1: Как воздействуют на меня разные люди, которые находятся рядом со мной и не относятся к моей духовной цели, они воздействуют на меня плохо. И в зависимости от того, насколько я ценю цель по сравнению со всем остальным, тогда я могу не быть подвержен их влиянию. Я прихожу к маме: «Ой-ой-ой, ты не смеешь, ты не спишь, не отдыхаешь, как же ты работаешь, это не в порядке, посмотри на себя, ну прекрати уже, сколько лет». Ну, тогда я сижу, и я все-таки она уже состарилась, ей уже больше 80, тогда я так, что я могу сделать? Это не влияет на меня, ничего не поделаешь. Она говорит, а я тоже в своем. Она это знает, но каждый... Сейчас есть группа, которая более агрессивная, может быть, тогда я отдаляюсь от них, я им не обязан ничем, маме, я обязан папе.
0: Отец, мать, хороший товарищ.
1: Но он не товарищ. Мои товарищи с того момента, как я соединил себя с какой-то целью, только тот, кто связан с этой целью, называется товарищем. Товарищ — это уже связь, соединение, объединение. Если ты, ну, ты знаешь, я скажу тебе, приехали из того же города, где я жил в России, множество людей, они были и здесь, я иногда приглашал их. Нет у меня с ними никакой связи. Есть люди, если у меня близкие, по-настоящему близкие, что они находятся в стране уже 10-15 лет, я их не видел. Ты знаешь, я их не видел. Ну, мама звонит мне и говорит: ты должен позвонить какой-то тете там. Тогда я звоню, передаю

0: ставлю их, не смотрю на них. Вдруг вспомнил о какой-то дорогой тете через 5 лет. Ну. Да. Ну.
1: Я это хорошо понимаю. Я, может, заострю вопрос. Допустим, у кого-то есть хиссарон. Неважно, где он находится. И у него есть какой-то хиссарон, какой-то душевный. Я чувствую этот хиссарон и хочу помочь человеку из того, что хочу ему отдать что-то.
0: У кого-то есть хиссарон, и ты хочешь помочь ему?
1: Как это на меня повлияет? Когда я хочу наполнить чей-то хиссарон? Как влияет на то, где я нахожусь?
0: Я тебя просто не понимаю, откуда у тебя приходит это желание помочь кому? Что это, скорая помощь, как это называется? Служба экстренной помощи, душевной помощи. Какие товарищи, семья? Я говорю тебе, что не может у тебя товарищи в семье, в твоем поле зрения, если перед тобой важная цель. Послушай меня, не делай нам этих упражнений. Ты не настолько человек, который идет сделать кому-то что-то хорошее. А что интересно тебя, ты делаешь, неинтересно не делаешь. Ты как мы, ты не ангел. Так все зависит от желания, все эти вопросы, не вопросы. Хочется мне помочь. Ты знаешь это. Хочется мне заработать на нем, тогда я иду помогать. Кто помогает другому?
1: Я по-настоящему хочу отдать, помочь.
0: А у меня, давай, у меня нет ответа на глупости, я тебе скажу. Вся группа, которая вне этого направления, просто не существует. Весь мир для меня не существует.
1: Но мы же помогаем
0: миру. Именно тем, что я продвигаюсь к цели и пробуждаю на себя высший свет, через меня он распространяется на весь мир. И это помощь, а все остальное — изъян. Чем ты поможешь? Мы видим, наше национальное страхование портит все население, наши тюрьмы портят всех тех, кто там сидит, становится еще хуже. Это по-настоящему школа для преступников или для террористов, в зависимости от того, кто там сидит. Я не понимаю, где ты видел, что хорошее и красивое отношение просто так к обществу действует на пользу ему? Где ты видел? Потому что твое хорошее отношение называется давать им, а давать — это всегда изъян, чтобы ты только знал. Если это в отношении эгоизма, тогда ты строишь все возможные профсоюзы, которые потом из тебя же выжимают, ты строишь все эти группы ортодоксов, которые потом тебя выжимают, с чего вдруг приходит к желанию получать-получить. Это против общего закона природы. Желанию получать нельзя получать. Если ты так делаешь, даешь ему наполнение, ты его портишь, ты опускаешь его еще хуже в клипот, ты причиняешь зло миру. Как ты можешь? Возьми ребенка, начни давать ему все. Что с ним будет? Ты разрушаешь его, по-настоящему убиваешь. Но высшее управление действует правой и левой линией, чтобы направить человека и выстроить его, чтобы он знал, как пользоваться двумя силами в правильном равновесии. Но просто так давать. Нет такого. Это по-настоящему плохо. Просто так помогать. Что значит просто помогать? Ладно. Это пройдет.
1: Да. Какое должно быть намерение во время утреннего урока и во время молитвы?
0: Во время молитвы, как пишет Бааль Сулам в предисловии к ТС на 155 пункте, он должен направлять себя только на одно, что то, что он учит, он хочет это, он хочет находиться в этом, хочет, чтобы это раскрылось в нем, хочет знать, соединиться с тем, что он изучает. Он хочет, чтобы это повлияло. Если настолько тема далека, что он не воспринимает, что есть что-то, что все же происходит в его душе, тогда пусть думает, что это как лекарство. Я создал злое начало, создал Тору в приправу. всякую плоть исцеляет, как написано, целитель сокрушенных сердцем, что

0: Да, это даст мне то, что мне нужно. Это придет как лекарство. Спасение.
1: Как это делать?
0: Как не забывать во время учебы об этом? Это, дружище, если ты страдаешь, тогда ты не забываешь. Прости меня, если приходят к нам, не дай Бог, больные раком, они ни на секунду не забывают, что у них это есть. Они говорят только одно: дай мне с утра до вечера, каждую минуту, что мне нужно делать, каждую минуту. Я готов. И точно он готов, он не забудет. Так это зависит от боли, от важности. Важность — это опять группа.
1: Вы говорили прежде, что если объединяешься с товарищами, можно войти в духовное, сделать клей и войти в духовное. И вопрос: если человек видит свою точку в товарище, как он, и товарища тоже подводит к действиям.
0: Действия простые. Делай по отношению к группе то, что ты хочешь, чтобы группа сделала тебе. В одном предложении. Смотри, о каком уровне мы говорим. О каких простых таких детских предложениях мы говорим. Если кто-то услышит снаружи, что они обсуждают, чем занимаются, послушай так просто со стороны, как бы на пленке, то услышишь, что это потому, что без внутреннего содержания это просто детский сад. Не делай ему то, что нехорошо тебе, а делай ему то, что будет тебе хорошо. Да, уважаемые.
1: Нет противоречия с понятием почитания отца и матери.
0: В Каббале у нас есть очень особое усилие человека. Ты спрашиваешь, какие у нас отношения с почитанием отца и матери, скажем, и еще остальными заповедями или вообще человеческими отношениями. Не заповедями, что принято в каждом человеческом обществе. Каббала учит человека стоять перед Творцом. Есть Творец и есть Творение. И нет, кроме этого, ничего. Все включается внутрь человека. Он единственный стоит против Творца, единственного. И все эти развлечения — отец, мать, товарищи, соседи, жена, дети, государство, вся Вселенная, миры — все внутри человека в соединении с Творцом. И поэтому нет... Нет здесь во внутренней работе отношения ни к какому биологическому телу, даже которое породило тебя, и к близким, и к товарищам, и так далее. А только согласно Духу, только по объединению с Творцом делаются уже связи со всеми остальными частями творения, скажем так, потому что ты уже не смотришь на тела, а смотришь на развлечения. Нет здесь ничего. Абавыима — это уже более высшие парцуфы, чем я. Написано «оставить человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей», тогда он уже находит новый хисарон каждый раз, с ним вместе он обращается к Творцу. То есть это иначе.
2: Саша, кем?
0: Да. Саша, да.
1: По отношению к духовному человек должен пройти много помех. Что это за помехи?
3: На пути к духовному мы не проходим помехи. Мы не проходим помехи, мы проходим знаки, которые мы должны правильным образом собрать внутри, и это часть моего кли. Они кажутся мне противоположными, но без того, чтобы я взял их в правильной противоположной форме и вел бы в себя, я не могу просто идти. Это как если я должен был прийти к Махсому с какой-то корзинкой. Внутри этой корзинки есть всевозможные разные такие
0: продукты.
3: Хотел сказать что-то более красивое. Может быть, в лесу собирают, скажем, грибы, разные растения. Так, когда я иду по пути в это место, тогда мне дают все вещи, с которыми я обязан прийти, только в противоположной форме. То есть эти помехи — это не помехи, они кажутся моему желанию получать как помехи. Но без них, если будет недоставать одной помехи, то я просто не смогу прийти. Это называется изъян души. Бывают такие вещи. Это уже особая вещь. Или это называется зародыш, который перестал развиваться, или упал, или выкидыш. То, что родилось мертвым, все такие в нашем мире случаи. И если не достает помехи, тогда это так и происходит. Помехи — это вещь дорогая.
0: По отношению к духовному, тогда эти помехи должны быть такими большими, потому что духовное — это вообще нельзя сравнить с тем, что тогда, если вы думаете, что я должен пройти все это, где их силы взять?
3: Мы на пути к духовному обязаны пройти много помех. Эти помехи должны быть очень большими, видимо, потому что духовно — это все-таки переход из мира в мир. Так, помехи должны быть такой высокой стеной, и насколько возможно, как он описывает там, те, кто карабкается на гору, чем выше карабкаются, там еще более жестоко их оттуда избрасывают. Решение здесь простое. Помехи большие против желания, больше против желания получать. В глазах желания получать, они кажутся тебе большими. В тот момент, когда ты переходишь с ними к желанию отдавать, они сразу исчезают. Они небольшие, тебе не нужно карабкаться на них, тебе не нужно против них так идти, ломать их. Ты не сможешь это сделать, своим желанием получать. Тебе нужно изменить угол зрения на них, принять их в противоположной форме, и тогда они падают. Написано, обрати на них внимание, они станут грудой костей, что-то такое. Очень просто, подход должен быть не такой, как они кажутся в желании получать, подход должен быть иной, со стороны, и тогда их по-настоящему нет, они исчезают. А так, это действительно кажется большим. Ты прав. Это хороший вопрос. Да.
0: То, что вы сейчас сказали, как человек делает это? Как будто он получает сейчас какую-то помеху, он должен объединить это с целью, посмотреть со стороны.
3: Если есть цель перед человеком, он должен идти, что называется, выше знания. Очень просто. Объединиться с высшей силой, желанием отдавать, с группой, которая ему поможет, немного подняться против этой помехи, подняться, не идти к ней, знаешь, перепрыгнуть через нее. Этот прыжок не забирает много сил, совсем нет. Это проблема психологическая, я бы сказал, это даже не духовная проблема. У нас это вообще не духовное. У нас, пока мы здесь... Это вообще не психология. Хорошо? Вспомнил. Да.
0: То, что вы сказали, меры безопасности, чтобы предотвратить выкидыш?
3: Меры безопасности, чтобы предотвратить выкидыш?
0: Работа выше знания.
3: Для того, чтобы предотвратить выкидыш, нужно прийти к врачу, провериться, делать все, что...
0: Духовный выкидыш.
3: Да-да. делать все, что требует природа в соответствии с развивающимся зародышем. Ты сохраняешь зародыша, да? Ты не сохраняешь, не охраняешь мать, ты охраняешь зародыш. Развитие зародыша называется развитием духовного в тебе. Ты хочешь, чтобы это не упало, а участвует в духовном развитии. И все. В чем проблема выкидыша? Проблема выкидыша в том, что нет соответствия между телом женщины и развитием внутреннего тела. Что-то происходит между ними. Пока он не становится куском мертвого мяса уже по отношению к ней, тогда у нас это происходит. Когда человек не участвует в собственном развитии. Ну, будем учить.
4: Перейдем к следующей части урока — учеба между товарищами.

0: Строим духовное общество. Дорогие друзья, мы переходим сейчас к учебе между товарищами под руководством десятки Натании. Пожалуйста.
1: Доброе утро, товарищи. Десятка Натании рада представить следующую часть урока. Творец посылает нам каждое мгновение средства, чтобы работать с ним. И мы, с одной стороны, можем не относиться к этому, привыкнуть к этому состоянию, или видеть каждое состояние как обращение, прямое обращение Творца к нам. Мы попробуем выяснить на уроке, как правильно реагировать. В первом клипе Раф описывает нам наше поле работы, наше отношение к тому, что приходит это как... Это состояние опасное, и которое требует от нас реагирования.
0: Все зависит от того, как... Человек различает, что такое необходимость, что такое излишество. И между двумя этими различиями мы живем. И на самом деле между этими двумя различиями мы крутимся. Проблема в том, что перед нами есть условия. Эти условия мы получаем или как необходимые, или еще как излишество, что не необходимо. И тогда в соответствии с этим мы определяем, что нам нужно делать. Допустим, сейчас мне хорошо. Ничто на меня не давит. Я могу так существовать. То есть состояние такое удовлетворяет желание. Если я сейчас услышу, что это состояние на самом деле нехорошее, что оно мне не во благо, что я нахожусь, несмотря на то, что я ощущаю так в опасности, что я на самом деле могу потерять душу и так далее, теряю цель жизни, тогда я уже начну относиться к этому состоянию как к состоянию, обязывающему меня действовать. То есть я перевожу свои отношения из излишества в необходимость, и в соответствии с этим действую. То есть свобода выбора человека всегда находится между тем, как принять текущее состояние, или оставить его как излишество. И всегда можно убежать, и для этого действуют клипоты, наше тело, окружающие условия, группа и все, что путает меня. Я устал. Все это, в общем-то, рисуется во мне как условия, которые посылают мне с небес, и я могу относиться к ним как к излишествам. То есть как к состоянию, удовлетворяющему желание, что называется. Однако должно быть усилие, большое усилие в том, чтобы объяснить себе, что это состояние особенное, что я в опасности, и тогда, чтобы я относился к своей жизни так, что она обязывает меня к необходимым действиям. Все здесь, конечно, зависит от книг, их авторов, группы, товарищей, насколько дух, насколько огонь, который пылает в них, я впитаю, и что это будет обязывать меня по-настоящему изменить внутренние ощущения. Это не разум, это внутренние ощущения, где я нахожусь. Или в войне, в месте опасности, в чем-то, что по-настоящему вот-вот закончится, или что можно так сжигать время, проводить жизнь. И не страшно. Все так, и все устраивается. Все это снова и снова мы приходим только к одной точке. К важности цели. Только если ее мы увеличиваем, только этим мы можем по-настоящему спастись от этих помех.
1: Активный семинар. Как нам превратить каждое состояние, посланное нам Творцом, в чрезвычайное положение, которое обязывает нас действовать, а не соглашаться привыкнуть к нему и принять его как излишество? Как нам превратить каждое состояние, посланное нам Творцом, в чрезвычайное положение, которое обязывает нас действовать и не соглашаться, соглашаться привыкнуть к нему и принять как излишество?
2: Если
0: это происходит, происходит. Вопрос всегда в подготовке. Что я делаю до того, чтобы состояние сжигало меня, было необходимым?
1: Нужно постоянно работать с окружением, работать в десятке и создавать это необходимое в нашей работе, в нашей цели, чтобы она была такой крепкой и постоянной, непрерывной работой, чтобы поднялась над всеми вещами, которые вдруг раскрываются и посылаются нам свыше.
0: Как сказал Кольбан, подготовка, подготовка к участию в подготовке, как мы слышали, когда мы готовим себя. И вклад в учебу, вклад в группу, вклад в товарищей, наши старания. Просто готовим себя к каждому состоянию, чтобы у нас было правильное воспоминание, что помнить, как делать.
1: Да, у нас прежде всего есть утренний урок каждый день, слава Богу. И он дает нам возможность впитать весь посыл Рава, притянуть свет, который может дать нам силы идти выше и быть в связи с Творцом. Когда после всего, что происходит со мной, стоит Творец, и все мои отношения между мной и Творцом, Он создал для меня весь этот мир. И я слышал сегодня, мы учили, что состояние, в котором я хочу быть, таким образом я должен относиться к товарищам и к группе. Я должен во время урока просить, чтобы товарищи были в этом состоянии, чтобы была возможность идти выше знания, то есть соединиться с Творцом выше всех помех, а не просто, как нам кажется, это в наших естественных чувствах.
0: Я думаю, что если мы не переходим к состоянию, где товарищ — это самое дорогое в реальности, то ничто другое не может удержать эту необходимость, эту потребность. Потому что у товарищей есть важность цели, и у товарищей есть сила возвеличить Творца во мне все время, но это зависит от того, насколько я нахожусь в любви к товарищам. Только это подготовка, это война, когда я готов умереть за товарищей настолько. Если мы не приходим к этому состоянию, то все остальное — это внешние рамки, которые как бы пока что удерживают нас в этой работе. Но это то, что пишет Бааль Сулам, что я вам дал распорядок, и самое важное — это слияние с товарищами. И в этом наша война. И тогда есть важность вклада, усилия, намерение к цели.
1: Да, то, что эгоизм нас размазывает постоянно. Нельзя с этим соглашаться. Потому что всегда нужно сказать, что ничего нет срочного, и мы уже много здесь находимся. Можно продолжать так всю жизнь. Нужно напоминать себе, в чем цель, чего мы хотим достичь и куда мы хотим прийти, чтобы что-то само не произойдет. Я думаю, что это как раз самое сильное — участвовать и реализовывать советы каббалистов. Это то, что нас ведет.
0: Он и закрыл так, завершил так клип, что, разумеется, все тут зависит от книг, авторов, группы товарищей, насколько есть в них дух, есть огонь горящий. И это я впитаю, это обяжет меня изменить внутренние ощущения. Это не разум, а внутренние ощущения, в котором я нахожусь. Помочь друг другу.
1: Мы сейчас произвели особое выяснение, как не привыкать к каждому состоянию и получаем от Творца это как что-то, чтобы он нас продвигал. Сейчас мы послушаем клип Рава, особый клип, и мы углубимся и попробуем понять, как мы меняем наш угол зрения. После того, как мы посмотрим к ним, мы выясним это между собой. Давайте посмотрим клип номер два.
0: По отношению к духовному, ты должен пройти столько помех, и это должны быть такие...
1: На пути к духовному мы не проходим помехи. Не проходим помехи, мы проходим знаки, которые мы должны правильным образом собрать внутри. Это часть моего кли. Они кажутся мне противоположными, но без того, чтобы я их взял и в правильной противоположной форме вел бы в себя, это я не могу просто идти. Если это как если я должен прийти к Махсому с какой-то корзиной. Внутри этой корзины есть разные... Как сказать? Продукты. Я не знаю продукты. Я хотел сказать что-то более красивое. Как в лесу собирают, скажем, грибы, разные там растения. Тогда, когда я иду по пути в это место, мне дают все эти вещи, с которыми я обязан прийти, только в противоположной форме. То есть эти помехи — это не помехи. Они кажутся моему желанию получать как помехи, но без них, если не будет доставать одной помехи, так я просто не смогу прийти. Это называется изъян в душе. Бывают такие вещи. Это уже особая вещь. Или это называется зародыш, который перестал развиваться, или упал, есть выкидыш, или то, что родилось мертвым. Есть всякое такое в этом мире. Если это если не достает помехи, тогда это происходит. Так, мой дорогой, помехи — это вещь дорогая.
0: По отношению к духовному, тогда эти помехи должны быть такими большими, потому что духовное — это вообще нельзя сравнить с тем, что тогда если вы думаете, что я должен пройти все это, где взять силы?
1: Мы на пути к духовному обязаны пройти много помех. Эти помехи, как ты говоришь, должны быть очень большими, видимо, потому что духовное — это все-таки переход из мира в мир. Так помехи должны быть такой высокой стеной, насколько возможно, более как он описывает, там тех, кто карабкается на гору, чем выше карабкаются, там еще более жестоко их и сбрасывают. Решение здесь простое. Помехи большие против желания получать. В глазах желания получать они кажутся тебе большими. В тот момент, когда ты переходишь с ними к желанию отдавать, они сразу исчезают. Они небольшие, тебе не нужно карабкаться на них, тебе не нужно против них идти, так и ломать их. Ты не сможешь это сделать в своем желании получать. Тебе нужно изменить угол зрения на них, принять их в противоположной форме. и тогда они падают. Написано, обрати на них внимание, они станут грудой костей. Что это такое? Очень просто. Подход должен быть не такой, как они кажутся в желании получать. Подход должен быть иной, со стороны. И тогда их по-настоящему нет. А так, это действительно кажется большим.
0: Друзья, мы сейчас услышали и видели клип, что все зависит от угла зрения нашего, как сказал Рав. Так давайте выясним сейчас на семинаре именно это. Вопрос для семинара. Как нам изменить угол зрения на помехи так, чтобы мы видели их как ценную вещь для продвижения? Как нам изменить угол зрения на помехи так, чтобы мы видели их как ценную вещь для продвижения? Дайте практические советы.
1: Да, то, что сказал Вадим, он сказал в начале клипа, что каждая помеха — это достояние. Если ты теряешь одну помеху, пропускаешь, то ты не можешь продвинуться в духовном вообще. То есть все дело в том, как он объяснил в конце клипа, нужно изменить угол зрения. И это можно сделать только в десятке. Никто из нас, как индивидуум, не может смотреть на свою жизнь со стороны, не может видеть все помехи, которые проходят с ним, внутренние, внешние, со стороны. Невозможно это сделать. Желание получать не дает это нам сделать. Желание получать — это наше ощущение сегодня. И для того, чтобы нам удалось посмотреть со стороны и судить с помощью желания отдавать, чтобы доставить наслаждение, это можно сделать только вместе с десяткой.
0: Да, как пишет Бальсалам, я рад грешникам, которые раскрываются. То есть наш путь, он как тренажерный зал. Там надо брать больший вес, и правильный взгляд — это через объединение, через группу, через объединение между нами. Это дает нам радость и возможность объединиться.
1: Да, это наш принцип в нашей работе. Он очень важно, чтобы он постоянно был с нами. Это так настолько важно, что мы постоянно напоминаем друг другу различными способами, чтобы эти помехи, они только для того, чтобы продвигать нас, и не нужно относиться к ним прямым образом. Это все важность цели. Нужно относиться к этому со стороны желания отдавать. Это желание важно. Тогда все эти вещи действительно исчезают. Все для того, чтобы мы увеличили важность цели над всем, что проявляется с нами в этой жизни.
0: Нужно также помнить всех, кто обучал нам этим вещам, кто дал нам эти советы. Это Рав, это Рабаш, это Баль Сулам. Надо читать их статьи, которые все время нам напоминают об этой методике, этой форме, как нужно думать, как нужно стараться, как нужно усиливать это в нас, друг в друге, и проявлять прилежание на нашем пути.
1: Мы сегодня прочли в статье, что несмотря на то, что необходимо кли на каждой ступени и чувствовать хисарон, несмотря на это, человек не устремляется к кли, стремляется к свету, так мы построены. И я думаю, по крайней мере, что необходимо, хотя бы в данный момент, необходимо ощущение отключения боли. Я думаю, что темп зависит от отношения, от связи с товарищами. Насколько я связан, чем больше связан, больше есть сил у всех. Нужно смотреть на это так и не быть просто животным, наслаждаться, а нужно быть как человеком, и нужно насладить Творца. есть силы быть выше этого, и также большими наслаждениями в нашей жизни, они не видятся такими сильными, допустим, первый раз что-то попробовал там. Это не требует нашего развития.
0: Да, иногда даже вопрос, как мне знать, что я иду к объединению с товарищами, как мне знать, что это нежелание получать. Есть помехи, которые заботятся о том, чтобы напоминать нам, что объединение — это, как Рав сказал Си, это не что-то... Помехи приходят, чтобы показать нам, что у нас есть... направление, оно противоположно этим помехам.
1: Дорогие друзья, мы можем услышать этот урок еще и еще, каждый раз услышать советы, которые дает нам Рав. В следующем клипе Рав дает нам практические советы, как совладать с этими ангелами, стоящими у входа, не дают нам зайти. Давайте послушаем советы Рава, и стоит нам записать это. Клип номер 3, пожалуйста.
0: Мы видим, что у нас есть постоянные помехи в отчаянии, в слабости, в отсутствии вкуса, путаницы, в отсутствии ориентации, несмотря на то, что мы слышим, но как будто бы не слышим. Напиши на стене 1000 раз, как здесь написано, 1000 раз напиши на стене важность группы, ты просто не видишь это, не видишь. Глаза проходят мимо, внутрь не входят. Верно? Это ангел. Это ангел. Смотри, как он работает. Он не дает тебе ввести самую важную вещь в действие. Только это останавливает тебя от того, чтобы войти сейчас сразу в духовный мир. А он стоит на пути, и ты не можешь ничего с ним сделать. Почему? Потому что ты не можешь войти в духовный мир, если ты просто... ломаешь ему, не знаю что, глаза, уши, зубы. Ты не можешь сдвинуть его таким образом. Ты можешь сдвинуть его только при условии, если ты объединяешься с другими. Потому что этим ты приобретаешь кли. А без этого кли он не даст тебе войти. Он по-настоящему стоит на твоем пути и ждет, чтобы ты сделал это кли. И как он толкает тебя сделать кли? Через всякие такие вещи: отчаяние, забвение, путаницу, слабость, критику, неважно, самые разные вещи. Он показывает тебе, против чего ты должен работать. И не против чего ты не должен работать, скажем, против отчаяния, а что отчаяние ты можешь сломать иначе, только через группу. То есть он дает тебе некоторые знаки, что только через что-то снаружи, на чем ты будешь работать, ты ломаешь их, и тогда ты проходишь.
1: Мы, друзья, мы слышали, насколько практически одному невозможно бороться со всеми проблемами, которые посылает нам Творец прямым таким образом, и насколько мы практически нуждаемся в группе для того, чтобы воевать с этими ангелами. Проведем сейчас выяснение и выясним, как нам справиться с ангелами, которые стоят у входа в духовный мир и не дают нам войти. Как нам справиться с ангелами, которые стоят у входа в духовный мир и не дают нам войти?
0: Это те самые помехи, видимо.
2: Там шумрим, там малахим.
0: Те самые стражники, ангелы.
2: Они
0: предназначены все, чтобы помочь нам и увеличить потребность в духовном, предназначенный помочь нам, чтобы усилить требования и просьбу в нашем хисароне, в нашей молитве к Творцу, к высшей силе, чтобы она помогла изменить природу, потому что это не в наших руках. И чтобы мы потребовали истинную награду, чтобы мы смотрели на них с точки зрения отдачи. Они предназначены для того, чтобы наладить нам правильное кли для входа в духовное. И так нужно к ним относиться как к помощи, а не как к препятствию.
1: Да, в продолжении того, что Алекс сказал, Рав направляет нас очень ясно. Говорит, что, собственно, этот ангел, тот, кто останавливает, он ждет, когда мы построим кли. Если мы соединяемся друг с другом, мы делаем это большое общее кли, только этого он ждет. Тогда он отходит в сторону и исчезает. Так нас Творец направляет с этими силами, ангелами, чтобы у нас появилось, мы создали большое общее кли, исправленное. И так мы проходим всех этих особых ангелов, которые ставит нам Творец. Все это для того, чтобы направить нас на совершенство цели.
0: Эти ангелы, эти силы, они направляют нас, собственно, на то, чтобы мы пришли к цели, как Шломи сказал, верно, что с одной стороны они как бы мешают нам, не дают нам условия, чтобы это было условием для работы в группе, чтобы вместе войти с группой, а не в одиночку войти. Всякие условия, которые дают нам эти силы, чтобы мы обрели первую правильную ступень. Как с товарищами мы изучаем язык, а потом мы поднимаемся на следующий этап говорить с Творцом. То есть эти силы не заботятся о том, чтобы мы не старались пройти нас сквозь первую ступень ко второй.
1: Поэтому мы делаем то, что написано нам делать. Соединяемся с товарищами, работаем через группу, через десятку, через других людей, которые хотят достичь духовного и Творца.
0: Я зачитаю со слов Рава, отчаяние ты можешь разбить только с помощью группы. Он дает тебе некоторые признаки, что только с помощью того, что ты будешь работать с чем-то снаружи, ты это сломаешь, и тогда ты проходишь.
1: Как справляться с этим? Молитва. Молитва тому, кто управляет всеми этими ангелами.
0: Да, объединение между товарищами, чтобы молитва была сильной, чтобы Творец ее услышал.
1: Дорогие друзья, мы коснулись немного такой темы, широкой темы. Можно взять много очень семинаров, бесконечное количество. Мы собрали для вас. Мы дадим вам задание на день, в каждой помехе, которая возникает в течение дня, остановимся на мгновение и постараемся увидеть в ней обращение Творца, соединиться больше с десяткой и с Ним. Еще раз, наше задание на день, в каждой помехе, которая возникает в течение дня, остановимся на мгновение и постараемся увидеть в ней обращение Творца, соединиться больше с десяткой и с Ним. Лихаим хаверим, хане барух. Большое спасибо.
0: Спасибо десятки Натании. Мы переходим к следующей части урока, а до этого вместе споем песню.

0: Друзья, перед тем, как мы перейдем к уроку с Рабашем, мы прочитаем короткий отрывок из урока, который мы сейчас слышали. Во время молитвы человек должен направлять себя только на одну вещь, что то, что он учит, он желает этого, он хочет быть в этом, он хочет, чтобы это раскрылось в нем. Он желает знать и объединиться с тем, что он изучает. Он хочет, чтобы это подействовало. Если эта тема настолько далека от него, что он не воспринимает, что есть здесь что-то, что все-таки происходит в его душе, так пусть он считает это, что это как лекарство. Я сотворил злое начало, я сотворил Тору приправой. И излечивает всякую плоть. Как написано, что это врач для разбитых сердца. И это даст мне то, что мне нужно, это придет как лекарство, как избавление. С этими словами давайте послушаем урок Тес с Рабашем. Мы читаем из второй части учения 10 сферот, пятая часть, 48 пункт.
1: И повторяется сначала. Посмотрите, страница 342 наверху. И не мати в ходе, мати в исоде, и не мати в малхут. А затем, после того, как очистилась, также и малхут, не мати в малхут. Повторяется сначала. Что повторяется сначала? Снова мать и в хохме, и в бине, и в хеседе, и в тиферет, и в ход, и в малхут. Мати малхут. Уже есть мать и в малхут. Повторяется сначала. Орпними. Объясняет нам он. Ибо в то время, когда не мати в кетере, поскольку очистились в нем пхинагимель и пхинабет в нем, и свет кетера, свет, который был в кли кетера, то есть который светил в гимельбет, возвратился к своему источнику, тогда прекращается сила власти кетера. Свет хохма властвовал над кли кетера, когда в нем была пхина гимель, но гимель уже очистилась, а против бет он не возражает. Почему? Потому что бет девьют есть в ступени, спускается его остаток в хохму. Что это за остаток? Нужно сказать бет-алев. Если я говорю, что в кетере у него был гимель-бет, тогда в его ступени должно быть бет-алев. Посмотрим дальше. Не горит. У нас еще есть время. Я задаю другой вопрос. Мы учим, что в каждой ступени есть тамим и никудот. Тогда должно быть далит де гимель, гимель де бет, бет де бет и алиф де бет. А малхут он не говорит. Алиф бет это должно быть. О чем он говорит? О парцуфе Гальгальта. Это другой порядок. О самом себе он не говорит, о самом себе обязано быть всегда. Мы учим, что были таамим и нижние части, тох, внутренние части, и он говорит, а не объясняет, согласно парцуфу Гальгальта, оттуда он измеряет, поэтому здесь другое измерение. Получается теперь, парцуф Гальгальта Кетер был далит Давьют, парцуф Аб Гимел Давид, Кли Кетера, Апарцуф Сак Бет Давид в Кли Кетера. И тогда спускается его остаток в Хохму, то есть Бет Алев, и получается, что Келим свечения Гар в Рош Тохсов в семи нижних сферот Зарампина обретают свою власть, и это Хесед Тиферет Иод, а Малхут получает свое свойство Далит. Здесь, когда мы говорим «мати в кетере», хорошо. Не «мати в кетере» уже очистился. Там, в мире Никудим, как я учу, что вышло на один рож, «бедит лапшут», второй рож «кетер бедит лапшут», третий рож «абавыима», Алиф Давиют, а здесь мы вообще не говорим о Рош, здесь мы говорим только о Гуф. Там он вообще не говорит о Гуф. Можно сказать, что из-за того, что это было малое свечение. Еще раз. Та, и там мы учим, что распространилось Бхина Таамим. Из Таамим распространились нижние части семи нижних сферот Аба в Има. И они взяли Кли Кли де Саг, точно так же, как Саг берет Кли Аб, а берет Кли Гальгальта. Здесь мы не говорим о Рош. О чем он говорит? Как Гуф приходит к Кетеру. И это тоже трудно. Во-первых, если со стороны света мы учим, что Рош ничего Нижнего одевает Хагат Высшего, если так, как он говорит, Хесед Гура Тиферет, они Килим Кетер де Гуф. Но ведь они облачают Рош, а не Гуф. И отсюда как будто видно, что он говорит о Гуф де Аб, который берет Кли, де, Кли Гуф де Гальгальта. По порядку света так не выходит. Также в САК нужно сказать, что Гуф Аб, Гуф Аб, кто берет? Гуф САК со стороны света. Так мы не учим. Кто облачает Гуф Аб, Рош САК? И это тоже отсутствует здесь. Это разъяснение. И это одно из самых трудных вещей. Рош де Аб, он вообще не обсуждает, о чем он говорит. Гуф де Гальгальта, который перешел в Аб. Какой Аб? В Рош де Аб или в Гуф де Аб? В то время, когда мати и не мати, тогда я вообще говорю о Гуф де Аб, который очищается, и не Рош де Аб. Рош де Аб не имеет зивуга по причине очищения. И я начинаю говорить от Рош де Гальгальта, где стоит свет Кетер под Малхут де Гальгальта. Войдем в детали. Он об этом не говорит. Возникает вопрос. Когда происходит внутреннее соударение битуш пневмаки в парцуфе Гальгальта? Я спрашиваю. Именно когда он спустился ниже табора или в то время, когда табор не хочет получать? Хорошо. Во время, когда табор не хочет получать. Если так, то то же самое я буду учить парцуф Исаак. Во время, когда табор не хочет получать, будет соудрение внутреннего и окружающего света. Это одно. Еще одну стадию мы учим. То, что распространилось ниже табура. Что было распространением ниже табура? 10 сферот окончания, сиюма. Тогда он приходит и говорит такую новую вещь. Хотя это только ниже табур десак, все же поскольку оно пришло наполнить нецах ход и сот де ак, оно само по себе, ступень сама по себе, само по себе то, что ниже табура де сак,

Он не связан с тем, что распространяется ниже табура. А что распространяется ниже табора? Должно быть само по себе. И оно делится на рош-тохсов. А где была парса? Между Ацелут и Брия. Именно в таборе Парцуфа Тангидесак. Если так, то есть здесь две вещи. То, что я скажу, что ушло от табора и ниже, это я могу сказать из-за второго сокращения. Почему из-за второго сокращения? Потому что они распространились на все 10 сферот, и теперь 10 сферот не могут получать, так как они сократились. Поэтому свет был вынужден уйти полностью, и придет новый свет, который будет светить только в кли депаним, кли отдачи. Если так я должен сказать, выше табора — это другое дело. Там было соударение внутреннего света и окружающего света. То, что я объяснял ниже табора, какое-то имеет отношение к окружающему свету. Тогда я скажу, это то, что он говорит. Второе сокращение вызвало уход света. Я не хочу говорить, нет. Здесь это две вещи, и одна не касается другой. Нужно начать с страницы 341, первая колонка внизу, начало. А теперь выясним, если так, что мы сейчас закончили, на каком этапе не мати в Кетере, что было в Кетере, Гимелбет, тогда это очистилось, и остаток его спускается в кли хохмы. Получается теперь, что мати в хохме. А теперь выясним Захар и Накива, кли хохмы. Что это? Ваб Кетера был гимел, далит гимел, а хохма гимел бет. Но в Сак, где в Кетере было гимел бет, что осталось в кли де хохма? Нужно сказать бет алиф. Посмотрим. Тогда он говорит так. А теперь выясним Захар и Накива кли хохмы. Зон. Захар и Накива в кли Кетера совершают зивук и порождают Захар и Накиву в подобии себе. Захар происходит от формы Захара, то есть это свойство вак без гар. Ибо Ахураим, света хохма, расположенная под Малхут де Рош де Аб, находится внизу по отношению к созданным в Гуфе. Поэтому в Захаре Кетера есть только вак без рож. И в силу этого также и в рожденном от него Захаре есть только вак без гар. Накива Кетера тоже наделяет своей формой родившуюся от нее Накиву, это свойство света бины. Затем очищается кли Кетера и обращает свои по ним вниз, то есть очищается до пхины алиф и отдает три этих света в кли хухмы. А именно, Захар, то есть свойства вак хохмы, накива, то есть свойство света бины, и уровень пхины алиф, являющимся светом хеста, включая в себя семь нижних сферот.

0: И это происходит точно так же, как было выяснено в создании зон в Клибине, в Парцуфе Аб. А все отличие состоит лишь в том, что здесь опустились ступени, и все свойства света, которые были в Клибине де Аб, находятся тут в Кли Хохмы. А Кли Бины здесь включено в Кли Хохмы. Однако в Бине остались также Решимот Зон со времени, когда она была в Парцуфе Аб, до второго ухода света. Но они не проявляются, будучи равными в свойствах Зон, Кли Хохмы, как упомянуто выше. Он говорит нам, что здесь, когда была мать в Хохме, было как в Парцуфе Аб, когда была мать в Бине. То есть мы учим в Парцуфе Аб, каков был порядок. В Кетере было Далет Гимель, а затем очистились Далет Гимель Кетера до Гимель Бет в Хохме. И это называется не мати в Кетере, и мати в Хохме. А затем мы учили, очистилась пхинады и тлапшут уровня в Гимел, которая была в Кли Хохмы, и осталось решимо давют уровня бет. А затем мы учили, что совершился зивук из решимо давют уровня бет, и вышел уровень света и порождение от зивуга. Взяла кто? Бина. Получается, что зивук, который был сделан, что от зивука, который был уровень света на двух внутренних решимот в Кли Хохмы, спустился в Кли Бины, которая называется Вак Захара, потому что говорят, что зивук, который делается в верхнем и спускается в нижний, называется вак, а также бина, как хафец хесед. Получается, что называется вак и называется захар со стороны света. И также мы учим, что в бине есть Пхина Накива из решимот, которые остались с ней от первого распространения, которое называется Гальгальта. И теперь у нее в Бине, после того, как Хохма очистилась от Гимель де Тлапшут до Бет де Тлапшут, есть второй зивук на внутренний решимот, и это уровень ступени взяла Бина. Это один свет, он называется Захар Анакива, что это из облачения. И зачем очистилась Кли Хохмы от Бет до Алиф, и также дало Бине. Теперь в Бине есть три света. Вагда Захар, Гарда Никива, это решимо Бетлит Лапшут, и свет Пхины Алиф, который является биной и порожден для нее. Понятно это? Теперь в Парцуфе Сака, о котором мы говорим, что Гимель Бет не было в Кли Хохмы, как в Аб, а было в Кли Кетера де Сак. Тогда он учит нас так. Делается зивук в Кли Кетера на Гимель Бет. Я не могу сказать, что Гимель де Итлапшут очистилась до бет, а затем делается зивук на двух внутренних решимот, как мы говорили в парцуфе Аб в Кли Хохмы, поскольку облачение, он спросил, почему мы не говорим, что Далит Кетера очищается перед Гимель Давиют, а в Хохме да, очищается облачением перед Давиют. Он отвечает, поскольку у Далит нет никакой Авиют в ступени, вся его Авиют, только то, что он взял от Гимель Давиют. Поэтому до того, как Гимель Давиют очистится, Далит не может очиститься. В отличие от Гимель Давиют Лапшут, которая есть в Кли Хохмы, Гимель Давиют есть в ступени, и более-менее она может очиститься. Согласно этому выходит, что в Кли Кетер де Сак Гимель Давиют нет в ступени, потому что вся его авиют продолжается только из того, что он получает от Бет Давиют. Поэтому Гимель Давиют Лапшут не может очиститься перед Бет Давиют. Согласно этому выходит, что мы должны сказать, зивук, который делается в Кли Кетера, который уходит на уровень, не никакой разницы по сравнению с Кли Хохма. Там был зивук на двух внутренних решимот, а здесь на Гимель Бет. И согласно тому, что зивук, который был в Кли де Кетер на Гимель Бет, он уподобляет этому Кли де Хохма. И это не похоже на 100%. Далее. И затем он говорит, что дал Кли Хохмы этот свет, который называется Захар Накива. Как? Из Гимель де Тлапшут это Захар. Из Бет Давиют это Накива. Получается, что уровень света, который продолжается из Кетера в Хохму, сам по себе включает в себя Захар Накива. Из Гимель Давиют Лапшут и Бет Давиют.
1: Бешам.
0: А там, в Аб, он учит, что зивук, который отклонился, который был сделан в Кли де Хохма на двух внутренних решимот, он считает тут один уровень — Захар.
2: Перейдем к следующей части урока.

0: Друзья, мы послушаем сейчас беседу «В пути слышать голос Творца в общем молчании десятки». Беседа, которая была неделю назад, 14 мая 2026 года.
1: Рав, с чем вы выходите сегодня, после сегодняшней встречи?
0: Я как раз думаю, что в целом поездка, выезд на встречу. Сама встреча были очень успешными. Больше, чем все предыдущие разы, когда мы были вместе.
1: Сейчас этот выезд. А что делает эту встречу успешной?
0: Да, успешная встреча.
1: А что делает ее успешной?
0: Каждый хотел беречь ее, эту встречу, и оберегать ее. И так получилось.
1: Я хотел спросить, есть моменты в десятке, когда мы сидим вместе в тишине, не разговариваем, не делаем лихая, просто тишина. Как преодолеть эту неловкость и войти внутрь, почувствовать себя в каком-то одном поле? И как правильно использовать эти моменты, моменты тишины в десятке?
0: Моменты тишины в десятке не нужно преодолевать, не нужно их подавлять,
2: а
0: только отменяться. Отменяться перед тишиной, которая есть в десятке. И тогда... читать, что сердце говорит тебе.
1: А что есть в нашей общей тишине?
0: В нашей общей тишине есть у нас возможность дополнить друг друга все вместе.
1: А наша естественная склонность говорить, читать, как будто разрушить тишину своим шумом.
0: Это может быть естественной склонностью, но это не то, что нам нужно.
1: Вы сидели с Рабашем в тишине? Были у вас такие моменты тишины?
0: Да, много раз.
1: И вы не чувствовали потребности нарушить тишину, спросить, как будто бы создать связь?
0: Да.
1: Так что правильно делать в такие моменты?
0: Я не знаю, что правильно делать. Я только знаю, что Рабаш... Рабаш очень уважал эти моменты тишины. И все.
1: А что особенного в тишине, когда человек находится так наедине с собой?
0: Ты находишься с самим собой. Не с товарищами, не с кем-то или с чем-то, а ты находишься с самим собой.
1: Вопрос, почему это хорошо? Если я сам с собой, значит, я со своим эгоизмом. А что мне разговаривать со своим эгоизмом? Если я слушаю другого, я уже делаю усилия, чтобы его услышать. Усилия, будто должен выйти из себя, быть с собой, это приятно, разговариваю со своим эгоизмом, хотя он и тащит меня в всякие места, но когда я начинаю слушать ближнего, здесь уже нужно усилие. Тогда что же особенного в том, что я с самим собой? Если я каббалист, нахожусь в постижении, это понятно. Но если я эгоист, нахожусь с собой, тогда как будто со своей помехой. Что в этом хорошего?
0: Не знаю. Не могу сказать тебе, что хорошего в том, что человек сидит один в тишине с самим собой.
1: Вы сказали раньше, что человек должен слушать голос, который пробуждается в его сердце.
0: Да.
1: Что это за голос, пробуждающийся в сердце? Это эгоизм пробуждается во мне или это голос небес? Я не знаю.
0: Это голос Творца, пробуждающийся в человеке и зовущий человека приблизиться.
1: Так как вы различаете голос Творца и голос эгоизма, который тоже пробуждается? Разве эгоизм, желание получать, не подает свой голос?
0: Нет.
1: Нет. Я все еще не понял. Если я разговариваю с собой, сейчас сижу один в тишине, или даже с товарищами, каждый думает о чем-то. С кем я говорю? Это голос Творца или голос эгоизма?
0: Это твой голос.
1: Эгоизма. Эго.
0: Ну, может быть, и эго.
1: Так что есть три голоса. Голос Творца, голос эгоизма и мой голос. Это сложно. Три голоса. Будь в тишине. Вопрос, можно ли обратиться к десятке и целенаправленно сказать им: возьмите на себя сейчас 15 минут, будь в тишине. Или товарищи могут...
0: Конечно, ты... Да, да, ты можешь.
1: Могу что?
0: Можешь порекомендовать им 15 минут быть в тишине.
1: Моим товарищам?
0: Да.
1: Не другой группе?
0: Нет.
1: Нет, я это и спрашивал. Нам, потому что я тоже чувствую, что мы готовы к этому. Можем сидеть, что-то сильное.
0: Да.
1: Тогда нам можно.
0: Тебе запрещено рекомендовать
1: это другим? Но другие десятки должны чувствовать, что им это нужно.
0: Тебе запрещено рекомендовать это другим?
1: Запрещено. И как мне различать, что я разговариваю не с помехой, а с Творцом? Есть какие-то критерии, есть рекомендация?
0: Подумай. Представь, что ты находишься в состоянии, которое он рисует, и тогда что с тобой происходит? Может быть, ты получаешь ответ изнутри? И тогда что ты ему отвечаешь?
1: То есть это все-таки нужно почувствовать.
0: Ну ладно. Это понятно. Но все-таки. Давайте несколько мгновений посидим в тишине в десятке, не говоря, не стараясь заполнить эту тишину. Каждый отменяется перед тишиной, которая между нами, и старается прислушиваться к своему сердцу сейчас. Проведем такой семинар в молчании. Что сердце говорит мне сейчас? В общей тишине, в общем молчании, в десятке. И как мы восполняем друг друга вместе.

0: חיים. שתי הודעות לסיום, חברים. אנחנו
1: два объявления в конце. Нам осталось меньше 10 дней до Конгресса, и мы получили обращение от различных десяток, которые просят еще немного помощи для того, чтобы создать тот или иной лайнап, который поможет им в течение встречи. Если есть десятка в мировом клею, у которой есть готовый лайнап для экскурсии, для трапезы, для какого-то особого урока в десятке, для выяснения, с которыми вы готовы поделиться с нами, то мы приглашаем послать нам ваш лайнап на Board World Clee, и мы сможем это опубликовать и помочь десяткам, которые нуждаются в помощи. Пожалуйста, присылайте нам
0: лайнапы.
1: И расписание на праздник Шавуот в четверг, с четверга на пятницу. Будет праздник Шавуот. Мы быстро пройдемся по расписанию. В четверг, 21 мая, обычный урок с подготовкой 2.40. Потом до 5.20 утренний урок. С 12 до часа дневной урок. И с 2.30 до 3.30 трапеза праздника Шавуот. И затем мы проводим подготовку к уроку в 10.15 вечера. 10.15 подготовка, которую подготовила израильская Кли, и с 10.30 до полпервого урок Лайла Декала, Ночь невесты. В пятницу 22 мая подготовка к уроку с 7.45 до 8, потом урок с 8 до 10, с 10 до 11 молитва, она не транслируется, с 11 до 12 это утренняя трапеза Шавуот, с 15.05 после обеда до 5 это подготовка к уроку, с 5 до 6.30 дневной урок и с 6.30 до 7.30 праздничная трапеза. Завершим песней. Третья трапеза Шавуот.

0: חברים יקרים, בחלק הראשון אנחנו נלמד...
1: Дорогие друзья, на первой части мы будем изучать урок Рава от 16 октября 2002 года. Это второй урок из двух уроков на статью «Отличие милости от подарка». Вы можете найти это в трудах Рабаша, первый том, 300-я страница. Прочитаем вместе страницы, 303-й страницы, вторая колонка. Со слов из этого примера мы видим, что когда человек находится в начале своего и до конца статьи. У нас 24 минуты, пожалуйста.
0: אנחנו ממשיכים לקרוא מהמאמר. ובאמור יוצא לנו כאן בעבודת השם, אגם שבתחילת עבודתו היה לו מרץ.
2: Из этого примера мы видим, что когда человек находится в начале своего пути в работе на Творца, и у него была уверенность, ощущение силы, важности его занятий Торой, молитвами, видел красоту духовного мира и чувствовал важность своей работы на Творца. Но это еще не называется ощущением хиссарона, который Творец должен наполнить, чтобы слиться с ним. Потому что ощущение страдания хиссарона от того, что он еще не достиг слияния с Творцом, человеком не ощущалось, так как не приложил достаточного количества усилий для этого, поскольку он находился только в начале своей работы. Но когда, наконец, пришло достаточное количество времени, человек уже приложил много усилий, но, несмотря на это, еще ощущает недостаток. Именно тогда начинает испытывать боль и страдания от того, что уже вложил много сил и все-таки не видит никакого продвижения в своей работе. И тогда приходят к нему различные мысли. Иногда он совсем теряет надежду достичь чего-либо, а иногда, наоборот, укрепляется в своей работе, но затем снова падает. Так происходит раз за разом до тех пор, пока не появится у него настоящее желание, достигнутое в результате этих подъемов и падений. Ведь эти подъемы и падения оставляют в человеке каждый раз ощущение боли и страдания от того, что он еще не удостоился слияния с Творцом. Когда человек приходит к такому состоянию, что его ощущение недостатка, желание достичь полной величины, это означает, что появилось в нем истинное желание. Тогда Творец наполняет его желание. А то, что человек ощущает сейчас, что удаляется от духовного, было задумано Творцом изначально, чтобы человек почувствовал боль и горечь страданий от отсутствия слияния с Творцом. Поэтому человек каждый раз должен видеть, насколько он продвигается вперед по созданию у себя настоящего желания. И величина этого недостатка определяется силой страданий, которые испытывает человек от того, что у него нет наполнения этого желания к слиянию с Творцом. Другими словами, чтобы все его стремления и помыслы были бы только с одной целью — доставить наслаждение Творцу. Но до того момента, как это ощущение недостатка достигнет своей полноты, невозможно, чтобы пришло его наполнение от Творца. Ведь известно, что со стороны Творца исходят только совершенные действия. Поэтому и ощущение хиссарона у человека тоже должно быть совершенным, то есть чтобы он ощущал недостаток и страдания от того, что ничего не имеет, нет ни Торы, ни работы, ни страха перед Творцом. Также в своих действиях человек учит Тору, выполняет заповеди, встает рано утром на учебу. И если бы то же самое выполняли бы другие, то они выглядели бы в его глазах совершенными праведниками. А он чувствует себя лишенным всего этого. Причина этого заключается в том, что человек желает удостоиться слияния с Творцом, а для этого у него должна быть только единственная мысль — выполнять все свои действия ради Творца. Но сейчас, пока он далек от этого, Поэтому он спрашивает себя, что я заработал, занимаясь Торой и заповедями, чтобы с их помощью достичь слияния с Творцом. Ведь я не вижу ни малейшего продвижения, и даже наоборот. Находим, что на самом деле такой человек не просит у Творца излишнего, а именно необходимого. То есть дать его душе немного возможности почувствовать духовный мир, не быть все время погруженным в собственный эгоизм. Поэтому такой человек ощущает себя лишенным духовного. В отличие от остальных людей, которые не ощущают себя удаленными от духовного. Наоборот, если у них есть, например, возможность молиться в миньяне, то это уже дает им ощущение собственного совершенства. И если такие люди после работы вдобавок к тому еще приходят учить главу истории, то, несомненно, ощущают себя в самом совершенном состоянии. Вследствие этого у них нет никаких требований к Творцу, чтобы помог им идти по пути духовной работы. А наоборот, они молят Творца, чтобы Он позволил им остаться в таком состоянии, так как они полностью довольны своей жизнью. Поэтому эти специалисты Торы, конечно, чувствуют себя лишенными, совершенными и восхваляют Творца за это, за то, что Он дал им ум и желание, и что нет у них участи легкомысленных людей. Вместе с тем, они также молятся Творцу, чтобы Он им помог выполнять заповеди, как они слышали, лишма ради Творца. Но это считается у них чем-то излишним. Ведь главное, что они учат Тору и выполняют заповеди, но им не хватает, им не хватает выполнения с намерением лишма. Но они признают, что надо выполнять заповеди лишма, но считают, что это не относится к ним, а только к особым людям. Выходит, что несмотря на то, что они молятся Творцу, чтобы удостоил их учить Тору и выполнять заповеди ради Него, это считается у них чем-то лишним и не необходимым. Ведь они ощущают себя избранными из народа, и у них есть свет Торы, и Тора является их мастерством и необходимостью. То же самое говорилось о двух людях, просящих Творца о выполнении их просьб. Они отличаются друг от друга не потому, как они молятся, а причиной, побудившей их молиться. Один из них хочет получить, потому что его душа желает излишнего. Это называется, что он просит подарок. Поэтому его просьба остается без ответа, так как подарки не просят, а они даются при условии, что дающий желает этого. Поэтому он спрашивает, почему же Творец не отвечает на его просьбу, ведь он весь день только и молится об этом подарке. Вследствие этого просящий делает вывод, что у Творца что-то не в порядке. Но Творец считает, что именно просящий не в порядке, так как он плачет, чтобы ему дали подарок. Ведь то, что, по его мнению, ему не хватает, на самом деле является излишком. Поэтому, если он исправит себя, то на самом деле будет просить необходимое, а это уже называется подаяние. И его дают по просьбе получающего. Как сказано, бедный просит. По мере необходимости того, что он просит, он больше получает. Это связано с рассказом Рабби Нехемии, который считал, что питаться мясом и пить вино — это необходимые условия, в отличие от других людей, которые считали это излишеством. Поэтому, когда ему предложили питаться только чечевицей, он умер.
1: Исходя из этого, поймем сейчас, почему человек после того, как приложил большое количество усилий для достижения слияния с Творцом, в конечном счете ощущает, что стал еще хуже, чем был в начале своей работы по исправлению себя. То есть все его действия по исправлению себя не приносят ему никакого результата. И ответ на это заключается в том, что на самом деле такой человек продвинулся далеко вперед, но есть различие между продвижением к наслаждению свету и продвижению к желанию, к наслаждению кли. Это потому, что в природе человека заложено ставить важнее всего стремление к наслаждению свету, а то, в чем он не видит наслаждение, его просто не интересует. Ведь что дает ему наличие только сильного желания к наслаждению. По правилу, человек стремится только к тому, что приносит ему наслаждение. Поэтому, когда человек хочет узнать, насколько он продвинулся, то прежде всего он смотрит, насколько он близок к свету. Но на самом деле человек должен прежде всего смотреть, насколько он продвинулся к созданию у себя желания к свету. Так как существует правило, не существует света без желания к нему. Это называется продвижением к созданию у себя ощущения недостатка света. Но в начале своей работы у человека не было ощущения этого недостатка, и он просто стремился к наслаждению. Это похоже, например, из обычной жизни людей. Например, когда потеряется у кого-то важная вещь, стоящая столько, сколько человек зарабатывает за один час работы. Если он зарабатывает, например, $8 в день, то меньше, чем за $1 в час не будет работать, а предпочтет отдыхать. Но если он потеряет какую-то вещь, то еще $1, то способен искать ее даже 2 часа, пока не зайдет, спрашивается. Пока не найдет. Спрашивается, почему он работает сейчас 1 час, чтобы заработать $0.5. И ответ заключается в том, что существует различие между еще не заработанным и потерей уже приобретенного. И потому то, что уже побывало в руках человека, но затем было потеряно, даже если это незначительная вещь, это уже стало важным для него, так как побывало в его руках. И наоборот. Если человек еще не успел заработать какую-то вещь, именно важную вещь, ему стоит приложить побольше усилий, иначе он предпочтет покой достижению этой вещи. И подобное этому можно сказать о человеке, у которого было желание слиться с Творцом, называемое еще незаработанное, и у него есть сомнение, что, может быть, и не заработает. Поэтому он идет и начинает работать, но это еще не называется настоящее желание, пригодное для получения наслаждения от Творца. Но если уже проработал несколько лет, это считается как потеря уже приобретенного, то есть потратил уже несколько лет работы и не заработал ничего, то именно такое ощущение недостатка и называется настоящим и рождает в человеке боль и страдания. Поэтому мы видим, что человек, приложив уже большое количество усилий, начинает считать, что еще немного и Творец поможет ему, и он удостоит слияние с ним. И таким образом человек продвигается в усилении ощущения страдания от отсутствия слияния с Творцом, так как приложил для этого уже много сил. И в той мере, в какой он увеличивает усилия, в той же мере он видит, насколько его тело сопротивляется этой работе на Творца. И в результате человек начинает понимать, что он нуждается в помощи Творца. Исходя из этого, считается, что такой человек не просит у Творца лишнее, а желает быть простым человеком, верящим в Творца, который называется «добрый и творящий добро». Поэтому человек желает восхвалять Творца и сказать Ему в простых словах, без всяких высших постижений, «Благословен тот, по слову которого возник мир». Таким образом, благодаря Творца за то, что Он его создал. Находим, что сейчас этот человек видит, что у него отсутствует стремление к Торе и к работе на Творца, которые были у него до того, как начал эту работу. Происходит это по двум причинам, являющимся, по сути, одной и той же. Принятие человеком на себя власти Торы и заповедей было построено на его желании получать все для себя, то есть на эгоизме. Поэтому его тело стремилось получить наслаждение, чувствуя, что в духовном есть еще большее наслаждение, чем оно ощущает сейчас. Другими словами, у его эгоизма будет чем себя наполнить, так как материальные наслаждения этого мира уже не дают ему удовлетворения в жизни. А теперь, когда он начинает работать на отдачу Творцу, его тело начинает сопротивляться этому. Ведь тело может прилагать усилия только там, где видит выгоду для себя. Но когда сейчас человеку указали выполнять Тору и заповеди, с помощью которых он сможет противостоять своему телу, не дав ему наслаждения за его усилия, то тело начинает сопротивляться ему. Поэтому весь заработок человека будет заключаться в том, что если удостоится, то сможет не дать телу награду за его усилия. Поэтому тело и сопротивляется, и у человека нет силы работать на Творца. Но до того, как начал свою работу на Творца, тело было согласно прилагать усилия, так как предвкушало получать еще большее наслаждение, что существует в нашем мире. Поэтому у человека были силы работать, и не существовало никаких препятствий со стороны его тела, ожидающего получить для себя эти большие наслаждения. Но необходимо знать, что не существует большего наслаждения для тела, чем работа на Творца. И по этому поводу было сказано мудрецами, пусть занимается человек Торой и заповедями даже не ради Творца, ло лишма, потому что вследствие этого он придет к выполнению ради Творца, лишма. Поэтому в начале работы на Творца у человека все было хорошо. То есть он был вынужден обещать своему телу, что ни в коем случае не повредит его желанию все получать для себя, а даже наоборот. С помощью выполнения Торы и заповедей тело будет полностью довольно и получит огромное наслаждение, удовлетворяющее его желание получать, и будет ощущать себя самым счастливым в мире.
0: Микол бней гило. Машенкен.
1: Но после того, как человек начал работать на Творца и понял, что самое главное — это достичь слияния с Творцом, определяющегося все делать с целью только отдавать Творцу, то тело сразу же начинает сопротивляться этому. Но есть в этом сопротивлении огромная польза. С помощью него человек приобретает ощущение недостатка. В том, что он удален от Творца, И как следствие этого он испытывает боль и страдания. И в той мере, в какой он сожалеет об этом, в этой мере он все более нуждается в помощи Творца. И тогда человек видит, что он сам не в состоянии выйти из своего эгоизма, а только с помощью Творца. И это человек не может осознать своим умом, а может только почувствовать. Об этом сказано: если Творец не построит дом, напрасно трудится строящий его. Из этого следует, что человек должен верить, что все то, что произошло с ним и привело его в нынешнее состояние, было необходимо для того, чтобы он смог вознести настоящую молитву из глубины сердца. Но тогда приходит эгоизм человека и внушает ему обратное. И если была у человека возможность вознести молитву Творцу от всей души и от всего сердца, то есть всем разумом и чувствами, он понимает и ощущает сейчас, что только Творец может помочь ему, тогда приходит к нему его эгоизм и повергает его в отчаянии, как было уже сказано в примере с разведчиками. И тогда можно сказать, поскольку прямые пути Творца, праведники пойдут по ним, а грешники споткнутся на них. Из вышесказанного поймем, о чем спрашивали в начале: ненавидящий подарки будет жить. И это не означает, что человеку нельзя получать подарки, а означает, что он ненавидит получать их вследствие желания все отдавать только Творцу. Но человек вынужден получать подарки, потому что так желает Творец. И это называется «получать ради Творца». Тогда выходит, что такой человек не просит у Творца, чтобы дал ему излишнее, а просит о необходимом. И неважно, если относительно другого это называется излишками, ведь каждый работает, исходя из того, как он сам это ощущает, и ему нет никакого дела до другого. Но если Творец дает человеку подарок, то он принимает его ради Творца. Поэтому, если человек просит у Творца, чтобы он дал ему желание отдавать, то в зависимости от типа и характера человека, у одного это определяется как излишнее, а у другого — как необходимое. Что такое?

0: видим. Вся наша жизнь зависит от этого. Но прежде всего речь идет о наших усилиях, нашей обязанности друг перед другом и перед всем путем определить в сердце, что без этого, или то, что называется лучше смерть, чем такая жизнь, или не готовность так продолжать.
1: Да, в этом Рабаш проводит через все выяснения, что такое лучше умереть, чем так жить. Даже если мы молимся, пока человек не удостоит и не начнет изучать Тору Лишма, но если это у них считается излишествами, а не необходимым, то есть даже если все намерения и отношения правильны, и все традиции правильны, если мы не будем по-настоящему в ощущении, что это необходимо для нас, придем на урок, и это не будет нас сжигать, что нет, но у нас необходимого, не будет ничего от этого, ничего.
0: Недостаточно желать духовного, желания отдавать, даже чтобы товарищи отдавали, даже если есть правильная намитва. Если это не до боли и не необходимость, как вы сказали уже, то значит, это все еще не то. Это все еще нельзя назвать необходимым. И подарок я не хочу получать, потому что это будет в получении, а не ради отдачи. Если же да, есть боль от ненаполнения, тогда приходишь к настоящей молитве.
1: Вывод. Нужно все время прилагать усилия, чтобы духовное стало необходимым, и нужно бояться, чтобы войти в состояние спячки или привычки, что у нас не будет это постоянно гореть, то, что называется духовным, и между нами все время укреплять этот хиссарон. Перейдем к уроку 16 октября 2002.
0: Мы прослушали вторую часть статьи, в чем отличие подаяния от подарка. Все зависит от понимание человека, от того, как он понимает, в чем необходимость, что такое излишество, и как между двумя этими понятиями мы живем, и что, как мы их используем. Дело в том, что перед нами есть условия. Эти условия мы их принимаем или как необходимые, или как все еще как добавочное излишество, излишки, не необходимые. Опираясь на это, мы определяем, что делать. Допустим, сейчас нехорошо ничто, но меня не давит, я могу так продолжать существовать. То есть, ну, такое существование удовлетворительное. Если я сейчас услышу, что это состояние нехорошее, оно мне не во благо, и что есть некоторая опасность в нем оставаться, и могу даже потерять душу, ну и так далее. Теряю смысл жизни. То тогда начну относиться к такому состоянию, как к состоянию, вынуждающему меня действовать. То есть я меняю свое отношение как к излишкам, к тому, чтобы стало необходимо в соответствии с этим начинают действовать. То есть свобода выбора человека всегда находится между тем, как принять текущее состояние или оставить его как излишество. А это можно сделать всегда, можно убегать, и клипот действует, и все наше тело реагирует на окружающие условия, и группа может сыграть, и тут меня все путает, и усталость. Все целиком представляется мне как условия, которые посылаются мне свыше, и я могу относиться ко всему этому как к излишествам, то есть к состоянию удовлетворительному, скажем так. Должно быть усилие, причем большие усилия, чтобы объяснить самому себе, что такое состояние

оно особое. И то, что есть опасность. И, соответственно, чтобы я начал относиться к своей жизни как обязывающий меня к необходимым действиям. Разумеется, все зависит от книг и авторов, от группы, от товарищей, насколько дух и пылающий в них огонь я могу впитать. И то, что это меня заставит по-настоящему поменять внутренние ощущения. Это не разум, это внутренние ощущения, где я нахожусь. Или это война, или место опасности. В чем-то, что по-настоящему вот-вот закончится. Или же можно так прожигать время, продолжать жизнь, ничего страшного. Все так живут, и все будет хорошо. То есть мы еще и еще раз приходим только к одной точке. Важность цели. И только если ее мы увеличиваем, только тогда мы можем по-настоящему избавиться от этих помех, которые нас путают и которые посылают нам знаки, ощущение усталости. Нет никакой усталости, это все зависит от необходимости, мы это знаем по себе. Как бы человек не чувствовал себя усталым, все эти наши ощущения, всего лишь желание получать, это даже не относится к телу, это понятие духовное. Все, что мы ощущаем. И если бы тело на самом деле увидело бы то, что оно очень устало, но чувствует какую-то настоящую выгодную цель и такую соответствующую компенсацию, то человек встал бы и побежал. То есть все зависит от того, насколько мы увеличиваем важность того, что мы можем постичь. Так вот, только над этим надо работать. Не так уж и много у нас, по сути, всего, что нужно делать. Только одно. Важность цели по отношению к

0: к относительно важности. Если важности я достиг, в них не больше нет необходимости, они просто исчезают, меняются. Поэтому человек должен только над этим работать, постоянно увеличивать Творца и важность его постижения в своих глазах. И это решение абсолютно для всего, что нам предстоит. Не совсем из статьи, поэтому так, это моя реакция. Есть вопросы? Понятно все.
1: Как это, что необходимое каждый раз меняется у человека?
0: Необходимое постоянно меняется, поэтому человек должен все время менять, прояснять свое отношение к Творцу, исходя из желаний в душе. Допустим, у человека теоретически 620 желаний или органов в душе, и тогда каждый из органов или каждое из желаний нужно определить самое важное, чтобы оно наполнилось Творцом, его присутствием, ощущениями. И поэтому я постоянно в соответствии с этим чувствую разные помехи и в разных ситуациях, в разных видах связи. И пока мы еще не знаем, как правильно выделить какое-то свое свойство или какую-то часть своей души, что пробуждаются именно такие вопросы и такие-то проблемы, ведь у каждого есть свое, есть что-то общее для всех и частное для каждого. Но это причина в том, что всякий раз это появляется, меняется, еще и повторяется.
1: Я хочу сказать с точки зрения группы. Допустим, мы видим в группе, что есть один, который очень любит работать на кухне, а кто-то другой очень-очень любит там что-то писать, а еще один, который очень любит наводить порядок. Свидетельствует ли это в чем-то свойстве Творца, которое раскрывается в нем? О мере его необходимости, есть ли у него энергия работать там, именно там, или это просто животное начало?
0: Не знаю, что сказать. Внешняя работа как-то может себя выразить относительно его группы, отношения духовного пути, будь то кухня или работа с товарищами. Да, в сплочении группы или в написании, свидетельствует ли это о чем-то? Да, это где-то свидетельствует о виде души, но совершенно не говорит о том, это душа высокая или низкая, или если кто-то, кто тянется к написанию, к текстам, то значит, он ближе к духовному, лучший подход, чем тот, кто, например, работает на кухне. Вовсе нет. Допустим, Бальшем Тов, самый великий каббалист со времен Ари, в европейской части, среди ашкеназов. Нет более великого в те времена. Вплоть до Бальсулама не было. То есть от Ари и до Бальсулама самый великий человек — это Бальшем Тов. И он не написал ни одного слова. Он жил среди людей, он объяснял, обучал, собирал группы. И вообще ничего не писал. Все, что мы от него знаем, это от его учеников. Они услышали, каждый записал то, что услышал. А он сам, и ему приписывается все книги, все, что пришло от великих каббалистов, адморов. Они стали каббалистами. И это все только какая-то малая часть от того, что он сказал. А сам он вообще ничего не писал. И такие примеры были еще много.
1: Почему именно человек ощущает, что для него необходимо вносить вклад в группу именно таким образом, что это его путь, а не иначе, что это его средство?
0: Но это его внутренняя структура, внутренняя

Знаешь, часто астрологи делят людей или по знакам зодиака, или по там как-то 16 видов по характерам, или как-то еще. И я не могу точно сказать. Ну, взором написано об этом по-разному, но это все равно не дает какой-то точной таблицы, чтобы можно было поделить души на такие-то, такие-то. Ну да, понятно, что можно, что есть какие-то виды. Поскольку есть там 248 органов рамах, 365 жил, шаса, и тогда все это на это можно поделить. У тебя есть много разных видов, как поделить на рожтохсов, и есть три линии и множество разных других подходов, но нет какого-то простого деления, какой-то таблицы. А пока этого нет, так и нет какого-то серьезного окончательного отношения к этому. Поэтому тут не могу ничего сказать. А то, что мне самому кажется, я даже не хочу говорить. Мне может показаться так или показаться по-другому, еще всякие изменения происходят. Не знаю. Но, разумеется, каждый, кто проходит свой путь и все его помехи. От того, что раскрывается его решимот, высший свет действует в единой

0: соответствуют его решимот, выходящими для реализации.
1: Мы изучаем книгу Зор, глава Эмор, статья «Ночь Шавуот», пункт 167. Перевод можно скачать на сайте КАПТВ, там же можно задать вопросы. Самые интересные вопросы будут заданы в процессе урока. Зор, глава Эмор, статья «Ночь Шавуот», пункт 167. Что вы

0: morning, friends.
1: Доброе утро, друзья.
0: We, Toronto One, feel blessed and honored.
1: Мы, десятка Торонто 1, чувствуем, что нас благословили тем, что оказали честь готовить утренний урок. Мы не только готовились к нашему уроку, но чтобы мы подготовили наши сердца к величию Рава и величию пути. Давайте помнить, что наш Рав — это не только наш учитель, который передает нам знания, но это источник света, соединяющий нас с источниками, с Бальсуламом, с направлением, ведущим к слиянию с Творцом. Друзья, когда мы собрались вместе, чтобы подготовить первоисточники и семинары, мы почувствовали, что это не просто задание, которое мы выполняем, но что мы строим совместный хисарон. И сегодня, в течение подготовки, каждый товарищ из мирового кли через свою точку в сердце, через свою заботу, через свое стремление строит общее кли, чтобы правильно услышать слова Рава. Сама подготовка — это уже часть урока. Это место, в котором мы отменяем свои личные мнения, слушаем друг друга и пытаемся почувствовать, что должно попросить мировое кли, то, что должна пробудить наша десятка. Как мы можем возвеличить важность цели? Давайте войдем в урок с благодарностью нашему Раву, с любовью к товарищам и с одной просьбой, чтобы через инструкцию Рава мы больше подключились к объединению, отдаче и любви к Творцу. Лихаем.
2: Первый урок из первоисточников. Предисловие по нему Миротам изберут. Восьмой пункт. Согласно этому, мы поймем, насколько мы передаем, что она находится посередине в пути между путем страданий и путем ответа и спасают их из самого низкого состояния, приучают их к небесам сладости. Каждый действует в своем поколении согласно силе света его Торы. И уже сказали наши мудрецы, нет поколения, в котором не было бы, как Авраама, Исхака и Якова.
1: Вопрос на активный семинар. Как мы можем быть признательны нашим учителям и использовать их свет на нашем пути? Еще раз. Как мы можем быть признательны нашим учителям и использовать их свет на нашем пути? Активный семинар.
2: Быть благодарными нашим учителям мы можем через то, что мы поднимем важность состояния, в котором мы собрались, урока, трудов первоисточников, того, что великие пишут нам, какую работу мы должны проделать, перед чем мы должны продвигаться, и отношения между нами.
1: Пользоваться тем, что они нам сделали, написали для того, чтобы мы могли объединиться вокруг этих статей и привлечь свет, возвращающий к источнику, чтобы мы научились учиться у них и как уподобляться Творцу.
2: Большое благодарность, что мы здесь, товарищи, все десятки, вместе. И что мы хотим исполнить то, что наш учитель, что он определил, любить товарищей, просить помощи, чтобы любить товарищей.
1: И быть благодарны нашим учителям, это просто пользоваться методикой, которую они передали нам, и быть в радости, и просто объединяться. В этом все наши возможности особые. и это только в объединении.
2: Чтобы получить это, мы должны поддерживать товарищей в десятке, чтобы получить, как, насколько они могут, от наших великих Рава, Раваши Барасулама, еще. Это все, чтобы направить все наше сердце на достижение товарищей, как свет.
1: Благодарность, настоящее ощущение благодарности, вырывающееся из сердца, это возникает постепенно в человеке, который пытается прилепиться к учителям и проходит все состояния с помощью света, возвращающего к источнику, и тогда постепенно он начинает чувствовать, что есть у него учителя и насколько он признателен.
2: Шаул пишет, постараемся реализовать вместе их советы. И добавлю только, что наши учителя определили наш путь отсюда до бесконечности. Наша благодарность за то, что мы подталкиваем товарищей, чтобы они шли по этому пути, просто подталкивая их до последней ступени.
3: Excerpt number two. Баля Сулам.
1: Второй отрывок из первого источника. Баль Сулам Шамати 40. Какова должна быть мера веры в учителя? Человек должен полагаться на мнение своего учителя и верить тому, что его учитель говорит ему. Другими словами, он должен поступать так, как его учитель велел ему делать. И хотя он видит много логических соображений, видит много теорий, которые не согласуются с мнением учителя, он, тем не менее, должен положиться на мнение учителя.
2: Семинар молчания. Поднимемся над нашими мнениями, укрепим нашу веру в руководство Рава. Еще раз. Поднимемся над нашими мнениями и укрепим нашу веру в руководство Рава. Семинар молчания.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В честь праздника Шавуот мы посмотрим урок от 19 июня 2003 года, который основан на письме 52 на странице 1512 второго тома Рабаша. Вместе прочитаем в десятках и начнем.
1: Пятьдесят второе письмо. Моим друзьям пусть живут вечно. Наступает праздник Шавуот, и это время дарования нашей Торы. Известно, что Шавуот — это свойство Малхут в мирах и сердце в человеке, как объяснял мой отец и учитель, освящающим седьмой день, Микадеш Швии, что седьмой Швии означает Шиби-У, что во мне Он. Он имел в виду, что Творец облачается в сердце человека. И это время, когда можно объяснить, что Тора облачается в душу человека. Поэтому называется Швот и называется дарование Тора. То есть, что Тора облачается тогда в сердце каждого из всего Израиля в целом. А во время счета Омера от Песаха до Шивота это время очищения Килим. И это свойство очищения в сердце и разуме. А когда Килим завершается, тогда мы удостаиваемся свойства Тора. И поэтому перед Песахом была подготовка по очищению Килим на свойство веры, которое называется свойство заповеди. А благодаря выходу из Египта мы удостоились веры, как сказано: «Я Творец Всесильный твой, который вывел тебя из земли египетской». А после Песаха начинается работа по очищению в виде подготовки к получению Тора.
0: А когда Тора облачается в душу человека, тогда Шавуот называется временем дарования нашей Торы. И мы нуждаемся в милости свыше, чтобы нам дали силы выйти из Египта и удостоиться состояния веры. Потому что мы проходим много состояний, пока удостаиваемся состояния веры. Иногда бывает так, что у человека нет никакой потребности в вере путем очищения, так как он думает в душе своей, что ему больше стоит идти обычными путями, как ему кажется. Потому что все приверженцы и люди действия идут путем заповедей обученных людей, то есть привычным путем. И дай Бог, чтобы на этом пути у него было желание полностью соблюдать Тору и заповеди. Потому что он видит, что и в этом он пребывает в состоянии падения. А иногда у него нет времени думать о том, что занимается Торой и заповедями без всяких расчетов, что Торой и заповеди, которые он выполняет, ему не стоит входить в ней в расчеты, потому что расчет, который совершает человек, это только чтобы заработать что-то. И тогда он находится в состоянии, что ему стоит делать расчет на свои материальные потребности, так как главная его жизнь именно в материальном.
1: Но необходимо помнить правило, которое высказал мой отец и учитель, что главное наказание касается того времени, когда человек занимается Торой и заповедями, и за то время, когда он пребывает в состоянии, когда вся его жизненная сила только в материальном, тогда его судят, как судят животных, только когда он занимается Торой и заповедями, неосторожен, чтобы быть в состоянии чистоты, это называется, что он находится в работе идолопоклонника. Поэтому, когда человек согласен в своем разуме делать хоть что-то в Торе и заповедях, тогда стоит работать ради небес. Ведь главная работа начинается в свойстве разума, моха, тогда как в свойстве либо, сердца, это работа совершенно иная. Ведь тогда работа его называется «выйти из состояния животного и стать в свойстве человека», о чем сказано «вы называетесь человеком». И тогда начинается работа человека в свойстве моха, разума. То есть он начинает взвешивать на весах свойства веры и свойства знания, какое из них ему более выгодно, и начинает негодовать, почему Творец не удостаивает его свойством знания. И отсюда можно объяснить слова Гмары. «Сказал Раби Иуда, сказал Шмуэль от имени Раби Мейера, когда я учился у Раби Акивы, то добавлял в чернила канкантум, черный материал. А когда пришел к Раби Ишмаэлю, он сказал мне: сын мой, будь осторожен в работе своей, ведь работа твоя — это работа небес. Если ты убираешь одну букву или прибавляешь одну букву, ты можешь разрушить весь мир целиком.
0: И сказал ему: одно есть у меня, это канкантум, которое я добавляю в чернила. Сказал мне: разве можно добавлять канкантум в чернила? Разве не сказала Тора и напишет, и сотрет, чтобы мог стереть написанное? Какая связь между вопросом одного и ответом второго? Так он сказал ему: может быть, нет нужды говорить о пропусках или добавках, так как знаю, но даже опасаюсь того, что прилетит муха и сядет на корону буквы «далит», стерев ее и превратив в рейш. И надо объяснить: писарь, когда человек занимается работой Творца, называется софер, пишущий, как сказано: запиши на своем сердце. Недостает или добавил, либо недостает ему правой, либо добавляет левой. То есть дважды кан, как сказали мудрецы, можно очистить ползающего гада, кан, 150 вкусами. Поэтому есть дважды кан. Нечистый кан — чистый. Дио чернила называется чернотой, потому что усилие называется тьмой. Надо понять, что если Раби Ишмаэль сказал ему остерегаться недостатка и излишка, каково объяснение, что Раби Мейер сказал ему, что он добавляет канкантум в чернила? И надо объяснить, что в то время, когда Раби Мейер сказал ему, что он писарь, то есть занимается работой по очищению, то сказал ему остерегаться недостающего и излишнего.
1: То есть у него не было недостатка в вере и избытка в знании. На это он ответил ему, что он добавляет канкантум, черное вещество, в чернила. То есть во время приложения усилий, что называется чернота, он добавляет туда, то есть со стороны чистого кен и со стороны нечистого кен. То есть у него всегда есть место для веры, когда у него кантум в одинаковой мере. И он спросил, разве нужно добавлять кантум в чернила? Но поскольку из темного места туда дают чистое кен, то есть 150. Разве не должно быть написано так, чтобы можно было стереть? То есть во время усилий, что является временем получения веры, то есть это именно когда можно стереть написанное, и все-таки он не стер, ведь в этом состоянии, когда он принимает решение и принимает на себя веру, это называется оконченное письмо, что является кли достойным для пребывания света Творца. И об этом спрашивает Гмара, что он сказал ему, что тот ответил. И объясняет Раши, он предостерег его от избыточных и недостающих букв. И что он ответил ему? Канкантум есть у него. Раши объяснил по поводу канкантума, что это называется письмо, которое нельзя стереть, поскольку запись его уже существует.
0: И объясняет Гмара, что он ответил ему, чтобы остерегался как недостаточного, так и излишнего. И даже того, что прилетит муха и сядет на коронку буквы «далит», стерев ее и превратив в «рейш». Потому что муха, то есть чуждая мысль, стирает «далит», превращая в «рейш». То есть... Во время заповеди, когда его закон требует остерегаться как недостающего, так и излишнего, то есть чтобы не желать того, чтобы вера была ниже знания, и называется, что не хватает важности веры, а излишнее, что придает большую важность разуму. И во время письма чернилами Торы, тогда называется, что «осторожен с коронкой буквы Далет», что означает «совершающий благодеяние», и если есть у него муха, то есть мысль нечистая, то не хочет быть совершающим благодеяние, и тогда называется бедный, у которого нет ничего. И благодаря этому всегда добавляет канкантум, что он всегда осторожен, чтобы вес был равным, тогда он уверен, что выстоит в своем состоянии.
1: И когда он видит, что он всегда находится на распутье, тогда автоматически получается, что он под властью